0: Иоанн Креститель.
1: Ты мне не поверишь. Я шел домой и нес тяжелый груз. А римский солдат заставил меня нести воду целую милю и почему-то в другом направлении. Затем... Елизавета, ты слышишь меня? О, понятно. Ты опять мечтаешь иметь детей, да?
2: Интересно, каково это воспитать ребенка? Сын.
1: О, милая Елизавета, Господь понимает твою печаль.
2: Я знаю. Посмотри на этого мальчика.
1: Дети – это чудо. Удивительное чудо.
3: Захария! Спеши, Захария. Ты избранник Божий.
1: Бог избрал меня для смерти. Несносный мальчишка.
3: Старейшины просят прийти тебя в храм.
1: Ты не видишь, я болен. Сердце болит. И я должен остаться дома.
3: Нельзя, Захария. Ведь ты избран зажечь в храме Фимиам.
1: Я? Елизавета, подай мне плащ.
2: А как твое сердце?
1: Спасибо, прошло. Я ухожу. Услышишь ли молитву Израиля, Господи? Воскупи грехи наши и помоги исполнить закон Твой, Господи. Господи, утешь мою жену в ее горе. Ее сердце разбито, разбито. Ох, если Ты хочешь, чтобы я работал в храме, Ты, конечно, воздашь мне, Господи.
0: Не бойся, Захария. Я ангел Гавриил. Господь услышал твою молитву.
1: Услышал? Какую?
0: Твоя жена Елизавета родит сына. И ты назовешь его Иоанн.
1: Родит сына? Не может быть! Не может быть!
0: Для Бога нет невозможного, Захария. Твой сын будет велик в глазах Господа, ибо он подготовит мир к пришествию Мессии.
1: Ты уверен, что я тот самый Захария? Моя жена и я слишком старые. У нас не может быть сына.
0: Захария, ты не веришь моим словам, и за это я лишу тебя слуха и

0: Geçim.
1: Захарій, пора б уже вийти.
0: Он там уже целый час.
2: Нам надо войти в храм.
0: У него больное сердце.
1: Почему он так задержался?
3: Не волнуйся, Елизавета. Он сейчас выйдет.
4: Захария!
3: Наконец-то!
4: Что случилось, Захария?
5: Что с тобой?
3: Что с тобой?
1: Ты слышишь нас?
2: Скажи
1: ты
2: что-нибудь,
1: слышишь нас, Захария!
6: Что-то не так. Там наверняка что-то произошло.
3: Захария, что случилось? Скажи мне. Говори, Захария, все в порядке. Входите.
5: Елизавета, это Мария, твоя кузина.
3: О,
5: ну как самочувствие?
3: Ребенок толкается.
5: Я узнала об этом и пришла навестить тебя.
3: Откуда ты знаешь?
5: Ко мне тоже приходил ангел. У меня тоже будет сын. Он будет зваться Иисус, Сын Божий.
3: О, он придет. Мессия. О, Мария. Теперь ясно, почему мой сын так толкается.
5: Да.
3: О, это чудо!
2: Сильный мальчик, смотрите, какие руки!
7: Он похож на дядю Иошева.
8: Вовсе нет. Он похож на своего отца. Маленький Захария.
2: Да.
8: Захария, хорошее имя.
7: Правильно. Захария, так и надо назвать мальчика.
3: Его будут звать Иоанн.
7: Елизавета, в нашем роду не было Иоаннов.
3: И все равно его будут звать Иоанн.
7: Чепуха! Захария! Захария!
8: Да он не слышит тебя! И говорить не может, поэтому и не ответит тебе.
7: Ерунда, мы сейчас все узнаем. Как ты назовешь мальчика, а? Имя его как? Как зовут мальчика? Понял?
5: Иоанн?
3: Боже!
4: Да светится имя Бога Израиля. А? Я заговорил. Клянусь именем Господним, что ты, малыш, будешь пророком Божьим. И настанет день, когда ты будешь проповедовать в пустыне и будешь готовить людей к пришествию Христа, Мессии, Сына Божьего.

0: Здравствуйте. Вы пришли услышать о Христе?
1: Да, но, может быть, мы пришли совсем не вовремя.
0: Очень вовремя. Обед?
1: Ты думаешь, что этого хватит?
0: В этой реке очень много рыбы.
1: Хорошо.
0: Садитесь, пожалуйста. Мы должны приготовиться к чудесному учению Христа. Мы готовы любить наших врагов, думать о бедных,

прежде чем о самих себе. Но он некто больший, чем великий учитель. Он наш спаситель. Подумайте, много лет наши отцы говорили о пришествии Мессии, и вот он пришел, Христос явился.

0: Завтра ты будешь здесь?
1: Ну, конечно. Это же мой дом.
2: Возьми.
1: Нет, нет, оставь себе.
3: Нет, нет, возьми.
1: У меня есть плащ, а другой мне не нужен. Сегодня будет холодно.
0: Я никогда не встречал такого, как ты.
1: Завтра увидимся.

0: Говорят, что 30 лет назад в Вифлееме родился Мессия. Твой отец, великий Ирод, послал солдат в Вифлеем, чтобы убить всех мальчиков.
1: И что же, Каиафа?
0: Арестуй Иоанна Крестителя, пока он не смутил народ.
1: За что я его арестую? За то, что бедно одет?
0: За богохульство.
1: А, пусть проповедует, что мне дело до вопли «покайтесь» посреди пустыни. Я Иоанна не боюсь. Ах, и никто не боится.
2: Ирод!
1: О, моя жена! Быстрее уходите вон, прочь!
2: Ирод, мне показалось, я слышала хохот.
1: Хохот? Да. Каиафа развлекала меня байками о неком Ионе Христе.
0: Иоанне.
1: Да, Иоанне.
2: Иоанн Креститель?
0: О, ты не слышала об Иоанне Крестителе. Он зовет себя пророком. Он говорит, что явится...

0: новый царь.
1: Что? Новый царь?
0: Я думаю, его надо схватить. Ирод говорит, пусть живет. А твое мнение, дорогая царица?
1: Оставить его в покое. Ты царь или кто? Арестуй его, презренный. Может быть, тебе надоело быть царем, а мне нет.
2: Ну что ты смотришь на меня? Каков план Каиафа?
0: Я пошлю к нему фарисеев, шпионов. Они вынудят его сказать глупость, и ты арестуешь его.
2: Отлично. Иди. Надо отобрать у нее это оружие.
3: Я думаю, мы быстро управимся.
4: Все будет хорошо. Странно, что мы с нашими способностями посланы обхитрить какого-то неуча.
3: А на кого я похож, а?
4: На бедного правдоискателя.
2: Он сказал, что придет некто больший.
4: А я убежден, что Иоанн и есть мессия.
3: Правда, он так и говорил.
2: Все равно Иоанн величайший всех, кого я знаю.
3: Вот он, Иоанн.
0: Некоторые говорят, что я Христос. Поверьте, я другой. Я всю жизнь мечтал увидеть его лицо и узнать, что Израиль спасен.
4: Прости, что обращаюсь к тебе. Ты незаурядный человек, ты великий проповедник.
3: Может быть, я ошибаюсь, но ты, наверное, Илия.
4: Ты великий пророк, которого мы так ждали.
0: Согласен, я пророк. Я говорю то, что велит Господь.
4: Скажи, кто больше, пророк или царь?
0: Пророк говорит о Боге, царь о своем царстве.
4: Что ж, ты смутил меня. Кому мы должны следовать, тебе или Ироду?
0: Я раскусил вас. Вы притворщики и лжецы, вы оба. Вы пришли узнать, что я думаю о вашем царе. Так вот, он живет и правит во зле. И он украл жену у своего брата. Это грех, за который он ответит перед Богом.
4: Было приятно побеседовать, Иоанн. Жаль, я не знаю, увидимся ли мы вновь.
3: Иоанн, зачем ты это сказал?
0: Что?
3: Ты сказал, что Ирод грешник.
0: Но это правда.
3: Иоанн, эти люди сейчас побежали к Ироду. Тебя арестуют. Или еще хуже?
0: Не арестуют. Пока что нет. Ведь он еще не пришел.
5: Ты слышала о проповеднике Иоанне?
6: Слышала. Он около реки Иордан. К вечеру дойдешь вон туда.
5: Спасибо.
2: Итак, что сказал сумасшедший проповедник? Говори!
0: Он сказал, что твой брак с Иродиадой грех.
2: Я сам это знаю.
0: Он сказал, ты нарушил закон. Вы с Иродиадой живете во зле.
1: Что он сказал?
2: А-а-а!
1: Так ты не сделал того, о чем я тебя просила, Ирод. Может быть, я непонятно выразилась? Повторяю. Пошли за Иоанном, солдат!
2: Дорогая, подумай только, у него сотни сторонников. Мы утратим популярность.
1: Ну и что? Он оскорбил меня.
2: Что ж, он и меня оскорбил, а я не расстроен. Не принимай близко к сердцу.
1: Ирод, или ты арестуешь и казнишь Иоанна Крестителя?

0: Или я сама прикажу это сделать.
1: Иоанн, послушай, тебе нельзя проповедовать.
2: Андрей, но эти люди пришли услышать о Христе.
1: А кто-то пришел арестовать тебя. И это может быть любой из толпы.
2: Я думаю, мне надо проповедовать вот с этой скалы.
1: Иоанн, послушай меня, Иоанн!
2: Я рад, что сегодня вас собралось так много. Я не доверяю большим сборищам, но я знаю, что привело вас сюда. Дух Христов привел нас сюда и собрал нас вместе. Мы все надеемся, что однажды нам доведется увидеть.
1: Иоанн, что там? Что там? Сюда идут солдаты. Солдаты идут сюда.
2: Увидеть Агнца Божьего.
3: Здравствуй, Иоанн.
2: Ты пришел. То есть я знал, что ты придешь, и вот ты пришел.
3: Это я. Окрести меня.
2: Окрестить тебя? Я недостоин. Ты должен крестить меня.
3: Ты должен окрестить меня, Иоанн. Тогда восторжествует справедливость.

0: Скорее, Иоанн, торопись. Я помогу тебе собрать вещи.
1: Нет, нет, не суетись. Я не ухожу.
0: Не уходишь? Как?
1: Я все сделал. Иди.
0: О, Иоанн, я должен. Я обязательно должен.
1: Я знаю. Пусть будет, как будет. Иди. Мы еще встретимся.
0: Когда?
1: Иди.
0: Это был он, правда?
1: Правда.
0: Прощай, Иоанн.

Вскоре после этого Иоанн был арестован и казнен по приказу царя Ирода. Но мир никогда не забудет его любовь и бескорыстие. Иисус сказал о нем: «Из рожденных женами нет ни одного пророка большего, чем Иоанн Креститель».

В то время, когда нужно любить Господа как никогда. Да, Слово Божье говорит, что нам нужен разум Христа. И Господь хочет, чтобы мы Слово Божье почитали превыше всего в своей жизни. Я точно знаю, что когда мы любим Иисуса, уповаем только на Него, Господь творит что-то особенное. Я заметила, что я в своей жизни, когда Слово Божье ставлю на первое место, все крутится вокруг Него. Происходит чудо, то, которого я жду. Потому что Евангелие от Иоанна 1 глава так и говорит, что вначале было Слово, и Слово было от Бога. Мне так нравится, что Господь поставил свое Слово превыше всего. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей. Да, Божье Слово – это жизнь. Когда мы едим хлеб Божий, мы не умрем. Мы не умрем, но будем жить и возвещать дела Господни. И это важно, что когда мы едим Слово Божье, мы живы. Вы знаете, будущее за теми, кто любит Слово Божье, кто ставит Слово Божье на первое место. Люди будут знать, что происходит сегодня в этом мире. Даже если нас мир ненавидит, даже если мир нас считает странными, ненормальными, не от мира сего, мы все равно идем за Господом, и мы любим нашего Бога. Потому что сегодня Слово Божье очень актуально. Все, что Библия говорит, все, о чем пишет книга Откровения, сегодня происходит. И так важно, чтобы люди приходили ко Христу. Друзья, мы с вами проповедуем Евангелие. Мы с вами говорим людям о спасении, об освобождении, об исцелении. Потому что если Господь не поможет, никто не поможет. Друзья, вы представляете, когда люди целыми днями смотрят новости, смотрят эти события, которые сегодня в мире, попадают люди в безвыходное положение. Но когда люди включают Life TV, они знают, что есть Господь, что есть живой Бог, и можно помолиться, можно прийти к Господу, попросить прощения. Возможно, кто-то упал, кто-то споткнулся, кто-то вообще заснул. Можно проснуться, если прийти к Господу и покаяться. И мы с вами, друзья, даем эту возможность людям, как никто другой. Я просто удивляюсь. Что бы ни происходило, что бы ни творилось вокруг, а Господь все равно держит Life TV в своей руке. Потому что мы, друзья, молимся вместе с вами, потому что мы вместе поддерживаем Life TV, и мы верим, что людям важно получить спасение. Самое важное и номер один – это чтобы люди приходили ко Христу. Друзья, вы знаете, когда человек познает Бога, он совершенно другой, он совершенно в другом настроении ходит. Он всем доволен, он верит, он двигается, он живет. А когда человек не знает Бога, он в унынии, в отчаянии. Сегодня так живет этот мир. Да, Господь нас создал для общения с Ним, для духовных вещей. Поэтому люди духовные ищут везде, где только можно. Но все просто. Есть Господь, есть Его Слово, и нужно к Нему прийти. У нас с вами, друзья, есть еще немного времени. Говорить людям о Христе. Потому что Господь грядет. Церковь в ожидании жениха. И мы с вами знаем это, что живем в последнее время. И давайте будем проповедовать Его Слово. Давайте будем служить, прославлять нашего Господа нашей жизнью, нашими молитвами, нашими делами, всем, чем нам Господь дал. Я так благодарна, друзья, что мы с вами можем послужить. Да, сегодня непростое время, но мы все равно служим, мы все равно прославляем Бога. Здесь, на Life TV, мы делаем Божью работу, мы делаем то, что нам Господь дал, и будем делать столько, сколько нужно. Друзья, благодарю вас, что вы вместе с нами. И мы вместе молимся, мы вместе верим, мы служим, и мы несем Его Слово. Иисус своих не бросает. Иисус всегда на стороне своего народа. Господь сражается за свой народ.

свой народ, Господь любит свой народ и благословляет. И я верю, друзья, что Бог в своей руке держит ваших детей, ваших близких, ваших родных, потому что вы верны Ему. Спасибо, что вы остаетесь с Господом. Спасибо, что вы верны Ему. Спасибо, что вы в служении. И благодарю каждого партнера, кто поддерживает Life TV. Друзья, знаю, что время непростое, но мы будем идти за Господом, будем служить и будем Его прославлять. У нас еще есть работа. Есть еще много неспасенных людей, которые должны познать Иисуса Христа. И мы будем двигаться дальше. Переходим на ходовещание потихоньку, делаем что-то особенное, ищем новые программы, ищем новых программодателей и делаем то, что нам Господь повелел делать. Хочется, чтобы канал был намного красивее, чем он сейчас. Мы верим, что он будет лучше, особеннее, будет более духовным, будет более помазанным. Мы за это молимся, и мы хотим, чтобы люди жили в свободе и в мире Божьем. А мир Божий, он без суеты, вы знаете, он такой, он по сердцу Бога. А у Бога сердце отцовское. Оно всегда принимает таким, каким бы ты ни был, где бы ты сейчас ни был, что бы ни происходило. Отец любящий, он всегда ждет. Знаете, как того сына, который бежал и думал, вот примет меня мой отец или нет. А другой, его брат, был такой вот правильный, религиозный, там, ну что ты там для этого грешника там тельца заколол? Да Господь любит всех, просто нужно к Нему прийти и быть с Ним близко. Я благодарна Богу, что Он такой, что вот у Него такое сердце, знаете, любящее, отцовское. И я верю, что это же атмосфера на Life TV. Знаете, такая отцовская атмосфера жизни. Не какой-то там суеты или какого-то вот страха или гонения. Нет. Господь благ. Во всякое время, на всяком месте Он хочет дать свою любовь. Он хочет дать свое благословение. Он хочет, чтобы люди жили в мире без суеты. И я просто благодарю Бога за то, что дал нам Он этот подарок, это служение. Слава Богу. Я так рада, когда люди получают какое-то ободрение, смотрят эти программы, слушают музыку, становятся сильнее. Да, тело Христово должно быть сильным. Оно не должно быть в каком-то упадке или унынии. Господь благ. Даже несмотря на то, что вот сейчас происходит такое сложное время. И в это время Господь хочет поддержать свой народ, своих детей, дать им силы, чтобы они не унывали, а служили Ему. Да, и аминь. Будем продолжать. Будем служить Ему и будем идти за Господом, друзья. Поддерживайте Life TV. Будьте благословенны. Мы вас любим, мы вас благословляем, вспоминаем о вас в молитвах и верим, что Господь благ во всякое время, на всяком месте. Спасибо, что вы с нами, друзья. Божьих благословений вам. И прежде всего мира. Мира. Ваше сердце, ваши семьи, вашу жизнь. Да и аминь. До свидания.

Давайте начнем. Откройте свои пособия на четвертом законе. Если вы решите следовать Божьему плану для церкви и не делать всю работу единолично, в таком случае у Бога должны быть идеи, как вся эта работа может быть сделана. Причем гораздо лучше и более творчески, чем сделали бы ее вы. Именно об этом говорит закон реализации способностей. Он звучит так. В растущих церквах членов обучают раскрывать и реализовывать свои духовные дары и стремления, как внутри церкви, так и за ее стенами. Пожалуйста, подчеркните слова «внутри церкви и за ее стенами». Почему мы хотим, чтобы люди раскрывали свои духовные дары? Не только для того, чтобы было кому выполнять все церковные программы, не только для того, чтобы улучшить наше молодежное служение или воскресную школу, или прославление, или группы по изучению Библии. Мы не должны пользоваться дарами людей в своих собственных целях. Духовные дары даются Богом, когда человек обращается ко Христу. Бог добавляет к его естественным способностям и предпочтениям сверхъестественную благодать, и все это вместе приносит чудесные плоды. Некоторые дары проявляются в церкви, а другие – за ее пределами. Наша задача – дать людям свободу, чтобы они могли применять свои дары, созидая тело Христово, достигая тех, кто еще не спасен, и забивая духовные голы. Помните, это когда неверующие приходят ко Христу, верующие возрастают в зрелости, а зрелые люди взращивают себе подобных. И вот что здесь утверждается, что растут именно те церкви, где людям помогают раскрывать свои духовные дары и предоставляют возможности их применить. Эта связь прослеживается практически всегда. Возьмите любую церковь, где не учат о духовных дарах и не помогают постоянно их развивать, и вы увидите, что ее численность стоит на месте или падает. Нашим ключевым текстом на сегодня будет 12 глава послания к римлянам. Мы уже о ней упоминали, но все-таки откройте свои Библии, пожалуйста. Цель этого занятия, чтобы мы, как пасторы, увидели значимость духовных даров в жизни тела Христова, а также необходимость, помните наша роль, оснащать, обучать членов церкви и задействовать их в служении соответственно их дарам. Нам нужно соотнести то, что происходит в церкви, с дарами наших прихожан, чтобы те смогли в полной мере раскрыться. А кроме того, нам нужно постоянно обучать наших прихожан, чтобы люди, придя ко Христу, могли возрастать, познавать все то, что заложено в них Богом, и применять это на практике. Итак, 12 глава послания к римлянам.

Мы уже читали эти стихи, но давайте прочитаем еще раз. Но сначала вспомним контекст. Здесь идет речь о посвящении. Не забывайте, что 12 главе предшествует еще 11. Это длиннейшее изложение богословских доктрин во всем Новом Завете. А 12 глава говорит о применении всех этих доктрин. Первые три главы излагают серьезную проблему, проблему греха. В 4 и 5 идет речь о решении этой проблемы. Христос на кресте искупил наш грех, воскрес из мертвых, и теперь через общение с Ним мы можем иметь личные взаимоотношения с Богом Отцом. В 6, 7 и 8 главах написано, как жить новой жизнью, а именно силой Духа Святого, осознавая свое положение во Христе. 6 глава: «Мы умерли с Ним и воскресли с Ним». Но это еще не означает, что теперь все просто. 7 глава: «В нас происходит конфликт между плотью и духом». Тем не менее, 8 глава: «Нам нет осуждения. Дух Святой живет в нас и молится воздыханиями неизреченными». Далее идут 9, 10 и 11 главы, которые можно было бы взять в скобки. Дело в том, что Павел собирался пойти в Рим, а оттуда дальше в Испанию, к людям, которые еще не слышали благой вести. И он пишет этот богословский очерк группе людей, преимущественно евреям, но частично и язычникам, чтобы убедиться, что у них нет разногласий по национальному вопросу. Некоторые верующие евреи удивлялись. «Погодите-ка, если Бог не исполнил того, что обещал Аврааму и Давиду касательно нас, евреев, почему мы должны верить, что Он исполнит свои новые обещания, данные во Христе?» И поэтому апостол Павел делает отступление и в 9, 10 и 11 главах разъясняет роль еврейского народа и то, как поступает Бог. А потом в 12 главе он переходит к применению. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, о котором и говорилось в предыдущих главах, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Больше всего на свете Богу нужны мы сами, наши сердца, наша жизнь, живая жертва. Что именно нужно делать? «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Далее, с 3 стиха, Павел говорит об объективной оценке наших способностей. «Скажите нет этому миру, перестаньте сообразовываться с веком сим, но постоянно преобразовывайтесь, начните подражать Христу и никогда не переставайте». И дальше: «Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Дальше Павел говорит о теле, и мы уже рассматривали этот фрагмент о том, как все члены тела зависят друг от друга. «Я нуждаюсь у вас, а вы нуждаетесь во мне. Ваши сильные стороны воспламеняют мои слабые, и наоборот». Давайте вернемся к нашему примеру о футболе. Вы не выигрываете игру, если у вас в команде будут одни вратари. Вы не выигрываете игру, если у вас будут одни лишь нападающие. Вы не выигрываете игру, если у вас будут одни только крепкие защитники. Чтобы выиграть, должны участвовать все игроки заодно, слаженно, каждый используя свои дары. Апостол Павел пользуется примером тела, чтобы показать, как должна функционировать церковь. Как же узнать свое место на поле? Допустим, мы начнем учить свою церковь забивать голы для Господа. Естественно, люди станут спрашивать: «Куда вы меня поставите, тренер? На ворота, в нападение, в защиту? Где мне играть?» И мы не имеем права говорить «не знаю». Мы обязаны объяснить людям: если вы умеете быстро бегать, играйте в нападении, если вы отличаетесь физической силой, играйте еще где-нибудь. Бог создал всех ваших прихожан, наделил их дарами и предназначил каждому свою особую роль. Заметьте, что сказано в 6 стихе 12 главы. «По данной нам благодати имеем различные дарования». Не нужно сравнивать себя с другими. Бог волен раздавать дары, как Ему угодно. Однажды я преподавал курс о том, как узнать предназначение, данное вам Богом, и осознать свои уникальные.

Но когда я готовил этот курс, меня поразила одна вещь. В Новом Завете есть несколько слов, означающих «Божья воля» или «то, что угодно Богу». Помните стих из 12 главы послания к Коринфянам? «Все же сие производит один и тот же Дух, как Ему угодно». Так вот, слово, использованное в оригинале, подразумевает внимательное рассмотрение вопроса, тщательное обдумывание. То есть Бог не разбрасывает дары направо и налево в надежде, что кто-то их поймет. Нет, ваш духовный дар был предназначен специально для вас, чтобы вы могли исполнить то, чего Бог от вас ожидает. И как же вы получили этот дар? Здесь сказано «по благодати», вы его не заслужили. Это бесплатный подарок, необходимый, чтобы вы могли исполнить свое предназначение. Запишите на полях полезную ссылку. Ефесянам 2.10. Большинство из нас знает наизусть 8 и 9 стих, они часто цитируются при изложении Евангелия. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Но 10 стих тоже стоит запомнить, «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Слово, которое здесь переведено как «творение», обозначало произведение искусства, иначе говоря, вы шедевр, созданный Богом, вы спасены по благодати, и вы шедевр. Еще до основания земли Бог приготовил для вас предназначение, цели, задачи, добрые дела, которые вам нужно исполнить. А чтобы вы могли их исполнить, Он по благодати дал вам нужные духовные дары. Поэтому мы, как пасторы, не должны помыкать людьми и заставлять их делать то, что нам хочется. Мы, пасторы, должны помочь им узнать, какими их сотворил Господь и какую роль они должны играть в теле Христовом, а затем оснастить их, чтобы они сыграли эту роль. И в таком случае вам не придется их подстегивать, вам не придется торговаться. Если вы сделаете то-то, я дам вам то-то. Когда люди воплощают свои таланты и желания, они делают гораздо больше, чем вы могли бы подумать. И как по данной нам благодати имеем различные дары, всем нам даны дарования по благодати, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай. Какой принцип можно из этого извлечь? Хочу процитировать Питера Дрюкера. Это эксперт в области менеджмента, широко известный в течение, вероятно, последних 60 лет. Сейчас ему около 90. Вот один из принципов менеджмента, которым он учит. «Стройте на островах силы». Дело в том, что мы склонны сосредоточиваться на своих слабостях, пытаясь их исправить, но вместо этого нужно спросить себя, каковы наши сильные стороны, и развивать их. И разве не удивительно, что именно об этом говорит Писание? Если у тебя дар пророчества, провозглашение Слова Божьего, сосредоточься на этом. Если у тебя дар преподавания, сосредоточься на нем. Означает ли это, что не нужно делать ничего другого? Не означает. Мы помним, например, что Павел призывал Тимофея благовествовать, и вы, и я, и все ваши прихожане ответственны за то, чтобы выполнять все заповеди, упомянутые в Писании. Но здесь идет речь не о соблюдении заповедей, а о дарах. Павел снова и снова повторяет «раздавать или раздавай как?» В простоте, начальник ли начальствуй как? С усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Какой вывод напрашивается? Что, если бы мы не вынуждали наших прихожан делать все и сразу? Обычно в этом участвует около 20% людей. Помните правило 20/80. Если бы мы позволили каждому сосредоточиться на чем-то одном, да, возможно, некоторые дела в церкви перестали бы выполняться вообще. А может, их и не нужно выполнять? Конечно, есть какой-то минимальный список задач, без которых церковь существовать не может. Но кроме этого, во многих церквах есть служение, существующее только из-за 50-летней традиции, при том, что никто особо не хочет и не умеет их выполнять. Скажите, вам приходилось позволять служению умереть? Мы обычно говорим о рождении новых служений. А сегодня давайте поговорим о похоронах. Да, это было замечательное служение, очень полезное для детей и весьма прогрессивное в 1932 году. Мы проводили обучение каждый вторник, начиная с 1954 года. Кстати, среди нас есть Глэдис, которая участвует в этом служении с 1954 года. Правда, сейчас дети совсем перестали приходить. Приходят только трое: внук Глэдис,

ее внучатый племянник и сын пастора. У нас действительно множество служений, в которых никто не заинтересован, которые выполняются кое-как и лишь потому, что у них многолетняя история. Но исходя из этого отрывка, нам следует направлять свою энергию на то, в чем Бог нас одарил. Возьму на себя смелость сказать, что если у вас нет одаренного лидера для нового служения, которое вы хотите учредить, не учреждайте его. Если у вас нет лидера с соответствующими дарами, не начинайте служение. Если у вас нет одаренного лидера и нет команды, это служение вам ни к чему. Многие думают, но так положено. Положено иметь программу евангелизации, положено то, положено сё. Что ж, если будет лидер, одаренный для этого служения, и если будет команда, мы им займемся, а до тех пор нет. А мы начинаем делать все подряд, и в 70% случаев нам приходится постоянно упрашивать людей, ну, пожалуйста, пожалуйста, нам нужен человек, который бы занимался с подростками, ну, пожалуйста. Это не займет у вас много времени. У нас все материалы есть. Вам нужно будет всего 10 минут на подготовку, пожалуйста. Не знаю, что вы об этом скажете, но у меня самого дети были подростками, и мне бы не хотелось, чтобы у них был такой учитель. А вам? Я бы хотел, чтобы у моих детей был учитель, который бы сказал, «Я очень люблю подростков, и у меня есть дар преподавания. Я тут провел исследование и узнал, что в радиусе 15 километров от нашей церкви проживает 17 тысяч подростков. Давайте организуем для них занятия. Я сам пришел ко Христу, будучи подростком, и хорошо представляю их нужды и проблемы. У меня есть замечательная команда, сестра с даром администратора, брат, учитель старших классов по профессии, еще сестра с даром благовествования. От вас потребуется только одно – не мешать им. Чувствуете разницу? В Библии есть 4 ключевых фрагмента на тему духовных даров. Давайте сделаем краткий обзор, просто чтобы убедиться, что мы хорошо понимаем друг друга. Итак, это 12 глава послания к Римлянам, 12 глава 1 послания к Коринфянам, 14.

Здесь сказано, если у вас дар говорить или дар служить, то есть Петр выделяет два основных вида даров. Некоторые хорошо умеют говорить, а другие служить, но все это по многоразличной благодати Божией и должно делаться изо всех сил и от всего сердца. Думаю, если вы изучите все эти отрывки, вы увидите общую картину, чему учить людей, какие у них дары, каким образом эти дары вписываются в служение церкви, как их применять. Мы даем вам ссылки на различные ресурсы. Например, в «Путешествии по Библии» выходит курс «Твое божественное предназначение». Я хочу, чтобы мы рассмотрели такие основные вопросы. Как говорить с вашей церковью на тему духовных даров? Как открывать новые служения и стоит ли это делать? Как применять закон реализации способностей, чтобы взращивать церковь? Позвольте мне привести пару примеров. Во-первых, мы, как пасторы, должны видеть себя скорее в роли тренера, а не ведущего игрока. Вы понимаете, о чем я? Вы должны видеть себя в роли тренера, а не спортивной звезды. Нет ничего плохого в том, чтобы быть хорошим игроком. Но что бы вы предпочли, чтобы в вашей национальной сборной был один, пусть даже прекрасный игрок, или чтобы в ней был самый лучший тренер, который смог бы отобрать 11 лучших игроков? Видите, в чем разница? Мы подсознательно решили, что должны быть ведущими игроками. Но наша роль – подбирать и тренировать ведущих игроков, создавая условия, чтобы те могли играть в полную силу. Мне понадобилось много времени, чтобы этому научиться. Когда я стал работать в церкви в Санта-Крус, я увидел, что там имеются всевозможные нужды и что Бог действует. Но я снова был на грани истощения. Мы стали изучать 4 главу послания к Ефесянам, поставили перед собой цель, обсудили ожидания, но нам еще предстояло понять, как дать людям свободу для реализации способностей. Я обнаружил эту истину случайно, и вот как это произошло. Однажды ко мне подошел мужчина и сказал, «Знаете, раньше я был алкоголиком и наркоторговцем. Я возил кокаин с Аляски и еще другие наркотики из Мексики и продавал в Соединенных Штатах, а потом стал верующим. Я не мог оставаться на Аляске, и так я оказался здесь. Вот уже 3 года я не пью и не употребляю наркотиков, а сейчас Бог дает мне желание служить другим алкоголикам и наркоманам». Моя первоначальная реакция была: «Здорово! Почему бы вам не начать молиться об этом вместе с другими людьми, которым это интересно? Молитесь об этом, и посмотрим, может, Бог пошлет вам команду». Видите, это он выступил инициатором идеи. Служения должны рождаться внутри церкви. Так что я попросил его молиться об этом. Потом он снова пришел ко мне вместе с 2 другими мужчинами. Чтобы вы не думали, будто все было так уж замечательно, скажу, что 2 года он встречался с 2-3 людьми в подвале. Мы сделали объявление, что туда могут приходить люди, страдающие от вредных привычек. Люди приходили и уходили, и долгое время служение не росло. Этот брат был очень расстроен, но, знаете, иногда нужно увидеть пример, поучиться видению других. Так и произошло. Он пришел ко мне и сказал, «У меня ничего не выходит». Я спросил, «Как мы можем помочь вам?» Он ответил, «Мы слышали, что в одной церкви в Южной Калифорнии есть очень успешное служение реабилитации. Там происходят удивительные вещи. Там помогают не только алкоголикам и наркоманам, но и людям с сексуальной зависимостью и тем, кто уже получил свободу и хочет ее сохранить. Это служение полностью основано на Библии. Они также используют программу 12 шагов и помогают людям понять основу библейского учения и узнать, кто такой Христос. Пастор, можно мы туда съездим? Как правило, мы не тратим деньги на случайные идеи, но этот брат уже 2 года пытался запустить это служение. Поэтому мы дали ему немного денег, чтобы он мог туда съездить и поучиться у другой церкви. И не только он, а команда из 6 человек. Вы должны помнить, что важнейший признак растущих церквей – это их готовность обращаться за помощью. Эти люди сказали, мы не знаем, как организовать такое служение, и поехали на конференцию. Наши люди посетили служение реабилитации в той церкви. Они увидели полную комнату наркоманов и алкоголиков, которые делились своим свидетельством, рассказывали о себе. Нашим братьям объяснили, как построено это служение, и выдали небольшое пособие. С этим пособием они вернулись назад и спросили, «Можно мы сделаем то же самое в нашей церкви?» Мы поинтересовались, «У вас есть команда?» «Да». «У вас есть лидер?» «Да». «Есть люди, которые горят желанием это делать?» «Еще бы!» «Ну, тогда вперед!»
Кстати, инициатор этого служения работал уборщиком.

0: мальчиком. Сначала в школе, а потом у нас в церкви. Все знают, кто такой уборщик. Это означает «да», это означает «нет». Насколько я понимаю, ваша реакция означает, к чему он клонит. Уборщик – это человек, который моет полы, снимает со стен паутину и выносит мусор. Вот и представьте себе, мы большая растущая церковь, и мы доверили служение уборщику, а дело в том, что для Бога важно не образование. С Божьей точки зрения наилучшим кандидатом будет тот, кто ходит его путями, кто наделен соответствующими дарами, у кого есть команда. Потому что если у человека нет команды, он не лидер. Как узнать, является ли человек лидером? Очень просто сказать: «Соберите себе команду». Если он не сможет собрать команду, значит, он не лидер. Он может быть участником служения, но он не сможет его возглавить. Итак, наш уборщик собрал около 6 человек. Теперь у него было видение, была мечта и была команда. Спустя 1,5 года у нас было второе по величине реабилитационное служение в Северной Калифорнии, возглавляемое нашим уборщиком. И все потому, что у него горело сердце и был дар от Бога. Я мог бы долго рассказывать вам о библейской церкви Санта-Крус. Сначала у нас было 800 человек, но потом наши служения стали охватывать около 6500 еженедельно. У нас было 5 воскресных богослужений с проекцией на экран. Люди не помещались в здании. Реабилитационное служение, которое собиралось по пятницам, в конце концов переросло в отдельную церковь. По четвергам у нас проходил целый ряд мероприятий на выбор, по средам тоже. Наше здание было заполнено людьми каждый день и каждый час. Вот еще пример. К нам пришла одна женщина, у которой была дочка 31 года с синдромом Дауна. Эта женщина пожаловалась, что ни в одной церкви никому нет дела до умственно отсталых взрослых. Как вы думаете, что мы ей сказали? Есть ли у вас мечта? Есть ли у вас нужные дары? Изложите ваши планы на одной страничке и принесите нам. Не забуду, как у нас состоялось первое крещение девушки умственно отсталой. В нашем служении было около 60 взрослых с синдромом Дауна. И вот я крестил эту девушку, а она воскликнула: «Я люблю Иисуса!» И в их рядах все закричали: «Да, да, да!» Ведь они верят, как дети. Почему у нас возникло это служение? Потому что за него взялся не пастор, а рядовой член церкви. Некоторые из вас сейчас думают, как же нам разработать план, чтобы привлечь людей в церковь, план благовестия? Как разработать план, чтобы помочь людям больше узнать о служении? Я расскажу вам как. Найдите человека, который занимает пост руководителя среднего или высшего уровня, знает, как писать планы и обладает стратегическим мышлением. Пригласите его на разговор, но не говорите сразу: «Помогите мне сделать то-то и то-то». Скажите так: «У меня есть проблема». Серьезно? Да, большая проблема. Я посетил одну конференцию и кое-что понял. В Библии ясно об этом говорится. Нам нужен план, как приводить людей в церковь и как помогать им возрастать, чтобы они читали, изучали и понимали Библию. Но я каждую неделю проповедую и очень загружен. Поэтому я молюсь, чтобы Бог послал нам человека с организаторскими способностями. У меня есть неплохие ресурсы, материалы, но нужен лидер, который сможет создать команду и развивать служение. Можно я набросаю на бумаге то, что нам нужно? Вот примерно так наше служение должно выглядеть. Вот материалы, которые я хотел бы использовать. Посмотрите их, помолитесь и через неделю скажите, что вы об этом думаете, хорошо? В нашем случае мы нашли человека, рядового члена церкви, который собрал 60 человек-добровольцев. Он разработал целую программу по модели «Целеустремленная церковь». Он набрал команду, которая организовала курс для новообращенных. Мне нужно было только приходить и проводить занятия, и больше ничего. Все было организовано, люди набраны. Далее этот же человек набрал другую команду, которая организовала курс по духовному возрастанию. Там я вообще ничего не делал. Преподавал другой пастор, и использовались хорошие видеоматериалы. А когда люди заканчивали этот курс, они проходили собеседование и их определяли в домашнюю группу. И главное для этого человека задача была пустяковой, ведь он управлял половиной всех дел по Америке в огромной корпорации. А сам я, пастор, никак не мог понять, что же делать. Что же, собственно, мы сделали? Мы нашли человека с даром лидера и администратора и передали ему бразды правления. Вместо того, чтобы говорить «помогите мне это сделать», я сказал «я не знаю, как это сделать. Вы могли бы сделать это сами?» И когда он принес мне свой план, я просмотрел его и подумал «вот это да». Теперь я понимаю, почему этот человек управляет половиной Америки. Я бы в жизни до такого не додумался. В другой раз у нас в церкви был кризис руководства, и мы нашли еще одного человека. Есть такая компания Cisco, одно время она была второй по величине корпорацией в мире, а этот человек был в ней вторым по величине начальником. Он управлял всеми делами, был вторым после директора, посещал нашу церковь. Как мы обычно задействуем таких людей? Ну, раз он бизнесмен, пусть считает деньги или пусть приветствует людей при входе. Но ведь это невероятно умный человек, оперирующий такими понятиями, как слияние, приобретение, рост. И вот когда у нас возникла проблема с руководством, мы попросили его, «Вы могли бы уделить нам час времени?» Вам нужно вовлекать в служение людей с широкими возможностями. Нельзя воспринимать их как угрозу. Нужно находить одаренных людей и предоставлять им свободу действий. Людей, которые умнее, лучше, опытнее вас. Да-да, у которых лучшие лидерские способности. Как вы считаете, тренер видит угрозу в том, чтобы привлечь в свою команду еще одну звезду? Что он думает? О, это замечательно. Нужна ли нам еще одна звезда? Нужна ли нам пятая по счету звезда? Тренер считает, что чем больше звезд в команде, тем лучше. Нужно в первую очередь изменить свой образ мышления. Мы пригласили этого бизнесмена из Cisco и рассказали ему, что на такой-то численности рост церкви прекратился, мы застряли. Мы испробовали разные методы, но не могли понять, что же здесь не так. А у них в компании, допустим, 120 тысяч сотрудников, для него это элементарно. И вот что произошло. Он уделил нам не только час времени. Я сказал ему, я угощу вас обедом, и давайте я за 20 минут расскажу вам и нарисую на доске, в чем проблема. А потом я хочу слушать и учиться у вас. Он вышел из моего кабинета через 3 часа, но главное, мы дали ему шанс использовать свои дары. Его опыт на мирской работе переплетался с его духовными дарами, и вскоре он начал набирать добровольцев. Выходя из моего кабинета, он сказал, «Чип, я еще точно не знаю, что мы будем делать, но думаю, наша проблема вполне разрешима». Вы видите, когда он заходил, это была моя проблема, а когда выходил, она стала нашей. Если бы вам нужно было решать организационные проблемы, кому бы вы скорее это поручили? Чипу Ингрэму, который закончил семинарию, но не учился бизнесу? Или человеку, который управляет Cisco? Я бы выбрал человека из Cisco. Это и есть реализация способностей. Вам нужно помочь каждому верующему раскрыть свои духовные дары. Я уже делился этими результатами исследования. В растущих церквах людей постоянно обучают тому, как раскрыть свои духовные дары и дают возможность возрастать через участие в служении, где задействуются их дары. Это один из важнейших признаков, отличающих растущие церкви от нерастущих. Делать это можно по-разному, но нужно непременно решить, как вы будете это делать. Может быть, это будет ежемесячное занятие или материалы, которые будут изучаться в домашних группах, или так, как это делается в церкви Виллоу Крик, или в церкви Стедлбек, или согласно курсу «Твое божественное предназначение». В любом случае, вы должны найти способ, как помочь людям обнаружить свои дары. А после этого необходимо, чтобы они не сидели на диване с довольными лицами. «Ура! Теперь я знаю свой духовный мир!» Нет, их нужно бросить в воду, чтобы им пришлось свой дар использовать. Мы молимся о новых людях, мы приглашаем их, и при этом мы используем жесткую стратегию. Мы говорим так. Мы молились об этом и поняли, что нам нужен человек с такими-то дарами. Это служение наверняка займет массу времени. Возможно, вам придется отказаться от какого-то хобби или другого не столь важного служения в церкви. Но, как нам кажется, на данный момент это одна из самых важных задач для церкви. Не отвечайте нам сейчас. Помолитесь об этом неделю, попоститесь день, и тогда скажете, «Нам нужен ключевой человек, который поможет преобразить нашу церковь». И знаете, кого мы сможем привлечь таким образом? Ключевых людей. Лидеров, которые принесут с собой свои контакты и решат проблемы. Если вы станете упрашивать, пожалуйста, помогите, вы наберете людей, которые не хотят учить, не хотят работать с детьми. практическое применение. Расскажите людям о таком понятии, как божественное предназначение. Это наш новый курс. Сделайте необходимые шаги, чтобы организовать в вашей церкви процесс, посредством которого люди будут учиться преподавать и открывать свои духовные дары. Поощряйте пасторов и помощников пасторов к тому, чтобы они чувствовали себя уверенно на своем месте и не воспринимали духовные дары других людей как угрозу, а помогали их раскрывать. Братья и сестры, позвольте мне быть предельно откровенным. Как правило, самые одаренные люди в церкви меньше всего задействованы. Во-первых, всем кажется, что они слишком заняты. Во-вторых, это вопрос мудрого управления ресурсами. Не знаю, как насчет вас, а мое самолюбие было задето. Я молился: «Боже, ну дай мне столько же мозгов, дай мне такие же лидерские способности». Но Бог дал мне определенные способности вначале, когда я родился, а потом, когда пришел ко Христу. Бог дал X способностей мне, Y способностей ему, Z способностей ей. Так что гордость здесь неуместна. Мы должны понимать, что некоторым Бог дал особый дар – способствовать росту. Они возглавляют организации, начинают новые проекты, открывают в себе видение. Как только они делают шаг вперед, за ними идут люди. Вот таких людей вам нужно привлекать к служению. Поскольку эти люди обладают такими дарами, они часто занимают руководящие посты или влиятельные должности в бизнесе. Это означает, что зачастую они являются обладателями высоких званий, дорогих машин, больших особняков, они знают, как делать большие деньги. И как на это реагируем мы, пасторы? Обычно мы боимся их до смерти. Но если копнуть глубже, знаете, что приносят с собой деньги? Как правило, у этих людей больше проблем в семейных отношениях. На них оказывают больше давления со всех сторон, все от них чего-то хотят. Иногда они просто мечтают о друге, которого бы не интересовали их деньги. И о чем мы просим их в церкви? Обычно о том, чтобы они участвовали в подсчете денег. Мы надеемся, что, увидев тяжелое финансовое положение церкви, они захотят что-то пожертвовать. Так ведь? С таким же успехом мы могли бы им сказать: «Мы просто хотим вас использовать». Почему бы вам не сказать нечто другое? Вы талантливый лидер. Бог может очень мощно действовать через вас. Думаю, вы сможете сразиться с самыми большими проблемами и затруднениями нашей церкви. Вот какая у нас сейчас проблема. Встретьтесь с ключевыми людьми, помолитесь, подумайте, а потом придите к нам и скажите, что нам делать. Как вы думаете, это хороший стимул для реализации способностей? Если эти люди поднимутся, они перевернут вашу церковь. Когда мы в нашей церкви заговорили о дарах и служении, нашлись люди, посвящавшие этому 15-20 часов в неделю. Это были талантливые предприниматели, поэтому они сами планировали свое расписание. Они думали то, что по-настоящему важно. Им только нужно, чтобы им бросили вызов. Но для этого вам нужно чувствовать себя уверенно. У них есть богатство, власть и ум. Ну и что? Что это означает? Только то, что у них есть богатство, власть и ум. Вот и все. Кажется, мы с вами уже читали третий стих. «Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Расскажу вам о переломном моменте в своем служении. Я был в маленькой церкви, которую организовали несколько предпринимателей. Им не хотелось каждое воскресенье ездить аж в Даллас. Она называлась Районная библейская церковь и по всем признакам была маленькой церквушкой. Но потом я познакомился с одним из прихожан и выяснил, что он был владельцем магазинов Honda и Yamaha, химчистки и нескольких квартир, сдаваемых в аренду. Потом я познакомился еще с одним человеком, который оказался владельцем и директором бухгалтерской фирмы в центре Далласа, потом еще с одним, у которого была своя страховая компания и так далее. 2 года я ходил к ним в гости, смотрел на их красивые дома и красивые машины. За это время я познакомился с ними поближе и увидел их проблемы, их трудности с детьми, их грехи и одиночество. Кроме того, я прочитал книгу Пола Торна, называется она «Сильные и слабые». Ее основная идея в том, что каждый человек не уверен в себе. Некоторые скрывают это под маской силы, они как бы говорят: «Я сильный человек, посмотрите, сколько людей мне подчиняется, посмотрите на мои часы Rolex, посмотрите на мой дом, у меня все прекрасно». Они так себя ведут, чтобы держать нас на расстоянии, а другие люди, наоборот, ведут себя скромно и смотрят под ноги: «Я такой застенчивый, я никому не понравлюсь», и тоже держат людей на расстоянии. И вот я осознал, что богатые и властные люди так же отчаянно не уверены в себе, как и я. И чем более они напыщены, тем больше не уверены. И тогда я сказал себе, они нуждаются в помощи. Я же пастор, я должен их любить. И я начал проявлять заботу о них. А потом я начал просить их делать большие дела для Бога. И тогда они берутся за дело, приносят с собой свои контакты, свои деньги, свой ум и строят церковь. Не забывайте, что вы тренер. Я очень люблю спорт, я много лет был тренером и никогда не видел, чтобы тренер выигрывал матч. А вы видели? Матч выигрывают игроки. Так найдите же хороших игроков ради славы Божьей. Помогите им раскрыть свои дары. Дайте им несколько хороших советов. Позаботьтесь об их сердце, об отношениях в их семье. Бросьте вызов их характеру. Расскажу вам еще о моем друге из Сиско. Он, кстати, не против, чтобы я о нем говорил. Вскоре после того, как мы с ним познакомились, фонды их компании на бирже возросли вдвое или втрое. Я знал, что он заработал на этом около сотни миллионов долларов. Как-то раз мы пили кофе в гостях у общего знакомого. Его жена сидела на диване, тут сидела еще одна пара, и места было очень мало, так что я просто сел на пол со своим десертом, вот так. А Гарри сидел там. «Гарри, можно задать тебе один вопрос?»
1: «Конечно».
0: «Знаешь, сегодня я проповедовал по Библии, и там сказано, что с меня будет больше спрос, потому что я учу людей Божьему Слову. И это меня пугает. Это заставляет меня готовиться максимально тщательно. А сегодня я прочитал в газете, что цена на ваши акции выросла в несколько раз. Я так понимаю, что вы заработали как минимум 100 миллионов долларов». Как вы с женой управляете такими финансами, зная, что дадите отчет Богу за каждый цент? И знаете, что случилось с его женой? Она вся побледнела и сказала, «О, Чип, мы молимся круглые сутки. Это такая ответственность». Внезапно их сердца открылись. Оказалось, они нуждались в пастыре. Мы думаем, что у этих людей нет никаких проблем. Но на самом деле на них лежит огромная ответственность, и это очень тяжело. Им нужен пастырь, им нужен человек, который не льстил бы им в надежде получить от них деньги или еще какую-то выгоду, а прямо спросил бы их, какие у вас отношения с женой. Я рад, что компания Сиско делает такие успехи, но как дела у ваших детей? И, кстати, читаете ли вы Библию? И еще, вы обещали составить вот этот план, но срок прошел 3 дня назад. Вы когда-нибудь говорили в таком тоне с замдиректора Сиско? А я говорил, разве Царство Божье не важнее, чем Cisco International? В таком случае к этим людям должны применяться такие же правила, как и к остальным. И знаете, они уважают такое отношение, и они берутся за дело. Этот человек оказал огромное влияние на мою жизнь. Я научился мыслить по-новому и увереннее вести за собой других. Я также рад вам сообщить, что и я оказал огромное влияние на его жизнь. Несколько раз ему пришлось из этических соображений поступать неразумно, по мнению делового мира, и терять миллионы долларов из благочестия и уважения ко Христу. Наша задача – помогать людям реализовывать способности. Вы поняли, к чему я все это говорил? Вы должны чувствовать себя уверенно в роли пастора и не беспокоиться о том, кому достанутся почести. Более того, вы должны сделать героев из этих людей. Вас и так достаточно гладят по голове. Вы замечательный пастор, и Бог об этом знает, да и люди вас любят. Пришла пора направить прожектор на других. 4-й пункт. Чтобы задействовать людей согласно их духовным дарам, мы, как пасторы, должны преодолеть свой страх утратить контроль над служением. И чтобы этого не случилось, разработать здравую систему подотчетности, которая давала бы людям значительную свободу в развитии служений. Нельзя следить за каждым шагом человека. Ага, они всего лишь управляют миллиардными корпорациями? Куда уж им разобраться, как привлекать в церковь людей, как их ободрять, обучать, отправлять на служение? Это же невероятно сложно. Куда уж им разобраться, что делать с нашей церковью из 100, 200 или 500 человек? Понимаете? Нельзя контролировать каждый шаг. Конечно, нужно проверить то, чему они учат, какая у них команда. Ваша задача – исследовать, наблюдать, воодушевлять. Но после этого вы можете сказать, знаете что, ребята, я вижу, вы и сами можете разобраться, что вам делать. Главное, чтобы это не противоречило Писанию. Но если вы начнете направлять их, а потом дергать за поводья и говорить, нет, так мне не нравится, лучше сделать так и так, потому что это более в моем стиле, знаете, что произойдет с ключевыми людьми? Они убегут. бегут от вас. Либо вы их задействуете, либо потеряете. И, кстати, обращаться с ними нужно точно так же, как со всеми остальными. Бога не смущает их власть, Бога не смущает их богатство, и вас оно тоже смущать не должно. И, наконец, для выполнения больших задач нужны большие люди с большими дарами, но, как правило, мы, пасторы, просим прихожан помогать нам вместо того, чтобы оснастить их и дать возможность организовать большое служение. И в завершение я расскажу еще одну историю. Я преподавал этот же курс у себя в церкви, и после занятий ко мне подошел один мужчина, активный.

член церкви, он сказал: «Знаете, у нас в церкви много чего происходит, но ничто меня не затрагивает. У меня есть духовный дар, я умею вдохновлять людей. И мне кажется, нам стоит благовествовать бизнесменам в нашем городе». Я ответил: «Вот и прекрасно. Благовествуйте». «Как это?» – переспросил он. Я повторил: «Благовествуйте? Да, но как? А вы подумайте сами, вы бизнесмен, как и они, что могло бы их заинтересовать?» Тогда он организовал ежемесячные завтраки и приглашал на них других верующих бизнесменов из Силиконовой долины, занимающих высокие посты. А те приглашали своих друзей. На первом завтраке пару человек поделились свидетельствами, а потом встал организатор и сказал: «Мы очень рады, что вы пришли, мы все деловые люди, поэтому давайте обменяемся визитками и познакомимся друг с другом». И получилось, что верующие общались с неверующими. На каждой встрече они делились последними новостями из делового мира, а также рассказывали о своих отношениях со Христом. Этот проект назывался «Проснись, Санта-Крус», и в нем не участвовал ни один сотрудник церкви. Все это было мечтой нашего брата, которую он воплотил в жизнь, и однажды он пригласил на этот завтрак и меня. Но я же не бизнесмен, ничего, мы сделаем исключение. И, кстати, когда люди начинают что-то делать, не слишком много на себя берите, не привлекайте к себе внимания. Ваша задача – сделать героев из них. Поэтому на том завтраке я не выходил вперед, не молился вслух. Я просто сидел за столиком и думал: вот передо мной целый зал, наполненный людьми, и все потому, что у одного рядового прихожанина появилась мечта, команда и дар. Благодаря этому он сумел достичь тех людей, которых я никогда бы не достиг. Итак, помогайте вашим прихожанам реализовать способности. Отец, большое спасибо тебе за то, что ты поместил в нашей церкви людей, обладающих всеми необходимыми способностями, чтобы выполнить то, к чему ты нас призываешь. Всемогущий Боже, дай нам мужество и уверенности, чтобы мы могли предоставить этим людям свободу действий. Во имя Иисуса, аминь.

0: Какая любовь.
1: Всех я приветствую вас. Я думаю, команда приветствует тех, кто с нами в эфире, кто в церкви. Мы очень рады всем. И Бог дал нам такой день, среду. И это счастье. Вы пришли сюда. Вы не пришли куда-нибудь в другое место. Вы, верующие мало ходят в такие места, и это дорого, но вы не пошли в ресторан, да, вы не пошли в кино, вы пошли в церковь. И это очень ценно. И если вы с нами в эфире, вы тоже, можно сказать, пришли в церковь, ну, на расстоянии. Слава Господу! Я сегодня хочу проповедовать о том, что является решением самой главной проблемы человечества. Что решает проблему, самую главную проблему человечества? И что же это такое? Ну, во-первых, самая главная проблема человечества, мы можем догадаться с вами, в чем самая главная проблема. Это то, что случилось в Едемском саду, в непослушании Господу. То есть человек согрешил. Самая проблема человечества, вот самая большая проблема, это даже хуже, чем болезнь. Вы понимаете? Человек бывает вот праведный, он болеет, но он праведный. Бог может его исцелить по вере, но если человек неправедный, то если он даже здоровый, он находится в огромной проблеме. Согласитесь, правда же? Если человек здоровый, но он неправедный, без этого нельзя войти в Царство Божие. Библия говорит, что неправедные Царство Божие не наследуют. И это грустно, но это факт. Бог не может принять неправедность. Точно так же, как если бы вы сказали, слушайте, давайте мы эту грязь, вот сейчас сапог вот, или большой снег огромный, почистим снаружи дома. Вот раньше у нас в России были такие веники, ну, и такие русские большие, из льна или из какие-то такие вот. И мы подметали эти валенки, потому что мы были, они ворсистые, они на себя много снега. И вот мы приходили, снег, он чистый, но он в доме, и тогда мы брали эти вот эти веники, да. Я заметил в некоторых церквях, вот и в стареньких местах, где, допустим, деревня, поселок, Сарма или где-то на юге Эстонии, у них около церкви стоят такие щеточки. И люди могут подойти и щеточками сбоку почистить. Они такие интересные. Не просто щеточки под ногами, а еще сбоку, на высоте. Потому что, ну, как-то нехорошо с комьями грязи прийти в церковь. Там половики чистые, да. Там красиво, помыто все. И вот это нежелательно. Но если мы как-то придем с грязной обувью, и это, конечно, ну, не очень хорошо. Я оставляю грязные сапоги, которые с лагеря оставляю, стараюсь за дверью. И сейчас можно оставлять за дверью, потому что не так холодно уже. И утром приходишь, одеваешь сапоги, и там не холодно. Ну вот. Ну а как же войти в Царство Божие с грязью, с пороками и грехами? Это невозможно. Господь хочет, чтобы мы оставили. И чтобы мы обратились к Богу. И вот самая главная проблема человечества – это греховность. Это называется одним словом грех. И это, может быть, никого не то что никого, некоторых не пугает на земле. Но если слово грех раскрывать, что является грехом, то мы поймем, грех – это очень плохо. Потому что грехом является и тяжкие преступления, да, и воровство – это грех, и убийство – это грех, и жестокость, и обман, и коварство, и все, и грабежи, все и многое другое является грехом. И грехом является лукавство, и грехом является нечестность, вот как от Сапфира и Анания, и грехом является ложь любая, да, грехом является упрямство или там гордость. И всякие такие вещи, которые даже в мире не считаются грехом. И аморальные вещи являются грехом. Разврат, конечно, является грехом, хотя в мире некоторые люди думают, что это любовь. И они, конечно, заблуждаются. Так вот, в чем проблема греха? Проблема греха в том, что грех, он разлучает нас с Богом, грех не пустит нас в Царство Божие, То есть Бог не может нас принять. Помните, как ты, друг, вошел на этот пир в небрачной одежде? Как ты мог войти в небрачную одежду? Ну, нельзя как бы так. И люди понимают, что это как бы, ну, портит всю картину. Знаете, когда проводится телешоу, там вот в Москве, например, и когда ну, поют люди или какие-то встречи, тогда они одевают людей. А иногда люди приходят с проблемами, и они приходят с проблемой алкоголя. И они приходят, потому что вот их вызвали в студию, им обещали, что им заплатят за это. То есть вот конфликт там какой-то, проблема, я не знаю, знаете, такие какие-то ток-шоу. И вот когда человек находится в плохом состоянии, его не могут просто в студию пустить, его отправляют в специальную стационар, его промывают его кровь, приводят в порядок, причесывают его. Это я знаю лично, как бы, что был там, и вот. И они говорят, вот надо найти этого человека в любом состоянии, допустим, папу вот этого ребенка, и нужно, чтобы он вот на студию попал. И поэтому из милости, из уважения, из того, чтобы все получилось, его отмоют, его оденут в приличную одежду, его побреют, его промоют, прокапают кровь ему. Это грустно звучит, понимаете, но это какое-то решение. И тогда он попадает в эту чистую студию, и он трезвый, и он может давать какой-то ответ. Это, с одной стороны, грустно. Но мы с вами этого не знали. Но вот мне один раз, когда пришлось там побывать, и они сказали, срочно ищем папу этой девочки, срочно ищем. Мы его прокачаем, мы его там прокапаем, мы его оденем, обуем, повреем. Вот все. Лишь бы он пришел. Но без этого никак нельзя. Ну, представьте, что будет на студии, если войдет человек в пьяном виде там, и так далее, дебоширит. Так вот, Иисус Христос – это маленькая картина того, как Иисус хочет нас очистить и омыть, сделать праведными, чтобы мы попали в Царство Божие. Но что решит эту проблему? Что решит проблему праведности, проблему греха и получения праведности? Слово говорит нам ясно – вера. Праведность через веру. Поэтому сегодня я хочу об этом говорить, чтобы мы попытались больше понять, что сделал Бог для нас и что Он готов сделать для нас через веру, чтобы мы были чистыми и непреткновенными. Непреткновенными, то есть чтобы мы не преткнулись, чтобы нам открылся свободный вход в Царство, в вечное Царство Господа Иисуса Христа. Так вам откроется свободный вход в вечное Царство Спасителя Иисуса Христа. И вот самая большая проблема человечества – это даже не болезнь, это даже не бедность. Бедность – это огромная проблема. Бог хочет, чтобы мы благовествовали нищим. Скажите аминь, да? Но если человек беден, или у него очень мало еды, но он праведен, он войдет в Царство Божие, и Бог воздаст ему за все. Но если человек богат, если у человека все есть, но у него нет главного, нет правильного сердца. Что же такое праведность? Это правильный человек. Это правильное сердце. Вы знаете, когда мы ходим в этом мире, и мы почти не обращаем внимания, что вот, ну да, человек там идет на улице, он не очень хорошо себя ведет, или там в очереди в Россию там проявит характер, но все-таки он посторонний нам человек. И мы говорим, ну да, это проблемы человека, там кто-то обиделся, кто-то вспыхнул, кто-то нечестно поступил. И здесь в Нарве это очередь за границу. Там такие моменты открываются, характеры людей, открывается поведение. И вы можете с этим смириться, сказать, ну, всякое бывает. Ну, люди разные, кто-то выпивает, кто-то, значит, с таким характером, кто-то неверующий. Но если предложить такого человека в вашу жизнь, вот чтобы такой человек был вашим мужем или женой, или, значит, вашим начальником, или чтобы он стал вашим руководителем, вы бы сказали нет. Вам бы это, нам бы это не захотелось так. Вот, и когда говорит, вот, и вам говорят, вот, он будет тебе мужем 40 лет или 30 лет, и все. А человек в таком виде и в таком поведении, или наоборот, вот это будет тебе жена. Почему? Потому что нас тогда, это касается нас лично. Это не просто человек в очереди или продавец в магазине, или кто-то сотрудник на работе. Но это то, что становится одной частью с тобой. И ты говоришь, нет, сохрани, Господь, меня, сохрани, Господь. Знаете, в интернете много есть интересного и смешного, и полезного есть. И однажды была такая картинка, какая-то такая женщина, она была очень суровая, она показывала какой-то из китайских единоборств. В общем, она кричала, она делала всякие крики, ну, как это, то детки кричат, тоже как-то, ну, оно не очень. А это, знаете, крики китайские, прыжки. А это была такая еще полненькая женщина такая, знаете, в возрасте. И она так кричала с такой ненавистью, вот что-то там нужно кричать на этом. Ну, и мужчины выставили, написали, мужики, чья это жена? Вот, это сразу всех отрезвило. То есть, ну нет, слава Богу, что они и моя, я так подумали. Так вот, кто-то пошутил, ну что ему оставалось? То есть сразу мужчины представили, не дай Боже, чтобы это была моя жена. Спрашивают, чья это жена? Ну, надеемся, что ничья пока в таком состоянии. Но Бог благословит ее. Так вот, я говорю к тому, что никто же не хочет себе такую жену. Никто не хочет себе сурового мужа. Никто не хочет неправедного человека. Никто не хочет. Мы же хотим, чтобы у нас был хороший друг. Мы хотим, чтобы был верный друг. Так вот, и Бог хочет. Бог хочет, чтобы у него была хорошая церковь, как невеста, скажите, правда же? Украшенная для мужа своего. Дадим славу Господу, вот такую церковь. Аллилуйя! Господь говорит, будьте святы, потому что я свят. Будьте праведны. Неправедные не войдут в Царство Божие. Павел говорит, разве вы не знаете? Поступающие так Царство Божие не наследуют, те, кто по плоти. И вот это самая главная проблема человечества. Это наши характеры, это наш грех, это наше прошлое. И, может быть, настоящее, если кто-то еще не спасен. Вот это самая главная проблема, которая больше, чем проблема бедности, больше, чем проблема болезни, больше, чем проблема безработицы. Потому что праведный человек скажет, Господь, лучше я умру, но я не пойду на обман. Лучше я ничего или почти ничего не буду иметь, но я хочу сохранить чистое сердце. Понимаете? Так вот, главная проблема человечества – это грех. Но, слава Богу, есть решение этой проблемы. И решение находится в вере. Именно в вере. Потому что есть несколько было решений, Господь предлагал, но самое сильное решение, полноценное, это решение веры. Бог предлагал решение первое, это послушание. Он сказал, не ешьте от этого. Первое решение, это Адама и Евы, они нарушили. То есть достаточно было слушаться, и все. Но когда они не послушались, тогда грех вошел внутрь них. И тогда уже Каин, вы знаете, что сделал по отношению к Авелю, родному брату. Библия говорит, грех перешел во всех человеков. Грех перешел. И этот грех выразился через Каина, видите, убийством, братоубийством. Вот. И потом грех выразился в гордыне, когда строили башню. Это гордость. Да. В нем, в первом человеке, все согрешили. Это как теперь ставший известным на весь мир пандемия или как-то вирус. Он перешел, даже люди этого не хотели, но это стало переходить. Где-то он был разработан в лаборатории, если верить Трампу и американцам. Может быть, это так. Но они сказали, вот там в Китае. Может быть, мы не знаем, но сейчас это нас мало интересует. Где бы это ни было, где бы ни произошла утечка вот этого вредного вещества, оно перешло большинство или множество людей. Так вот, грех он перешел. И теперь уже человек, Бог предлагает ему послушание закону. Как бы сдержать человека? Как бы его только вот, чтобы он не согрешил? И поэтому написано, всем будет наша праведность, если мы будем стараться. Пожалуйста, откройте Второзаконие 6:25. В этом будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все эти заповеди перед лицом Господа, то есть перед Богом, Бога нашего, как Он заповедал нам. Вот в этом будет наша праведность. Бог говорит, я пообещал им землю, Он пообещал им благословение. Но в этом будет праведность, если мы будем стараться. Мы говорим, что это несовершенно, но это, по крайней мере, что-то. Согласитесь, друзья, это уже что-то. Понимаете, вот есть такие... Есть такие несовершенные задания, но это хотя бы что-то, чтобы не стало хуже. Я сейчас объясню. Человеку говорят ребенку, пожалуйста, только вот сиди, ничего не делай, только сиди, вот смотри. Понимаете, он, казалось бы, ничего не делает, но здесь опасно что-то происходит. Может быть, не знаю, какие-то химические процессы, не знаю. Вот ты просто сиди. То есть это несовершенно просто сидеть, но чтобы не случилось хуже. Чтобы ничего не произошло такого, чтобы, вот, родители говорят, вот это такой закон, правило, понимаете? Что поэтому бывает, что человек просто, понимаете, вот лучше человек вообще не пойдет в интернет, если он, для него интернет является искушением. Правда же, друзья, что лучше не надо вообще открывать, если он, для него это слабость, если он падки на грех. Но и это бывает некоторым людям трудно выполнить. Но тем не менее, есть такие не, как бы несовершенные законы, потому что не было жертвы Христа. Не было то, что сделало бы нас совершенными. И поэтому Бог предлагал им послушание, Бог предлагал им усилия над собой, чтобы они просто старались исполнять то, что Господь. Чтобы Бог заповедовал. Ему очень хотелось украсть это стада, там, может быть, овец, но Бог

дом, жена хорошая, добрая. И Бог говорит, не пожелай, не пожелай. Не просто не возьми, даже не пожелай. Это грех на уровне желания. Помните, Иисус сказал, если кто-то посмотрит с вожделением, уже грешен, уже прелюбодействует. И вот Господь сказал людям, и поэтому, когда они слушали заповеди, ходили в синагоги, они ходили на собрания, им читали священники. И вот они опять читают. И люди, и тогда у них разум, как бы обновление происходит, они, да, да, мы не должны так поступать. Но, тем не менее, Израиль, мы знаем, уходил от Господа. Уходил. И Господь, вы знаете, сколько проблем было у израильского народа после этого, потому что они потом забыли заповеди Господа, забыли Слово Божие, опять уклонились, а потом им предложили идолопоклонство, хотя первая заповедь говорит, не делай себе кумира изображения, я Господь, который вывел тебя из земли египетской, не делай себе изображения. И люди забывали, вот мы удивляемся этому, как дети, вот растем и удивляемся, ну почему они не слушались? Потому что когда мы дети, мы слушались родителей, нам кажется, что... Но когда мы вырастаем, нам вдруг не хочется слушаться, мы думаем, что мы правы, надо идти на улицу, поздно вечером. Я помню, как я гулял, ой, меня так хвалят эти мальчики, как приятно, спой нам, ой, Володя, ты так хорошо поешь, играешь. А мне так вот хорошо, ну меня же похвалили, мне приятно, что им... Ну, спою им еще, и уже скоро 12. И папа с мамой не спят. А я же об этом не понимаю, что папе утром на работу, каменщиком работать. А я там песни, а что я плохого сделал? Я не пил, не курил, что я? И вот я такое не понимал папу. И я уверен был, что я прав. Мне не хватало мудрости, что мама-то не спит, у нее давление высокое. И надо быть дома, надо давно быть дома. А я-то уверен, что я же с ними там не пьянствовал, я же не курил. Так не в этом же только грех. Надо же и папу, маму почитать, правда же? Они же не знают, где сынок. 11:30 ночи. И так день... Вот. И так вот, и мы думаем, что мы правы. И мы забываем, что почитай отца и мать, что надо же ценить папу, маму, надо заботиться. И тогда это уже грех. Но мы об этом не думаем. Мы думаем, и вот наши молодые вот эти амбиции какие-то, желания, они становятся главными. И слава Богу, Бог остановил меня. Я вдруг увидел, как эти ребята совершают преступления. Они стали совершать кражи. Я смотрю, что они делят чей-то кошелек, и я испугался. Они выпивают, я с ними не пил. Я подумал, нет, надо мне вот... И во мне страх Божий пришел. Я думаю, пойду-ка я лучше в церковь. Я хотел, чтобы в церкви были у меня друзья. Это самое лучшее место получить друзей. Правда же, друзья? Среди народа Божьего. И вот... так вот... Грех человечества, их самые разнообразные, это называется одним словом грех. И Бог говорил, первое, не вкушай, не дотрагивайся. И в Ветхом Завете Он говорит, старайся исполнять. Но Павел говорит нам в Новом Завете, что грех, простите, закон ничего не довел до совершенства. А почему был закон? Господь сделал то, что было возможно в то время. Больше не было возможно, потому что жертва Христа еще не была совершена. И поэтому на основании усилий, силы воли, послушания, на основании страха, на основании обещаний Божьих, Бог обещал, если ты не будешь грешить, я тебя благословлю, я тебе все дам. Ты будешь главой, не будешь хвостом, ты будешь в поле благословлен, в доме благословлен. И люди вот так, если они держались этого, то в этом была их праведность. Или Бог говорил, если ты не будешь слушать мои заповеди, если вы будете грешить, то ты будешь проклятый и на поле проклятия, то есть неудачи, и на дороге, и одним путем враг придет, ты пойдешь и семью путями будешь бежать в разных направлениях от врага. А когда ты благословлен, то враг придет одним путем, семью путями от тебя убежит. Какой был Бог? Он всячески говорил, Он объяснял народу, Он любил народ, Он любит свой народ. И самая главная проблема – это была проблема греха, отношений с Богом. Сегодня многие христиане понимают, что самое плохое – это грех, и самое главное – это быть праведным и спасенным. И это правильно. Но некоторые христиане, они остановились на этом, и они решили болезни... Они решили, что исцеление не нужно, или это было только во дни апостолов, знаете, такое ложное учение, что не нужна сила Духа Святого, так не нужны дары. И в этом есть недостаток.
Они хорошие, они замечательные.

положительные люди, и они праведны во Христе. Но если не было наставления веры, или наставление веры было таким, что оно ограничивало только спасение, покаяние и крещение, тогда, конечно, дальше было трудно идти. Ну, когда не было в это, если нас не учили бы этому, ну, что нужно исполнение Духом Святым, написано, покайтесь, докреститься и получите дар Святого Духа. Но если этого не было, мы шли так за Богом, и каждый, кто может, по вере старался достигать. Слава Богу, это главный вопрос. Но мы с вами часто говорим о том, что Бог хочет благословить тебя материально, Бог хочет благословить тебя физически исцелить, Господь хочет тебя наполнить Святым Духом, дать тебе дары. Он, написано, верующие дела, которые Иисус сотворил, и Он сотворит. Но все-таки главный вопрос и главная проблема, она становится греховность. Мы говорим, у человека плохой характер. Или мы говорим, у меня скверный характер. Мы говорим, я вспыльчивый, кто-то говорит. Или я обидчивый. Мы, кто в смирении, он признает свои недостатки, и он над этим постарается работать. Вот, Иоанна 14, 12. Так вот, давайте вернемся. Как решить проблему греха? Как решить проблему не только в нас, но вокруг нас? Бог говорит через Новый Завет, что «я не стыжусь Евангелия благовестия». Звучит благовестие, потому что в нем открывается праведность Божия, а праведность от веры. Не от дел, а от веры, внезапно, мгновенно. Бог может простить человека, мужчину, женщину. Он простил Марию Магдалину, изгнал из нее 7 бесов. Она стала святой женщиной. Они ходили за Господом, они любили Иисуса, они снимали его с креста, они его пеленали и положили в гроб, они первыми пришли к гробу, они были вместе с учениками в верхней горнице, чтобы получить Святого Духа. И вот смотрите, в нем, то есть не в законе, а в Евангелии, то есть в благой вести, которую проповедуют девушки и юноши, проповедуют через драмы, через театр, через свидетельства, через проповедь, в церкви, в евангелизациях, в палаточных собраниях, на стадионах. Проповедуют добрую весть, что Господь может простить по вере. Вот ты не успел ничего сделать, Он может все простить. Почему? Павел говорит, искуплением во Христе Иисусе. Вот где праведность, вот где основание для праведности. Если бы каждый из нас поверил сам по себе без Иисуса, а вот я хороший, и все, я буду хорошим. С завтрашнего дня я буду правильным. Вы знаете, это не сработает, да? Без Бога не сработает. Человек что-то может, что-то он достигнет, ну, какой-то результат, ну, будет тренировать мышцы, что-то получше станет. Но а как же с обидой? А как же с гордостью? А как же с непрощением и многими другими пороками? А если у человека плохие грязные мысли? Если он скажет, все, я буду поступать правильно, это не получится. Ни у кого из нас бы не получилось без Господа. То есть что-то получится, что-то не получится, а потом то, что получилось, опять испортилось. И вот так вот человек находится в борьбе. Да, у кого-то лучше получается, кто-то не курит, кто-то не пьет или почти не пьет, но этого недостаточно. Так вот, проблема праведности, проблема чистого сердца, она и решается именно верой. Вот как человек получает веру и исцеление, как здесь вот Галкина сестра пришла вот сюда, она пришла поздравлять в воскресенье, уже камеры были выключены, она сюда пришла поздравить Ираиду. И именно она была та женщина, которая пришла вот хромая на ногу. Я подошел сзади, я сказал, сестра, Господь хочет тебя исцелить. Она говорит, нога никак не проходит. Я говорю, не говорите больше никак. Давайте примем во имя Иисуса. И те, кто были здесь, вот прославляющие, помните, Господь мгновенно ее исцелил по вере. Дадим Богу славу, дадим Богу славу. Это Господь. Она говорит, чудо, чудо. Уже часть церкви разошлась. Она вот здесь стала свободно ходить. Вся боль ушла. Это сделал Иисус по вере. И вот по вере Господь готов простить все грехи. А у нас-то память хорошая. Мы же помнили свои недостатки. Или чужие недостатки. Их совсем не нужно помнить. Помнили с детства что-то плохое. Но вот эта память, она приносит нам неверие. Ну, что я плохой, или тот человек такой плохой. Да не может быть, да никак. Как апостол Павел был, Савл, он был же плохой, он был неправедный, он гнал церковь. Не может быть, верующие не могут.

могли поверить. Тот человек, кто был главный организатор гонений против верующих не только в Иерусалиме, а еще и в Дамаске, в Сирии, этот человек вдруг, он стал верующим. И тогда ему сказали, что тебе, Бог говорит, твое свидетельство здесь не примут, как бы. Пойдем, я пошлю тебя далеко к язычникам. Мы видим, что Господь его начал употреблять в другом месте, потому что люди не готовы были. И вот так сильно Бог поменял его. Так вот, когда Бог исцеляет по вере, и по вере дает Святого Духа, то человек верит, что Святого Духа я буду иметь, я получу. Я верю, это тоже мне принадлежит, потому что Иисус умер. Это значит, Он искупил меня, чтобы, написано, Он был проклят, чтобы, Галатам 3.13, написано, что чтобы благословение Авраама распространилось, чтобы нам получить Духа Святого веры. Христос стал проклятием, то есть клятвой за нас стал проклятием, чтобы нам получить Духа Святого. То есть Христос умер, чтобы нам получить. Значит, Он умер, Он уже заплатил, нам остается только получить. Павел говорит, приняли ли вы Святого Духа уверовавши? То есть это от нас зависит, приняли ли мы. А мы не слыхали, что Святой Дух. Господь сейчас исцеляет запястье. Слава и благодарение Богу. Господь исцеляет руку, кисть руки. Мы даем Тебе хвалу, Господь. Мы благодарим Тебя, Ты здесь. Господь, Ты наш исцелитель и врач. Слава Тебе, Господь. Бог исцеляет сейчас сердце, и вы можете легко вдыхать, потому что Господь здесь, слава Богу. Я благодарю Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Христос, что через веру мы можем получать благословение и исцеление, новую жизнь. Благодарим Тебя, Господь, что через веру Ты прощаешь все наши грехи. Господь, слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя. Слава Тебе, Отец, я благодарю Тебя, Господь. Мы приговорим, что Дух Святой здесь, что мы можем через Святого Духа, через веру получить Святого Духа, исполниться им через веру. Друзья, и так похоже в нашей жизни, что мы праведны, будет жить верой. Все буквально по вере, потому что все, что не по вере. Пастор Эдик мне сказал пару недель назад, да, Владимир, вам надо было еще сказать всем, что все, что не по вере, это грех. Я говорю, а я это сказал. Он, да, а я как-то не услышал момент. Я сказал это в конце. Но суть не в том, я мог бы не сказать. А он правильно заметил. Все, что не по вере, написано в Библии, это грех. Мы должны по вере воспринимать друг друга, как братьев и сестер. Правда же, да? Библия говорит, если мы знали по плоти друг друга, уже не знаем. У нас есть друзья, которые с садика вместе росли. Это и Горбенко Оля с Наташей, и Люда Бабарыкина, и другие. С садика, с детского садика знали друг друга. А теперь они знают друг друга уже по духу. Правда же? Мы могли быть в шалости в детском садике, в школе могли быть проблемы, но теперь они святые дети, дочери Бога, которые уважают друг друга и принимают как служителей. Потому что мы по вере относимся друг к другу. Как к брату, как к сестре, как к возлюбленному Божьему, как к святому Божьему дитя. Как наследнику, как помазаннику, как, не знаю, верующему. И все по вере должно быть, все по вере, как к наследнику вечной жизни и так далее. И вот Бог открывает нам веру, что это уверенность. Эта уверенность исходит от Божьего Слова. И я хочу обернуться, очень коротко сказать об Аврааме, потому что именно он получил первую праведность по вере. Он получил ее до закона. Еще не было закона Моисеева, который говорил, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не желай. Этот закон пришел потом. А Авраам уже овладел верой до этого. Значит, вера, она была возможна. И эти люди были мужи веры. Это было облако свидетелей. Написано. Так вот, смотрите, как Авраама Бог избрал, который был в летах преклонных, у которого не было детей бездетен. Его жена была бесплодная. Всю их жизнь не было детей. Бог начал говорить к нему, а человек начал отвечать верой. Господь стал к нему говорить. Помните, мы в прошлый раз как-то говорили, что вера – это всегда что-то невозможное, что нам невозможно. Ной стал строить корабль, что было невидимо, то есть никогда такого не было. Что еще невидимо, он получил откровение о невидимом.

Слово говорит, Бог избрал бедных людей быть богатыми верой и наследниками Царства Божьего Слова. Поэтому человек бедный, а он богатый верой. Именно в бедности мы учимся вере, мы учимся тому, что Бог может ответить на нужду, Он может благословить. Слава и благодарение Богу. Именно в болезни мы учимся вере. Как исцелиться? Согласитесь, да. Нам не нужна, может быть, специально для этого болезнь, но Бог использует это. Он хочет, чтобы мы именно почувствовали либо болезнь близких, либо наша болезнь, чтобы мы сказали, Господь, я верю. Так вот, Авраам, он был пожилой, он был бездетный, его жена была бесплодная, и Бог начал ему говорить то, что было необычно. Давайте скажем, вера требуется там, где необычно все, правда? Где все то, что мы не можем. Бог ему говорит сменить место жительства. «Выйди из дома родства твоего, из дома отца твоего». Бог еще говорит так, что «выйди из того дома, который дом твоего отца». Понимаете, как будто бы еще ценность в этом. Бог подчеркивает не просто, а вы знаете, как нам нравится дом родительский, да, как нам нравилось, где мы раньше мы вспоминали. В детстве мне хотелось попасть в Россию, увидеть тот дом. Мы спустя много лет, я сказал, можно мы посмотрим, мы тут выросли. Да, проходите, проходите. Но Бог говорит ему, выйди из дома отца. Смотрите, получается, дом нужно оставить. Он где-то делает, через веру делает, уходит. Дальше, иди, куда я тебе скажу. Он не говорит, иди вот туда, будешь жить в Израиле. Нет, он говорит, иди, куда? Ты еще не знаешь, куда. Иди, куда я тебе укажу. И он верит в это. Он начинает идти за Богом. Это тоже путь веры, правда же, друзья? Теперь Бог говорит, я тебя благословлю, я тебя размножу, и ты будешь в благословении. И он пошел. И когда он пошел, у него Бог его благословляет скотом, Бог благословляет его серебром и золотом, но главного, что ему нужно, все нет. 75 лет было, Бог с ним говорит. Уже в то время детки, да, уже не рождались у женщин, хотя жили дольше. Но проходит год, два, три, а ребенка нет. Проходит 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет. Бог сказал, я тебя размножу. 10 лет прошло, а этого нет. А он верит. Но Сара смутилась. Она говорит, ну пусть мне ребенок будет вот от служанки. Вот так. Уже, ну, тогда восточная жизнь, да, это все, культура, все это как бы позволяло. И она пошла на этот шаг, потому что, но Сара, написано, не рождала ему. Бог говорит, я сделаю. Авраам поверил, но Сара не рождала ему. Бог, это Бог чудесный. К нам вот на конференцию приедут семья Куликовых, это вот из Сталина. Они когда-то россияне, были спасены в репцентре, все, приятная пара. И они приехали и жили в Таллине, чтобы начать служение. Они приедут на конференцию Генри Мадава. Приятные люди, очень кроткие. Когда-то были чудом спасены. Но они попросили, чтобы за них помолился служитель. У них не было детей долго. Слава Господу это было. А теперь, потом, когда я к ним приехал уже в церковь в Таллин, они сказали, пастор Владимир, мы хотим сказать, что после молитвы Бог дал, у них теперь 3 детей. Это Бог сделал, это не мы, это сделал Господь. Он дал им исцеление, слава и благодарение Господу. Ну вот, и это произошло чудо. Но Авраам ждал 10 лет. Сара ждала, нет ничего. И тогда она пошла по-человечески. То есть она как бы нажила себе проблему. То есть она получила как бы ребенка Измаила, но пережила переживания свои, унижена была, ей было трудно. И теперь ей было обидно, тяжело ей было. А Бог говорит ему в 17 главе, «Я дам тебе, именно Сара тебе родит». Именно Сара тебе родит. Это 5, 6 и 17 глава. Он говорит, именно Сара, посмотри на звезды. Он говорит, ну хотя бы Измаил был жив. То есть он же его ребенок, вот он получил сына. Хотя бы Измаил, ну,

сын египтянки, а он говорит, именно Сара тебя родит. Сосчитай звезды. Вот столько у тебя будет потом. И вот Авраам поверил. Посмотрите внимательно на это слово, стих. Друзья, Авраам поверил. А прошло уже десятки лет. И когда Аврааму было уже 99, то есть 24 года прошло с тех пор, как Бог ему обещал. 24 года. А он все еще верил. И мы слышали, он прибыл тверд в вере. Вера должна быть твердой, друзья. Павел говорит, зная твердость веры вашей, сказано. Зная твердость веры вашей. Это качество, оно может быть у старушки, оно может быть у очень пожилого человека, оно может быть у ребенка. Это сверхъестественная уверенность. Я знаю. Библия говорит, мы знаем, что мы от Бога. И мы знаем, что весь мир лежит во зле. То есть мир находится в греховности. Вот это самая главная греховность. Как она? Кажется, ну что людям стоит примириться? Вот все бы подружились, открыли бы мировой бизнес, дружили бы, все, устроили фестиваль и сказали бы, все, отныне мы все друзья, мы отказываемся воевать, уничтожаем все оружие. Но что-то происходит, что-то не дает людям это делать. Страх, что быть побежденными, опасность. И поэтому ядерное оружие, как и другие оружия, они существуют. Это говорит о том, что человечество несовершенно без Бога. Скажите аминь. У них не хватило веры, доверия друг другу. Но мы сейчас не будем идти глобально. Просто говорю, грех, он делает так, что войны идут почти постоянно, к сожалению. А решение всякого греха – это праведность по вере. Это вера. Поверить Господу. Покаяться. Поверить. Принять крещение. Исполниться Святым Духом. И пойти за Иисусом. И Павел, но Господь говорит, не во всех вера. Не во всех. То есть не все приняли веру. Петр пишет, я пишу равно с нами, принявшим равно с нами драгоценную веру. Представьте, пишу принявшим равно с нами, вот вы вместе со мной приняли драгоценную веру. Но не во сне все приняли. Не все поверили. Написано, кто поверил слышанному от нас. И поэтому теперь вера исходит из Евангелия. То есть почему? Основа веры кто? Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, то есть праведности нашей. Сейчас мы не будем разбирать, уже собрание заканчивается. Основа этой веры, самая сильная, это смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Если в Ветхом Завете была вера, что Авраам просто поверил Богу, доверился Ему, будучи старым, будучи столетним, тело почти столетнего уже в омертвении, из утробы Сарина в омертвении, он прибыл тверд вере, воздал славу Богу. И Бог сказал ему уже в годах, говорит, Сару не называй Сарой, называй ее Саррой, то есть матерью множества народов. И имя тебе не Авраам, а Авраам. Авраам – это завет теперь, то есть Элохим и Эбрахем, то есть Элохим – плюс Авраам, получается Авраам, то есть как бы Господь и человек вместе. Получилось слово другое, и другое имя. Это Отец всем нам. И это вера. Итак, смотрите, вера, она решает самую большую проблему. И Авраам поверил, и дальше написано, Бог вменил ему в праведность. Взял и засчитал это в праведность. То, что является проблемой Адама и Евы, то, что было проблемой Каина, то, что было проблемой там, Ламеха и всех прочих, вдруг решается в Аврааме через веру. Он говорит, а я верю. И он поверил. Поверил, что Бог это сделает. Он поверил, что нужно отдать лучшие земли Лоту. Это щедрость по вере. Скажите, щедрость по вере. Когда вы отдаете пожертвование десятины, это ваша вера. Это ваши показатели вашей веры. Щедрость по вере. Он до закона, не было закона, который обязывал отдавать десятину, он отдал десятины. Десятую часть. Вот кто бы сразу решился имущество, то есть это, если у него было там несколько тысяч овец, сразу отдать, там, ну, допустим, ну, если у него 10 тысяч, отдать сразу тысячу. Если ты там 10 тысяч коз, отдать сразу тысячу коз. Он отдал вот этому Божьему человеку Мелхиседеку. Это тайна какая-то. Но он отдал ему, отделил десятину всего. Десятину серебра, десятину золота. Всего отдал. Это говорит о вере.

Хотим ли мы быть людьми веры? Хотим ли мы жить в вере? Я уверен, что вера внутри вас, поэтому вы здесь. И вера – показатель по многим причинам. Вы многое в жизни испытали сверхъестественно, потому что это есть говорит о вере. Но наша вера требует назидания, постоянного роста. Чтобы мы верили в чудеса, верили в исцеление, верили в прощение людей, верили, что Бог их может изменить. Правда же? Чтобы мы верили. И поэтому эта вера, праведность, Павел говорит, в Евангелии открывается, Римлянам 1:17, в нем, в благовествовании открывается праведность Божия от веры в веру. Давайте, пожалуйста, встанем. Я чувствую Божье присутствие. Поверьте, об этом нужно говорить больше. И об этом говорить надо много. Но вот это все, эта праведность, она дается именно по вере. И если мы не поверили, что Бог нас простил, если мы все еще к себе приписываем те грехи, ошибки, которые у нас были, то это неверие, и оно мешает нам стать праведными. Нужно обязательно поверить. Обязательно. Что еще неправедно в нашей жизни, нужно обязательно принять это верой. Обязательно. Если мы заметили в себе обиду, раньше мне было тоже, ну, как и многим, может быть, что-то обидно. Прямо аж в груди болело. Прямо так было, сдавило. Прямо аж, понимаете? И я подумал, нет, это неправильно. Я буду бороться с этим. Именем Иисуса я отрекаюсь. Я отрекаюсь. Это были десятки лет назад. Я отрекаюсь. Этого не должно быть вам. Я отрекаюсь. Это, знаете, как бы такая справедливость подбирается, такая обидчивая, такая справедливость. Но когда мы боремся с этим, и поверь, я верю, потом смотришь, вроде как это и не обидно, хорошо. Если это так в тебе, то это уже через веру только пришло. Это не ты, не я, но мы просто приняли верой. Поэтому, Господь, я сейчас молюсь о вере, о многогранной вере, о твердой вере, чтобы мы, Господь, верой были свободны.

друзья, сейчас мы будем петь новую песню. Поэтому давайте откроем свое сердце, чтобы мир Божий наполнил нас. Я не хочу бояться вновь, когда встречу силой его. Я не хочу бояться вновь.

Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Рим, часть вторая. Какая связь этих популярных автогонок с Древним Римом и началом новой мировой религии, зародившейся в первом веке? Говорят, что все дороги ведут в Рим. А эта дорога ведет нас прямо в первый век, во времена римского правителя Нерона. Он был последним императором из династии императоров Цезаря Августа. После Августа уже не было столь популярных императоров. Тиберий был мрачным, изолированным и вообще странным правителем. Калигула был психопатом с чрезмерной жестокостью и необузданной страстью к сексуальным извращениям. Клавдий любил наблюдать за боями гладиаторов и с удовольствием посещал казнь.

0: совершаемое с невиданной жестокостью. После него был император Нерон, по сравнению с которым все предшественники просто ангелы. 14 лет его правления были жестоким кошмаром и самым темным периодом истории Римской империи. Однако первые несколько лет правления Нерона были довольно безоблачными. Рим, как обычно, процветал. Императора удовлетворяла беззаботная жизнь. Но внутри Нерона жил монстр. Поддавшись своим порокам, он убил свою мать, друзей, двух своих жен и даже своего маленького ребенка. Вскоре после того, как Сенека, его политический советник и доверенное лицо, совершил самоубийство, Нерон уже не скрывал своего безумия. Он самовольно установил новую номинальную ценность римских монет и обобрал город, чтобы построить для себя роскошный дворец. Его эгоистичное безразличие затмевали только хорошо продуманные планы, самый безумный из которых обернулся пожаром, который охватил 10 из 14 районов Рима. Самый крупный город в мире превратился в пылающие развалины. Историки, которые впоследствии писали о катастрофическом сожжении Рима, приписывали вину самому Нерону. Но почему? Для чего римскому императору, считавшим себя воплощением Бога на земле, уничтожать столицу своей империи? В чем была выгода? Как оказалось, Нерон немало выиграл за счет тех людей, на которых он возложил вину. Но как это связано с автогонками? Автогонки и пожар в Риме берут свое начало в одном месте. Прямо здесь, к югу, от Палатинского холма в Риме. Это место, малопосещаемое туристами. Нашему взору предстают грязные колеи, повсюду валяется мусор. Но когда-то здесь кипели страсти. Тысячи римских зрителей жаждали того, о чем мы сегодня знаем не понаслышке. Древние римляне также с нетерпением ждали выходных, как и мы ждем их сегодня, чтобы выбраться из шумной городской суеты на свежий воздух и посмотреть спортивные состязания. Гладиаторские бои были не самой популярной формой развлечения. Далеко не каждый мог спокойно наблюдать за ними. Оказывается, что больше всего зрителей привлекали не жестокие зрелища. Откуда мы это знаем? Колизей, который начали строить вскоре после смерти Нерона, стал самой большой ареной гладиаторских игр во всей Римской империи. Он мог вместить до 17 тысяч зрителей. Но в Древнем Риме было еще одно место, которое вмещало до 300 тысяч зрителей. И находилось оно именно здесь. Его называли «Цирк Максимус» или «Большой цирк». Большой цирк — это удлиненный овал с воротами. Его размер достигал 600 метров в длину и 200 в ширину. Это площадь более 20 футбольных полей. Это была арена, где зрители могли наблюдать за самым популярным видом соревнований — гонками на колесницах. Возможность делать ставки привлекала зрителей не меньше, чем сами гонки. Люди страстно болели за любимых наездников точно так же, как сегодня это происходит на автогонках. Забег начинался большим шествием, которое называли «помпа». Это слово нам хорошо известно сегодня. Целая процессия из вип-персон, лошадей, колесниц и даже статуй богов и богинь. После этого зрители наблюдали за заездами, которых было от 12 до 24. В каждой гонке было 7 кругов. Бросался жребий, кто откуда будет стартовать. Колесницы выстраивались у линии старта. Следовал взмах белого флага, и все устремлялись на 7 кругов по этому цирку. Догоню тебя. Скорее всего, гонки выглядели не так, как в фильме «Бен-Гур», где показаны кадры, как наездники ругаются и хлещут друг друга. «Получай! Еще! Что у тебя с головой?» «Вот так тебе!»
1: «Ай, больно!»
0: «Это уже чересчур!» «Поглотай-ка пыль!» Из древних источников известно, что некоторые команды опускались до того, чтобы травить лошадей соперников или самих наездников, и даже использовали магические заклинания. Здорово, они меня...

меня любят. Большое спасибо. Я не потерял ни одного волоска. Большой цирк был очень популярен и собирал сотни тысяч поклонников. Но не всем это казалось привлекательным. «Я никак не могу найти в этих скачках что-либо привлекательное», — писал римский историк Плиний. «Поэтому меня удивляет то, что столько тысяч взрослых мужчин увлечены этой детской забавой, наблюдая, как снова и снова перед ними проносятся лошади с всадниками на колесницах». Но не все происходящее в большом цирке было просто развлечением. Есть история о том, как один римский гражданин, смелый, но очень глупый, решил воспользоваться соревнованиями, чтобы выступить против Цезаря. Возможно, он пожалел бы о своей дерзости, если бы его голова продержалась на шее немного дольше. И впредь каждого, кто осмеливался оспорить авторитет и власть Цезаря, подвергали сожжению на костре под громкие возгласы толпы. Но вечером 18 июля 64 года нашей эры обстановка сильно накалилась. На юго-восточной стороне большого цирка внезапно загорелись деревянные заграждения. Оттуда огонь распространился по городу и бушевал 9 дней. Когда пожар закончился, то 70% Рима было или полностью уничтожено, или сильно повреждено огнем.

Вы слышали выражение «Нерон на скрипке играл, пока Рим пылал». Это выражение основано по легенде, что пока горел Рим, император сидел на своем балконе и играл на скрипке, наблюдая, как огонь уничтожает Рим. Но я так не думаю. Скрипку изобретут только в средние века. Первая картина, на которой изображена скрипка, была написана в 1520 году. Она называется «Мадонна апельсиновых деревьев» и написана «Гауденцо Феррари». Конечно, надо быть профессиональным музыкантом, как я, чтобы это знать. И хотя нет прямых доказательств, но любой авторитетный историк указывает, что в пожаре был виноват сам Нерон. В этом не остается сомнений, если знать, что Нерон решил сделать впоследствии. Он сразу реквизировал огромные участки выжженной земли, чтобы воздвигнуть один из самых роскошных дворцов, который только существовал во всем известном тогда мире. Он назван как Домус Ауреа или Золотой дом. Нерон оказался слишком хитер, чтобы возложить вину за пожар на римских граждан. И для этой цели он выбрал христиан. Эти обвинения положили начало первой вспышке гонений и преследований, которые продолжались еще несколько лет. Христиан уже тогда обвиняли в каннибализме, потому что они принимали вечерю Господню, во время которой святые вкушали кровь и тело Иисуса. А также в атеизме, потому что они отказывались поклоняться римским богам, включая Цезаря. Так что для Нерона они оказались идеальной мишенью. Древний историк Тацит, живший в то время, не будучи христианином, упоминает об этих гонениях в своих записях. Вот что он пишет. «Нерон ложно обвинил и назначил самые изощренные наказания для людей, называемых христиане и имеющих плохую репутацию». Свое название они получили из-за Христа, который был распят как преступник прокуратором Понтием Пилатом во время правления императора Тиберия. Но будучи подавленным, это разрушительное заблуждение возникло снова не только в Иудее, родине этого зла, но и в Риме. Вначале открыто арестовывали исповедующих веру, а затем, на основе полученной от них информации, многих заключили под стражу. Им вменяли не столько поджог города, сколько ненависть к человечеству. Наказание христиан превратили в спорт. Их отдавали на растерзание псам и диким зверям. Прибивали к крестам и сжигали на кострах. Когда заходило солнце, их использовали как ночные фонари. Хотя их вину никто не оспаривал, народ начинал сочувствовать этим мученикам, потому что подобные казни не наводили общественный порядок, а лишь тешили жестокость правителя. Одним из таких мучеников

Казненным через распятие был апостол Петр, который стал главой церкви в Риме. Считая себя недостойным умереть той же смерти, что и Иисус, Петр потребовал, чтобы его распяли вверх ногами. Другой влиятельный апостол, который написал почти половину Нового Завета, апостол Павел, также был казнен во время преследований Нерона. Но поскольку Павел был гражданином Рима, он избежал распятия. Ему отсекли голову. Кровавые и жестокие гонения Нерона привели к обратному результату. Дело не только в том, что народ испытывал сочувствие к страдающим христианам, но их взгляды и вера указали путь к истине. Римляне видели, как эти люди мужественно терпят жуткие мучения вместо того, чтобы отречься от Иисуса Христа и Его воскресения из мертвых. По христианскому преданию, все ученики Иисуса Христа, кроме Иоанна, были казнены за свою веру. Для многих христиан это веский аргумент в пользу истины. Учитывая то, что апостолы были очевидцами тех событий, они точно знали, было ли воскресение Христа истиной, это их и отличало. В истории много примеров, когда люди были готовы умереть за свою веру. Но трудно найти здравого человека, готового отдать свою жизнь за то, что он считает обманом. Защитники христиан задают один вопрос. Зачем человек шел на такие мучительные истязания, если ему нужно было просто отречься от этого мифа? Эта мировая религия начала распространяться благодаря крови своих святых. И началом стал пожар на ипподроме. Нерон, узнав, что его хотят убить, сам свел счеты с жизнью, вонзив себе нож в горло. Его дела вошли в историю, и до сих пор он считается худшим из всех римских цезарей. Теперь вы знаете, что гонки — это зрелищный вид спорта с римскими корнями. И то, что крупный пожар на этих гонках привел к гонениям первых христиан. Но вместо того, чтобы подавить это движение, эти преследования способствовали тому, что христианство стало быстро распространяться и изменять мир.

Преследования христиан в Риме начались не от того, что римляне их не любили. На самом деле, римляне считали, что люди, верующие только в одного Бога, недостаточно религиозны. Поклонение только одному Богу не укладывалось в римскую культуру, в которой количество богов исчислялось сотнями. У них Бог или богиня были для всего, что только можно вообразить. Когда боги были счастливы и умиротворены, дела на земле шли хорошо. Важно помнить, что Римская империя была разнокультурна. Многих богов римляне заимствовали у греков. Они меняли им имена, но по сути боги оставались теми же. По причине, известной только римлянам и грекам, одни боги были полностью одеты, а другие нет. Так много богов и так мало времени. Как же угодить им всем? И где? Ответ на этот вопрос приводит нас к старым массивным дверям самого древнего здания в Риме. Храм, архитектуры которого восхищается и изучает уже 18 столетий, называется Пантеон. Я нахожусь возле одного из самых выдающихся инженерных строений древнего Рима — Пантеона. Но прежде, чем мы продвинемся дальше, давайте познакомимся с терминологией. Когда-то в Афинах на вершине Акрополя стоял храм, символ Афин, Парфенон. Но здание, которое мы видим сегодня, одно из лучших сохранившихся древних зданий в мире — Пантеон. Хотя их названия и похожи, но происхождение совсем разное. Парфенос в переводе с греческого — девственница, поэтому храм, посвященный богине-деве Афине, был назван Парфеноном. Пантеон был назван по сочетанию слов «пан» — «все» и «теос» — «бог». Таким образом, Пантеон изначально был посвящен всем богам. Первым строителем пантеистического храма был человек по имени Марк Агриппа. Он построил его во славу великого Юлия Цезаря и посвятил его богам, которым поклонялась его семья, и при этом он обожествил самого Юлия Цезаря. Этот храм

Храм был разрушен огнем в 80-м году нашей эры. От него остался только фасад с именем первого строителя Марка Агриппы, сын Луция, третьего консула. Автором конечной формы

понравился. Здесь все настоящее. Это римское здание стоит таким же, каким оно было построено более 1800 лет назад. Несмотря на то, что снаружи оно выглядит просто, это одно из самых сложных строений, уцелевших до наших дней. Эта конструкция построена вокруг идеально круглой внутренней палаты, примерно 43 метра диаметром. Сам купол тоже имеет высоту 43 метра. Другими словами, это гигантский купол идеально круглой формы. Шар или сфера 43 метров в диаметре. Вверху купола есть круглое отверстие, которое на первый взгляд выбивается из общей конструкции, но на самом деле оно препятствует его разрушению. Высота внешних стен 32 метра. И все это поддерживается большим крытым портиком, состоящим из 16 огромных гранитных колонн. Они поддерживают остроконечную крышу. Далее идут двойные массивные бронзовые двери высотой 7,5 метров. Это эстетическое чудо, о котором Микеланджело сказал, это ангельский, а не человеческий проект. Он восхищает и сегодня. Это архитектурный и инженерный шедевр, который веками заставляет людей стоять в недоумении. То, что сразу обращает на себя внимание в недрах пантеона, это даже не прохладная температура, которая сохраняется и в летнюю жару, а массивные двойные бронзовые двери. Их высота 7,5 метров, а вес каждой примерно 20 тонн. Да, одна дверь весит 20 тонн. Это вес 6 хаммеров. И это в 3 раза больше, чем я отжимаю лежа. Шутка, конечно. Двери и отверстия в куполе пантеона — единственные источники света. Войдя в двери, мы попадаем в большую круглую комнату. Самая заметная особенность этой комнаты — 8 больших ниш, которые равномерно распределены по периметру. Стены этих ниш служат поддержкой для основания купола. И многие столетия они служили местом почетного захоронения великих людей Италии. Вы слышали о знаменитом итальянском художнике Рафаэле? Он похоронен прямо здесь. Арки над нишами — это не просто декоративные украшения, они служат как облегчающие конструкции и равномерно распределяют вес купола. Огромные мраморные стены пантеона, наверное, самая выдающаяся особенность. Архитектурная техника, использованная для построения этих стен, лучше всего просматривается снаружи. Она показывает, насколько передовыми были знания древних архитекторов. Детальное изучение стен пантеона показывает, что чем выше стены, тем меньше их толщина. Здесь использовано то, что в современной архитектуре известно под названием градация. Поднимаясь выше, вы используете меньше строительных материалов, что экономит время и деньги в процессе постройки. Инженеры заметили еще одну особенность в основании пантеона. Это римский бетон. Вода и известь, смешанные вместе, дают химическую реакцию, которая превращает эту массу в твердый камень. Современные эксперты в недоумении, могли ли римляне предполагать, что эта смесь даст такой потрясающий эффект? Эффект того, как моя кожа плавится в июльскую римскую жару, уже начал проявляться, поэтому я понял, что нужно как можно скорее возвращаться внутрь. В это время года сюда лучше приезжать с накачанными руками и своим полотенцем. Итак, купол. Этот купол был самым большим в мире, пока в 1400 году не был построен Флорентийский собор. Купол сделан из бетона, которому сейчас уже почти 2000 лет. Но никто точно не знает, как он был сделан. Одни говорят, что он был целиком отлит на земле, а потом уже установлен на свое место. Но современные инженеры до сих пор спорят о том, как это могло быть осуществлено. И как насчет большого отверстия вверху? Это окуляр. Глаз пантеона или окуляр рассматривали как структурную особенность купола.
Но инженеры утверждают, что это не просто отверстие, а компрессионное кольцо, которое эффективно распределяет нагрузку, оказываемую на купол в самой его вершине. Купол Пантеона уже пережил тысячи других древних куполов.

Размер окуляра составляет 8 метров, что позволяет свету проникать внутрь и отражаться от мраморных поверхностей, освещая все пространство. 8 метров — это шире, чем кажется. В это отверстие могут поместиться 5 мини-куперов. Конечно же, если бы они могли летать. Ну ладно. То, что этот купол до сих пор существует, поразительно. Помните, что он сделан из бетона, без единого усиливающего стального стержня? Сегодня такое точно бы не одобрили, особенно для конструкции шириной 43 метра. Как же его смогли построить так, что он сохранился до сих пор? Сегодня Пантеон — это самое охраняемое древнее здание. А если вспомнить, сколько нападений пережил Рим, то это впечатляет еще больше. Он пережил разрушение Рима в 4 и 5 веках, а также годы религиозной вражды. Когда Рим пал, Пантеон был спасен от разрушения византийским императором. Впоследствии он был подарен Папе Римскому и превращен в церковь. На крышу были установлены звонницы, но они смотрелись настолько нелепо, что в 1883 году их снесли. Другими словами, это здание, которое не стоит улучшать. Сегодня это живое свидетельство гениальности римских инженеров. Пантеон также показывает нам, насколько был велик переворот в римской религии, совершенный небольшой группой людей, называемых христиане. Вначале это учение считалось ответвлением иудаизма и просто раздражало. Но затем оно стало распространяться и привело к столкновению мировоззрений. Христианство не позволяло преклонять колени перед римскими богами Пантеона. И это также означало отказ поклоняться римскому императору, что часто приводило к вспышкам неприязни и дважды к жестоким гонениям в масштабах всей империи. И все из-за того, что христианская вера отвергла то, для чего было воздвигнуто это здание. Перенесемся в 7 век, когда Пантеон был освящен как христианский храм. Заметили, что это оксюморон? Христианского пантеона не может существовать. Христианство всегда было такой религией, где следует поклоняться лишь одному Богу, провозглашая Иисуса как Господа, что исключает Цезаря и всех богов пантеона. В этом здании можно наблюдать одну из величайших ироний мира. Безызвестный еврейский плотник, рожденный в римской провинции Иудеи, был распят римскими властями. Но когда его последователи стали возвещать о том, что он воскрес из мертвых, то его послание вытеснило и пережило Цезаря, Пантеон, всех богов и славу римского мира. В течение последующих веков христианство охватило всю Римскую империю, став твердым основанием всей западной цивилизации. Этот переворот сделал наш мир таким, каким мы знаем его сегодня. Архитектурное чудо, воздвигнутое когда-то во славу римских богов, теперь стоит как памятник их незначительности и триумфа галилейского плотника, который называл себя богом. Кстати, о памятниках. Возможно, во время просмотра вы подумали, что Пантеон вам что-то напоминает. В Америке его скопировали, сделав памятник человеку, глубоко уважающему римскую архитектуру и римскую идею республиканского правления. Этого человека звали Томас Джефферсон. Ему так понравился Пантеон, что он построил свой дом, похожим на него, и его даже можно увидеть на американских 5-центовых монетах. Но более впечатляющая копия Пантеона сегодня находится на территории штата Вашингтон. Да, это памятник Томасу Джефферсону. Путешествие в историю с Дэйвом Стоттсом.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Итак, сегодня у нас урок номер 5. Я буду говорить на тему, исполняя поручение. То же самое поручение. В этой передаче я буду не такой серьезной. Я открою ее историей о льве и львице. Я узнала о львицах кое-что новое. Вы знаете о том, что львицы на самом деле владеют землей? Они владеют площадью Прайда. И это группа родственников, сестры, двоюродные сестры, тети, матери, дочери, бабушки. Они удерживают территорию, на которой они охотятся и где проходят границы. А львы борются за право властвовать над прайдом львиц, которые удерживают территорию. Главная цель львиц – защитить детенышей. Из-за львиц между львами происходит борьба. И львицы выясняют, кто из них сильнейший. Львица решает, когда создать пару. Не львы решают, а львица говорит: «Хорошо, давай займемся этим». Лев подходит, но львица отказывает ему, если считает, что ее детеныши не будут в безопасности. Львицы хотят убедиться в том, что этот лев сильнейший, что он будет защищать детенышей, защищать территорию от львов-отшельников. Есть бродячие львы, а есть львы-альфа-самцы. Львы борются друг за другом за то изобилие, которое есть в прайде. Вы помните тот пример, когда львицы принесли добычу льву? Если это маленький прайд, там лев один. Или это может быть группа родственников-братьев. Их может быть 2-3, и они бросают вызов правящему льву. Если он недостаточно силен, чтобы их победить, они его убивают. Они его убивают или выгоняют. Иногда они даже убивают какого-то молодого льва в прайде. Львицы стремятся к тому, чтобы для их детенышей не было опасности. Их главная забота – детеныши. Львицы заботятся о сохранении наследия, земли, владения, территории. Львы приходят и уходят. Они держатся в главной позиции 2-3 года. Очевидно, что Иисус не такой. Иисус не на 2-3 года, Он навечно, навсегда. Ну, в общем, вот такая история. Львы даже не представляют себе жизни без львиц. Потому что львицы приносят им все блага и приобретения. Львы никогда не окружают себя жалкими, слабыми, болезненными, пассивными львицами. Потому что они понимают, чем сильнее львица, тем больше наследия и тем больше территория, которую они удерживают. Поэтому львы окружают себя самыми сильными львицами. На самом деле лев понимает, что имея рядом с собой сильных, эффектных, потрясающих львиц, он сам выглядит лучше. Итак, главная цель льва – утвердиться в силе. Чтобы утвердиться в своей силе, лев не доминирует над другими львицами. Чтобы утвердиться в силе, он доминирует над другими львами. Он борется и побеждает более слабых самцов. Он не доминирует над более слабыми самками. Он понимает, у львиц не слабость, а другая сила. Так что это другая динамика, нежели мы могли бы подумать. Нет никакого смысла доминировать, когда ты уже выиграл. Когда ты открыто проявляешь, кто ты такой и на что ты способен. И я думаю, что Иисус смотрит на нас точно так же. Нам нет никакого смысла доминировать, когда Он властно поверг позору нашего врага, который прежде господствовал над нами. Иисус открыто и полностью лишил его власти. Всем нам нужно понимать важность пребывания под покровом этой силы, этого обеспечения, этого лидерства. И когда вы знаете, что кто-то готов отдать свою жизнь ради того, чтобы защитить вас, чтобы быть вместе с вами, тогда ему нет никакого смысла доминировать над вами, потому что вы и так подчиняетесь тому, кто, как вы знаете, защищает вас. И он сделает все, чтобы защитить вашу жизнь, потому что между вами есть связь, есть отношения. Итак, львы и львицы делят жизнь вместе. На африканских равнинах нет места межполовой конкуренции. Однако разница между полами есть. Интересно то, что лев и львица – это единственные сексуально-диморфные существа. Для того, чтобы вы подумали, что я такая умная, мне надо было посмотреть справочную литературу. Диморфные – «ди» значит «два», то есть два фактора, обозначающие их пол. Оказавшись на африканской равнине, увидев двух жирафов, вы сможете легко определить, кто из них самец, а кто самка. Но, например, леопарды выглядят совершенно одинаково.
Подойдя поближе, можно увидеть, что самка несколько меньше. То же самое относится и к гепардам. Но у львов существенная разница, и сразу понятно, кто самец, а кто самка. Потому что у льва есть грива, и этой гривой он заявляет, кто он такой. У львицы нет гривы, и этим отсутствием гривы она заявляет, кто она такая. Так что нам необходимо понимать, Бог не пытается смешать полы. Он говорит, радуйтесь разнице между ними. Поскольку у льва есть такое явное отличие, он плохой охотник, ведь его видно отовсюду. Он никак не может замаскироваться. А поскольку львица не выделяется, она отличная охотница. Она подкрадывается незаметно и может скрыться даже на открытой местности. И я думаю, мы живем в такие времена, когда Бог скрывает женщин на открытой местности. Мы проникаем незаметно и в свое время проявляемся. О синхронизации мы поговорим позже, на следующем занятии. Но львицы просто удивительные и потрясающие. Когда я была на африканской равнине, наши проводники сказали, что возникла проблема. Появились два бродячих льва. Они не были в прайде, но объединились. Они не были братьями, но действовали вместе. Убивали других самцов и убивали добычи больше, чем могли съесть. При этом они никого не подпускали к убитой ими добыче. Они охраняли, к примеру, убитых жирафов до тех пор, пока они не начинали разлагаться. И тогда приходили гиены и питались. Но львицы и детеныши не могли есть. Наших проводников ужаснули эти события. Как видите, прибавление женщин приносит здоровье. Недостаточно убить много добычи. Необходимо, чтобы всем досталась своя часть. Львицы в первую очередь отдают часть добычи льву. Но также они заботятся о том, чтобы пищу получил и каждый детеныш. Когда я размышляла о различиях между полами, мне попалась замечательная книга архиепископа Десмонда Туту. Я не помню, как называлась книга. Кажется, «Веруй». Его глубокие наблюдения за межрасовыми различиями в Южной Африке позволяют лучше понять межполовые различия, которые имеются в теле Христа. Я стала читать его размышления, и мне встретился прекрасный комментарий, в котором писатель говорит, «Различия предназначены не для того, чтобы разделять, не для того, чтобы порождать отчуждение. Мы разные именно для того, чтобы осознать нашу нужду друг в друге. Для того, чтобы сказать, «Ты нужен или нужна мне? Требуется здоровая женщина или здоровый мужчина?» Нездорово для мужчин говорить «мне не нужны женщины», и нездорово для женщин говорить «мне не нужны мужчины». Это нездорово. Здоровые львы и львицы, здоровые мужчины и женщины понимают, что преуспевать они могут только вместе. Да, отдельно друг от друга мы можем выжить. Но нам нужно не выживание, а динамика преуспевания в нашей жизни и в наследии, которое мы порождаем. Нам нужно признать нужду друг в друге и признать силу друг друга. Альфа-лев прячет свои слабости. Бродячие львы убивают всех сильных с тем, чтобы доминировать. Если вы истинный лидер, вы не чувствуете нужды доминировать. Вы будете наделять силой других. Иисус наделяет нас силой. А для того, чтобы наделять силой и окружать себя сильными людьми, требуется благородство. Слабые лидеры, не понимающие, что они строят, окружают себя людьми, над которыми они могут доминировать. Но нам нужно правильно соединять всю динамику вместе. И знаете, это было интересно. Я говорила вам о том, как я сказала, что не пол определяет достоинство человека, а его добродетели. Вы помните, я говорила о лидерстве, и удивительно, как это перешло в вопрос о подчинении. Это сразу перешло на тему. Вы хотите сказать, что не должны подчиняться мужу? Раз думаете, что более добродетельны, чем он. Разве я сказала муж? Разве я сказала брак? И мне надо спросить, почему каждый раз, когда затрагивается тема силы женщин, сразу возникает вопрос о подчинении? Почему? Я имею в виду, почему же? У кого-нибудь еще уже был опыт в подобном? Так как люди часто говорят об этом в социальной сети Facebook, тема все время переходит на вопрос о подчинении. Давайте разберемся, что такое подчинение. Подчинение. Подлодка. Что значит подлодка? Под водой. А что значит подчинение? Под поручением, под задачей.
В жизни много поручений и задач. И в разные времена задачи и роли различны. Когда я была незамужней, моя задача отличалась от той, которая появилась у меня, когда я вступила в брак. Когда я стала матерью, моя роль в жизни изменилась. А сейчас у меня другая родительская функция. Я бабушка. У меня разные задачи. Но я все время остаюсь родительницей, правильно? Я всегда буду родительницей, всегда буду матерью. Однако задача родительской функции меняется. Ты переходишь от обеспечения к воспитанию. Родительская функция изменяется. И нам необходимы поручения для нашей жизни, поручения для наших браков, поручения для наших детей, поручения, которые есть для нас у Бога. Наше с Джоном поручение — воспитывать сыновей, чтобы они чтили Бога, слушали своих родителей, почитали власти, чтобы они научились сочувствовать другим, оказывали честь женщинам. Не могу сказать вам, сколько раз я говорила своим детям, сидя на служении. Нет, это неправильно, поговорим об этом дома. Потому что у меня поручение, чтобы мои мальчики почитали женщин. И ничто в жизни не может преуменьшить значение любви к женщинам. В нашем поручении есть мой вклад и его, а также других людей. Мы хотим, чтобы в нашем поручении принимали участие другие.

и люди. Пусть вокруг нас будут умные люди, потому что мы не всегда так уж умны. Так что пусть участвуют и другие люди. В конечном итоге ответственность будет нести Джон, но с его стороны было бы глупо не привлекать в исполнение поручения свою семью. Я думаю, что суть нашего поручения изложена во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 19 и 20 стихах. Если вы хотите изложить свое поручение, то это самый лучший стих. Тут говорится, «Бог примирил с собой мир через Мессию, дав людям возможность все начать сначала, предложив им прощение грехов. Бог дал нам, вам и мне, это поручение, дал нам задачу говорить всем о том, что Он делает. Мы представители Христа. Вы слышите, все время повторяется фраза, что Он делает, что Он делает. Не то, что они могут сделать, а что Он делает. Мы представители Христа. Бог использует нас, вас и меня, убеждать мужчин и женщин, оставить свои различия и войти в Божью работу по налаживанию отношений между ними. Цель Бога – улаживание отношений между всеми людьми. Мы посланники. Мы больше уже не должны представлять людям то, что мы думаем. Нам необходимо представлять то, что делает Бог. Нам надо оставить свои мнения. Я не могу представить себе лучшего поручения, чем быть Божьим представителем. Я не могу представить большей чести. Когда я лечу на самолете, я думаю, что я опять делаю? Когда я езжу, говорю ли я людям о любви Божьей? На самом деле я говорю людям о том, какой Бог потрясающий. Я говорю им, что у него есть невероятный план. Это даже не кажется обычным. Но когда начинаешь участвовать в том, что делает Бог, это захватывает. Это настоящее приключение. Так что возникает вопрос, мы говорим людям о том, что делает Бог, или же слишком заняты тем, что они могут или чего не могут делать? Потому что когда вы говорите им, что они могут и чего не могут делать, это становится очень-очень пугающим. Вам нельзя говорить людям, что они не могут сделать то, что говорит им Бог, потому что тогда они начинают сомневаться в Боге. Почему нам надо быть осторожными и не подвергать сомнению то, что говорит Бог? Он дает нам поручение убеждать мужчин и женщин, оставить свои различия, чего бы это ни касалось, раскола в церкви или брака. Это может быть что-то близкое и интимное, такое как брак. И также это может быть что-то такое, далеко простирающееся, как служение народам. Но Бог говорит нам убеждать людей. Как мы проповедуем Евангелие, убедительно или влиятельно? Или неубедительно и налагая ограничения? Не могу сказать вам, сколько раз я летела на самолете. Люди спрашивали меня, что я делаю, и я отвечала им, езжу, чтобы проповедовать Евангелие и придавать ценность женщинам. И они не могли усвоить, что христианство придает ценность женщинам, так как раньше слышали что-то неубедительное и налагающее ограничения. О, Иисус пришел, чтобы простить вас и дать вам новый шанс. Но знаете что? Он не сможет сделать это, пока вы не... Кто в это поверит? Человек скажет... Вы не убедили меня в том, что сами свободны, потому что вы не можете мне помочь. Хорошо, давайте за одну минуту разберем третью главу послания к Тимофею, с 1 по 10 стих. Шучу, на это потребуется чуть больше времени. Лидерство в церкви. Вот как начинается это место Писания. Если кто-либо желает быть лидером в церкви, здесь сказано «кто-либо», «любой человек». Я читаю в этом переводе, но, по крайней мере, еще в трех других сказано. Если кто-либо желает быть лидером в церкви, хорошо, но есть предварительные условия. Вот эти предварительные условия. Лидер должен пользоваться хорошей репутацией, быть верным своей жене. Могут спросить, ну и как женщина может быть верна в своей жене? В другом переводе говорится «одной жены муж». В те времена мужчины имели более одной жены, и в церкви не желали, чтобы многоженцы становились лидерами. Женщинам этого говорить было не надо, потому что женщины не выходили замуж за нескольких мужей. А иначе это было бы немалым испытанием. Так вот он говорит, быть выдержанным и собранным, простым и гостеприимным. Он должен быть рассудительным и непристрастным к вину, не бесцеремонным, а кротким, должен быть необидчивым, не падким до денег. Он должен хорошо управлять своими делами, хорошо воспитывать своих детей и быть у них в почтении. Потому что если кто не способен справиться со своими личными вопросами, как он сможет заботиться о Церкви Божьей? Он не должен быть новообращенным, чтобы высокое положение не вскружило ему голову, и дьявол не уловил его. У внешних он должен пользоваться хорошей репутацией, чтобы дьявол не смог заманить его в ловушку. То же относится и к тем, кто хочет быть служителем в церкви. Они должны быть серьезными, не обманщики, не пьяницы, не корыстолюбивы. Они должны испытывать благоговение перед тайной верой, не использовать свою позицию для властолюбия. Надлежит их прежде испытать, если пройдут испытания, ставить служение.

И дальше говорится, не должно делать исключений для женщин, те же самые требования. Зачем выдвигать женщинам требования, если они не могут стать лидерами? Когда мы поступаем на работу, там есть требования, и мы не говорим, это только для мужчин. Нас принимают на основании того, отвечаем мы требованиям или нет. Если вы не отвечаете им, и вы мужчина, вы не получаете работу. Если отвечаете, и вы женщина, то получаете. Писание продолжает. Они должны быть серьезными, надежными, не сплетники, не пьяницы. Служители в церкви должны быть верны своим супругам, внимательны к детям, прилежны в управлении своими делами. Те, кто делает это дело служения, это значит, что они что-то делают, так ведь? Будут иметь великую честь, прославляя веру в Иисуса Христа. Вот что происходит. Бог говорит нам всем войти в это. Вопрос, для чего Бог дал владычество и мужчинам, и женщинам? Если хотел, чтобы женщины были в подчинении. Верим ли мы в то, что искупление дано равно всем? Или мы верим в то, что искупление дано мужчинам, а женщинам только через рождение детей? Я серьезно, нам надо ответить на эти вопросы. Наш друг архиепископ Десмонд Туту сказал, есть люди, которые отвергают расизм по признаку, с которым люди ничего не могут сделать, по цвету кожи, но в то же время принимают другой вид расизма по признаку, с которым люди ничего не могут сделать, по их полу. Мы все не приемлем расизм по цвету кожи, но с расизмом по половому признаку должно быть то же самое. Не знаю, слышали ли вы такое выражение. Женщина была сотворена последней, но согрешила первой. Поэтому у нее не должно быть голоса в Доме Божьем. Да, есть немало доктрин, которые утверждают, что женщин легко обмануть и так далее. Но в моей Библии сказано, что в Адаме все согрешили. Здесь не сказано в Еве. Адам знал, что он делал. А Ева была обманута. Даже наш закон гласит, что если вы делали что-то сознательно, вам полагается более строгое наказание, чем за преступление по неведению. Так говорит Библия. В 3 главе послания к римлянам есть место, уравнивающее всех. Все согрешили. Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Мы были оправданы даром, чтобы мы могли свободно двигаться, свободно жить, свободно служить. Знаете что? Многие из нас не желали становиться лидерами и стали ими случайно. Вы лидер не потому, что сказали людям следовать за вами. Иногда люди следуют за вами тогда, когда вы не просите их об этом. Но если люди следуют за вами, то вам необходимо быть хорошим лидером. Вам надо быть лидером согласно требованиям Писания и не дисквалифицировать себя по половому признаку. Главное требование – это добродетель в вашей жизни. Честно говоря, люди наблюдают за нами. Они наблюдают за нами. Если у вас заметная позиция, вы лидер. Недавно были дебаты на Фейсбуке. Там была одна очень интересная девушка, у нее классное фото в профиле, и она спросила, «Так вы говорите, жена пастора не лидер?» Ей ответили, «Никакой она не лидер, просто ей оказана честь поддерживать своего мужа». Извините, но мы говорили, что люди в системе поддержки лидеры, верно? Я хочу, чтобы в церкви были лидеры, которые оказывают поддержку. Я хочу, чтобы лидеры были опорой в церкви. Если люди замечают жену пастора, если она пример, тогда она является лидером благодаря своему примеру. Вот что говорит Павел. Не углубляйтесь в эти различия между мужчинами и женщинами. Ни мужчина, ни женщина не могут справиться в одиночку и заявить о своем приоритете. Мужчина был сотворен первым, как сияющее прекрасное отражение Божье. Это правда. А женщина – это отражение своего главы, мужа. Вначале женщина была создана из мужчины. Правда. Но с тех пор каждый мужчина рождается от женщины. Раз все от Бога, давайте оставим эти споры на тему, кто первый. Раньше велись эти дискуссии, но почему бы нам не продвинуться дальше? Мне очень нравится 2 глава послания к филиппийцам. Павел трудился, трудился и трудился. И вот что он говорит. «Если вы получили хоть что-то благодаря следованию за Христом, если Его любовь, любовь, которую мы испытали, хоть как-то изменила вашу жизнь, если общение Духа что-то значит для вас, если у вас есть милосердие и сострадание, то окажите мне милость.

Будьте в согласии друг с другом. Любите друг друга. Будьте друзьями в духе. Не расталкивайте других локтями и не пробирайтесь изо всех сил наверх. Отойдите в сторону и пропустите вперед других. Не думайте только о своей выгоде. Забудьте о себе настолько, чтобы протянуть руку помощи. Будем заканчивать, потому что у меня осталось 30 секунд. Брак — это не борьба за власть, а союз во власти. Хорошие лидеры не скрывают своих слабостей. Наши различия подчеркивают нашу нужду друг в друге. Бог соединяет мужчин и женщин вместе, и это союз удивительный, могущественный и убедительный. Все согрешили и лишены славы Божьей. Точка. Бог не ищет, на кого возложить вину. Он возложил всю вину на Иисуса. Иисус забрал ее полностью и понес на себе вместо нас. Мужчины и женщины одинаково искуплены. Только один Бог достоин поклонения. Мы не должны поклоняться своему полу. Обожествление женщины – нездоровый ответ на патриархальные взгляды. Нам нужно прославлять имя Божье. Оба пола – союзники и хранители, а не враги и стражники. Не углубляйтесь в различия между мужчинами и женщинами, потому что все от Бога. Давайте будем женщинами, которые проявляют это в своей жизни. Давайте следить за тем, как мы говорим друг с другом. Давайте не будем высмеивать и унижать мужчин в своих шутках. Давайте следить за тем, чтобы на нас не действовала информация по обожествлению женщин. Я сейчас говорю не о рекламе бритв для женщин, я имею в виду гнев. Потому что гнев в ответ на неправильное обращение обесценивает наше поклонение. Давайте будем женщинами, которые делают это хорошо. Согласны? Потрясающе.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном ученом. Однажды он сказал Богу: «Мы решили, что ты нам больше не нужен. Мы можем клонировать людей, пересаживать сердца и делать то, что когда-то считалось чудом». Бог ответил: «Отлично. Чтобы доказать, что вы больше не нуждаетесь во мне, проведем состязание по сотворению человека. Единственное требование — создать человека из праха». Ученый ответил: «Отлично». Он быстро наклонился, чтобы взять пригоршню праха. Бог сказал: «Не так быстро. Используй свой прах». Сегодня я хочу говорить о вере даже теперь. Все мы сталкиваемся с ситуациями, которые кажутся неразрешимыми. Мы не знаем, как можно выздороветь или как расплатиться с долгами, как осуществить свои мечты. Это продолжается так долго. Все против нас. Очень часто мы остаемся там, где и были, и просто соглашаемся. Этому просто не суждено произойти. В Священном Писании говорится о женщине по имени Марфа, которая столкнулась с неразрешимой ситуацией. Ее брат Лазарь был очень болен. Марфа и ее сестра Мария хорошо знали Иисуса и просили передать ему, чтобы он пришел к ним домой и помолился о Лазаре. Иисус был в другом городе и немного задержался. Прошел день, и Марфа спросила своего слугу: «Ты сказал Иисусу, что это я прошу его?» Слуга ответил: «Да, я сказал, что это были вы». «Ты сказала ему, что положение критическое?» «Да, я сказал, что это очень срочно». Еще один день прошел, а они все ждут и ждут. Ночь пришла, но нет никакого признака приближения Иисуса. Проснувшись, они посмотрели в окно, зная, что в любой момент Иисус может прийти. В итоге прошло 3 дня, с тех пор, как они послали за ним. С каждым часом они все больше расстраивались. «Где же он? Не могу понять, что могло его так задержать?» Их опасения стали реальностью. Лазарь умер. Они обезумели от горя, потому что потеряли брата. Они знали, что их добрый друг Иисус мог исцелить Лазаря. Он открывал слепые глаза, исцелял прокаженных, превратил воду в вино. Это не проблема для Иисуса исцелить их брата.

Спустя 4 дня после смерти Лазаря пришел Иисус и сказал: «Я здесь. Что я могу сделать для вас?» Бывает, вам кажется, что Бог приходит слишком поздно. Вы молились, верили, но проблема не решалась. Диагноз был плохим, бизнес не ладился, Марфа плакала. Она подошла и сказала: «Иисус, если бы ты пришел раньше, то мой брат не умер бы». Она сказала: «Иисус, как ты мог поступить с нами так? Мы твои друзья. Мы проводили время вместе. Ты обедал у нас. Самое малое, что ты мог сделать, это прийти, когда у нас было критическое положение». Марфа могла уйти, сердясь и жалуясь. Это стало бы концом истории, и мы не говорили бы об этом сегодня. Но когда казалось, что уже слишком поздно, то Марфа сделала что-то очень важное. Вот ключ к изменению негативных ситуаций. Она сказала: «Если бы ты пришел раньше, то Лазарь не умер бы, но я знаю, что даже теперь, о чем бы ты ни помолился, Бог сделает это для тебя». Обратите внимание на 2 простых слова «даже теперь». Это кажется невозможным, но даже теперь ты можешь все изменить. Он умер 4 дня назад, но даже теперь ты можешь воскресить его. Я не вижу выхода, но даже теперь ты можешь прорваться. Будут времена так же, как и у Марфы, когда нам надо будет иметь веру «даже теперь». Бог, диагноз плохой, но даже теперь я верю, что ты можешь исцелить меня. Мой бизнес висит на волоске, но даже теперь ты можешь дать мне процветание. Мой брак рушится, но даже теперь ты можешь восстановить меня. Когда это кажется невозможным, когда все против вас, и вы не знаете, как поступить, то не жалуйтесь и не расстраивайтесь. Станьте твердо, имейте веру даже теперь. Бог, даже теперь ты можешь спасти моего ребенка. Я зависим уже много лет, но даже теперь ты можешь освободить меня. Я верила, что у меня будет ребенок. Диагноз говорит, что это невозможно. Господь, я достаточно смела, чтобы думать как Марфа. Даже теперь, несмотря на то, что мне сказали и что я чувствую, я знаю последнее слово за тобой. Ты управляешь всей вселенной. Нет ничего невозможного для тебя. Я не вижу выхода, но я знаю, у тебя выход есть. Когда у вас есть эта вера, даже теперь, то Бог сдвинет небо и землю, чтобы сделать то, что Он обещал. Вам кажется, что все зашло слишком далеко. Вы разочаровались в мечтах и обетованиях. Но Бог говорит: «Я могу осуществить их. Я все еще могу восстановить отношения, дать вам процветание и дать вам желание вашего сердца». Я знаю девушку по имени Ванесса. Она врач и посещает нашу церковь. Несколько лет назад у нее появилась боль в суставах. Боль стала настолько сильной, что она уже не могла терпеть ее. Ей сделали операцию, но это не помогло. Состояние продолжало ухудшаться. Ей приходилось передвигаться с помощью палочки. Когда она приезжала в церковь, то у нее уходило 45 минут, чтобы добраться со стоянки автомобилей до места в зале. На неделе она вставала в 3 часа, чтобы расслабить связки и начать работать в 8 утра. Все это было из-за гена, который передавался в ее семье. У ее отца была та же проблема, когда ему было больше 20 лет. Он умер от осложнений в 43 года. Ее бабушка страдала от паралича нижних конечностей. Казалось, что такая же судьба ожидает Ванессу. Она могла бы подумать: «Мне не повезло. Это находится в моей ДНК. Ничего не поделаешь». Ванесса была как Марфа. У нее была эта вера «даже теперь». Ее отношение было таким: даже если это кажется невозможным, и медицинская наука говорит, что ничего нельзя сделать, даже если это было у папы и у бабушки, сегодня новый день, это закончится на мне. Бог, я верю даже теперь. Несмотря на то, что мне передалась эта болезнь, и что говорят эксперты, я знаю, ты создал мое тело. Ты можешь исправить то, что неправильно. Ты сказал, что восстановишь мое здоровье и исцелишь мои раны. Это не произошло внезапно, но постепенно ей становилось лучше и лучше. Сегодня она полностью здорова. Она может ходить без боли и без палочки.

Вы не должны учиться жить с тем, что передалось вам по наследству. Джоэл, у всех в моей семье была проблема с депрессией. Это так, но вы можете стать поворотным моментом. Почему бы вам не сказать: «Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от депрессии». Когда вы делаете это, то Создатель Вселенной поддерживает вас. Он посылает ангелов. Вы почувствуете силу, радость, свободу, которой не имели прежде. Возможно, вы унаследовали плохую привычку. Вы не можете с этим справиться, но вы можете положить этому конец. Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от зависимости. Джоэл, моя семья всегда была бедной. Нам никогда не везло. Я просто родился на обочине жизни. Не существует такого, как обочина жизни. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас своей милостью. Он вложил в вас семена величия. Не принимайте бедность как свою судьбу. Возможно, так было раньше, но Бог поднял вас, чтобы положить этому конец. Ваше отношение должно быть таким: «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даже теперь можешь дать мне процветание, что Ты открываешь новые двери, даешь мне возможности, новые связи и приумножение». Он Бог, который действует даже теперь, но у вас должна быть такая вера «даже теперь». Потому что Бог отвечает на наши ожидания. Если вы не ожидаете выздоровления, то вы не выздоровеете. Если не ожидаете осуществления своей мечты, не ожидаете преодоления зависимости, свободы от депрессии, то вы застрянете там, где вы есть. Не огорчайте Бога. Скажите, как Марфа: «Бог, я не вижу, как это может произойти в естественном мире. Мой брат умер 4 дня назад. Он уже в могиле». Другими словами, диагноз говорит, что я не поправлюсь. Бизнес в упадке, брак разрушается. Но, Бог, я верю даже теперь. Несмотря на то, насколько плохо все выглядит, несмотря на неудачи, которые я перенес, я знаю, что Твоя сила больше той, которая хочет меня остановить. Ты сказал: «То, что предназначено мне во вред, ты используешь в моих интересах». Поэтому благодарю Тебя, что я не только выйду из этого, но выйду в еще лучшем состоянии. Вера, которая говорит: «Я верю даже при том, что диагноз неутешителен». Я верю, что мои дети будут могущественными на земле. Я буду жить свободным от долга и буду благословением для других. Я верю, что достигну своей мечты, построю приют, открою собственный бизнес, войду в полноту своей судьбы. Так поступил Моисей. Когда израильтяне зашли в тупик у Красного моря, то им некуда было идти. Фараон и его армия приближались. Казалось, что их захватят и возвратят в рабство. Моисей был спокоен, он понял этот принцип. Моисей сказал: «Господь, это кажется невозможным, но я знаю даже теперь, что Ты можешь избавить нас». Он поднял жезл, и Красное море расступилось. Они прошли его посуху. Как же Авраам? Бог дал ему обетование, что у него будет ребенок. Они с Сарой были слишком стары. Это бросало вызов всем законам природы. Представляю, как Авраам говорит каждое утро: «Бог, все против нас. Это невозможно в естественном мире. Но я верю даже теперь, что ты можешь дать нам ребенка». Несмотря на ваш возраст и на то, что говорит наш разум, ты можешь прорваться. Однажды, когда им было почти 100 лет, они родили ребенка. Обетование осуществилось. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Врачи сказали родителям, что она, скорее всего, не сможет ходить и говорить, и будет нуждаться в заботе 24 часа. Мои родители были опустошены. Они никогда не думали, что им придется ухаживать за больным ребенком. Но они не ожесточились и не стали жаловаться. Они сделали то, что я прошу сделать вас. Они сказали: «Бог, это кажется невозможным. Врачи сказали, что она будет инвалидом. Господь, мы знаем, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Даже теперь мы верим, что ты можешь исцелить нашу дочь». И как с Ванессой, это не произошло сразу, но Лизе становилось лучше и лучше. Сегодня она здорова, насколько это возможно. Она один из наших штатных служителей. 77 лет. Она все еще сильна. Насколько другой была бы

жизнь, если бы мои родители просто приняли это и думали, что ж, слишком плохо, такова наша участь. Если вы хотите войти в изобилие вашей судьбы и преодолеть трудности, увидеть величие благодати Божией, то вам нужно иметь эту веру, даже теперь. Когда это кажется невозможным, скажите: «Бог, я знаю, что ты можешь сделать невозможное». Когда вы не видите выхода, «Бог, я знаю, у тебя есть выход». Когда ваш естественный разум говорит, что это никогда не получится, «Господь, я знаю, что ты сверхъестественный Бог». И Иисус ждал 4 дня, прежде чем пойти и помолиться о Лазаре. Он знал, что тот болен. Иисус знал, что он умрет. Иисус мог бы прийти уже в первый день и исцелить Лазаря. Прийти на второй или третий день. Им не пришлось бы столько пережить. Но для этого была причина. Возможно, мы не понимаем этого. Иногда это может быть испытанием нашей веры. Мы расстроимся и сдадимся? Если бы Марфа начала жаловаться, сердиться, то она, наверное, остановила бы чудо. Именно здесь многие упускают то лучшее, что есть у Бога. Пока вы ждете решения проблемы, улучшения здоровья, ждете, пока ребенок исправится, это очень важное время. Вы сможете пройти испытания и верить, даже когда не видите, чтобы что-то происходило. Вы сможете хранить мир, когда Бог молчит. Вы просите Его, вы как Марфа посылаете весточку. Вы молитесь, но Он не приходит. По некоторым причинам Иисус медлит, Он не отвечает. Ситуация не улучшается. В этот момент многие расстраиваются и думают: жаль, что этого не может произойти. Джоэл, 5 лет назад я верил, что смогу расплатиться с долгами, но не теперь. Я достиг своих пределов. Я верил, что буду здоров. Верил, что повстречаю правильного человека. Осуществлю мечту, но прошло столько времени, слишком много неудач. То, как вы ожидаете, определит, действительно ли ситуация изменится. Когда Иисус пришел к дому Марии и Марфы, Он сказал: «Отведите меня к месту, где вы похоронили Лазаря. Отведите меня к его могиле». По сути, Он говорил: «Отведите меня к месту, где вы оставили веру, туда, где вы разочаровались в своих мечтах и решили, что не выздоровеете, не встретите правильного человека». Если вы не вернетесь к тому месту и не возвратите свою веру, то это свяжет руки всемогущего Бога. Вернитесь к месту, где вы оставили веру, и спросите себя: действительно ли мой Бог больше этой проблемы, больше этой зависимости? Действительно ли мой Бог сильнее болезни? Он Иегова Иры, Бог мой обеспечитель? Он Иегова Рафа, Бог мой целитель? Он все еще Эль-Шадай, Бог, который больше, чем достаточно? Когда вы напомните себе, что ваш Бог всемогущий, Создатель Вселенной, то что-то оживет внутри вас. В Ветхом Завете один ангел уничтожил 180 тысяч врагов Бога. Бог всесилен. Он может изменить любую ситуацию. Он держит вас в своей руке. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Когда Иисус сказал: «Отведите меня к могиле, отвалите камень», то могу представить, как Марфа говорит: «Нет, я не хочу идти туда, там смердит. Он мертв уже 4 дня». Возможно, что-то умерло в вашей жизни. Вы пережили развод, банкротство, друг предал вас. Теперь это смердит, как и Лазарь. Если вы не готовы разобраться с вашей проблемой, то, скорее всего, вы не получите своего чуда. Мы ищем оправдание. «Джоэл, меня обидели. Он ушел от меня. Это была не моя ошибка. Поэтому я рассержена и огорчена». Вы должны сделать свою часть и избавиться от обиды. Простите людей, которые поступили с вами неправильно. Разберитесь с проблемой. Или: «Мой бизнес не удался. Я пережил банкротство. Я пробовал, но, видимо, я неудачник». Неудача — это только одно событие. Это не определяет того, кто вы. Не навешивайте на себя этот ярлык. Вы дитя Всевышнего Бога. Если одна мечта умирает, то вам нужна новая. Несколько лет назад я встретил молодого человека, который участвовал в конкурсе на должность судебного представителя штата. Он второй раз потерпел неудачу. Более года он работал в адвокатской конторе.

Торе, но это не устраивало его. Я спросил его, когда он собирается снова подать заявку. Он рассмеялся и сказал: «Джоэл, я покончил с этим. Я провалился дважды. Это неосуществимо.

испытание для того, чтобы подразнить и оставить вас на полпути к нему. Возможно, вам потребуется время. Это не происходит согласно вашему расписанию. Возможно, небеса молчали, когда вы молились. Но не делайте выводов, что Бог далеко. Он рядом с вами. Это испытание. Что вы собираетесь делать? Остаться там, где вы есть? Расстраиваться и огорчаться? Этого просто не случится. Сделайте свою часть. Откатите камень. Разберитесь с дурно пахнущими проблемами и верните обратно свой огонь. Бог, я провалил тест 2 раза. Все против меня, но я знаю даже теперь, ты поможешь мне это пройти. Даже теперь ты изменяешь все мне во благо. Некоторое время назад я встретил этого молодого человека. Он широко улыбался. Он поздоровался со мной и сказал: «Джоэл, я сделал это. В 3-й раз все прошло отлично. Я сдал тест». Он получил эту должность. Друзья, Бог знает, как воскресить мертвые мечты. Не отговаривайте себя. Но мы ищем оправданий. Иисус, Он мертв уже 4 дня. Его уже обернули в саван. Я 2 раза провалил тест. Бесполезно сдавать его опять. Или как Ванесса. Это находится в моей ДНК. Я никогда не выздоровею. Прекратите оправдываться. Мы служим сверхъестественному Богу. Это может потребовать много времени. Кажется, что все против вас, но продолжайте проходить испытания. Продолжайте делать правильные вещи. Если вы будете делать то, что можете, Бог явится и сделает то, чего вы не можете. Интересно, что противники Иисуса всегда сомневались в Нем. Они считали, что Дух оставляет тело человека через 3 дня после того, как он умирает. Это не случайность, что Иисус ждал до 4-го дня и только тогда пришел. Он хотел убедиться, что когда Он воскресит Лазаря из мертвых, то никто не сможет подвергнуть этого сомнению. Иногда Бог специально задерживается не только для того, чтобы вы узнали Его благодать, но чтобы все ваши критики, друзья, родственники, сотрудники, чтобы все они не могли отрицать того, что именно Бог сделал это для вас. Мария и Марфа были огорчены, что Иисус не пришел вовремя, чтобы исцелить их брата. Их молитва не получила ответа, которого они ожидали. Но Бог знал, что Он делает. Он не планировал исцеление. Он замыслил что-то лучшее – воскресение Лазаря. Если ситуация не решилась так, как вы хотели, и согласно вашему плану, то не расстраивайтесь. Бог не подводит. Это означает, что Бог планирует что-то лучшее. Спустя несколько лет после того, как мой отец отошел к Господу, церковь сильно выросла. Мы нуждались в большом зале. Мой отец говорил, что не хочет, чтобы церковь была в другом месте. Я был молодым пастором и не хотел нарушать порядок. Я нашел 100-акровый участок земли в 2 милях от нашего старого здания. Я подумал: это прекрасно, мы построим новое здание. Владелец участка сказал, что 20 лет пытался продать его, но не получал ни одного предложения. Я знал, что Бог сберег этот участок для нас. Владелец сказал: «Вам даже не надо подписывать контракт. Возьмите разрешение и начинайте составлять план. Проводите исследование почвы, а потом мы составим контракт». Несколько месяцев спустя мы пошли, чтобы заключить сделку. Встреча была назначена на 8 часов утра. Мы приехали в 7:45 и очень радовались этому приобретению. Секретарь вышел и сказал: «Я сожалею, владелец продал участок вчера вечером другому». Я был так расстроен. Я знал, что это дьявол украл нашу собственность. Несколько месяцев спустя мы нашли больший участок. Мы подумали: «О, это еще лучше». Но произошло то же самое. Его продали прямо у нас из-под носа. Я подумал: «Бог, что происходит? Ты знаешь, что мы нуждаемся в большом здании. Таких участков в этом районе не было». Я был готов разочароваться и думать: «Что ж, наверное, это неплохо. Мы попробовали, этому просто не суждено случиться». 1/2 года спустя я почувствовал, как что-то поднялось внутри меня. Я знал, что мне надо вернуть свой огонь. Как будто я прошел через дурно пахнущее место, где моя мечта была 2 раза испытана. Я сказал: «Бог, это не произошло так, как я хотел, но я знаю, что ты все еще на престоле.
престоле. Я не вижу подходящего участка, но я знаю даже теперь, что у тебя есть для нас правильное место». Несколько недель спустя мне позвонили и сказали, что бывший компакт-центр выставили на продажу. Когда я услышал это, то что-то воспрянуло внутри меня. Я знал, что здание должно быть нашим. 3,5 года спустя мы въехали в него. Нам не пришлось строить новое здание. Бог

дал нам уже построенный зал, крупнейшее здание в четвертом по величине городе в Америке. Что я хочу сказать? Я молился об исцелении, но Бог планировал что-то лучшее — воскресение. Если это не произойдет согласно вашим планам, не расстраивайтесь. Продолжайте верить. Бог знает, что делает. Он может увидеть большую картину вашей жизни. Он хранит ваши желания в глубине сердца. Я услышал об одной женщине, которая потеряла свой дом. Ее уволили. Она молилась о том, чтобы как-то выплатить кредит, но не смогла этого сделать. В итоге ее дом был арестован. Банк забрал его и выставил на аукцион. Она смирилась с потерей дома и что эта глава в ее жизни закончена. Она была убита горем. Она одна воспитывает детей. Чтобы полностью закрыть этот вопрос, она пошла на аукцион, где продавали арестованное имущество, включая и ее собственный дом. Она не могла не плакать, когда видела свой дом как один из лотов аукциона. Одна женщина заметила, что она была расстроена и спросила ее, что случилось. Она рассказала, что потеряла работу, и теперь ее дом продается с аукциона. Женщина спросила, какой этот дом. Она показала фотографию. Когда подошла очередь его продажи, то эта женщина стала предлагать свою цену. Она предлагала цену все выше и выше, и победила в аукционе и стала владельцем этого дома. Она обратилась к своей новой знакомой, с которой только что познакомилась, и сказала, «Я приехала, чтобы купить дом для своего сына. Но теперь я знаю, что Бог послал меня сюда, чтобы выкупить ваш дом и отдать его вам». Она передала ей документы. Женщина не могла поверить этому. Она молилась, чтобы выплатить кредит, молилась об исцелении, но Бог планировал воскресение. Теперь она владеет им, и у нее нет долга. Есть ли что-то, из-за чего вы расстраиваетесь? Вы думаете, что прошло уже столько времени? Вы не представляете, как это может решиться. Все, что вам требуется, это одно прикосновение благодати Божией. Возвратитесь к тому месту, где вы потеряли веру. Бог говорит, даже теперь я могу изменить это. Даже теперь я могу восстановить ваше здоровье. Могу помочь вам осуществить мечту. Вам надо выдержать испытание. Продолжайте верить, даже когда Бог молчит. Имейте правильное отношение, даже когда это не происходит согласно вашему плану. Бог знает, что делает. Вы можете молиться об исцелении, но Он приготовил вам воскресение. Если вы верите, даже теперь, как Марфа, то я верю и провозглашаю, что Бог возродит то, что вы считали мертвым. Он вдохнет новую жизнь, ваше здоровье, ваши мечты, ваши финансы, ваши взаимоотношения. Вы увидите, как проблема решается, как осуществляются мечты, как вы поднимаетесь на новый уровень во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите, «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, то мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Почему важно научиться разбираться в своих эмоциях? Как выражать их правильно? Сегодня это тема нашей встречи. На наши вопросы отвечает семейный системный психолог Евгения Чекевчук. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада вас снова приветствовать в нашей студии. Обычные эмоции кажутся нам чем-то хаотичным. Они вдруг вспыхивают, потом они угасают, и мы не считаем нужным анализировать то, что мы чувствуем. Иногда мы стыдимся своих эмоций, иногда мы даже сами не можем понять, какие эмоции мы испытываем. А вы говорите, что нужно научиться разбираться в них. Почему это важно?
1: Чтобы эмоции нашли свое место и потом в нашей жизни не производили тоже хаотичные реакции, им нужен порядок. Вот эта работа с эмоциями, да, когда мы их перепроживаем еще раз, называем, знаем, что с нами происходит, мы их отправляем как будто в контейнер. Да, в какое-то вместилище, где оно, как переработанный материал, может оставаться там и не причинять в последующей нашей жизни боль или какие-то препятствия к пониманию, допустим, другого человека или к пониманию себя.
0: То есть если мы не поняли свою эмоцию, да, не проанализировали ее и не поняли, почему она возникла, да,
1: да,
0: то получается, ну, последствия этого вот нашего непонимания, они дальше, ну, будут накапливаться, накапливаться.
1: Да, накапливаться и выходить, они же, это как энергия, да, которая там накапливается, и она выходит. И выходит иногда не в том направлении, да, или может быть градус накала. Есть

0: какая-то обида накопилась. Мы можем вылить эту обиду не на того человека, с кем это было связано. Часто это происходит, когда мы идем на работу, там огромное напряжение, мы приходим домой, и вдруг ребенок ведет себя более активно, чем мы ожидали, да, и вместо того, чтобы спокойно отреагировать, мы начинаем его осаживать, потому что непереработанная эмоция, которая у нас была от работы нашей, да, она здесь работает, как энергия. Мы не успели переобуться, да, переодеться из рабочей обстановки, принесли ее в семью.
1: А надо было, вот как надо было с эмоцией этой поступить? И что вообще это могла быть за эмоция? Может, это просто напряжение, усталость?
0: Да, напряжение, усталость, возможно, голод. Это те триггеры, которые запускают поведенческие реакции. Возможно, мы в стрессе находимся, возможно, мы чувствуем себя одинокими. И мы приходим, не понимая вот этого состояния, у нас может быть реакция неадекватная.
1: А если мы поймем свое состояние, как это поможет?
0: Если поймем, тогда мы будем по-здоровому реагировать, соответственно, ситуации. Да? Если ребенок здесь ни при чем, он что-то нас спрашивает, мы будем отвечать на его запросы, а не привносить свои эмоции, которые не переработаны. То есть это мои проблемы, что я не могла справиться со своим стрессом.
1: А можно сказать ребенку, например, я устала, ну, допустим, не беспокой меня в течение 15 минут, да, допустим, да, это можно сказать?
0: Да, это даже нужно говорить, потому что таким способом мы, во-первых, себе обозначаем, что мне плохо сейчас, я не справляюсь с собой. И тогда посыл даем ребенку, либо мужу, да, близкому человеку, что сейчас мне нужно отдохнуть, мне нужно вот эти пару минут для того, чтобы переодеться из прошлой ситуации, да, как бы снимая вот эту энергию и придя в нейтральное состояние.
1: Вот, кстати, бывает, что мужчины так говорят: оставь меня в покое, да, например. Не трогай меня там полчаса, оставь меня в покое. А женщины на это обижаются, потому что им кажется, что их не любят, что с ними так резко, ведь они же здесь ни при чем, она ничего ему не сделала, как это так, оставь в покое.
0: Да, здесь различие в восприятии мужском и женском. Женщина, когда ожидает мужчину, она ожидает продолжить диалог, либо поделиться своими какими-то впечатлениями за день. Для мужчины очень важно действительно тоже, придя домой, отдохнуть, оставить работу там, где она была, свои заботы, и как бы вступить в вот эту атмосферу домашнюю. И если не успевается вот этот период, тогда получается хаотично. Мои эмоции, эмоции жены могут настолько вместе перепутаться, что уже потом какая-то проблема может возникнуть в реакциях.
1: Ну вот вы сказали, что так называемое контейнирование эмоций помогает нам правильно реагировать. Ну вот, допустим, мы поняли, почему мы злимся или из-за чего мы устали, да? И мы поняли, кто и какая ситуация или какой человек вот это спровоцировал в нас. Ну и что дальше? Ведь в будущем же это нас не застрахует от подобных ситуаций. Мы также будем в ответ, ну, на чью-то реакцию также будем злиться или также мы будем пугаться. Вот чем помогает контейнирование еще?
0: Оно помогает тем, что мы сможем выпускать в нужное время и адекватно ситуации ту эмоцию, которая не навредит ни мне, ни другому.
1: А как вот это делать?
0: Дело в том, что когда мы успеваем отследить цепочку, откуда приходит эта эмоция, с позитивными эмоциями все вроде как бы просто. Да, порадовались, нам хорошо, мы можем этим поделиться, все нормально. Но небезопасно именно, когда негативные эмоции, да, или эмоции ряда злости. Вот. И когда мы имеем дело с такими эмоциями, тогда реакция может быть на человека, который спровоцировал эту эмоцию. Но реакция-то наша. Человек здесь ни при чем. Да, он может быть неаккуратен в связи с тем, что он тоже носит.

0: носит какой-то свой багаж, да, этих эмоций, непроработанных каких-то своих проблем. Но наша задача — думать о себе, как мы реагируем так, чтобы не навредить кому-то другому, чтобы потом не пришлось просить прощения, чтобы не ложиться спать с таким тяжелым сердцем, да? Чтобы не накапливать вот этот негатив, который разрушает отношения.
1: Угу. Давайте начнем вот с самого детства, да? Допустим, нужно же, наверное, уже ребенка с малого возраста учить правильно свои эмоции выражать, да? И потом он уже, будучи взрослым, будет уметь это делать. Вот, во-первых, нужно ли детей этому учить? И способны ли они этому научиться? Потому что у детей все-таки еще недостаточно зрелый и ум, и эмоциональные реакции. Как поступать с детьми? Чему их учить? Чему мы их можем научить?
0: Мы, как родители, можем научить ребенка, чтобы он приходил с этими эмоциями к нам. Когда мы видим какую-то реакцию, мы можем пригласить его к диалогу. Расскажи, что с тобой, как ты себя чувствуешь, либо помочь ему озвучить, если он еще пока не знает. Почему? Потому что он должен научиться точно так же отслеживать вот эту цепочку, откуда происходит, да, какие потребности не были удовлетворены, почему мне сейчас больно, почему хочется плакать, почему мне так тяжело. И вот роль контейнера в данном случае может взять на себя мама. Потому что она отвечает за эмоциональный фон семьи, да, и она лучше разбирается в том, что действительно ребенок чувствует. И вот когда мама помогает ребенку пережить эмоцию, забрать что-то болезненное, успокоить, сказать, все будет в порядке, ты справишься, ты справлялся, и ты справишься сейчас, ребенок может опираться, ему безопасно, ему спокойно. Есть другие примеры в жизни, да, когда уже 35-летний, молодая женщина, 35-летняя, рассказывала о том, что я до сих пор помню с самого раннего детства, как я боялась, что моя бабушка умрет. А с чего это все началось? Говорит, она всегда одевала меня в белые колготки или гольфики. Всегда одевала там в красивое платьишко и наказывала мне: смотри внимательно, потому что если ты испачкаешься, мое сердце не выдержит. Ребенок выходил на улицу и всегда держался очень так сдержанно, чтобы не играть, чтобы не бегать, чтобы не запачкать, потому что, не дай бог, умрет бабушка. И она это воспринимала очень всерьез.
1: Буквально.
0: И говорит, я до сих пор не замужем, я до сих пор боюсь всего, я не построила отношения, ничего, потому что я боялась кого-то обидеть, я принимала все на свой счет, я что-то сделаю неправильно. Говорит, бабушка до сих пор жива, а я несчастна.
1: Да, на самом деле, вот мы порой не отдаем себе отчет в том, что мы говорим и как мы с детьми общаемся. Оказывается, такая фраза невинная, которая сказана образно, ребенком воспринимается буквально, и может ребенок не справиться вот с этим. Надо думать просто и учиться общаться с детьми, учиться понимать их мир. Итак, значит, мы выслушали ребенка. Ну, конечно, не любая мама способна на это. Ведь бывает так, что мы говорим своему ребенку: не плачь, что ты ревешь, прекрати сейчас же плакать. Нас раздражают вот капризы, нытье, слезы. Надо наоборот выслушать. Надо, может быть, дать ребенку выплакаться, прореветься, так скажем, да?
0: Да, потому что мы считаем, что вот эти негативные эмоции, они для нас небезопасны. Мы не можем выдержать такие сильные эмоции. И лучше закрыть это все, не вскрывать, чтобы не находиться в этом поле таком болезненном. Но ребенок тогда не учится высвобождать вот эту энергию. И это накапливается, и он потом будет болеть, он не будет знать, что с этим делать. А когда он повзрослеет, ребенок, ему будет очень сложно находиться в таком...

0: интенсивном негативном поле, потому что ему придется пойти в школу, ему придется пойти на работу, где начальник может какие-то такие претензии предъявлять, которые неустойчивая психика просто не выдержит. Угу. Если он не научился с этим уже с самого раннего детства, да, совладанию с раннего детства, а учим мы, родители, этому, угу. да, когда мама может спокойно выслушать, не рассыпается, да, вот так вот говоря метафорично, не рассыпается от этих негативных чувств, тогда и ребенок научится выдерживать вот эти чувства и будет знать, что да, это время, время нужно поплакать, да, пережить, потому что что такое обида, гнев там, да, это индикатор того, что что-то сломалось. Мои границы нарушены. И такой реакцией я показываю, что со мной что-то не в порядке. И если я могу безопасно об этом говорить, если я могу об этом озвучить, значит, я смогу и прожить, и пройду дальше. А если мальчика постоянно успокаиваешь, да что ты ревешь, ты мужчина, мужчины не плачут. Он приучается к тому, что сильный эмоции в будущем у его жены ему будут просто недоступны. Он не сможет это пережить и успокоить как-то. Или находиться в этом таком болезненном поле.
1: Угу. А не становится ли ребенок более капризным и более чувствительным от того, что мы поощряем его рассказы о своих эмоциях?
0: А по времени это не должно занимать настолько много. Мы присоединяемся к боли и говорим, что мы понимаем, как тебе тяжело. Мы успокаиваем. Как любая ранка, да, которая случается, если ты побил коленко, да, нужно время, чтобы оно затянулось, зажило. Точно так же эмоциональные раны, психологические раны, они тоже там болят. И нужно время для того, чтобы затянулось. Но нужно еще к тому же такие благоприятные условия, чтобы оно зажило по-здоровому, чтобы не гноилось, чтобы не зарубцевалась рана, но там осталась инфекция. Вот для этого нужно. Капризничать не будет он больше. Он просто будет знать, что мама всегда готова выслушать. Есть тот человек, кто готов выслушать, кто готов взять и вместе переработать вот эту ситуацию. Да?
1: Угу. То есть есть надежный тыл.
0: Да,
1: ты коленку разбил, но есть тот, кто тебе поможет пережить эту боль. Да? Вернемся ко взрослым. Вы говорили о том, что нужно, во-первых, понять свою эмоцию, это ясно, и нужно уметь ее выразить правильно. Вот об этом хотелось поподробнее узнать. Как это? Как выражать правильные эмоции?
0: Эмоции правильно выражать – это когда больше касается негативных эмоций. Потому что радость, счастье, веселье мы умеем выражать, да, и видим реакцию. А вот негативные эмоции, они задевают других людей. Чтобы безопасно их выражать, нужно понимать, что вызванная каким-то событием эмоция моя, она может быть неадекватна по отношению к другим людям. То есть мне сейчас больно, но не обязательно, чтобы было больно другим людям. Если я не могу с этим справиться, нужно найти то место. Это может быть молитва, это может быть прогулки на природу, это может быть какое-то уединенное место, может быть просто пару минут посидеть, сосредоточиться, да, отпустить эмоции. Потому что когда мы их выражаем именно в момент интенсивный, другим людям очень небезопасно с нами. Это могут быть грозы и молнии в сторону других людей, это может быть такой словесный посыл, да, гнева, какого-то раздражения и так далее. И когда эмоции устаканиваются, мы начинаем соображать, что можно было это не сказать, можно было так не отреагировать. Потому нужно время для того, чтобы они немножко осели.
1: Понятно. Я благодарю вас, Евгений, за участие в нашей программе. Спасибо вам за советы.

0: Девон был самым опасным из всех грифов. Он был сильнее, страшнее и крупнее всех нас вместе взятых. Девон жил в дремучем лесу по ту сторону озера. Своими когтями он мог переломить любую ветку. Все знали, что надо держаться подальше от него и жутких сборищ грифов и конюков.
1: Вот и полнолуние! Добро пожаловать, мои жестокие друзья! Грифы, конюки, кондоры! На наше ночное сборище! А ну тихо! Все!
2: Попрошу я внимания! Я расскажу сейчас о птице одной, друг мой. Сердца нет, вовсе пуст душой. И он всегда был таким злым, всегда. Самый гнусный он птицей был. И он плохой.

0: А теперь, вселяющие ужас лиходеи и заговорщики, хочу представить вам одного грифа, который является воплощением зла. Все трепещут от его имени. Для меня ядовитое наслаждение представить неповторимого грифова распутного демона! Где Девон?
1: Никто не знает.
0: И где остальные грифы, которые здесь были в прошлое полнолуние?
1: Хочешь, скажу честно?
0: Вообще-то нет. Я предпочитаю нечестность. Ну да ладно, говори.
1: Больше 20 грифов перестали вести порочную жизнь из-за той птицы со странным именем.
0: Есада.
1: Он самый. Он помог им перейти от плохого к хорошему.
0: От плохого к хорошему, говоришь?
1: Еще говорят, он прощает их плохие поступки и дает им новую жизнь.
0: Я сыт по горло его добрыми делами, красивыми речами и хорошими поступками. Мир — это место зла. И так должно оставаться.
2: Доброе утро.
3: Иесада, доброе утро.
2: Кто твои подруги?
3: Это юные нектарницы. Они очень долго не могли найти еду.
4: Спасибо за завтрак, Мэгги. Отличные семена.
5: Вкусно.
3: Сообщите мне, если увидите мою семью.
5: Конечно.
4: А теперь нам пора.
5: Еще раз спасибо.
3: Ах, такие юные и чистые. Почему мы не можем оставаться такими всегда? Мое старое гнездо было на том дереве.
2: Помню. Там я тебя и нашел.
3: Я все еще надеюсь, что однажды моя семья вернется.
2: Но ведь на самом деле ты здесь не поэтому.
3: Да.
2: Лети со мной и скажи, чем я могу помочь.
6: В тот день Мэгги рассказала Иесада многое о себе. Большую часть из этого никто из нас не знал.
3: Я бесполезна и пуста. Я не могу находить орехи и ягоды, как Рокки и Том. Не умею ловить рыбу, как Джек и Джейкоб. И не могу запоминать мудрые слова, которые ты нам говоришь, и пересказывать их другим, как Барри. С тех пор, как в юности я сбежала из дома, от меня никакого толку.
2: Но те три нектарницы так не думают.
3: Ты не знаешь, сколько плохого я сделала в своей жизни. Если бы ты знал, то не захотел бы со мной дружить.
2: Мэгги. Я знаю все о тебе и остаюсь твоим другом. Ты должна простить себя.
3: Но я не могу.
2: Можешь. Лети за мной.
6: Иесада и Мэгги полетели через озеро к темному грифовому лесу.
3: Почему мы здесь?
2: Я должен кое с кем встретиться.
3: Здесь? Иесада, я знаю это место. Где-то здесь живет злой гриф Девон. Он ест живых птенцов.
2: Не волнуйся, ты же не птенец. Плюс под моей охраной.
3: Знаешь ли ты, что за птица этот Девон?
2: Потерянная?
3: Нет. Испорченная насквозь.
2: Выходи, тебе не сделают больно.
7: Больно? Я могу убить вас одним когтем.
2: Но не убьешь, и ты знаешь, почему я здесь. Ты слышал мое послание. Теперь тебе нужно лишь принять его. Ты должен обратить свою жизнь от зла к добру.
7: Это невозможно.
2: Вовсе нет. Ты можешь принять такое решение.
7: Я хотел. Но я был плохим всю жизнь, и какой смысл быть хорошим?
2: Это никогда не поздно.
7: Никогда?
2: Никогда. Вот твой шанс. Возьми. Твоя жизнь изменится. У всех был такой шанс. Правда?

0: Добро всегда победит зло. Зло – это ложь, а добро – истина.
1: Я не достоин истины.
0: Достоин. Так же, как и все. Я тоже была плохой.
1: Правда?
0: Тебе надо освободиться от лжи.

0: Куда все подевались?
1: Есть да и Мэгги в Грифовом лесу.
0: Вот это да!
2: В Грифовом лесу? Там же очень-очень страшно!
3: Там живут конюки, которые едят крокодилов.
4: Наверное, их нужно долго жевать.
0: Зачем они туда полетели?
1: Думаю, Есада хотел показать что-то Мэгги.
2: Я думаю, мы должны Мэгги кое-что показать. То, что она такая чудесная птица.
1: Хорошая идея, Том.
2: В самом деле? У меня хорошая идея? О, как я рад!

0: Так, так, так. Хорошая работа, Деван. Ты заманил две новые жертвы.
1: Убирайся вон, ворон.
0: Какие грубые слова от такой жалкой маленькой птички. Вспомни, как все тебя вокруг боятся. Как другие птицы съеживаются от страха, когда ты рядом. Как тебя уважают за твою злую силу.
2: Ты же знаешь, это ложь. Силой никогда не добьешься уважения.
0: Молчать, голубь! Ты меня зверски достал!
1: Ты знаешь, какой выбор тебе надо сделать.
3: Мне нужна помощь. Помоги мне быть хорошим.
0: Ну зачем тебе уподобляться жалким птичкам? Удоды ненавидят его. У него ничего нет. С ним дружат только бедные, нищие, слабые. А? Ты же не такой.
3: Я такой. Мы все такие. Помоги мне быть добрым.
2: Помогу.
4: И начиная с того дня, Деван рассказывал всем о великих делах, которые сделал для него Иесада. Другие конюки, грифы и кондоры были поражены его историей.
5: Значит, и мы можем быть добрыми. У нас правда есть выбор?
3: Да, это так.
5: Ха, тогда мы согласны. Нам надоело быть плохими.

0: Что все это значит? Я забыла о каком-то празднике? Это сюрприз!
1: Это для тебя!
2: Ты столько для нас делаешь!
3: Но мы часто забываем сказать тебе спасибо!
1: Пожалуй, почти всегда!
0: И мы решили устроить праздник в честь тебя, Мэгги! Спасибо! Это огромный подарок для меня!
1: Никогда не поздно изменить свою жизнь! У всех нас есть свобода выбора! И еще, всегда можно найти время, чтобы сказать спасибо тому, кого ценишь!

Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Яна Перетядько и Алексей Семенчук. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. А у других все лучше. Это история о слоненке Ларе. Ларе живет в Африке, в деревне слонов, со своим большим семейством. Ларе хороший слоненок, но он часто бывает всем недовольный. То неудобно ему, то далеко к воде идти, то листья невкусные, то игрушек мало, то скучно, то неинтересно. Эх! И вот сегодня Ларе тоже был в плохом настроении. Сегодня он был расстроен из-за того, что у него не такая, как ему казалось, красивая деревня, как соседняя, где живут зебры.
1: Вот у зеброчек красивые и аккуратные домики, а у нас некрасивые, и трава у нас вытоптанная, и вообще у них так красиво, а у нас... Эх!
0: Вздыхал недовольный Ларе.
1: Не нравится мне здесь. У них все лучше.
0: И тут у Ларе появилась отличная, как ему казалось, идея.
1: А чего я здесь сижу? Я же могу к ним пойти жить. Конечно. У них, наверное, и трава вкуснее.
0: Ларе решил пойти в деревню к зебрам.
1: Все, пойду.

0: жить в их деревне.
1: Привет, давай к нам, догоняй. Давай, я побежала. Я бегу, догоняй.
0: Целый день Ларри бегал с ними и веселился, а к вечеру очень проголодался.
2: Ох, как классно добегались, а? А когда кушать будем? Я такой голодный.
0: Зебры с радостью угостили гостя своим травяным пирогом. Но Ларри не очень понравился вкус этого блюда. Он привык ужинать листьями деревьев и бананами, а не травой. После ужина зебры повели слоника в его домик.
1: Все, спокойной ночи.
3: Спокойной ночи.
1: Пока-пока. До завтра.
3: До завтра. Пока.
0: Пожелали новые друзья Ларри и ускакали к себе. Домик оказался совсем маленьким, как для Ларри. Слоненок еле пролез в двери. Все было маленьким и неудобным.
2: Ой, так, я... Ой, ну, а что это? Я тут... не помещаюсь. Ой.
0: Пока Ларри пытался разместиться в своем новом жилище, он разбил чашку и сломал стул. И кровать была слишком маленькая и неудобная. Утром Ларри проснулся недовольный и грустный. Ему не понравилось жить в тесном домике, и еда была не такая вкусная, как дома.
2: Не нравится мне у вас. Пойду я лучше в деревню к мартышкам. Вот, все, пошел.
0: Сказал недовольный слоник и отправился на поиски лучшего места. Приблизившись к деревне мартышек, Ларри услышал смех и очень обрадовался.
1: Как весело! Давай к нам!
0: Ларри решил, что здесь он точно останется навсегда.
2: О, у них весело! Это хорошо!
0: Мартышки были рады играть с Ларри и вечером пригласили Ларри в домик, который находился на дереве. Как Ларри не пытался взобраться на дерево, ему так и не удалось.
2: Нет, мне здесь тоже не нравится. Кто это дома на деревьях строит? Ну, придумали такое.
0: Возмутился слоненок. Ларри обиделся на мартышек и ушел из деревни. Недовольный слоненок брел по тропинкам, бурча себе под нос. Внезапно он заметил, что зашел очень далеко и совершенно не знает, где он находится. Слоненок испугался, ведь ночью в Африке опасно. Ларри решил во что бы то ни стало найти себе укрытие. Это было нелегко, ведь он не знал, куда ему идти. И с каждой минутой становилось все темнее и темнее. И вдобавок к этому пошел дождь. Наконец, Ларри набрел на небольшую пещеру и спрятался там. В ней было холодно и темно. Ларри хотел кушать и спать, ведь прошлой ночью выспаться ему так и не удалось. И тут Ларри вспомнил свою деревню, свой домик, свою мягкую кровать, свои игрушки, мамину еду и игры с папой. Теперь это все не казалось ему скучным, плохим или некрасивым. Но наоборот, он все отдал бы, чтобы оказаться сейчас дома, в своей родной деревне, со своими любимыми родителями. Но как это сделать? Ведь он заблудился. Слоненку стало так горько на душе, что он заплакал.
2: Я хочу домой, к маме и к папе.
0: Плакал слоник. Внезапно слоненок услышал какой-то шум. Он слышал приближение чьих-то шагов. Этот кто-то был очень большой. Под его ногами трещали ветки и кусты. И что самое страшное, эти звуки приближались все ближе и ближе к слоненку.
2: Ой, как страшно! Папа!
4: О, сынок, это ты?
0: Ларри услышал самый родной голос на свете. Голос папы. Да, действительно, это был папа, который уже несколько дней искал своего недовольного сыночка.
2: Папа, это

0: ты?» Ларри высунул свою голову из пещеры и увидел папу.
1: «О, ну наконец-то! Мы тебя нашли, сынок!»
2: «Папа, а я... а что? Я вам все еще нужен после такого?»
0: Спросил неуверенно Ларри.
1: «Конечно! Ты наш сын, и мы тебя очень любим!»
0: Успокоил папа малыша. Ларри был счастлив. Папа рядом, и он отведет его домой, в свою любимую деревню, в свой дом, к своим родным и близким. Ларри с папой вернулись домой. Слоненку было очень стыдно за свой поступок.
2: «Мама, папа, простите меня, я очень плохо сделал. Я не ценил вас и все, что у меня есть, но я понял, что лучше вас нет никого на целом свете, потому что вы мои, и дом я свой люблю, и деревню люблю, а то, что мне не нравится, я постараюсь исправить, а не убегать».
0: Сделал вывод Ларри. «Часто ты можешь заметить, как хорошо у других, но, к сожалению, пропустить то прекрасное и чудесное, что есть именно у тебя. Важно ценить и любить своих родителей, любить свой дом и место, в котором ты живешь, потому что это твои родители, это твой дом». Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Я еще раз говорю, что у меня есть хорошие вести. У нас полчаса хороших новостей, и мы называем это «Gospel в Америке». Это перекресток лучших выражений евангельской музыки. И самые исполнители узнают друг друга лучше, и ценят музыку друг друга, и делятся этим с вами. А сейчас пара, которая на переднем краю нового течения в музыке кантри. Конечно, музыка кантри и госпел никогда не были сильно разделены. Они никогда не были чужды друг другу, и я рад за это. Но сейчас словно слияние происходит, когда многие радиостанции по всей стране хотят играть и представлять то, что называется христианская музыка кантри или позитивная кантри. Дверь открыта для прекрасного выражения добрых вестей Евангелия в музыке кантри. И эти двое, муж и жена, и не говорите им это, но это очень красивая пара. И они пишут свои собственные песни и делают это хорошо. И мы очень рады представить вам Синека.

Сенека. Два итальянских исполнителя христианского кантри. Вас называют, конечно, группа Сенека, но у вас есть и настоящие имена, не так ли? Правильно? Да. Клэр и Джед. И вы Сенека, потому что... Это наша фамилия. Это ваша фамилия. Все правильно. Да, кто-то сказал, что это хорошо звучит. Да, у меня даже появилась ассоциация с каким-то древним римским философом. Может быть, вы его потомки? Может быть. Ну, у вас прекрасная философия. И каков ваш девиз? У вас есть определенный девиз за то, что вы твердо стоять за семью. Муж и жена, мы все делаем вместе. Я очень счастлив, что у меня есть такая жена. То есть она твой друг? Иногда. Так что вы настоящая семья. И я видел двоих ваших детей. Они, возможно, одолели тебя. Да, они немного маловаты для этого. Ваша дочь выглядит как ты, сын как ты, и они вот там играли сейчас. Но вы настоящая семья, и вы переживаете за американские семьи. Правильно. У нас призвание в жизни. Мы думаем, что Бог призвал нас писать песни и петь песни, как воодушевление семьи. И очень часто люди подходят к нам и подтверждают это. Семья — это институт, который в опасности. Да. Даже невозможно, что в Америке американская семья не только в опасности, но и то, что у людей другие идеи и определение семьи. Все относительно. И это нехорошо для семьи. Но вы защищаете это. Вы вовлечены в новую кампанию. Любовь может ждать. Любовь может ждать. И это для молодых неженатых людей. Это для молодежи Америки. Эта кампания «Любовь может ждать». И я не знаю количество, но я знаю, что сотни тысяч молодых людей собрались в Вашингтоне, и они подписали посвящение о том, что они воздержатся от секса до свадьбы. И у нас есть песня на диске, которая вышла в июне, и она называется «Настоящая любовь может ждать». И в этом году мы будем делать концерты в церквях по всей Америке для молодежи, и молодые люди подтвердят свои посвящения, и даже будут новые ребята, которые не были вовлечены в эту программу. Кто еще вовлечен в эту программу? Я знаю, что Эми Грант записала песню, Стивен Курис Чепмен, DC Talk, Newsboys, Майкл W. Смит. То есть это люди, которые владеют вниманием молодых людей, холостых молодых людей, и они вдохновляют

противостоять давлению друзей и прессы средством массовой информации и другому давлению со стороны. И знаете, я недавно видел ужасную статистику о том, что 30% американок материнского возраста рожают детей вне брака, вне семьи. Никакой семьи. И я думаю, что Бог хочет изменить это, и это очевидно, потому что спортсмены вовлекаются, и атлеты, профессионалы, и есть разные программы. «Истинная любовь ждет» и другие. Это одна из самых больших программ, она началась в Хьюстоне, в Баптистской церкви, и просто распространилась. И слава Богу, есть и другие программы. Мы хотим закончить нашу часть программы не на печальной ноте, но на счастливой ноте. Какова будет счастливая нота? Мы здесь, чтобы провозгласить Слово Иисуса Христа в песне. И семья может жить счастливо вечно. Вечно. Здорово. Итак, группа Сенека.

Мы на перекрестке евангельской музыки Америки, Gospel в Америке. Я продолжаю напоминать вам, чтобы вы писали мне и дали мне знать, кого бы вы хотели услышать, и что бы вы хотели услышать, или что вам даже не нравится. Это не значит, что у нас этого больше не будет, но, может быть, я напишу вам и скажу вам, почему вам это должно понравиться. В этом и идея. Мы хотим, чтобы вы ценили каждый вид музыки Gospel, то, что вы слышите здесь. Пишите мне по этому адресу, и у нас будут лотереи, и, может, мы пошлем вам кассету или компакт-диск с музыкой из нашей программы, программы Gospel в Америке. А сейчас группа, мне нравится их название, One by One, это означает «завоеван одним». Бог этот один. И в этой группе Клейтон Инман, Дэвид Дженкинс и Грег Шакли. Они были на телевидении Нэшвилла и даже в Белом доме. Клейтон получил 2 приза «Голубя», у Дэвида и Грега степень в церковной музыке. Так что они не просто играют, они знают, что делают. Итак, One by One.

Не стоит и говорить, что я очень горжусь, что я ведущий передачи «Gospel» в Америке. И вы только что слышали причину этого. Вот здесь исполнители «Gospel» собираются, узнают друг друга, наслаждаются музыкой друг друга и позволяют вам это услышать. Конечно, если вы напишете мне, как я и сказал, вы можете сказать нам, кого пригласить на нашу передачу. И, может быть, вы выиграете в нашей лотерее и получите компакт-диск или кассету одного из исполнителей. У меня вышел новый диск на Curb Records. Это коллекция евангельских песен, которые я исполнял за многие годы. И я хотел бы поделиться одной с вами в завершении нашей быстрой получасовой передачи. Джерри Филдинг, знаменитый аранжировщик, предложил мне идею замены духовых инструментов голосами и другими инструментами. На самом деле я не знал, понравится ли мне эффект, но это просто вызывает евангельские мурашки, когда я пою одну из этих песен. И это одна из великих песен церкви нашего времени.

0: Мне нравится, как она вылечилась от болезни сердца. Огонь прошел сквозь ее артерии, и все заторы исчезли. Это излечение по мне. Это вы увидите в сегодняшнем выпуске. Это сверхъестественно.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Привет, меня зовут Сид Рот, я журналист, исследователь невероятного. У нас в гостях Мэри Джо Клаус. Проклятие. Что такое проклятие? Как можно узнать, что на вашу жизнь наложено проклятие? Это просто что-то для устрашения, или же оно реально, и с ним можно что-то сделать? Мэри Джо, приведите несколько примеров, когда у нас могут быть подозрения, что на нашу жизнь наложено проклятие. Что при этом может происходить?
2: Если у вас хроническое заболевание, вы обратились к доктору, и вам не стало лучше, или же врачи не могут установить точный диагноз, тогда могут появиться подозрения, что на вашу жизнь наложено проклятие. Проклятие передается из поколения в поколение, потому что Слово Божие говорит, что грехи отца достигнут четвертого поколения.
0: Итак, вы утверждаете, что четыре поколения назад какой-то предок, имени которого я даже и не знаю, мог сделать что-то плохое и активировал проклятие, а я должен расплачиваться. Это несправедливо.
2: Это несправедливо, но это справедливо. Вы не должны были бы расплачиваться. Но вы платите такую цену, потому что Иисус заплатил за нас, чтобы освободить нас от проклятия.
0: Это добрая весть?
2: Да,
0: хорошо,
2: добрая.
0: Приведите еще несколько примеров.
2: Если у вас финансовые проблемы, вы зарабатываете достаточно, но в конце месяца у вас не хватает денег, чтобы оплатить счета. Это что, стечение обстоятельств?
0: Похоже, в ваших карманах дырки.
2: Правильно. Конечно, основная причина такого проклятия — это то, что вы не платите десятину. Потому что Бог говорит, если вы будете платить десятину, Он благословит вас и откроет окна небесные, и изольет на вас благословение больше, чем вы думаете.
0: А брак? Есть проклятие в браке?
2: Да. Развод передается из поколения в поколение. В определенной ситуации, когда перед вами встает угроза развода, вам необходимо понять, что Иисус хочет благословить ваш брак и разрушить проклятие. Крови Иисуса Христа достаточно для разрушения проклятия. Но мы руководствуемся привычными шаблонами. Вы можете назвать это влиянием окружения или семейным духом. Или же вы просто можете сказать, что вы продукт общества.
0: Кто-то может сказать, а вы замечали, насколько дети копируют недостатки своих родителей?
2: Правильно.
0: Чем это обусловлено? Может, тут надо копать глубже?
2: Это глубокий вопрос, потому что это дух, посланный дьяволом в попытке разрушить планы Бога относительно нашей жизни.
0: А как насчет детей, которые не сходятся с родителями? Между родителями и детьми возникает отчуждение. Может ли это быть проклятием?
2: Да. Это отчуждение семьи, когда братья и сестры ссорятся, или ребенок уходит из дому и никогда больше не контактирует с родителями. В корне этого, несомненно, мятеж. А дьявол — отец мятежа. Мятеж присутствует в нашей жизни, и против него нам нужно бороться. Я знаю это по своим родителям, например, по их семье. Когда я еду в гости к родителям, я никогда не знаю, с кем я могу говорить. С какой сестрой я могу говорить? Потому что если мама не разговаривает с сестрой Бертой или Эдит, тогда я не могу говорить ни с той, ни с другой. Даже если это будет их злить. Вот оно, семейное отчуждение. Дьявол стремится разделить семьи, посеять вражду, разъединить нас. Иисус есть любовь, а дьявол есть ненависть. И так часто нами завладевают дела этого мира и все то, что люди делают здесь. Но Бог говорит, что кровь Иисуса Христа примиряет все на небе и на земле. И я одно время не почитала своих маму и папу. И это еще один способ навести на себя проклятие, не почитать отца и мать. Почитать их — значит быть послушным, заботиться о них. быть хорошим и дружелюбным с ними.
0: Позвольте сказать, что в нашем обществе большинство детей непослушны своим родителям. Возможно, они и любят родителей, но они непослушны им. Значит, они открывают себя для проклятия, которое может остаться до четвертого поколения.
2: Правильно. Я люблю своих родителей, но я не хотела быть послушной. Я выросла на ферме, мы работали очень тяжело, и когда мне исполнилось 14 лет, у меня появился шанс уехать в город, работать там и жить проще. Мои мама и папа просили, чтобы я вернулась домой, закончила школу. Но я сказала, что я не хочу больше тяжелой жизни, хочу жить легко. Я не почитала моих родителей в свое время и страдала от последствий.
0: А как насчет зависимости?
2: Зависимость — это то же самое. Заметьте, что алкоголизм переходит от семьи к семье. На сегодняшний день редкий случай, если вы не знаете в своей семье кого-либо, кто пьет или принимает наркотики. Но если вы проследите историю вашей семьи, вы сможете обнаружить, что старый дядя Джо был алкоголиком, заядлым алкоголиком, не приносил деньги в семью, потому что алкоголизм с собой приводит бедность. Итак, зависимость — это проклятие.
0: Каким образом вы узнали о проклятии? Я имею в виду не то, что однажды вы сказали, «А может быть, и я страдаю от проклятия?»
2: Я искала ответы. Я болела и болела. И в то же время я читала в Слове Божьем, где Он говорит, что Он — Бог, что Он исцелит меня, и нет ничего невозможного для Него. Я выходила, и за меня молились. Меня мазали маслом. За меня молились руководители церкви. Я постилась и молилась сама. Я принимала вечерю Господню. Я делала все, что можно было сделать, чтобы получить исцеление в духовном мире. Также я сделала все в физическом плане. Что бы мне ни сказал врач, что бы он ни прописал, если он сказал гулять, я гуляла. Если он говорил делать зарядку, я делала.
0: Не похоже ли это на вас? Может, вы делаете все необходимое в духовном и физическом плане, и вы знаете, как выздороветь, но при этом вам не становится лучше, вы не свободны. У меня для вас добрая весть. Оставайтесь с нами. Об этом мы узнаем через минуту.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь невероятного. У нас в гостях Мэри Джо Клаус. Возможно, в вашей жизни действует проклятие. И сколько бы вы ни посещали докторов, сколько бы ни молились, кажется, ничто не действует. Мэри Джо, именно это случилось с вами. Вы сами серьезно заболели. Вы также потеряли 3 родственников. Как вы узнали о том, что действует проклятие?
1: Я истинно верила в то, что Иисус — мой исцелитель. Его силами я была исцелена.
0: Вы верили в это, но тогда вам не становилось лучше?
1: Да, мне не становилось лучше. Но я знала, что Божье Слово работает, потому что Он спас меня от греха. Я была исцелена от мигрени, когда на меня кто-то просто возложил руки. Но о мигрени я узнала позже. У меня был низкий уровень сахара в крови. У моей сестры был

сахарный диабет. Врач сказал, что если я не буду придерживаться определенной диеты, я могу закончить сахарным диабетом. И я знаю, что первое, что у тебя спросит доктор при осмотре, был ли кто-то в твоей семье болен наследственной болезнью, болезнью сердца, диабетом. И потом я подумала, ну вот, у меня низкий уровень сахара. Затем я могу стать диабетиком. Затем я стану кандидатом в сердечники, потому что у моего брата проблемы с сердцем. Но сначала у меня был низкий уровень сахара. Я не заболела диабетом, до этого не дошло, потому что, как я уже сказала, я сидела на диете и была исцелена. Просто в один день я поняла, что исцелена. Я читала Писание и знала об исцеляющей силе Иисуса. Я совсем не собиралась болеть всегда. Затем у меня появилась острая сердечная боль. Я обратилась к врачу, и он мне предложил сделать катетеризацию сердца. Я верила, что буду исцелена. И не согласилась, потому что я уже потеряла одного брата, который умер из-за болезни сердца. Потеряла сестру, которая умерла от сахарного диабета. Их лечили. Они принимали лекарства и все равно умерли. Им обоим было по 43 года. Мне тогда было 45 или 46 лет, и я немного боялась. У меня было двое детей, которых нужно было воспитать. Я начала исследовать Писание, и во Второзаконии, глава 28, я прочитала следующее. «Если ты будешь слушать глаз Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии». Я посмотрела, слово «благословенный» значит быть возвышенным, успешным, быть здоровым. Я была успешна, но не была здорова, и я хотела выяснить причину этого. Я продолжала читать. Там 14 стихов подряд говорят о благословении, что мы будем благословенными при входе и выходе во всяком деле рук твоих. Сделай тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не внизу. Я сказала, Боже, я внизу. Я под грузом сердечных проблем. Я ходила по дому и пела. Моя душа стремилась к Господу. Затем я делала что-то другое. Я читала псалмы, и потом переходила к чему-то другому. Мое сердце стремилось к Господу. Я пыталась найти себя в Писании, и мое подсознание подсказывало мне, что там скрыто больше. Я прочитала все Второзаконие. Господь со мной даже заговорил одним утром в молитве. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты читала Второзаконие 28, первые 14 стихов каждый день. Но я читала и обо всех проклятиях, до 65 стиха. А он сказал не читать эту часть, сказал, что я уже знаю обо всех этих проклятиях и что я хочу освободиться от них. И я делала это около 3 месяцев. Я чувствовала, как мне становится лучше. Раньше я могла пройти не больше четверти мили, а теперь я смогла пройти все 3, а затем и 5 миль. По почте я получила книгу от Мэрилин Хик, «Благословение и проклятие». Я никогда раньше не слышала, чтобы кто-нибудь учил это. Я просто проглотила эту книгу и нашла ответы на вопрос. Я посмотрела на одно поколение назад в нашей семье. Мой дедушка состоял в тайном обществе. А в книге сказано, что если кто-то из ваших предков состоял в тайных обществах, занимался культами, оккультными вещами, лжерелигиями, поклонялся идолам, это приносит наследственное проклятие. Это фамильный дух, который знает семью, и это демоническая сила, которая пытается разрушить всякого, потому что для каждого из нас имеется план, цель и судьба в Боге, а дьявол хочет прийти и забрать это от нас. Когда я была маленькой девочкой, я знала, что призвана проповедовать Слово Божье. Но я бежала от этого. В это время я стремилась к Богу и читала Писание, и прочитала о Неемии и Данииле. Там говорилось, что Даниил, будучи молодым, был взят в плен, но он молился и каялся в грехах Израиля, и Бог освободил его из плена. То же самое с Неемией. Он молился и каялся в грехах своих предков. Это изменило ситуацию, и случилось даже так, что враги дали Неемии денег, чтобы тот восстановил разрушенные стены. Я сказала, «Боже, ты не взираешь на лица. Ты любишь меня точно так же, как ты любил Даниила и Неемию». Таким образом, я начала разрушать наследственное проклятие.

0: проклятие. Первое, я покаялась в грехах своих предков, в злости и мятеже. Сначала я покаялась за свой мятеж по отношению к родителям и попросила Господа простить меня за то, что я непослушное дитя, что я не делала того, что мне говорили родители. Затем я прощала всех, кто меня обидел.
1: Вот что я скажу. Не упустите этот момент, потому что Мэри Джо будет молиться за вас. Дождитесь момента, когда она разрушила проклятие над болезнью ее сердца. Оставайтесь с нами.

0: Привет, я Сидрот, журналист, исследователь невероятного. У нас в гостях Мэри Джо Клаус. Мэри Джо, мы остановились на ваших предках, у которых были болезни сердца. Вам сказали, что у вас проблема с сердцем и что вы точно умрете, если пойдете за медициной. Вы не против медицины, но вы потеряли брата и сестру, которые умерли после лечения. Должно быть что-то лучше этого. И так вы разрушили проклятие над вашей жизнью. А что произошло с вашим сердцем?
1: Я чувствовала себя лучше, много ходила, и в это время у моего брата случился сердечный приступ. Ему пришлось сделать операцию на открытом сердце, и я подумала, что ж...
0: Не может быть.
1: Да, я подумала, что следующий буду я. И я начала цитировать место Писания, что я не умру, что я буду жить и свидетельствовать о делах Господних. Я попала на встречу с Полом Кейном, никогда раньше не слышала о нем. Я была одета в красное платье, и он сказал: «Женщина в красном платье, встаньте». Он сказал, что Бог хочет пройти через мои артерии с огнем прямо сейчас, точно как роторутер. Вы знаете, что такое роторутер? Им чистят трубы. И я в буквальном смысле этого слова почувствовала, как огонь начался вот здесь и пошел вниз. Я его чувствовала, как он боролся с проклятием внутри меня. Теперь я знала, что проклятие сидело в моей сонной артерии.
0: Так и умереть можно?
1: Да, огонь Божий прошел через меня. Через некоторое время я пошла и сдала все анализы. Суть в чем? Они даже сделали инъекцию под давлением. Ничего. Сказали пробежаться по беговой дорожке. Через 10 минут сказали сойти, но я ответила им, улыбаясь: «Я плачу за этот тест $2300. Думаю, я могу остаться на ней еще 5 минут, потому что мне было так приятно там находиться. У меня не было одышки. Электрокимограмма показала, что у меня нет рубцов там, где они были раньше».
0: Это чудо! Вы задумывались о том, что на вашу жизнь наложено проклятие? Самое время. Мэри Джо, вы будете молиться за людей?
1: Проклятие похоже на угнетающий дух, который хочет опустить вас и удержать. Но благословение Иисуса, Господа нашего, поднимут вас, потому что прямо сейчас, через имя и кровь Иисуса, я восстаю против заболеваний сердца. Я прошу, чтобы прямо сейчас, Отец, Ты коснулся этого человека. Пусть Твоя кровь свободно протекает по артериям и очищает загрязненные артерии. Я призываю, чтобы острая боль оставила сердце прямо сейчас во имя Иисуса. И человеку, который страдает от сахарного диабета и который принимает инсулин, я приказываю, чтобы поджелудочная железа вошла в гармонию со Словом Божьим, чтобы вы были исцелены с головы до пят. Теперь не прекращайте принимать инсулин. Вы будете знать, когда произойдет реакция на инсулин, когда Бог коснется вашего тела, когда придет исцеление. Пойдите к врачу, и пусть он отменит вам инсулин. Бог — великий врачеватель. Но сейчас мы во власти наших земных врачей. Во имя Иисуса я выступаю против аллергии, как проклятия, против болезни, которая причиняет вам головные боли и мигрень. Скажу еще что-то. Я часто встречаю людей, исцеленных даже от сколиоза.
0: Серьезно? Вы исцеляли людей с горбом на спине?
1: О, да, Сид. Летом ко мне пришла женщина. Я молилась за нее. У нее на спине был вот такой горб. Я положила на нее руку, и в прямом смысле этого слова горб стал уменьшаться. Она была вся кривая, а теперь стояла абсолютно ровно. Она не могла носить обувь на каблуках, наверное, лет 15. На следующий день она пришла на конференцию. Она была на вот таких каблуках.

руках. Она стояла ровно, как вы и я. Я даже не знала, что от сколиоза возникают проблемы с желчным пузырем и разные болезни кишечника. Каждый год я провожу конференцию на тему благословения и проклятий. При этом мы...

0: каждая болезнь, немощь, оставьте мое тело.
1: Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус.
0: А как насчет женщин, которые не могут забеременеть? Может ли это быть проклятием?
1: Да, это, несомненно, проклятие бесплодия.
0: Вы помолитесь за этих женщин?
1: Господь, до этого Ты исцелял многих женщин, за которых мы молились во многих местах, где мы служили. Отец, коснись их репродуктивной системы, и прямо сейчас я обращаюсь к яичникам, я обращаюсь к трубам, я обращаюсь к матке, я обращаюсь к репродуктивной системе, чтобы вы восстановились во имя Иисуса Христа. Я устраняю проклятие вины и стыда. Возможно, вы сделали аборт, и вы чувствуете вину и стыд. Просите Бога простить вас за грех убийства, который несет на вас проклятие. Бог верен и праведен, чтобы простить и очистить вас от всего неправедного. И Он даже не вспомнит, что вы это сделали. Он хочет, чтобы у вас были дети, чтобы они прославляли имя Иисуса Христа по всей земле.
0: Есть родители, у которых дети медленно развиваются. Помолитесь за них.
1: Это глухота и немой дух, которые были распяты вместе с телом Христа. Это можно разрушить во имя крови Иисуса Христа, потому что это проклятие. У моего внука было нарушено внимание. Я молилась за него, и Бог поднял его на небеса. У него было видение. После он сказал, что видел четырех черных мужчин, которые направлялись в его сторону, и когда они уже подходили к нему, появился Иисус Христос и исчез. И черные люди тоже исчезли. Сегодня он прекрасный студент.
0: Когда вы говорите «черные люди», вы же не имеете в виду черную кожу?
1: Я имею в виду черных демонов, мерзкие духи там в Поднебесе. Он был в Поднебесе около получаса. Он гулял с Господом.
0: Не знаю, как у вас, но во мне это вызывает чувство ревности. Я хочу прогуливаться по Поднебесью с Господом, но я хочу прогуливаться с Ним всегда, в этой жизни и тогда, когда я уйду из этой жизни. Человеку не дано другого имени, которым надлежало бы спастись. Покайтесь в своих грехах. Верьте в то, что Бог простил вам ваши грехи через кровь Иисуса Христа. И когда вам простятся ваши грехи, после того, как вы покаялись, тогда откройте свое сердце и пригласите Христа. «Я ставлю Тебя, Господи, на первое место в каждой сфере моей жизни». Дух Бога живого, пусть снизойдет на меня. Я хочу ощущать Тебя здесь, в этой жизни, и знать, что когда я умру, я пойду на небо. Это самое великое исцеление во всем мире. Но позвольте сказать вам вот что. В книге Псалмы, глава 102, написано: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благословений Его. Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои». Пусть Бог простит вам грехи ваши и исцелит все недуги ваши. Проклятия разрушены, и вы стали полноценными во имя Иисуса Христа. Передаю шалом, мир Божий.

Книга Деяний, глава 13, стих 44. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия, и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию. Послушайте, но как вы отвергаете его? Вот что вам нужно услышать. И сами себя делаете недостойными вечной жизни. То вот, мы обращаемся к язычникам». Сегодня я проповедую об этом, потому что важность происходящего здесь трудно переоценить. Павел, величайший евангелист, которого когда-либо знал мир, пришел проповедовать Иисуса Христа, распятого за грехи человечества. Вы можете быть прощены, можете обрести Божию благодать, получить Его принятие и благость в своей жизни. И Библия говорит, что иудеи не приняли Его. Послушайте эти слова. Они сами себя сделали недостойными. Я проповедую сегодня о том, что мы можем считать себя недостойными. Они сделали себя недостойными вечной жизни. Параллельно я хочу открыть Откровение, 5 главу. В 9 стихе сказано: «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Послушайте стих 12, там тысячи и тысячи тысяч поют вокруг престола Божьего. Скажите это вместе со мной: «Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство и премудрость». Это хвалебная песнь небес: «Достоин Агнец». Но вот, что было с иудеями. Павел говорит: «Вы не примете Бога, потому что вы сами делаете себя недостойными». Проблема не в грехе, проблема не в дьяволе. Сатана отошел в сторону. Иудеи сделали это, они осудили себя сами. Я полагаю, что в настоящее время мы поступаем точно так же. Мы делаем себя недостойными Божьих благословений, потому что думаем, что мы сами своими стараниями должны быть достойными. И если я все сделаю правильно, то Бог услышит и ответит на мою молитву. Друзья, даже само Писание говорит: если наше сердце нас не осуждает, то у нас есть дерзновение. Бог слышит нас. А что, если ваше сердце осуждает вас? Что, если вы считаете себя недостойными? В теле Христовом есть миллионы людей, которые не получают ответы на молитву, не обретают благости Божьей для своей жизни, потому что чувствуют, что они недостойны. Я здесь сегодня, чтобы проповедовать вам об этом. Ангелы пели на небесах: «Достоин Агнец! Достоин Агнец!» Иисус хочет, чтобы мы снова сделали Его звездой нашего шоу. В центре

Не вы, главное, достоин Агнец. Иудеи сделали себя недостойными. Я хочу дать вам библейский принцип. Они решили, что недостойны Божьей благодати. Кто-то из вас тоже думает, что недостоин. Кто-то говорит, «Бог не благословит меня, я не заслуживаю этого». Иудеи решили, что они недостойны проявления Божьего величия в их жизни. Господь положил мне на сердце сказать вам, то, что Бог хочет сделать в вашей жизни, в этой церкви и вашей семье, больше того, что вы вообще можете себе вообразить. И ваши мысли, что вы недостойны, это единственная преграда, которая может его остановить. Иудеи решили, что они недостойны. Послушайте, и это важно. Они считали, что Иисус Христос недостоин быть их искупителем и спасителем. Они не верили в его жертву. Иудеи посчитали себя недостойными, потому что считали, что Иисус недостоин быть их искупителем. Как прекрасно, что мы можем собираться здесь, в этом прекрасном здании, можем поклоняться Богу, потому что достоин Агнец. Вы должны помочь мне проповедовать это послание. Вы еще не знаете, но не успеет закончиться проповедь, как проповедовать будете вы. Бог пошлет свое величайшее благословение на вашу семью, потому что достоин Агнец. Да, ты не знаешь нашу семью. Хватит осуждать себя, считая недостойными. Если вы сможете переключить фокус себя на достоин Агнец, тогда потекут благословения. Это основано не на ваших поступках, а на достоин Агнец. Чудеса будут происходить не потому, что в доме есть человек с известным именем, но исцеления будут происходить, потому что Агнец заслужил чудеса и исцеления. Он искупил людей своими ранами. Он достоин, чтобы у нас была растущая, сильная церковь. Ангелы на небесах поют новую песню. Достоин Агнец. А мы на земле все еще крутим старую пластинку. Мы, христиане, недостойны. Это старая песня. Я недостоин. Я недостоин. Я недостоин. Смирение — это не самоуничижение. Смирение — это возвеличивание Иисуса. Вы можете целый день унижать себя, но это не принесет благословения. Вы можете изводить себя день и ночь, и это ничего не даст. Но когда вы скажете «достоин Агнец», вы приняли то, что сказано в Откровении 5. Два действия произошло. Когда люди начали говорить «достоин Агнец», «достоин Агнец», Библия говорит, что была запечатанная книга, которую нельзя было открыть, но связанная стала развязываться, и закрытая стала открываться. Другими словами, когда вы начинаете произносить «достоин Агнец», Бог начинает открывать закрытое. И это не основано на вашем благочестии или достоинстве, но когда вы получите откровение, что достоин Агнец, Бог откроет, Он развяжет связанное и закрытое. И все потому, что Агнец достоин. Ни дьявол и ни грех останавливают ваше благословение. Мы изводим себя, но это не привлекает Божьего внимания. Божье внимание привлекает, когда вы говорите «достоин Агнец», «достоин Агнец», «достоин Агнец». Любой в этом зале может вспоминать что-то о себе. Свои мысли, свои слова, свои дела, которые могут мучить вас, но это не привлекает Божьего внимания. Он просто ждет. И в тот момент, когда вы поднимаетесь и говорите, «Мое поклонение не основано на мне, оно основано на достоин Агнец»,
На этой неделе мне не все удалось, но я подниму омытые кровью руки и провозглашу: достоин Агнец, который был заклан. Давайте все сделаем это сейчас.

сейчас. Откройте уста и пойте новую песню небес. Вместо старой песни «Недостоин». Воскликните «Достоин Агнец». Вы можете лучше. Воскликните «Достоин Агнец». Перестаньте жалеть себя. Встаньте и воскликните «Достоин Агнец». Бог сделает то, чего вы не могли представить, потому что Бог спасет вашу семью, потому что Бог благословит ваш дом, потому что Бог даст вам хорошую машину, потому что. И дело не в вас. Все это Он. Прославьте Его. Вы все это получаете, потому что не нужно уговаривать меня поклоняться. Когда вы начинаете поклоняться, Бог отпускает то, что было связано. Когда вы говорите «Достоин Агнец», Он начинает открывать то, что было закрыто. Послушайте, если мы невнимательны, дьявол берет наши дары и таланты, наши ценные качества и превращает их в ничто. Я думал об этом. Скажем, вы искренни и чувствительны к греху. Мы так воспитаны. Я благодарю Бога за то, как нас воспитали. Нас учили держаться подальше от греха. У нас был страх Божий. Но вот что может произойти, если вы невнимательны. Когда вы не бодрствуете, то дьявол атакует вашу чувствительность в ответственность. И вы свыкаетесь с мыслью, что это ваши стандарты. И вы придерживаетесь их, считая, что эти стандарты делают вас недостойными принятия Божьего благословения и благости. Но это неверно. Когда я был ребенком, мне многое было нельзя. Вы замечали, что некоторым людям не удается сделать и половины правильного? И все равно они говорят: «Я достоин». Они слышат о крови Иисуса, о Его жертве, о благодати Божией. Они принимают это послание и говорят: «Достоин Агнец». И Бог делает так, что благословения потоком текут и на тех, кто говорил: «Я не заслужил, на этой неделе я не сделал все правильно». Иудеям была предложена Божья благость и благодать, но они сказали, что считают себя недостойными. И это ушло от них и пришло к язычникам. Убегайте от этой религии, которая говорит: «Только от меня зависит, насколько я достоин». Послушайте меня, родители. Дьявол бьет вас осуждением и виной за совершенные ошибки. Может быть, у вас в прошлом были проблемы, и теперь ваши дети подвержены тому же. И когда вы молитесь, то вам кажется, что у вас на это нет права, потому что вы не считаете себя достойными. Но дело не в вас или в ваших делах. Дело в том, что когда я молюсь и прошу Бога спасти, освободить, использовать, помазать и благословить моих детей, я делаю это не потому, что я уже давно христианин. Я прошу не потому, что верю, что живу достаточно свято, чтобы все это заслужить. Я говорю это потому, что достоин Агнец. Агнец достоин. Кровь, пролитая им, достойна, чтобы дать благословение для моей семьи. И когда вы начинаете понимать, что Агнец достоин, тогда это проникает в вашу жизнь. Ваши стандарты и убеждения не заботят Бога. Бог отвечает на веру, которая говорит: «Достоин Агнец». Маленький мальчик зашел в кондитерскую. Он был бедным и был одет в грязную рваную одежду.
И вот он смотрит на коробку с конфетами. Хозяин магазина увидел мальчика и сжалился над ним. Он говорит: «Сынок, протяни руку и возьми столько, сколько сможешь. Бери». А мальчик продолжал смотреть. Хозяин снова сказал: «Ты слышал? Опусти руку, и все конфеты, которые поместятся в твоей руке, можешь взять бесплатно». А мальчик продолжает смотреть. Хозяин не выдержал и своей рукой зачерпнул большую горсть конфет. Мальчик улыбнулся и протянул свои ручки. А потом сказал хозяину: «Ваша рука больше моей». И я скажу вам, что рука Иисуса больше вашей. Дело не в том, что могут сделать ваши руки. Возьмите то, что Он дает своими пробитыми на Голгофе руками, и скажите: «Достоин Агнец». Когда вас обзывают и ненавидят, просто скажите: «Достоин Агнец». Ты этого не заслуживаешь. Почему все тебе? «Достоин Агнец». Я никому не позволю давить на меня из-за того, что я благословен. Все, что я могу сказать, «Достоин Агнец». Я сам не достоин проповедовать здесь. Я слышал, Бог так благословил тебя. Вы встречали таких людей? Смотрите на них, и пусть это будет вашим ответом: «Достоин Агнец». Отказывайтесь считать себя недостойными. Вас ждет повышение. Вы считаете себя недостойным? Просто скажите: «Агнец заслуживает этого повышения, и я приму его во славу Агнца». «Достоин Агнец». Я не заслуживаю, но Он – да. Как ты это получил? «Достоин Агнец». Давайте удалим стеснение и на все, что у нас есть, скажем: «Достоин Агнец». Посмотрите на соседа и скажите: «Тебе пришло время петь новую песню». Вы готовы немного попеть? Эта церковь вырастет, потому что... Я буду восклицать и радоваться, потому что... Я не буду извиняться за свои благословения, за помазание или благоволение Божие в моей жизни, потому что... Повернитесь к кому-то и скажите: «Иисус заплатил за это». Я почти закончил. Послушайте меня. Был единственный раз, когда Иисус остановил поклонение, остановил и запретил его. Единственный раз во всей Библии. В тот момент... Там была неправильная мотивация поклонения. Библия говорит, что ученики ушли, вернулись и поклонились, радуясь. Они поклонялись и радовались, говоря, что даже бесы повинуются нам об имени Твоем. Но Иисус запретил им и сказал: «Не радуйтесь, замолкните, вы радуетесь не тому». Послушайте. Вы смотрите с точки зрения того, что вы можете сделать для меня. А я негодую, когда вы поклоняетесь из-за чего-то хорошего, что вы сделали для меня. Поклонение не строится на том, что вы сделали для меня. Лучше радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах. Поклонение строится на том, что я сделал для вас. Достоин... Ведь если мы будем восклицать о том, что мы делаем для Него, то все равно будут хорошие и плохие дни. Будет то радость, то грусть, то подъем, то спад. Но если мы будем восклицать «Достоин Агнец», который вчера, сегодня и вовеки тот же, тогда мы будем восклицать, что бы ни происходило в нашей жизни и с чем бы мы ни сталкивались. Поднимите руки и кричите: «Достоин Агнец». Пусть ваша вера не будет в вашей вере.
Пусть ваша надежда не будет вашей надежде. Скажите: «Достоин Агнец». Израильтяне увидели великанов в обетованной земле. Писание говорит, что они мерили врага по себе. Вот проблема. Мы как саранча. Не мерьте свои проблемы, своих врагов по себе, а мерьте их по Богу. Скажите: «Достоин Агнец, он может убрать этих великанов». Правда? Вы шутите? Поставьте моего Бога против самого огромного великана в аду и смотрите, как он будет обезглавлен. «Достоин Агнец». Так и будет. Потому что кровь достойна. Потому что имя достойно. Потому что раны достойны. Перестаньте думать, что вы должны быть совершенны. Перестаньте думать, что вы должны быть безупречны. Все зависит не от вас, а от Него. Я не заслуживаю. Дело не в ваших заслугах. Дело в Его достоинстве. Поэтому на небесах и поют: «Мы недостойны быть здесь, но достоин Агнец». Вопрос не в том, достоин ли я. Вопрос в том, достоин ли он. Вот что я хочу сказать в заключении. Примите в свой дух то, о чем я проповедую. Получите откровение из проповеди и перестаньте судить себя и считать недостойными. Я знаю, что Бог призвал меня заниматься этим делом, но я не смогу исполнить это, ведь я совсем недостоин. Вы только что отвергли то, что сделала на земле кровь Иисуса Христа. Она покрыла вас. Он вменил вам свою праведность. Он взял все ваши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Все они легли на Иисуса, а вас Он покрыл своей праведностью. Перестаньте считать себя недостойными. Кто-то из вас, придя сегодня в церковь, может еле-еле сказать «Аминь», потому что вы всю неделю боролись и суетились. Перестаньте считать себя недостойными. Агнец достоин? Вы чувствуете себя недуховными, потому что на вас обрушился ад, но Агнец достоин. Если вы начнете возвеличивать Агнца, то Божье внимание будет приковано к вам. И сегодня мы собрались здесь, чтобы восклицать. Наше послание: «Достоин Агнец». Я освобождаю вас во имя Иисуса от вины, осуждения, неудач. Кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего, который забрал ваши грехи, вы больше не должны быть в рабстве. Через Его кровь и провозглашение достоинства Агнца все, что было закрыто, двери, которые были закрыты, возможности, которые были закрыты, откроются, когда вы начнете провозглашать: «Достоин Агнец». Он достоин. Все, что было связано, запечатано, ограничено, высвобождается, когда вы начинаете провозглашать силу и кровь Агнца. Достоин Агнец Божий. Он открывает, и Он высвобождает, когда вы провозглашаете «Достоин Агнец». Господь вложил в мое сердце сказать вам это. Он сказал, что хочет сделать чудо. То, что за пределами вашего воображения. Если только вы не будете считать себя недостойными. В эти заключительные минуты я хочу помолиться с вами. Я верю, возможно, многие телезрители мешали Богу сделать желаемое, считая себя недостойными, как я сегодня проповедовал. Но Бог видит вас другими. Он видит вас через кровь, через «Достоин Агнец Божий». Враг постоянно говорит вам, что вы недостойны, что Бог никогда не благословит вас, не даст вам большего успеха в жизни, потому что вы этого недостойны.
но просто напомните ему: достоин Агнец. Не считайте себя недостойными. Он заплатил за вас огромную цену на Голгофе. Возможно, вы никогда не приглашали Иисуса в свое сердце. Там, где вы находитесь, молитесь со мной этой молитвой. Скажите: Господь Иисус, я верю в жертву, которую ты принес на кресте, когда пролил свою кровь. Сегодня я отдаю тебе свою

жизнь. Я отдаю тебе все. Я восклицаю: достоин Агнец, который был заклан. Я воздаю ему всю славу, честь и хвалу. Просто скажите эти слова: контролируй мою жизнь, мою семью, каждую сферу моей жизни. Я призываю кровь Иисуса и его благословение, его прощение и его благодать в мою жизнь. Во имя Иисуса. Аминь.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся, мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Итак, сегодня у нас урок номер 5. Я буду говорить на тему, исполняя поручение. То же самое поручение. В этой передаче я буду не такой серьезной. Я открою ее историей о льве и львице. Я узнала о львицах кое-что новое. Вы знаете о том, что львицы на самом деле владеют землей? Они владеют площадью Прайда. И это группа родственников. Сестры, двоюродные сестры, тети, матери, дочери, бабушки. Они удерживают территорию, на которой они охотятся и где проходят границы. А львы борются за право властвовать над прайдом львиц, которые удерживают территорию. Главная цель львиц – защитить детенышей. Из-за львиц между львами происходит борьба. И львицы выясняют, кто из них сильнейший. Львица решает, когда создать пару. Не львы решают, а львица говорит: «Хорошо, давай займемся этим». Лев подходит, но львица отказывает ему, если считает, что ее детеныши не будут в безопасности. Львицы хотят убедиться в том, что этот лев сильнейший, что он будет защищать детенышей, защищать территорию от львов-отшельников. Есть бродячие львы, а есть львы-альфа-самцы. Львы борются друг за другом за то изобилие, которое есть в прайде. Вы помните тот пример, когда львицы принесли добычу льву? Если это маленький прайд, там лев один. Или это может быть группа родственников-братьев. Их может быть 2-3, и они бросают вызов правящему льву. Если он недостаточно силен, чтобы их победить, они его убивают. Они его убивают или выгоняют. Иногда они даже убивают какого-то молодого льва в прайде. Львицы стремятся к тому, чтобы для их детенышей не было опасности. Их главная забота – детеныши. Львицы заботятся о сохранении наследия, земли, владения, территории. Львы приходят и уходят. Они держатся в главной позиции 2-3 года. Очевидно, что Иисус не такой. Иисус не на 2-3 года, Он навечно, навсегда. Ну, в общем, вот такая история. Львы даже не представляют себе жизни без львиц. Потому что львицы приносят им все блага и приобретения. Львы никогда не окружают себя жалкими, слабыми, болезненными, пассивными львицами. Потому что они понимают, чем сильнее львица, тем больше наследия и тем больше территория, которую они удерживают. Поэтому львы окружают себя самыми сильными львицами. На самом деле лев понимает, что имея рядом с собой сильных, эффектных, потрясающих львиц, он сам выглядит лучше. Итак, главная цель льва – утвердиться в силе. Чтобы утвердиться в своей силе, лев не доминирует над другими львицами. Чтобы утвердиться в силе,

стиле он доминирует над другими львами. Он борется и побеждает более слабых самцов. Он не доминирует над более слабыми самками. Он понимает, у львиц не слабость, а другая сила. Так что это другая динамика, нежели мы могли бы подумать. Нет никакого смысла доминировать, когда ты уже выиграл. Когда ты открыто проявляешь, кто ты такой и на что ты способен. И я думаю, что Иисус смотрит на нас точно так же. Нам нет никакого смысла доминировать, когда Он властно поверг позору нашего врага, который прежде господствовал над нами. Иисус открыто и полностью лишил его власти. Всем нам нужно понимать важность пребывания под покровом этой силы, этого обеспечения, этого лидерства. И когда вы знаете, что кто-то готов отдать свою жизнь ради того, чтобы защитить вас, чтобы быть вместе с вами, тогда ему нет никакого смысла доминировать над вами, потому что вы и так подчиняетесь тому, кто, как вы знаете, защищает вас. И он сделает все, чтобы защитить вашу жизнь, потому что между вами есть связь, есть отношения. Итак, львы и львицы делят жизнь вместе. На африканских равнинах нет места межполовой конкуренции. Однако разница между полами есть. Интересно то, что лев и львица — это единственные сексуально-диморфные существа. Для того, чтобы вы подумали, что я такая умная, мне надо было посмотреть справочную литературу. Диморфные — «ди» значит «два», то есть два фактора, обозначающие их пол. Оказавшись на африканской равнине, увидев двух жирафов, вы сможете легко определить, кто из них самец, а кто самка. Но, например, леопарды выглядят совершенно одинаково. Подойдя поближе, можно увидеть, что самка несколько меньше. То же самое относится и к гепардам. Но у львов существенная разница, и сразу понятно, кто самец, а кто самка. Потому что у льва есть грива, и этой гривой он заявляет, кто он такой. У львицы нет гривы, и этим отсутствием гривы она заявляет, кто она такая. Так что нам необходимо понимать, Бог не пытается смешать полы. Он говорит, радуйтесь разнице между ними. Поскольку у льва есть такое явное отличие, он плохой охотник, ведь его видно отовсюду. Он никак не может замаскироваться. А поскольку львица не выделяется, она отличная охотница. Она подкрадывается незаметно и может скрыться даже на открытой местности. И я думаю, мы живем в такие времена, когда Бог скрывает женщин на открытой местности. Мы проникаем незаметно и в свое время проявляемся. О синхронизации мы поговорим позже, на следующем занятии. Но львицы просто удивительные и потрясающие. Когда я была на африканской равнине, наши проводники сказали, что возникла проблема. Появились два бродячих льва. Они не были в прайде, но объединились. Они не были братьями, но действовали вместе. Убивали других самцов и убивали добычи больше, чем могли съесть. При этом они никого не подпускали к убитой ими добыче. Они охраняли, к примеру, убитых жирафов до тех пор, пока они не начинали разлагаться. И тогда приходили гиены и питались. Но львицы и детеныши не могли есть. Наших проводников ужаснули эти события. Как видите, прибавление женщин приносит здоровье. Недостаточно убить много добычи. Необходимо, чтобы всем досталась своя часть. Львицы в первую очередь отдают часть добычи льву. Но также они заботятся о том, чтобы пищу получил и каждый детеныш. Когда я размышляла о различиях между полами, мне попалась замечательная книга архиепископа Десмонда Туту. Я не помню, как называлась книга. Кажется, «Веруй». Его глубокие наблюдения за межрасовыми различиями в Южной Африке позволяют лучше понять межполовые различия, которые имеются в теле Христа. Я стала читать его размышления, и мне встретился прекрасный комментарий, в котором писатель говорит, «Различия предназначены не для того, чтобы разделять, не для того, чтобы порождать отчуждение. Мы разные именно для того, чтобы осознать нашу нужду друг в друге. Для того, чтобы сказать, ты нужен или нужна мне, требуется здоровая женщина или здоровый мужчина». Нездорово для мужчин говорить «мне не нужны женщины», и нездорово для женщин говорить «мне не нужны мужчины». Это нездорово. Здоровые львы и львицы, здоровые мужчины и женщины понимают, что преуспевать они могут только вместе. Да, отдельно друг от друга мы можем выжить. Но нам нужно не выживание, а динамика преуспевания в нашей жизни и в наследии, которое мы порождаем. Нам нужно признать нужду друг в друге и признать силу друг друга. Альфа-лев прячет свои слабости,
Бродячие львы убивают всех сильных с тем, чтобы доминировать.

Если вы истинный лидер, вы не чувствуете нужды доминировать. Вы будете наделять силой других. Иисус наделяет нас силой. А для того, чтобы наделять силой и окружать себя сильными людьми, требуется благородство. Слабые лидеры, не понимающие, что они строят, окружают себя людьми, над которыми они могут доминировать. Но нам нужно правильно соединять всю динамику вместе. И знаете, это было интересно. Я говорила вам о том, как я сказала, что не пол определяет достоинство человека, а его добродетели. Вы помните, я говорила о лидерстве, и удивительно, как это перешло в вопрос о подчинении. Это сразу перешло на тему. Вы хотите сказать, что не должны подчиняться мужу? Раздумайте, что более добродетельны, чем он. Разве я сказала муж? Разве я сказала брак? И мне надо спросить, почему каждый раз, когда затрагивается тема силы женщин, сразу возникает вопрос о подчинении? Почему? Я имею в виду, почему же? У кого-нибудь еще уже был опыт в подобном? Так как люди часто говорят об этом в социальной сети Facebook, тема все время переходит на вопрос о подчинении. Давайте разберемся, что такое подчинение. Подчинение. Подлодка. Что значит подлодка? Под водой. А что значит подчинение? Под поручением, под задачей. В жизни много поручений и задач. И в разные времена задачи и роли различны. Когда я была незамужней, моя задача отличалась от той, которая появилась у меня, когда я вступила в брак. Когда я стала матерью, моя роль в жизни изменилась. А сейчас у меня другая родительская функция. Я бабушка. У меня разные задачи. Но я все время остаюсь родительницей. Правильно? Я всегда буду родительницей, всегда буду матерью. Однако задача родительской функции меняется. Ты переходишь от обеспечения к воспитанию. Родительская функция изменяется. И нам необходимы поручения для нашей жизни. Поручения для наших браков. Поручения для наших детей. Поручения, которые есть для нас у Бога. Наше с Джоном поручение — воспитывать сыновей, чтобы они чтили Бога. Слушали своих родителей, почитали власти, чтобы они научились сочувствовать другим, оказывали честь женщинам. Не могу сказать вам, сколько раз я говорила своим детям, сидя на служении. Нет, это неправильно, поговорим об этом дома. Потому что у меня поручение, чтобы мои мальчики почитали женщин. И ничто в жизни не может преуменьшить значение любви к женщинам. В нашем поручении есть мой вклад и его, а также других людей. Мы хотим, чтобы в нашем поручении принимали участие другие люди. Пусть вокруг нас будут умные люди, потому что мы не всегда так уж умны. Так что пусть участвуют и другие люди. В конечном итоге ответственность будет нести Джон, но с его стороны было бы глупо не привлекать в исполнение поручения свою семью. Я думаю, что суть нашего поручения изложена во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 19 и 20 стихах. Если вы хотите изложить свое поручение, то это самый лучший стих. Тут говорится, «Бог примирил с собой мир через Мессию, дав людям возможность все начать сначала, предложив им прощение грехов. Бог дал нам, вам и мне, это поручение, дал нам задачу говорить всем о том, что Он делает. Мы представители Христа. Вы слышите, все время повторяется фраза, что Он делает, что Он делает. Не то, что они могут сделать, а что Он делает». Мы представители Христа. Бог использует нас, вас и меня, убеждать мужчин и женщин, оставить свои различия и войти в Божью работу по налаживанию отношений между ними. Цель Бога — улаживание отношений между всеми людьми. Мы посланники. Мы больше уже не должны представлять людям то, что мы думаем. Нам необходимо представлять то, что делает Бог. Нам надо оставить свои мнения. Я не могу представить себе лучшего поручения, чем быть Божьим представителем. Я не могу представить большей чести. Когда я лечу на самолете, я думаю, что я опять делаю? Когда я езжу, говорю ли я людям о любви Божьей? На самом деле, я говорю людям о том, какой Бог потрясающий. Я говорю им, что у Него есть невероятный план. Это даже не кажется обычным. Но когда начинаешь участвовать в том, что делает Бог, это захватывает. Это настоящее приключение.

Так что возникает вопрос, мы говорим людям о том, что делает Бог, или же слишком заняты тем, что они могут или чего не могут делать? Потому что когда вы говорите им, что они могут и чего не могут делать, это становится очень-очень пугающим. Вам нельзя говорить людям, что они не могут сделать то, что говорит им Бог, потому что тогда они начинают сомневаться в Боге. Почему нам надо быть осторожными и не подвергать сомнению то, что говорит Бог? Он дает нам поручение убеждать мужчин и женщин оставить свои различия, чего бы это ни касалось, раскола в церкви или брака. Это может быть что-то близкое и интимное, такое как брак. И также это может быть что-то такое, далеко простирающееся, как служение народам. Но Бог говорит нам убеждать людей. Как мы проповедуем Евангелие, убедительно или влиятельно? Или неубедительно и налагая ограничения? Не могу сказать вам, сколько раз я летела на самолете. Люди спрашивали меня, что я делаю, и я отвечала им. Езжу, чтобы проповедовать Евангелие и придавать ценность женщинам. И они не могли усвоить, что христианство придает ценность женщинам, так как раньше слышали что-то неубедительное и налагающее ограничения. «О, Иисус пришел, чтобы простить вас и дать вам новый шанс. Но знаете что? Он не сможет сделать это, пока вы не...» Кто в это поверит? Человек скажет... Вы не убедили меня в том, что сами свободны, потому что вы не можете мне помочь. Хорошо, давайте за одну минуту разберем третью главу послания к Тимофею с 1 по 10 стих. Шучу, на это потребуется чуть больше времени. Лидерство в церкви. Вот как начинается это место Писания. Если кто-либо желает быть лидером в церкви, здесь сказано «кто-либо», «любой человек». Я читаю в этом переводе, но, по крайней мере, еще в трех других сказано. Если кто-либо желает быть лидером в церкви. Хорошо, но есть предварительные условия. Вот эти предварительные условия. Лидер должен пользоваться хорошей репутацией, быть верным своей жене. Могут спросить, ну и как женщина может быть верна в своей жене? В другом переводе говорится «одной жены муж». В те времена мужчины имели более одной жены, и в церкви не желали, чтобы многоженцы становились лидерами. Женщинам этого говорить было не надо, потому что женщины не выходили замуж за нескольких мужей. А иначе это было бы немалым испытанием. Так вот, он говорит, быть выдержанным и собранным, простым и гостеприимным. Он должен быть рассудительным и непристрастным к вину, не бесцеремонным, а кротким. Должен быть необидчивым, не падким до денег. Он должен хорошо управлять своими делами, хорошо воспитывать своих детей и быть у них в почтении. Потому что если кто не способен справиться со своими личными вопросами, как он сможет заботиться о Церкви Божьей? Он не должен быть новообращенным, чтобы высокое положение не вскружило ему голову, и дьявол не уловил его. У внешних он должен пользоваться хорошей репутацией, чтобы дьявол не смог заманить его в ловушку. То же относится и к тем, кто хочет быть служителем в церкви. Они должны быть серьезными, не обманщики, не пьяницы, не корыстолюбивы. Они должны испытывать благоговение перед тайной верой, не использовать свою позицию для властолюбия. Надлежит их прежде испытать, если пройдут испытания, ставить служение. И дальше говорится, не должно делать исключений для женщин, те же самые требования. Зачем выдвигать женщинам требования, если они не могут стать лидерами? Когда мы поступаем на работу, там есть требования, и мы не говорим, это только для мужчин. Нас принимают на основании того, отвечаем мы требованиям или нет. Если вы не отвечаете им, и вы не отвечаете им, и вы мужчина, вы не получаете работу. Если отвечаете, и вы женщина, то получаете. Писание продолжает. Они должны быть серьезными, надежными, не сплетники, не пьяницы. Служители в церкви должны быть верны своим супругам, внимательны к детям, прилежны в управлении своими делами. Те, кто делает это дело служения, это значит, что они что-то делают, так ведь? Будут иметь великую честь, прославляя веру в Иисуса Христа. Вот что происходит. Бог говорит нам всем войти в это. Вопрос, для чего Бог дал владычество и мужчинам, и женщинам, если хотел, чтобы женщины были в подчинении? Верим ли мы в то, что искупление дано равно всем? Или мы верим в то, что искупление дано мужчинам, а женщинам только через рождение детей? Я серьезно, нам надо ответить на эти вопросы. Наш друг, архиепископ Десмонд Туту, сказал, «Есть люди, которые отвергают расизм по признаку, с которым люди ничего не могут сделать, по цвету кожи, но в то же время принимают другой вид расизма по признаку, с которым люди ничего не могут сделать, по их полу».
Мы все не приемлем расизм по цвету кожи, но с расизмом по половому признаку должно быть то же самое. Не знаю, слышали ли вы такое выражение. Женщина была сотворена последней.

Так говорит Библия. В третьей главе послания к римлянам есть место, уравнивающее всех. Все согрешили. Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Мы были оправданы даром, чтобы мы могли свободно двигаться, свободно жить, свободно служить. Знаете что? Многие из нас не желали становиться лидерами и стали ими случайно. Вы лидер не потому, что сказали людям следовать за вами. Иногда люди следуют за вами тогда, когда вы не просите их об этом. Но если люди следуют за вами, то вам необходимо быть хорошим лидером. Вам надо быть лидером согласно требованиям Писания и не дисквалифицировать себя по половому признаку. Главное требование – это добродетель в вашей жизни. Честно говоря, люди наблюдают за нами. Они наблюдают за нами. Если у вас заметная позиция, вы лидер. Недавно были дебаты на Фейсбуке. Там была одна очень интересная девушка, у нее классное фото в профиле, и она спросила: «Так вы говорите, жена пастора не лидер?» Ей ответили: «Никакой она не лидер, просто ей оказана честь поддерживать своего мужа». Извините, но мы говорили, что люди в системе поддержки лидеры, верно? Я хочу, чтобы в церкви были лидеры, которые оказывают поддержку. Я хочу, чтобы лидеры были опорой в церкви. Если люди замечают жену пастора, если она пример, тогда она является лидером благодаря своему примеру. Вот что говорит Павел. Не углубляйтесь в эти различия между мужчинами и женщинами. Ни мужчина, ни женщина не могут справиться в одиночку и заявить о своем приоритете. Мужчина был сотворен первым, как сияющее прекрасное отражение Божье. Это правда. А женщина – это отражение своего главы, мужа. Вначале женщина была создана из мужчины. Правда. Но с тех пор каждый мужчина рождается от женщины. Раз все от Бога, давайте оставим эти споры на тему, кто первый. Раньше велись эти дискуссии, но почему бы нам не продвинуться дальше? Мне очень нравится вторая глава послания к филиппийцам. Павел трудился, трудился и трудился. И вот что он говорит. Если вы получили хоть что-то благодаря следованию за Христом, если Его любовь, любовь, которую мы испытали, хоть как-то изменила вашу жизнь, если общение Духа что-то значит для вас, если у вас есть милосердие и сострадание, то окажите мне милость. Будьте в согласии друг с другом. Любите друг друга. Будьте друзьями в Духе. Не расталкивайте других локтями и не пробирайтесь изо всех сил наверх. Отойдите в сторону и пропустите вперед других. Не думайте только о своей выгоде. Забудьте о себе настолько, чтобы протянуть руку помощи. Будем заканчивать, потому что у меня осталось 30 секунд. Брак — это не борьба за власть, а союз во власти. Хорошие лидеры не скрывают своих слабостей. Наши различия подчеркивают нашу нужду друг в друге. Бог соединяет мужчин и женщин вместе, и это союз удивительный, могущественный и убедительный. Все согрешили и лишены славы Божьей. Точка. Бог не ищет, на кого возложить вину. Он возложил всю вину на Иисуса. Иисус забрал ее полностью и понес на себе вместо нас. Мужчины и женщины одинаково искуплены. Только один Бог достоин поклонения. Мы не должны поклоняться своему полу. Обожествление женщины – нездоровый ответ на патриархальные взгляды. Нам нужно прославлять имя Божье. Оба пола – союзники и хранители, а не враги и стражники. Не углубляйтесь в различия между мужчинами и женщинами, потому что все от Бога. Давайте будем женщинами, которые проявляют это в своей жизни. Давайте следить за тем, как мы говорим друг с другом. Давайте не будем высмеивать и унижать мужчин в своих шутках. Давайте следить за тем, чтобы на нас не действовала информация по обожествлению женщин. Я сейчас говорю не о рекламе бритв для женщин, я имею в виду гнев. Потому что гнев в ответ на неправильное обращение обесценивает наше поклонение. Давайте будем женщинами, которые делают это хорошо. Согласны? Потрясающе.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: В этом выпуске программы «Место встречи. Иерусалим». Президент Трамп завершает свой визит в Китай, а Израиль и Ливан возобновляют мирные переговоры в Вашингтоне. Также протесты в Нью-Йорке и готовящийся иск со стороны Израиля против газеты «Нью-Йорк Таймс». Анализ от Гордона Чанга и Джонатана Кондрикуса. И еще последние новости об Алии после войны и уличные торжества в Иерусалиме. Все это и многое другое в этом выпуске программы «Место встречи – Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи – Иерусалим». С вами Джули Стал.
1: И Джошуа Свонсон.
0: Трамп завершил свой визит в Пекин, пока Израиль и Ливан продолжают переговоры в Вашингтоне. Тем временем в Газе Израилю, возможно, придется самостоятельно разоружить Хамас.
1: В Иерусалиме израильтяне отмечали годовщину воссоединения Иерусалима. В то же время в СМИ разгорается битва за Израиль с участием одной из самых известных американских газет. Вот последние новости об этом и многом другом.
0: Сегодня в Вашингтоне должен начаться третий раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Они возобновляются незадолго до истечения срока перемирия. Впервые в состав делегации войдут военные. Это происходит на фоне ударов беспилотников Хизбаллы по израильским военным и гражданским, а также ударов Цахала по оружейным складам и инфраструктуре Хизбаллы на юге Ливана. А в Газе перемирие не приносит результатов. Хамас восстанавливает контроль над некоторыми районами.
1: На территориях, которые по-прежнему контролирует Хамас, он обдирает на улицах людей, с которых уже нечего взять.
0: Во время визита в Иерусалим генеральный директор Совета по вопросам мира добавил, что если ничего не изменится, у жителей Газы не будет никаких перспектив.
1: Вы можете накормить людей, построить дома, дороги, но если вы не дадите им перспектив, вы улучшите все только на один день. Вы не измените ничью жизнь.
0: В прошлом году Трамп назначил Младенова дипломатом, курирующим соглашение о прекращении огня в Газе.
1: Спустя 7 месяцев после прекращения огня дверь в будущее Газы по-прежнему закрыта. Это не то, что было обещано палестинцам, и это не то, чего они заслуживают. И это не дает Израилю безопасного будущего.
0: Хамас по-прежнему может существовать как политическая партия, но не военная сила.
1: Недопустимо, чтобы наряду с переходной палестинской администрацией

0: существовали вооруженные группировки, обладающие собственным военным командованием, арсеналами и сетями туннелей.
1: Посол Хакоби ранее заявил, что Израилю, возможно, придется разоружить Хамас самостоятельно. В Кнессете на этой неделе парламентарии всего мира пообещали признать Иерусалим столицей Израиля в преддверии празднования Дня Иерусалима. На встрече присутствовали чиновники из США, Японии, Австралии, а также стран Европы и Африки. Также присутствовали послы Гватемалы, Парагвая, Малави, Аргентины, Панамы и Фиджи. День Иерусалима официально начинается с заходом солнца в четверг и отмечает 59-ю годовщину воссоединения города под контролем Израиля в ходе шестидневной войны 1967 года. Знаменитое шествие с флагами по городу в четверг пройдет по следам солдат Цахала в 1967 году, через старый год к стене плача. Джули Стал, новости CBN, Иерусалим.
0: Правительство Израиля собирается подать иск против газеты «Нью-Йорк Таймс». Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля осудили эту статью как одну из самых омерзительных, лживых публикаций, когда-либо появившихся в современной прессе в адрес Израиля. На страницах газеты заявили о широко распространенных злоупотреблениях в отношении палестинских заключенных, в том числе об обвинениях в сексуальном насилии с использованием специально обученных собак. Представитель «Нью-Йорк Таймс» отверг обвинения Израиля, назвав их безосновательными и частью избитого политического сценария. Этот скандал вызвал возмущение среди сторонников Израиля в Соединенных Штатах.
1: Мы уже сталкивались с отрицанием событий 7 октября со стороны «Нью-Йорк Таймс». И сегодня мы призываем их опровергнуть это.
0: Демонстранты собрались у здания штаб-квартиры газеты «Нью-Йорк Таймс», обвинив издание в распространении ложной информации об Израиле. Они распространяют клевету, которая с научной точки зрения просто невозможна. Собаки не насилуют людей. А вот Хамас, да. Газета «Нью-Йорк Таймс» преуменьшала значение гитлеровской пропаганды и его убийств евреев в 1930-х, 40-х и 50-х годах. И сейчас они делают это снова. Тем временем десятки тысяч человек собрались на празднование Дня Иерусалима, посвященного воссоединению города после шестидневной войны. В рамках праздника прошло ежегодное шествие с флагами по старому городу. При этом силы безопасности находились в состоянии повышенной боевой готовности. Министр нацбезопасности Бен-Гвир посетил Храмовую гору в четверг утром и выступил с заявлением на одном из самых спорных религиозных объектов в мире. В этом году Рамадан прошел как никогда спокойно. И это все благодаря одному. Храмовая гора наша. За пределами Израиля в Персидском заливе продолжают меняться союзнические отношения. Премьер-министр Нетаньяху сообщил, что во время войны с Ираном он тайно посетил Арабские Эмираты. Официальные лица Объединенных Арабских Эмиратов опровергли это, заявив, что отношения в рамках Авраамовых соглашений регулируются на основе принципа прозрачности. Саудовская Аравия присоединилась к ударам по проиранским вооруженным группировкам в Ираке. Саудовские истребители нанесли удары по объектам, с которых происходили атаки по странам Персидского залива. Президент Трамп в Китае провел переговоры по Ирану, торговле, технологиям, Тайваню и другим вопросам. Корреспондент CBN Гэри Лейн взял интервью у Гордона Чанга о его взглядах на саммит и планы Китая. Полную версию этого интервью вы можете посмотреть на YouTube-канале CBN. Си Цзиньпинь заинтересован в том, чтобы Ормузский пролив оставался открытым, поскольку 50% его морского импорта нефти проходит через этот стратегически важный водный путь. Китай – крупнейший в мире импортер нефти с РЦА. Я полагаю, что Си Цзиньпинь хотел бы, чтобы иранцы и дальше удерживали США в патовой ситуации. Что касается Трампа, я не знаю, о чем он собирался просить, но он должен потребовать, чтобы Китай прекратил поддержку Ирана. Китай предоставляет Ирану все, что ему нужно в этой войне, за исключением солдат. Это союзник Ирана. И одна из причин, по которым Трампу не следовало бы отправляться в эту поездку, заключается в том, что в ходе войны наш

0: Главнокомандующий не должен посещать столицу вражеского государства. Трамп отложил первый саммит, который должен был начаться 31 марта, именно потому, что война продолжалась. И война все еще продолжается. И я думаю, что это сигнализирует Си Цзиньпиню о том, что Трамп чего-то хочет. Я не думаю, что Трамп считает его врагом. Он всегда говорит, мы отлично ладим, он мой друг. Я надеюсь, что он в этом не искренен, поскольку именно Си Цзиньпинь стоит за планом Компартии использовать фентанил для убийства американцев. В прошлом году от фентанила погибло 48 тысяч американцев. Годом ранее 72 тысячи. Си Цзиньпинь не друг президенту Трампу. Думаю, Трамп это знает. Китайский режим дал понять, как открыто, так и в завуалированной форме, что США должны прекратить свое существование. Гордон, как по-вашему, что должно произойти на саммите? Будет ли там что-то важное? Я полагаю, что США нужно налагать на Китай санкции, а не просто предупреждать. Нам нужно выполнять свои обещания. Если мы не будем этого делать, китайцы будут считать нас слабыми. Трамп не считает себя слабым, но китайцы так думают. И это имеет большое значение, поскольку именно это будет определять их действия. И, кстати, китайская версия происходящего находит отклик по всему миру, в США и в других странах. Поэтому президенту Трампу нужно что-то предпринять, чтобы опровергнуть эту версию. В противном случае нас будут считать слабой державой, но это не так. В некотором смысле это не важно, поскольку другие люди верят в версию Си Цзиньпиня. Итак, Гордон Чанг, старший научный сотрудник Института Гейтстоун. Спасибо, Гордон, что нашли время для нас. Большое спасибо, Гэри.
1: Далее. Анализ Джонатана Конрикуса. Возможно ли, что в Иране проводятся секретные операции? Что станет с ядерными материалами Ирана? И смогут ли демонстрации протеста довести до конца то, что начали военные действия? Крис Митчелл говорил с Джонатаном Конрикусом из Фонда защиты демократий.
0: Джонатан, насколько важен обогащенный уран, который по-прежнему находится в распоряжении у Ирана? Мне кажется, люди во всем мире не до конца осознают, насколько опасен этот режим, насколько он отчаян и на что он будет способен, получив доступ к обогащенному урану. Сейчас у них нет возможности изготовить ядерную боеголовку, установить ее на ракету и запустить в сторону Европы или континентальной части США. К счастью, на данный момент у них нет таких возможностей. Но они определенно способны изготовить грязную бомбу. Своими действиями иранский режим показал, что является изгоем, полностью пренебрегающим законами, нормами и святостью человеческой жизни. Поэтому оставить высоко обогащенный уран в их руках было бы очень серьезной ошибкой. Вот почему так важно изъять этот материал у Ирана. Потребуется ли проведение спецопераций и ввод войск на территорию Ирана? Думаю, да. И это будет не простая операция, а масштабное предприятие. Установление контроля над территорией и обеспечение доступа – это только одна из составляющих. Затем предстоит физически добраться до обогащенного материала. Затем безопасно извлечь его, при этом обеспечив безопасность и защиту военнослужащих. И затем безопасно вывести его из Ирана для хранения или уничтожения. Это можно осуществить, как и любую другую военную задачу. Все дело в планировании, подготовке и готовности выполнить миссию. Однако, если дело дойдет до этого, у США есть такие возможности. Израиль

0: будет играть вспомогательную роль, возможно, также направив туда свои войска. Но я бы предпочел, чтобы иранский режим поставили на колени и вынудили сдаться под давлением мощи США и Израиля в их совместных ударах и экономическом давлении на Иран. Нет никакого сомнения, что Соединенные Штаты и Израиль способны выполнить эту задачу, но лучше, чтобы этого не пришлось делать. Сенатор Линдси Грэм говорит, что на местах действуют миллионы боевиков, имея в виду многомиллионную армию иранцев, выступающих против режима. Возможно ли, что Моссад или ЦРУ пытаются вооружить эти боевые единицы? Более чем. И даже не располагая конкретными доказательствами, я бы сказал, что это весьма вероятно. Я удивился бы, если бы этого не происходило, и это не было бы приоритетом для США и Израиля. В январе отважный иранский народ вышел на улицы с целью противостоять силам безопасности и заявить: «Мы недовольны тем, как вы управляете страной. Мы хотим свободы, мы хотим процветания, мы хотим лучшего будущего для наших детей и достойной жизни». Дело не в политике, не в США, Западе или Израиле. Миллионы иранцев вышли на улицы, поскольку они сыты по горло коррупцией, жестокостью, пытками, несправедливым правлением и коррумпированной системой. Теперь будет уравнивающий фактор, в отличие от январских событий, когда отважный иранский народ вышел на улицы и был забит иранскими головорезами и иностранными наемниками, действовавшими по приказу режима, поскольку они не были вооружены. Думаю, что Моссад, ЦРУ и другие организации заняты тем, что предоставляют иранскому народу необходимые средства для уравнивания сил. Надеюсь, что это так, и что отважный иранский народ в конечном итоге сможет отвоевать свою страну у режима, который управляет Ираном последние 47 лет. Джонатан Конрикус, старший научный сотрудник Фонда защиты демократии, спасибо, что были с нами.
1: Далее, американка рассказывает, почему решила репатриировать.
0: Почему христиане должны благословлять и поддерживать еврейский народ и Израиль? Если вы последователь Иисуса, то вы принимаете Его слова. Иисус сказал спасение через иудеев. Бог решил записать историю искупления в еврейском народе и через него. И Он никогда не отречется от благодати, данной Израилю. В CBN Израиль мы благословляем и наглядно демонстрируем любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, иммигрантам, спасающимся от антисемитизма, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь. Сделайте пожертвование сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Позвоните по этому телефону или сделайте это онлайн. В мире проживают 8 миллионов евреев, имеющих право на алию или репатриацию в Израиль. За пределами Израиля самая многочисленная община проживает в Соединенных Штатах, и в настоящее время среди ее членов растет интерес к возвращению на родину. Репортаж Джули Стал.
1: После начала войны в 23-м году Лиори Раш решила репатриировать. Я репатриировала из-за событий 7 октября. Это был для меня сигнал к пробуждению. Моя еврейская душа пробудилась. Раш счастливо жила в Золотом штате. У меня все было отлично. Дом в Силиконовой долине, много друзей. Я занималась джиу-джитсу, ходила в синагогу. Она сказала, что ситуация в Калифорнии изменилась, как

0: когда началась война. После 7 октября стало гораздо больше проявлений мусульманской гордости. Повсюду были хиджабы, а потом еще было несколько палестинских митингов в торговых центрах. Меня также обвиняли в том, что я еврейка. Но она решила уехать не поэтому. Я не боялась. Люди не могли поверить, что я уезжаю. В их представлении я уезжала в Газу, в зону боевых действий. И я это понимала. 15 января 2024 года Леори подала заявление в Нефеш Бе-Нефеш, которое рассматривает заявки на алию из Северной Америки. Спустя несколько месяцев она с двумя собаками переехала в Израиль.
1: С 7 и 8 октября, то есть с начала этой войны, мы наблюдаем резкий рост интереса к алии в Северной Америке.
0: Марк Розенберг сообщил новостям CBN, что это привело к росту числа подающих заявки на 40-45%. И эта тенденция сохраняется.
1: Это многое говорит о духе людей, задумывающихся об алии. Я думаю, главный мотив для тех, кто интересуется алией, действительно связан с качеством жизни. Они хотят растить детей, начать профессиональную карьеру, вывести ее на новый уровень. Я думаю, что у них много общего в том, что они чувствуют. Израиль — это великий проект еврейского народа.
0: С момента своего основания Нефеш Бе-Нефеш помогла более чем 85 тысячам евреев из Северной Америки репатриировать в Израиль.
1: Самым большим препятствием для алии является страх перед неизвестным. Думаю, когда люди собираются переехать в новое место, они хотят быть уверены, что у них будет план обучения детей или общий бюджет, на который они будут жить. Еще одно препятствие — это семья и жизнь вдали от нее. Я думаю, что интернет и гаджеты заставили людей понять, что можно оставаться на связи, даже если живешь на другом конце света.
0: Леори говорит, что чувствовала себя в безопасности, потому что ее судьба в руках Бога. Со мной могло что-то случиться и в Калифорнии, так что я совсем не боялась приехать сюда. Даже язык не пугал. Она призывает евреев, желающих репатриировать, решиться на этот шаг. Как только попадаешь сюда, сразу чувствуешь себя дома. Я не понимала, что значит «добро пожаловать домой», пока не оказалась здесь. Я считаю, что всем стоит приехать или даже поселиться. Джулия Стал, новости CBN, Иерусалим. Далее. День Иерусалима. Воссоединение израильтян всех возрастов.
1: В CBN Израиль мы благословляем и наглядно демонстрируем любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, иммигрантам, спасающимся от антисемитизма, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь. Сделайте пожертвование сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
0: Пятьдесят девять лет назад израильские десантники воссоединили разделенный Иерусалим, захватив старый город с Храмовой горой во время шестидневной войны. Вот как израильтяне отмечают эту победу.
1: Это место основного сбора участников марша с флагами. Отсюда они пройдут через старый город к Стене Плача, чтобы отпраздновать воссоединение Иерусалима. В конце шестидневной войны полковник Мотта Гур объявил миру «Храмовая гора в наших руках». Это стало первым случаем за более чем 2000 лет, когда еврейский народ обрел свою столицу. Я был здесь в 1967 году, я был совсем молодым солдатом.

0: И в конце шестидневной войны нам сказали, можете идти домой. Война закончилась, но никто не пошел. Мы отправились в наш настоящий дом, в Иерусалим. Генерал в отставке Узи Даян в молодости был свидетелем освобождения Иерусалима, а впоследствии занимал должность советника по нацбезопасности при двух премьер-министрах. Сегодня то, что объединяет израильтян, евреев, это Иерусалим. Многие разделяли чувства Даяна. Мы празднуем воссоединение Иерусалима и одновременно с этим возрождение еврейского народа, возвращающегося в Израиль.
1: Это событие символизирует воссоединение Иерусалима, города, история которого насчитывает тысячи лет, начиная с царя Давида. Это очень важно для еврейского народа.
0: Мы хотим показать, что Иерусалим – это прежде всего город, открытый для всех религий. И это чудесная страна, открытая для всех.
1: Речь о патриотизме, о любви к нашему городу, который в течение тысячелетий является духовным центром нашей религии и нашего народа.
0: Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим.
1: Да, мы вчера оба были на параде. Тебе понравилось?
0: О, я давно столько не танцевал, Джули.
1: Много радости.
0: Ничего подобного я не испытывал.
1: На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами.
0: Вы можете следить за нами в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху, а также за достижение наилучшего результата для всех стран, которых коснулись нынешние конфликты на Ближнем Востоке.
1: Пожалуйста, продолжайте молиться за Израиль, за мир для Иерусалима. И помните, Бог, хранящий Израиль и нас с вами, не дремлет и не спит. С вами была Джули Стал. И от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в новом выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: «Место встречи Иерусалим» — это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который купил себе новую лошадь. Он научил ее понимать слова «слава Богу» как «но» и «аллилуйя» как «стоп». Каждый раз, когда он говорил «слава Богу», конь пускался вскачь. Когда он говорил «аллилуйя», тот быстро останавливался. Однажды он катался верхом. Лошадь испугалась и помчалась со всех ног к отвесному обрыву. В панике он забыл все, чему научил лошадь. Он говорил: «Боже, благослови! Слава тебе! Аминь!» Ничего не происходило. В последний момент он прокричал: «Аллилуйя!» Лошадь остановилась в нескольких сантиметрах от обрыва. Он облегченно вздохнул и сказал: «Слава Богу!» Сегодня я хочу поговорить о благословении во время трудностей. Все мы переживаем ситуации, которые нам непонятны. В фирме было сокращение, и меня уволили. Друг разорвал отношения, и мне приходится начинать все сначала. На прошлой неделе я встретил девушку. Она была на 5-м месяце беременности. Это был ее первенец. Она очень ждала этого ребенка и уже украсила комнату для него. Но в силу непредвиденных обстоятельств у нее случился выкидыш. У нее не было никаких эмоций, и она находилась в депрессии. В 1981 году мы с моей семьей собирались весело отпраздновать Рождество. Но моей маме поставили диагноз – рак печени последней степени. Это было очень грустное Рождество. Все мы время от времени проходим через трудности. Потеря, болезнь, развод. Ребенок, который разбивает вам сердце, легко расстроится, отказаться от своей мечты и оставаться в таком подавленном состоянии. Но Бог использует это время, и оно является частью Его божественного плана. Представьте, что это семя. Семя не может прорасти на свету. До тех пор, пока семя находится на полке, оно не может осуществить свое предназначение. Вы должны посадить семя в почву, в темное место, чтобы то, что находится внутри его, могло ожить. В вас тоже есть семена. Это мечты, цели, талант, потенциал, который можно реализовать, только пройдя через трудности. При изучении Священного Писания мы видим, что каждый человек, который сделал что-то важное, проходил через трудности. Моисей случайно убил человека. Он провел 40 лет в пустыне, один, чувствуя, что он все испортил. Но благодаря этой ситуации внутри него стали происходить изменения. Это была подготовка. Он учился терпению, смирению и вере. Если бы он не преодолел эти трудности, то он никогда не смог бы поднять жезл и разделить Красное море. Трудности – это начало осуществления своего предназначения. Эсфир была молодой женщиной, которая осталась сиротой. Она чувствовала себя одинокой, забытой – это испытание. Но Бог через нее спас израильский народ. Илия был очень подавлен, он хотел умереть – тоже испытание. Все же он остался человеком веры. Бог не посылает нам трудности, Он использует любую ситуацию в нашей жизни. Мы развиваемся благодаря трудностям. Это то, что закаляет наш характер. Мы учимся доверять и не сдаваться. Наши духовные мускулы становятся более сильными. Вы начинаете больше молиться, когда приходят трудности. Вы приближаетесь к Богу. Вы прислушиваетесь к тому, что Он говорит. Когда вы проходите через трудности, вы переоцениваете свои приоритеты. Вы проводите время со своей семьей. Вы по-новому смотрите на то, что Бог вам дал. Моему другу сказали, что он потеряет зрение. Он заразился, и ему сделали операцию. И после операции он не должен был видеть. Но произошло то, что врачи никак не ожидали. С его зрением все в порядке. Теперь каждое утро, когда он просыпается, первые 15 минут он наблюдает за восходом солнца, за цветами, за своими детьми. Вы можете не осознавать того, что в трудные времена вы получаете благословение. Внутри вас происходит изменение. Это помогает вам расширить ваше видение. Когда вы проходите через трудные времена, вы не жалуетесь на мелочи.
Вы не расстраиваетесь из-за того, что ваше парковочное место занято. Вы не сердитесь, что попали в пробку. Вы не обижаетесь из-за того, что сотрудник вам нагрубил. Вы многое пережили, чтобы позволить этим вещам огорчать вас. Ваш внутренний стержень из стали. Один человек сказал мне на днях: «Джоэл, я слышал, как о вас сплетничали, и мне очень жаль, что они так говорили». Говорившие обо мне ничего плохого не имели в виду, но про себя я подумал: «Я похоронил своего отца, но вы не должны жалеть меня». Я видел, как моя мать боролась с раком. Я учился быть служителем, когда все вокруг говорили, что я не справлюсь. Я верил, что мы получим это здание, когда все было против нас. Если я прошел через это, я смогу пережить и то, что не нравлюсь кому-то. Вы знаете, на самом деле это то, как отгонять комара. Когда вы проходите через трудности, это закаляет вас. Трудности помогли мне стать тем, кем я являюсь сегодня. Мне нравится, когда все в жизни хорошо. Нравится, чтобы все было по-моему, но лучшее во мне происходило тогда, когда не все было хорошо. Это были бессонные ночи, время, когда я думал, что сам не справлюсь, время, когда я не видел выхода. Тогда я учился молиться по-настоящему. Именно тогда я развил в себе непоколебимую веру в Бога. Моя вера росла и увеличивалась. Не жалуйтесь на трудности. В трудностях мы получаем благословение. Бог совершает удивительные дела во время скорби. После смерти моего отца я учился быть служителем. Я волновался выступать перед людьми. Вечером после ужина я закрывался в своем кабинете, чтобы помолиться. Виктория искала меня и спрашивала у детей: «А где папа?» Она находила меня молящимся. Дело в том, что я никогда так не молился, когда все было хорошо. Я никогда не старался так сильно приблизиться к Богу, когда все было по-моему. Именно трудности помогли мне развить мои духовные мускулы. Мне не нравилось проходить через трудности и прилагать усилия. Мне было не по себе. Но я бы не хотел ничего менять. Это сделало меня лучше. Бог использует трудности. В Писании говорится, что когда Иосифа ложно обвинили и бросили в тюрьму на 13 лет, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Благодаря этому он развивал в себе силу и настойчивость. Есть дела, которым вы можете научиться, только пройдя через трудности. Прекратите жаловаться на то, как вам трудно, на то, что вас ранили и как вам плохо. Это может доставлять много хлопот. Вам может это не нравиться, но это для вашего блага. Вы становитесь более сильным. Это развивает вас то, что вы можете получить, только пройдя через трудности. Вы не сможете реализовать свой потенциал, если в жизни все хорошо. Никаких трудностей. Никаких проблем и препятствий. Это звучит хорошо, но это тормозит ваше развитие. Давид сказал: «Бог увеличил меня в день бедствия». Он не укрепился, когда в жизни было все хорошо. Он укрепился, когда в жизнь пришли трудности.

Подростком он хотел просто веселиться с друзьями, но он был вынужден заботиться об овцах своего отца. Месяц за месяцем он проводил в одиночестве. Ему не с кем было поговорить, и казалось, что его мечты никогда не осуществятся. Но годы одинокой жизни пастуха помогли ему стать победителем. Когда он вышел и победил Голиафа, люди подумали, что это случайность. Но это не была случайность. Это произошло потому, что он с достоинством прошел через трудности. Он не отступал от правильного пути, даже когда все шло не так, как хотелось, когда он не понимал, что происходит, когда ему казалось, что Бог оставил его. Давид понял главный принцип. «Боже, мне трудно. Возможно, я не осознаю того, что происходит, но я верю, что это мне во благо. Я верю, что становлюсь сильнее, развиваю характер и терпение, учусь доверять». Он не просто прошел через трудности, но стал сильнее, способнее, лучше, чем был прежде. Давид сказал, «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Он водит меня к водам тихим. И даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь я зла». Давид говорил, «Тот Бог, который ведет меня к зеленым пастбищам, тот Бог, который ведет меня к тихим водам, это тот же Бог, который ведет меня через долину». Мы можем все доверять Ему на злачных пастбищах. Это легко. Мы можем доверять Ему около тихих вод. Я прошу, чтобы вы доверяли Ему даже в мрачной долине. Он не оставит вас. Вы можете чувствовать себя одиноким, забытым. Жизнь не оказалась такой, как вы хотели, но Бог все еще ведет вас. Трудности — это часть Его плана — сделать вас тем, кем вы являетесь на самом деле. Порой это нелегко. Вы можете не понимать этого, но вера заключается в доверии Богу, даже когда жизнь лишена смысла. Верьте, что Он благословляет вас, даже когда вы проходите через трудности. Все, что делается вам во вред, Он использует вам во благо. Давид продолжил, «После того, как вы проходите долину, после этих темных мест, Бог умощает вашу голову елеем. Он приготовит вам трапезу ввиду ваших врагов. Ваша чаша будет переполнена». Заметьте, вы должны пройти долину, чтобы добраться до трапезы, которая уже приготовлена для вас. Вы должны пройти одиночество, предательство, болезнь, чтобы добраться до нового помазания, нового начала. Вы должны пройти через пастушечьи поля, поступать правильно, когда вокруг неправда, пройти через трудности, нужду, долг, прежде чем приступить к переполненной чаше. Слишком часто мы хотим изобилия, но не хотим быть в долине. «Боже, дай мне больше благодати, больше ресурсов, больше влияния». Бог говорит, «Конечно, но вы должны быть готовы пройти со мной долину». Именно в трудное время мы показываем Богу, кто мы есть на самом деле. Может ли Бог доверить вам больше благодати, больше влияния, больше ресурсов? Вы должны быть верными везде, когда все идет не так, когда вам одиноко. Джоэл, я не люблю своего начальника и поэтому опаздываю на работу. Начальник относится ко мне плохо, поэтому я плохо работаю. Нет, если вы не верны в пустыне, то как Бог может доверить вам землю обетованную? Смотрите шире. Трудности — это возможность роста. Вы не случайно проходите через трудности. Если бы Бог не хотел использовать это для вашей пользы, Он никогда бы не допустил этого. Вы можете не понимать этого, можете не видеть в этом смысла, но Бог знает, что Он делает. Преодолейте испытания. Мне пришлось это сделать, когда мой отец отошел к Господу. Это было трудное время. Когда вы проходите через потерю или разочарование, легко пасть духом и чувствовать, что Бог подвел вас, что хорошие дни прошли. Я понял, что всякий раз, когда одно в вашей жизни умирает, то другое оживает. Иногда кажется, что это конец. Но у Бога всегда есть новое начало. Друг предал вас, ушел, никаких отношений. В то же самое время Бог рождает новые отношения. У Него есть другой друг, с которым вы встретитесь на вашем жизненном пути. Вы потеряли должность, клиента, возможность. Возможно, что это умерло, но Бог уже приготовил новую должность, новую возможность, новый уровень.

Если вы пройдете долину с верой, зная, что Бог все контролирует, то вы подступите к трапезе, которая уже приготовлена для вас, к новому помазанию, возрастанию, к преисполненной чаше. Мой друг, с которым я играл в бейсбол много лет назад, был звездой нашей команды. У него были лучшие показатели. У него была мечта играть в профессиональной лиге. На лето его пригласили играть в очень перспективную команду, которая отправлялась в национальный тур. Это была большая честь для него. Чтобы получить такое предложение, нужно быть очень талантливым. Он играл в том году очень успешно. Завидовавшие ему игроки начали распространять ложные слухи о нем. Тренер относился к нему с симпатией, но, поверив слухам, не пригласил его играть на следующий год. Мой друг был очень расстроен. Он не смог попасть ни в одну команду, потому что не было свободных мест, везде был полный состав. Впервые он нигде не сыграл ни одной игры, пропустил целый сезон. Трудное время. Он не понимал, что происходит. Это было несправедливо. Но он не огорчался, потому что знал, что тот же Бог, который вел его к зеленым пастбищам и тихим водам, теперь ведет его через долину. Каждый вечер он шел на поле и улучшал показатели. Он продолжал работать над собой, тренировался, качал мышцы, поддерживал форму. Ни одной игры, несправедливость. Но он знал, что на другой стороне долины для него уже была приготовлена трапеза. Вы должны пройти одно, чтобы добраться до другого. Не останавливайтесь надолго в своей долине. Не огорчайтесь и не теряйте надежды. Джоэл, я не понимаю, почему это случилось со мной. Они уволили меня и разбили мое сердце. Я борюсь с этой болезнью, но я просто не понимаю. Если вы всегда будете пытаться понять причины, то не сможете двигаться дальше. Подумайте вот о чем. В пунктуации восклицательный знак. Это просто выпрямленный вопросительный знак. Если вы хотите, чтобы Бог взял ваши вопросительные знаки, которые вы не понимаете, и превратил их в восклицательные, вы должны доверять Ему. В трудное время, когда мы сталкиваемся с несправедливостью, вместо того, чтобы задаваться вопросом, почему это случилось со мной, скажите лучше: «Боже, я знаю, что Ты все еще восседаешь на престоле. Я не понимаю этого, но я верю, что на другой стороне долины мой восклицательный знак и стол уже накрыт для меня. Новое помазание, правильные люди, новое начало, новый уровень». Если вы пройдете темную долину с таким отношением, то вы дойдете до своих восклицательных знаков. Вы увидите, как Бог благословит вас. У меня было много вопросов после смерти моего отца. Что будет с церковью? Смогу ли я быть здесь служителем? Кто будет меня слушать? Шаг за шагом я проходил темную долину, укрепляясь в вере. И я увидел, как вопросительные знаки один за другим превратились в восклицательные. Что будет с церковью? Вот она, компакт-центр, который вмещает много людей. Восклицательный знак. Будут ли меня слушать? Вот пара книг-бестселлеров. Вот наша передача. Вот радио Sirius XM. Восклицательные знаки один за другим, один за другим. Возможно, сейчас вы проходите через трудности. Вы пережили разрыв. Кто-то разбил ваше сердце. Вы ранены. Вы одиноки и задаетесь вопросом, получите ли вы снова благословение. Я могу точно сказать. Я живой свидетель. Если вы будете продолжать почитать Бога, будете идти вперед, Бог приведет в вашу жизнь человека, о котором вы не могли и мечтать. Доброго, дружелюбного человека, который будет относиться к вам как к королеве или как к королю. Вы не будете скучать по человеку, который вас бросил. Бог приготовил для вас восклицательный знак. Возможно, у вас проблемы со здоровьем, и вы не знаете, как с этим справиться. Диагноз неутешителен. Стойте в вере, как моя мать, у которой был рак последней степени. Она здорова и сильна спустя 33 года после болезни, и это замечательно. Это восклицательный знак. Каждую неделю моя мать ходит в медицинский центр, чтобы молиться о больных людях. Так Бог противостоит врагу. Возможно, у вас финансовые трудности. Вы пережили неудачу, разочарование, потеряли клиента, и вы задаетесь вопросом, станет ли ситуация лучше? Да, станет, потому что на другой стороне долины находится ваша переполненная чаша, изобилие, но...

новая ступень в жизни. Возможно, вы находитесь в долине уже долгое время, и вам нужно подготовиться. Наступит новый день, и вы прорветесь. Появится стабильность, проблемы разрешатся. Главное, не теряйте.

шел, чтобы посмотреть на другого игрока, но когда увидел, насколько талантлив был мой друг, то подозвал его и сказал: «Я хочу, чтобы вы попробовали сыграть в нашей команде». Бог направляет вас в правильное место в правильное время. Бог помогает вам выбрать правильный путь. Друг попытался и был принят в команду. Он играл несколько лет в младшей лиге, а затем попал в высшую лигу, и у него была успешная профессиональная карьера в бейсболе. Моего друга не остановили сплетни, которые разносили игроки из бывшей команды, потому что не люди определяют вашу судьбу, а Бог. Неудачи, слухи, несправедливость — ничто не может остановить нас, потому что последнее слово за Богом. Если вы пройдете через трудности с правильным отношением, то увидите, как на вашем пути появятся восклицательные знаки, и это все величие Божьей благодати. Писание, когда Иисусу принесли завтрак маленького мальчика, 5 хлебов и 2 рыбы, он собирался накормить этим 1000. Он поднял их и возблагодарил. Затем говорится, он преломил хлеб, и тот умножился. Заметьте, что благословение было в преломлении. Чем больше он ломал его, тем больше умножался хлеб. Бывают времена, когда все мы чувствуем себя сломленными. Разбитые мечты, нарушенные обещания, разбитое сердце. Девушка, потерявшая ребенка, говорила со мной, заливаясь слезами: «Джоэл, я хотела этого ребенка больше всего на свете». Когда вы чувствуете себя сломленным, разочарованным, не впадайте в горечь и не разочаровывайтесь в своих мечтах. Сломленность — это не конец, а признак того, что Бог собирается произвести умножение. Это то, что сказал Давид: «Бог умножил меня в день бедствия». Возможно, ваша надломленность стала препятствием на вашем пути, но Бог использует это, чтобы умножить вас. Потеря, разочарование, человек, который не сдержал слова — эти трудности должны были стать препятствием, но фактически они приготовили все для Божьего умножения. Возможно, на вашу долю выпало много неудач, но мужайтесь. Чем больше вы сломлены, тем больше Бог умножит вас. Чем больше разочарования, тем больше благословения. Бог приготовил украшение вместо пепла, радость вместо траура. Сломленность — это временно. Вы не должны задерживаться в долине и привыкать к ней. Долина — это не ваш дом. Пастырь ведет вас через долину. На другой стороне новые начинания, обилие, радость, лучшие отношения, здоровье и исцеление, осуществленные мечты. В Иоанна 12 Иисус сказал: «Если пшеничное зерно не попадет в землю и не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Он использовал пример семени. Вы можете держать семя на столе всю жизнь. Оно не прорастет, пока вы не посеете его. Пока оно находится в зоне комфорта, где не нужно прилагать усилий и справляться с трудностями, его потенциал останется нереализованным. Только после того, как семя посеяно, начинается процесс прорастания. Внешняя оболочка прорывается, и растение начинает расти. Потом оно расцветает и приносит много плодов. Проблема некоторых людей заключается в погоне за плодами, но при этом они не хотят проходить через трудности. Они не хотят выходить из зоны комфорта. Они не хотят напрягаться и разбираться с проблемами, предательством, противоборством. Но без этих трудностей ваш потенциал не будет реализован. Семя не прорастет на свету. Я уверен, что если бы вы спросили семя, то оно сказало бы: «Я не хочу падать в грязь. Там темно, там плохо, там некомфортно. Я не хочу, чтобы люди топтали меня». Это напоминает похороны. Семя не понимает, что оно не похоронено, оно посажено. Внутри него есть жизнь всемогущего Бога. Трудности — это неотъемлемая часть всего процесса. Со временем, когда семя прорастает и начинает расти, вместо того, чтобы быть похороненным, оно может стать красивым цветком, расцвести и принести много плода. Если бы вы спросили семя после роста, то оно сказало бы: «Мне не понравились трудности, но теперь я понимаю, что это было благословением. Посмотрите, чем я стала. Посмотрите, как я расцвело». Все мы проходим через трудности.
и чувствуем себя время от времени похороненными. Приходят мысли, что лучшие дни уже прошли. Отпуск разрушил вашу карьеру. Развод и

испортил ваше будущее, а болезнь станет вашим концом. Посмотрите на это с другой стороны. Вы не похоронены, вы посажены. Если бы вы никогда не пережили такие трудности, как потерю, разочарование, то вы никогда бы не открыли себя настоящего. Ваш потенциал будет раскрыт, как у семени. Вы не просто пройдете трудности, но принесете много плодов, станете лучше, сильнее, расцветете. Мне казалось, что я похоронен, когда мой отец отошел к Господу. Я чувствовал давление, но в трудное время, когда одно умирает, внутри рождается новое. Именно тогда я обнаружил в себе дары и таланты, о которых и не подозревал. Мне не нравилось проходить через это, но именно это помогло мне расцвести. Никому не хочется оказаться в земле. Там одиноко, неудобно, но в трудных ситуациях вы должны напоминать себе: «Меня ожидает рост, даже если кажется, что одно умирает, а другое оживает». Вы не похоронены, а посажены. Когда вы пройдете это, вы принесете много плодов. Я призываю вас преодолеть все трудности. Многие впадают в горечь, расстраиваются, говоря: «Джоэл, если Бог благ, как Он мог позволить этому произойти со мной?» Доверяйте Ему. Бог знает, что делает. Сейчас вокруг вас может быть грязь, и это некомфортно. Эта земля нужна не для вашего погребения. Она необходима, чтобы прорастить семена величия внутри вас. Это вопрос времени, когда вы расцветете и станете собой настоящим. Если вы преодолеете трудности с правильным отношением, то я верю и провозглашаю, что Бог превратит ваши вопросительные знаки в восклицательные. Вы пройдете любую долину и приступите к трапезе, приготовленной для вас, к новому помазанию, умножению, когда ваша чаша будет переполнена. Вы будете в состоянии сказать, как Давид: «Бог увеличил меня посреди бедствия. Он благословлял меня даже в темных местах во имя Иисуса». Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук.
1: Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо. Эта программа сделана для вас. И как всегда, я советую, чтобы вы позвонили своим друзьям, ведь сегодня мы будем рассматривать вопрос, возможно ли доказать дизайн как на Земле, так и во всей Вселенной. Позвоните своему другу, возможно, вам захочется кое-чем с ним поделиться из этой программы. Есть ли что-то, что докажет, что Земля действительно в руках Бога, ее размещение и вращение вокруг своей оси? Есть ли доказательства того, что и звездные тела размещены по специальному дизайну? Продолжайте смотреть нашу программу. Вы много чего узнаете из нее. Итак, что же доказывает дизайн Земли и всей Вселенной? Давайте начнем с нас самих. Ведь все мы с вами потомки Ноя и его троих сыновей. А сам Ноев ковчег содержит в себе целый комплекс доказательств дизайна, которые просто нельзя игнорировать. Фактически, даже сам размер ковчега совершенно безукоризнен для того, чтобы огромные волны не поглотили его. Он также совершенен и для электромагнитной энергии. Если нам правильно указывают локтевые измерения, представленные нам археологическими исследованиями, ковчег был примерно 160 метров длиной, 30 метров шириной и примерно 16 метров высотой. Насколько мы знаем, он состоял из трех уровней. Во время моих лекций, как здесь, так и за рубежом, меня часто спрашивают, как же можно было разместить в этом ковчеге представителей всех живых систем? Знаете, никаких проблем. Это прекрасно доказал Джон Вудмораби, очень хороший биолог и геолог, обладающий двойной, самой высокой научной степенью в Чикагском университете. Он провел специфичные исследования всех живых систем, известных на планете Земля. В них вошли даже те, о которых мы знаем только из раскопок. И, как оказалось, всех позвоночных можно объять 8000 организмов. Они могут заполнить собою абсолютно всю палеонтологию и зоологию этого мира, известную человеку. Удвоим это количество для гарантии, добавив еще немного. Таким образом, у нас получается 16 тысяч, чтобы заселить эту землю после потопа. А какого же они размера? Чтобы определить средний размер, необходимо принять во внимание как крохотных мышей, так и огромных динозавров. А ведь многим из вас известно, что я сам участвовал в международных раскопках динозавров, и мне выпала привилегия открыть самого большого акроконтозавра и самого большого стегозавра, которые были раскопаны на сегодняшний день. В целом мы раскопали 9 различных динозавров. Мне также выпала привилегия быть директором определенной экспедиции, и со мной были замечательные ученые, такие как Джо Тейлор, Дон Йегер и другие, если только упомянуть нескольких из этих замечательных ученых. В этих раскопках также участвовало несколько представителей НАСА. Таким образом, ископаемые представляют собой огромную важность. И их размеры, конечно. Благодаря раскопкам мы знаем, что когда-то по планете Земля бродили огромные динозавры, такие как сейсмозавры. Его голова поднималась на целых 45 метров в воздух. От головы до хвоста он был 60 метров и весил чуть менее 100 тысяч килограммов. Итак, давайте-ка выведем среднее между крохотными мышками и такими.

такими огромными животными, как и динозавры. Конечно же, большинство животных были небольшими. Средний размер — размер овцы. Надо же, это очень удобно. Даже Господь Иисус часто сравнивал с овцой поведение человека. Итак, Джон Вудмарати показал, что всех этих 16 тысяч позвоночных можно удобно разместить лишь на одном уровне этой лодки, этого ковчега. Таким образом, дизайн этого ковчега был превосходно продуман. В нем была довольно приличная вентиляция. Фактически проведенные исследования доказали, что этот ковчег проветривался в 30 раз лучше, чем обыкновенный современный дом. Таким образом, в этом смысле не было никаких проблем. Некоторые говорили, ну, конечно же, Творец не подсказывал Ною, как строить этот ковчег. Но потоп длился более года. За это время одни только отходы могли бы вытеснить всех. А с ними никак бы не справились всего лишь 8 человек, даже если бы они работали круглосуточно. Но и в этом смысле в ковчеге не было никаких проблем. Опять-таки, Джон Вудмарати доказал, как разные паразиты, земные черви и жуки просто поглощали все эти отходы, превращая это в компост, и поглощали этот компост. И благодаря этому была также устранена и потенциальная проблема взрыва газов метана. Благодаря этому и не было никакой вони, никакого запаха, ведь остатки были минимальными. Опять-таки, все в этой лодке было прекрасно продумано, не исключая и ее пропорций. Ведь она не имела формы конусного челнока или обычной лодки. Она была похожа на огромную баржу с тупыми углами. Пропорции длины по отношению к ширине 6 к 1. Исследования показали и доказали, что баржу такой высоты, ширины и длины было бы просто невозможно опрокинуть на воде. И, конечно же, она не была металлической. Ковчег не был сделан из металла. Поэтому и не было чрезвычайного потенциала и опасности накопления электромагнитной энергии. Таким образом, этот ковчег был безопасным убежищем во время шторма. И все указывает на то, что Творец очень хорошо проработал этот дизайн. Давайте же пойдем дальше. Вот здесь у нас представлена живая клетка. Ее строение совершенно невероятно. Например, в этой клетке представлены лизосомы. Они так называемые сборщики всякого мусора. Они выбрасывают его только из самой клетки. И, конечно же, кровеносная система, почки и печень уже завершают очистительный процесс. Таким образом, мы наблюдаем взаимосвязь сотворения и в живых системах, сотворения, дизайна и строения. В самом ядре клетки заложен потенциальный дизайн всех живых систем, того или другого генетического вида. И все это является составной частью строения. В каждой живой клетке в среднем 60 тысяч протеинов, белков, 100 различных конфигураций. Согласно специальной литературе, шанс на то, что эта клетка могла бы произойти или развиться случайно, один шанс к 10 в 4-миллионной 476-тысячной 296-й степени. Вы можете себе это представить? Один шанс из 10 в 4-миллионной 476-тысячной 296-й степени. Это настолько огромное число, что его просто невозможно осознать или понять. Но как раз это и утверждает специальная литература в отношении шансов на случайное скопление протеинов в клетку против потенциального дизайна. То есть та же самая пропорция и благосклонна в отношении божественного творения. То есть на случайно составлен один шанс, а на божественное сотворение 10 в 4-миллионной 476-тысячной 296-й степени. И дизайн прослеживается в компонентах клетки, например, ДНК, которая требует расщепления при разделении. Это двойная спиральная нить, или как бы сворачивающаяся лестница, которую необходимо выпрямить. А расщепление этой клетки происходит для того, чтобы та или иная живая система могла созревать.
Но без органов синтеза белка, обеспечивающих эту операцию дополнительными аминокислотами и белком, совершенно невозможно никакое расщепление ДНК. И эти органы совсем бездейственны без энергии системы РНК. Все это намного сложнее, чем я вообще сейчас объясняю. Короче говоря, ни один из этих компонентов не может работать без клетчатой мембраны, позволяющей только правильное скопление так называемых сырых материалов и избавление от нечистот в то же самое время. Все это продумано до мельчайших деталей. Таким образом, наблюдая за всем этим при помощи микроскопа, мы только все больше и больше убеждаемся в необыкновенно потрясающем строении. Но давайте углубимся все еще дальше. Как вы знаете, все живые системы состоят из атомов и податомных частиц и молекул, а каждый атом окружен семью кольцами или оболочками электронов. Но почему же их именно 7, а не 6 или 8? Давайте заглянем вовнутрь самой Земли. Геофизики утверждают, что даже после разрушений во время потопа Ноя возможно проследить за началом структуры дизайна и нашей планеты Земля. Это просто потрясающе. Оказывается, в прошлом эта структура была более совершенной, но ядро Земли так и осталось, несмотря ни на какие события. Такими же остались и четверо так называемых смягчающих элементов. Итак, у нас есть ядро Земли, четыре различные области радиоактивных материалов и смягчающих элементов. У нас также есть поверхностные отложения и сам покров. В целом 7 компонентов. Таким образом, как мы видим, прослеживается целая система. Также давайте обратим внимание на нашу Солнечную систему, на расположение Луны и других планет. Мы заглянем даже немного глубже в будущем, исследуя звездные тела. К своему глубокому изумлению, астрофизики отметили, что в каком бы направлении они ни смотрели на небеса, всегда встречаются с 7 рядами звезд. И их по нескольку, как в первом, так и во втором, так и в остальных из 7 рядов. И обратите свое внимание вот на что. Итак, недавно астрофизики обнаружили, что все звездные тела космоса выстроены в 7 рядов, каждый из которых все шире и шире. И ведь электроны также вращаются вокруг ядра атома по 7 кольцевой орбите. И у нашей Земли 7 основных компонентов. Между прочим, человечество также проходит через 7 основных фаз. Итак, теперь мы видим, что и у звезд 7 оболочек, а самая последняя из них намного шире, чем все остальные. Как раз там и находится огромное количество инертной материи всей Вселенной. Но я также хочу вам сказать вот это. Был обнаружен так называемый антропичный принцип. Этот антропичный принцип четко указывает, что и структура планеты Земля, и все ее живые системы, и весь космос сделаны таким образом, чтобы они как можно лучше благоприятствовали человеку. Это включает как и вращение самой Земли, так и вращение Луны вокруг Земли. Это включает также приливы и отливы, вызванные Луной, ведь они 2 раза в день очищают Землю. Иначе, как морская вода, так и вода рек и озер стала бы затхлой. И также эти большие приливы и отливы, вызванные Луной, отражаются не только на океане и других водах, они благоприятствуют здоровью человека. И этот принцип называется антропичным. Понимаете ли вы, что хотя мы зависим от всех других систем,
ни одна из них не зависит от нас. Это значит, что мы занимаем очень особенное, привилегированное место в этой вселенной. Антропичный принцип также указывает, что человеку благоприятствует как и размер этой Земли, так и сила ее притяжения. Они как раз таковы, чтобы это было удобно и хорошо человеку. Да и расстояние от Солнца такое, как нужно, примерно 60 миллионов километров, и свету нужно 8 минут, чтобы достичь нас. Если бы Солнце было ближе, мы бы сгорели. Если бы Земля была хоть немного дальше от Солнца, все бы превратилось в лед. Если бы наклон нашей орбиты был бы хоть немного более большим, у нас не было бы никаких смен времен года. Они жизненно необходимы как для нас, так и для всех остальных живых систем. Таким образом, все сделано как раз так, чтобы человек очень удобно себя чувствовал и существовал. Теперь посмотрим дальше. Как обнаружили астрофизики, самое большое количество звездных тел находится на самом дальнем расстоянии, даже за пределами седьмой оболочки. Они уже не входят в нашу Солнечную систему. А поскольку там самое большое количество звезд, там же и самая большая совокупность инертной массы Вселенной. Она и представлена всеми этими постоянно движущимися далекими галактиками и звездными телами. Между прочим, существует версия, что во Вселенной около 200 миллиардов галактик, и в каждой из которых более чем по полмиллиарда звезд. Это потрясающая концепция. И все это нам на пользу. Если бы мы не находились почти в центре всей Вселенной, если бы инертная масса такого огромного количества звезд не была бы так далеко, сила притяжения нашей Земли была бы совершенно другой. Если бы не эти далекие небеса, был бы нарушен и весь баланс в наших живых системах. Тогда вся эта энергия инертной массы отражалась бы на нас. Например, тогда при такой массе и при таком давлении и притяжении, чтобы поднять только один палец, нашему телу потребовалась бы мышца весом почти в 1000 килограммов. И приблизительно такая же мышца нужна была бы, чтобы остановить это движение. Таким образом, мы очень зависим от того, что все в этом мире сделано для нас, и что эта инертная масса находится на таком далеком расстоянии от нас. И это подводит нас к очевидному заключению. В этом мире все благоприятствует человеку, и это было создано по особенному дизайну, как специальное строение. И это антропичный принцип. Еще немного углубившись в эти детали, мы задаем вот какой вопрос. А можно ли доказать разумный дизайн во всем космосе? Мы уже привели примеры того, что Бог все запланировал и всем управляет. Как миром, так и всей Вселенной. И в буквальном смысле слова они находятся в Его руках. Между прочим, в Библии, в Писании сказано, все существует благодаря Иисусу Христу. А в оригинале, на изначальном языке, это звучит так, что через Него все держится вместе. Знаете, если бы не четыре главные силы внутри атома, он бы разлетелся. Но энергия так называемого невидимого, например, ядерного клея, если я могу это так назвать, не позволяет атому разлететься. Если бы не эти силы, если бы не все это, разлетелась бы и вся Вселенная, и в том числе и мы. Но в Писании сказано, что сам Иисус Христос держит все это вместе. Давайте рассмотрим еще несколько доказательств. Доказывает ли что-то разумный дизайн? Хотя Бог и не какой-то лосоватый, седовласый старик, по крайней мере, здесь нам представлен символ зрелости. Но давайте перейдем к некоторым деталям. Итак, вот здесь у нас электромагнитная энергия. Указывает ли в ней что-нибудь на дизайн? Мы углубимся в это.
есть податомные частицы.

спутницы. Ведь все галактики спиральной формы, в них целый мир вихревой энергии. Есть ли дизайн в этом? Конечно. Здесь очень много доказательств. Наше расположение как во Вселенной, так и во всей галактике необычно важное. Давайте же рассмотрим, например, наш Млечный Путь с самого начала и с самого сверху. Наша Солнечная система начинается на руке Ориона, и она начинается и проходит через нее. И наше расположение в галактике Млечный Путь просто жизненно важное. Если бы мы не были посреди нее, а где-нибудь около края, тогда мы были бы просто поглощены огромным количеством звезд. Тогда бы нам никогда не узнать о размерах всей Вселенной. Если бы мы оказались с другой стороны, мы бы видели очень мало звезд. Тогда мы даже бы понятия не имели о том, что есть еще что-то где-то. А наше расположение прямо здесь, на руке Ориона, в галактике Млечный Путь, предоставляет нам огромный потенциал изучения и измерения не только Вселенной, но и всех галактик. К тому же у нас есть возможность наблюдать даже за самыми далекими из них. Если бы мы находились, например, вот здесь, мы бы никогда их не увидели. Мы были бы просто закрыты этими звездами от них. Вся Вселенная очень сильно свидетельствует о строении, о специальном дизайне. Давайте сделаем еще один шаг. Так же, как и число 7 представлено по всей Вселенной, в ее структуре можно отметить также и Троицу. Мы начали разговор о Ноевом ковчеге, в котором было 3 уровня, хотя это и был один сосуд. Таким образом, нам представлен тот факт, что Бог представился нам во Христе, собою примирив весь мир, как говорит Библия. Этот ковчег олицетворяет Иисуса Христа, обладающего всей полнотой Божьей, представляющего собой целую Троицу — Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Я слышал о том, что многие не соглашаются с концепцией Троицы, хотя Библия и учит нас этому. В Бытие глава 1 сказано: «Давайте сотворим человека по нашему образу и подобию». Под этим подразумевается и Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Ведь Отец полностью представился нам через Своего Сына, а Сын с Отцом полностью представляет Себя нам через Святого Духа. Да и Святой Дух — Дух от Христа, хотя Он и отдельная Личность. Таким образом, эта Троица — это единое целое, хотя и каждая из них — отдельная Личность. И они функционируют как единое целое. И каждый из них полностью выражает другого. Это прекрасная концепция, и она представлена нам в Писании. Когда мы читаем «Давайте же сотворим человека по нашему образу и подобию», хотя в этом ковчеге и было 3 отдельных уровня, это была одна система убежища. И слава Богу за это убежище. И этот секрет включен также и в саму Вселенную. Там есть выражение Троицы. Ведь каждый физический элемент Вселенной обладает 3 аспектами. Например, у Вселенной есть длина, есть ширина и высота. Но в то же самое время она расположена в одном пространстве. Длина, ширина и высота есть также и у пространства. Энергия, движение и различные феномены выражены в одной субстанции. Субстанцию также можно как увидеть, так и измерить, хотя все приводит в движение энергии. Таким образом, это одно и то же. Есть прошлое, настоящее и будущее. Явление также окружено материальной субстанцией, которую мы можем измерить. Мы также можем измерить и движение, и энергию. А пространство состоит из высоты, ширины и длины, хотя у нас в отдельности есть и пространство, и субстанция, и время. Таким образом, как вы видите, Троица прослеживается во всем абсолютно. Итак, рассмотрев разные

разные аспекты Земли, человека, различных систем и даже всей Вселенной, мы видим, что в них существует личный и совершенно безукоризненный дизайн, строение самого Бога. А вы знакомы с Богом этого творения? Знаете, недостаточно просто признать Его присутствие или ценить тот факт, что Он существует. Вам обязательно нужно лично познакомиться с Ним. В Библии сказано, что Иисус Христос — это выражение Бога во плоти. В Нем жизнь. И Иоанн добавляет, всем тем, кто принял Его, Он дает возможность стать детьми Бога, даже тем, которые поверили в Его имя. А вы знаете Иисуса Христа? Почему бы вам прямо сейчас не склонить голову для молитвы? Просто скажите, «Дорогой Боже, я грешник. Я признаю это, но Иисус — Твой Сын, и Ты — Мой Творец, я это признаю. Я хочу, чтобы Иисус поселился в моем сердце. Господь Иисус, войди в мое сердце и спаси меня».

0: Иоанн Креститель.
1: Ты мне не поверишь. Я шел домой и нес тяжелый груз. А римский солдат заставил меня нести воду целую милю и почему-то в другом направлении. Затем... Елизавета, ты слышишь меня? О, понятно. Ты опять мечтаешь иметь детей, да?
2: Интересно, каково это воспитать ребенка? Сын.
1: О, милая Елизавета, Господь понимает твою печаль.
2: Я знаю. Посмотри на этого мальчика.
1: Дети – это чудо. Удивительное чудо.
3: Захария! Спеши, Захария. Ты избранник Божий.
1: Бог избрал меня для смерти. Несносный мальчишка.
3: Старейшины просят прийти тебя в храм.
1: Ты не видишь, я болен. Сердце болит. И я должен остаться дома.
3: Нельзя, Захария. Ведь ты избран зажечь в храме Фимиам.
1: Я? Елизавета, подай мне плащ.
2: А как твое сердце?
1: Спасибо, прошло. Я ухожу. Услышишь ли молитву Израиля, Господи? Воскупи грехи наши и помоги исполнить закон Твой, Господи. Господи, утешь мою жену в ее горе. Ее сердце разбито, разбито. Ох, если Ты хочешь, чтобы я работал в храме, Ты, конечно, воздашь мне, Господи.
4: Не бойся, Захария. Я ангел Гавриил. Господь услышал твою молитву.
1: Услышал? А какую?
4: Твоя жена Елизавета родит сына. И ты назовешь его Иоанн.
1: Родит сына? Не может быть! Не может быть!
4: Для Бога нет невозможного, Захария. Твой сын будет велик в глазах Господа, ибо он подготовит мир к пришествию Мессии.
1: Ты уверен, что я тот самый Захария? Моя жена и я слишком старые. У нас не может быть сына.
4: Захария, ты не веришь моим словам, и за это я лишу тебя слуха и речи.
5: Захарий, пора бы уже выйти.
6: Он там уже целый час.
1: Нам надо войти в храм.
7: У него больное сердце.
5: Почему он так задержался?
8: Не волнуйся, Елизавета. Он сейчас выйдет.

0: Саня!
1: Что случилось, Захария?
2: Что с тобой?
3: Что с тобой?
0: Ты слышишь нас?
1: Скажи
0: ты
1: что-нибудь,
0: слышишь нас, Захария!
4: Что-то не так. Там наверняка что-то произошло.
3: Захария, что случилось? Скажи мне. Говори, Захария, все в порядке. Входите.
5: Елизавета, это Мария, твоя кузина.
3: О,
5: ну как самочувствие?
3: Ребенок толкается.
5: Я узнала об этом и пришла навестить тебя.
3: Откуда ты знаешь?
5: Ко мне тоже приходил ангел. У меня тоже будет сын. Он будет зваться Иисус, Сын Божий.
3: О, он придет. Мессия. О, Мария. Теперь ясно, почему мой сын так толкается.
5: Да.
3: А, это чудо!
1: Сильный мальчик, смотрите, какие руки!
6: Он похож на дядю Иошева.
7: Вовсе нет. Он похож на своего отца. Маленький Захария.
1: Да.
7: Захария, хорошее имя.
6: Правильно. Захария, так и надо назвать мальчика.
3: Его будут звать Иоанн.
1: Елизавета, в нашем роду не было Иоанна.
3: И все равно его будут звать Иоанн.
1: Чепуха! Захария! Захария!
7: Да он не слышит тебя! И говорить не может, поэтому и не ответит тебе.
1: Ерунда, мы сейчас все узнаем.
6: Как ты назовешь мальчика, а? Имя его как? Как зовут мальчика? Понял?
7: Иоанн?
3: Боже!
1: Да светится имя Бога Израиля. А? Я заговорил. Клянусь именем Господним, что ты, малыш, будешь пророком Божьим. И настанет день, когда ты будешь проповедовать в пустыне и будешь готовить людей к пришествию Христа, Мессии, Сына Божьего.

0: Здравствуйте. Вы пришли услышать о Христе?
1: Да, но, может быть, мы пришли совсем не вовремя.
0: Очень вовремя. Обед?
1: Ты думаешь, что этого хватит?
0: В этой реке очень много рыбы.
1: Хорошо.
0: Садитесь, пожалуйста. Мы должны приготовиться к чудесному учению Христа. Мы готовы любить наших врагов, думать о бедных, прежде чем о самих себе? Но Он некто больший, чем великий учитель. Он наш Спаситель. Подумайте, много лет наши отцы говорили о пришествии Мессии, и вот Он пришел, Христос явился.

0: завтра ты будешь здесь?
1: Ну, конечно. Это же мой дом.
2: Возьми.
1: Нет, нет, оставь себе.
3: Нет, нет, возьми.
1: У меня есть плащ, а другой мне не нужен. Сегодня будет холодно.
0: Я никогда не встречал такого, как ты.
1: Завтра увидимся.

0: Говорят, что 30 лет назад в Вифлееме родился Мессия. Твой отец, великий Ирод, послал солдат в Вифлеем, чтобы убить всех мальчиков.
1: И что же, Каиафа?
0: Арестуй Иоанна Крестителя, пока он не смутил народ.
1: За что я его арестую? За то, что бедно одет?
0: За богохульство.
1: А, пусть проповедует, что мне дело до вопли «покайтесь» посреди пустыни. Я Иоанн не боюсь. Ах, и никто не боится.
2: Ирод!
1: О, моя жена! Быстрее уходите вон, прочь!
2: Ирод, мне показалось, я слышала хохот.
1: Хохот? Да. Каиафа развлекала меня байками о неком Иоанне Крестителе.
0: Иоанне!
1: Да, Иоанне!
2: Иоанн Креститель?
0: О, ты не слышала об Иоанне Крестителе. Он зовет себя пророком. Он говорит, что явится новый царь.
2: Что? Новый царь?
0: Я думаю, его надо схватить. Ирод говорит, пусть живет. А твое мнение, дорогая царица?
2: Оставить его в покое. Ты царь или кто? Арестуй его, презренный. Может быть, тебе надоело быть царем, а мне нет.
1: Ну что ты смотришь на меня? Каков план Каиафа?
0: Я пошлю к нему фарисеев, шпионов. Они вынудят его сказать глупость, и ты арестуешь его.
1: Отлично. Иди. Надо отобрать у нее это оружие.
3: Я думаю, мы быстро управимся.
4: Все будет хорошо. Странно, что мы с нашими способностями посланы обхитрить какого-то неуча.
3: А на кого я похож, а?
4: На бедного правдоискателя.
1: Он сказал, что придет некто больший.
4: А я убежден, что Иоанн и есть мессия.
3: Правда, он так и говорил.
1: Все равно Иоанн величайший всех, кого я знаю.
3: Вот он, Иоанн.
0: Некоторые говорят, что я Христос. Поверьте, я другой. Я всю жизнь мечтал увидеть его лицо и узнать, что Израиль спасен.
4: Прости, что обращаюсь к тебе. Ты незаурядный человек, ты великий проповедник.
3: Может быть, я ошибаюсь, но ты, наверное, Илия.
4: Ты великий пророк, которого мы так ждали.
0: Согласен, я пророк. Я говорю то, что велит Господь.
4: Скажи, кто больше, пророк или царь?
0: Пророк говорит о Боге, царь о своем царстве.
4: Что ж, ты смутил меня. Кому мы должны следовать, тебе или Ироду?
0: Я раскусил вас. Вы притворщики и лжецы, вы оба. Вы пришли узнать, что я думаю о вашем царе. Так вот, он живет и правит во зле. И он украл жену у своего брата. Это грех, за который он ответит перед Богом.
4: Было приятно побеседовать, Иоанн. Жаль, я не знаю, увидимся ли мы вновь.
3: Иоанн, зачем ты это сказал?
0: Что?
3: Ты сказал, что Ирод грешник.
0: Но это правда.
3: Иоанн, эти люди сейчас побежали к Ироду. Тебя арестуют. Или еще хуже.
0: не арестуют. Пока что нет. Ведь он еще не пришел.
5: Ты слышала о проповеднике Иоанне?
2: Слышала. Он около реки Иордан. К вечеру дойдешь вон туда.
5: Спасибо.
1: Итак, что сказал сумасшедший проповедник? Говори!
0: Он сказал, что твой брак с Иродиадой – грех.
1: Я сам это знаю.
0: Он сказал, ты нарушил закон. Вы с Иродиадой живете во зле.
2: Что он сказал? Так ты не сделал того, о чем я тебя просила, Ирод. Может быть... Я непонятно выразилась. Повторяю. Пошли за Иоанном, солдат!
1: Дорогая, подумай только, у него сотни сторонников. Мы утратим популярность.
2: Ну и что? Он оскорбил меня!
1: Что ж, он и меня оскорбил, а я не расстроен. Не принимай близко к сердцу!
2: Ирод! Или ты арестуешь и казнишь Иоанна Крестителя, или я сама прикажу это сделать.
3: Иоанн, послушай, тебе нельзя проповедовать.
0: Андрей, но эти люди пришли услышать о Христе.
3: А кто-то пришел арестовать тебя. И это может быть любой из толпы.
0: Я думаю, мне надо проповедовать вот с этой скалы.
3: Иоанн, послушай меня, Иоанн.

Я рад, что сегодня вас собралось так много. Я не доверяю большим сборищам, но я знаю, что привело вас

0: Здравствуй, Иоанн.
1: Ты пришел. То есть я знал, что ты придешь, и вот ты пришел.
0: Это я. Окрести меня.
1: Окрестить тебя? Я недостоин. Ты должен крестить меня.
0: Ты должен окрестить меня, Иоанн. Тогда восторжествует справедливость.

0: скорее, Иоанн. Торопись, я помогу тебе собрать вещи.
1: Нет, нет, не суетись. Я не ухожу.
0: Не уходишь? Как?
1: Я все сделал. Иди.
0: О, Иоанн, я должен. Я обязательно должен.
1: Я знаю. Пусть будет, как будет. Иди. Мы еще встретимся.
0: Когда?
1: Иди.
0: Это был он. Правда?
1: Правда.
0: Прощай, Иоанн.

Вскоре после этого Иоанн был арестован и казнен по приказу царя Ирода. Но мир никогда не забудет его любовь и бескорыстие. Иисус сказал о нем: «Из рожденных женами нет ни одного пророка большего, чем Иоанн Креститель».

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как настроение? Мы живем в веселое время, особенное время. Как раз то время, когда нужно любить Господа как никогда. Да, Слово Божье говорит, что нам нужен разум Христа. И Господь хочет, чтобы мы Слово Божье почитали превыше всего своей жизни. Я точно знаю, что когда мы любим Иисуса, уповаем только на Него, Господь творит что-то особенное. Я заметила, что я в своей жизни, когда Слово Божье ставлю на первое место, все крутится вокруг Него. Происходит чудо, то, которого я жду. Потому что Евангелие от Иоанна 1 глава так и говорит, что вначале было Слово, и Слово было от Бога. Мне так нравится, что Господь поставил свое Слово превыше всего. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей. Да, Божье Слово – это жизнь. Когда мы едим хлеб Божий, мы не умрем. Мы не умрем, но будем жить и возвещать дела Господни. И это важно, что когда мы едим Слово Божье, мы живы. Вы знаете, будущее за теми, кто любит Слово Божье, кто ставит Слово Божье на первое место. Люди будут знать, что происходит сегодня в этом мире. Даже если нас мир ненавидит, даже если мир нас считает странными, ненормальными, не от мира сего, мы все равно идем за Господом, и мы любим нашего Бога. Потому что сегодня Слово Божье очень актуально. Все, что Библия говорит, все, о чем пишет книга Откровения, сегодня происходит. И так важно, чтобы люди приходили ко Христу. Друзья, мы с вами проповедуем Евангелие. Мы с вами говорим людям о спасении, об освобождении, об исцелении. Потому что если Господь не поможет, никто не поможет. Друзья, вы представляете, когда люди целыми днями смотрят новости, смотрят эти события, которые сегодня в мире, попадают люди в безвыходное положение. Но когда люди включают Life TV, они знают, что есть Господь, что есть живой Бог, и можно помолиться, можно прийти к Господу, попросить прощения. Возможно, кто-то упал, кто-то споткнулся, кто-то вообще заснул. Можно проснуться, если прийти к Господу и покаяться. И мы с вами, друзья, даем эту возможность людям, как никто другой. Я просто удивляюсь, что бы ни происходило, что бы ни творилось вокруг, а Господь все равно держит Life TV в своей руке. Потому что мы, друзья, молимся вместе с вами, потому что мы вместе поддерживаем Life TV, и мы верим, что людям важно получить спасение. Самое важное и номер один – это чтобы люди приходили ко Христу. Друзья, вы знаете, когда человек познает Бога, он совершенно другой. Он совершенно в другом настроении ходит. Он всем доволен, он верит, он двигается, он живет. А когда человек не знает Бога, он в унынии, в отчаянии. Сегодня так живет этот мир. Да, Господь нас создал для общения с Ним, для духовных вещей. Поэтому люди духовные ищут везде, где только можно. Но все просто. Есть Господь, есть Его Слово, и нужно к Нему прийти. У нас с вами, друзья, есть еще немного времени говорить людям о Христе. Потому что Господь грядет. Церковь в ожидании жениха. И мы с вами знаем это, что живем в последнее время. И давайте будем проповедовать Его Слово. Давайте будем служить, прославлять нашего Господа нашей жизнью, нашими молитвами, нашими делами, всем, чем нам Господь дал. Я так благодарна, друзья, что мы с вами можем послужить. Да, сегодня непростое время, но мы все равно служим, мы все равно прославляем Бога. Здесь, на Life TV, мы делаем Божью работу, мы делаем то, что нам Господь дал, и будем делать столько, сколько нужно. Друзья, благодарю вас, что вы вместе с нами. И мы вместе молимся, мы вместе верим, мы служим.
и мы несем Его Слово. Иисус своих не бросает. Иисус всегда на стороне своего народа. Господь сражается за свой народ. Господь любит свой народ и благословляет. И я верю, друзья, что Бог в своей руке держит ваших детей, ваших близких, ваших родных, потому что вы верны Ему. Спасибо, что вы остаетесь с Господом. Спасибо, что вы верны Ему. Спасибо, что вы в служении. И благодарю каждого партнера, кто поддерживает Life TV. Друзья, знаю, что время непростое, но мы будем идти за Господом, будем служить и будем Его прославлять. У нас еще есть работа. Есть еще много неспасенных людей, которые должны познать Иисуса Христа. И мы будем двигаться дальше. Переходим на ходовещание потихоньку, делаем что-то особенное, ищем новые программы, ищем новых программодателей и делаем то, что нам Господь повелел делать. Хочется, чтобы канал был намного красивее, чем он сейчас. Мы верим, что он будет лучше, особеннее, будет более духовным, будет более помазанным. Мы за это молимся. И мы хотим, чтобы люди жили в свободе и в мире Божьем. А мир Божий, он без суеты, вы знаете, он такой.

по сердцу, он по сердцу Бога. А у Бога сердце отцовское. Оно всегда принимает таким, каким бы ты ни был, где бы ты сейчас ни был, что бы ни происходило. Отец любящий, он всегда ждет. Знаете, как того сына, который бежал и думал, вот примет меня мой отец или нет. А другой, его брат, был такой вот правильный, религиозный, там, ну что ты там для этого грешника там тельца заколол. Да Господь любит всех, просто нужно к Нему прийти и быть с Ним близко. Я благодарна Богу, что Он такой, что вот у Него такое сердце, знаете, любящее, отцовское. И я верю, что это же атмосфера на Life TV. Знаете, такая отцовская атмосфера жизни. Не какой-то там суеты или какого-то вот страха или гонения. Нет. Господь благ. Во всякое время, на всяком месте Он хочет дать свою любовь. Он хочет дать свое благословение. Он хочет, чтобы люди жили в мире без суеты. И я просто благодарю Бога за то, что дал нам Он этот подарок, это служение. Слава Богу. Я так рада, когда люди получают какое-то ободрение, смотрят эти программы, слушают музыку, становятся сильнее. Да, тело Христово должно быть сильным. Оно не должно быть в каком-то упадке или унынии. Господь благ. Даже несмотря на то, что вот сейчас происходит такое сложное время. И в это время Господь хочет поддержать свой народ, своих детей, дать им силы, чтобы они не унывали, а служили Ему. Да, и аминь. Будем продолжать. Будем служить Ему и будем идти за Господом, друзья. Поддерживайте Life TV. Будьте благословенны. Мы вас любим, мы вас благословляем, вспоминаем о вас в молитвах и верим, что Господь благ во всякое время, на всяком месте. Спасибо, что вы с нами, друзья. Божьих благословений вам. И прежде всего мира. Мира. Ваше сердце, ваши семьи, вашу жизнь. Да и аминь. До свидания.

Давайте начнем. Откройте свои пособия на четвертом законе. Если вы решите следовать Божьему плану для церкви и не делать всю работу единолично, в таком случае у Бога должны быть идеи, как вся эта работа может быть сделана, причем гораздо лучше и более творчески, чем сделали бы ее вы. Именно об этом говорит закон реализации способностей. Он звучит так. В растущих церквах членов обучают раскрывать и реализовывать свои духовные дары и стремления как внутри церкви, так и за ее стенами. Пожалуйста, подчеркните слова «внутри церкви и за ее стенами». Почему мы хотим, чтобы люди раскрывали свои духовные дары? Не только для того, чтобы было кому выполнять все церковные программы, не только для того, чтобы улучшить наше молодежное служение или воскресную школу, или прославление, или группы по изучению Библии. Мы не должны пользоваться дарами людей в своих собственных целях. Духовные дары даются Богом, когда человек обращается ко Христу. Бог добавляет к его естественным способностям и предпочтениям сверхъестественную благодать, и все это вместе приносит чудесные плоды. Некоторые дары проявляются в церкви, а другие за ее пределами. Наша задача – дать людям свободу, чтобы они могли применять свои дары, созидая тело Христово, достигая тех, кто еще не спасен, и забивая духовные голы. Помните, это когда неверующие приходят ко Христу, верующие возрастают в зрелости, а зрелые люди взращивают себе подобных. И вот что здесь утверждается, что растут именно те церкви, где людям помогают раскрывать свои духовные дары и предоставляют возможности их применить. Эта связь прослеживается практически всегда. Возьмите любую церковь, где не учат о духовных дарах и не помогают постоянно их развивать, и вы увидите, что ее численность стоит на месте или падает. Нашим ключевым текстом на сегодня будет 12 глава послания к римлянам. Мы уже о ней упоминали, но все-таки откройте свои Библии, пожалуйста. Цель этого занятия, чтобы мы, как пасторы, увидели значимость духовных даров в жизни тела Христова, а также необходимость, помните наша роль, оснащать, обучать членов церкви и задействовать их в служении соответственно их дарам. Нам нужно соотнести то, что происходит в церкви, с дарами наших прихожан, чтобы те смогли в полной мере раскрыться. А кроме того, нам нужно постоянно обучать наших прихожан, чтобы люди, придя ко Христу, могли возрастать, познавать все то, что заложено в них Богом, и применять это на практике. Итак, 12 глава послания к римлянам. Мы уже читали эти стихи, но давайте прочитаем еще раз. Но сначала вспомним контекст. Здесь идет речь о посвящении. Не забывайте, что 12 главе предшествует еще 11. Это длиннейшее изложение богословских доктрин во всем Новом Завете. А 12 глава говорит о применении всех этих доктрин. Первые три главы излагают серьезную проблему. Проблему греха. В 4 и 5 идет речь о решении этой проблемы. Христос на кресте искупил наш грех, воскрес из мертвых, и теперь через общение с Ним мы можем иметь личные взаимоотношения с Богом Отцом. В 6, 7 и 8 главах написано, как жить новой жизнью, а именно силой Духа Святого, осознавая свое положение во Христе. Шестая глава. «Мы умерли с Ним и воскресли с Ним, но это еще не означает, что теперь все просто». Седьмая глава. «В нас происходит конфликт между плотью и духом». Тем не менее, восьмая глава. «Нам нет осуждения. Дух Святой живет в нас и молится воздыханиями неизреченными». Далее идут 9, 10 и 11 главы, которые можно было бы взять в скобки. Дело в том, что Павел собирался пойти в Рим, а оттуда дальше в Испанию, к людям, которые еще не слышали благой вести. И он пишет этот богословский очерк группе людей, преимущественно евреям, но частично и язычникам, чтобы убедиться, что у них нет разногласий по национальному вопросу.
Некоторые верующие евреи удивлялись. Погодите-ка, если Бог не исполнил того, что обещал Аврааму и Давиду касательно нас, евреев, почему мы должны верить, что Он исполнит свои новые обещания, данные во Христе? И поэтому апостол Павел делает отступление и в 9, 10 и 11 главах разъясняет роль еврейского народа и то, как поступает Бог. А потом в 12 главе он переходит к применению. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, о котором и говорилось в предыдущих главах, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Больше всего на свете Богу нужны мы сами, наши сердца, наша жизнь, живая жертва. Что именно нужно делать? Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Далее, с 3 стиха, Павел говорит об объективной оценке наших способностей. Скажите «нет» этому миру, перестаньте сообразовываться с веком сим, но постоянно преобразовывайтесь, начните подражать Христу и никогда не переставайте. И дальше, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Дальше Павел говорит о теле, и мы уже рассматривали этот

фрагмент о том, как все члены тела зависят друг от друга. Я нуждаюсь у вас, а вы нуждаетесь во мне. Ваши сильные стороны воспламеняют мои слабые и наоборот. Давайте вернемся к нашему примеру о футболе. Вы не выигрываете игру, если у вас в команде будут одни вратари. Вы не выигрываете игру, если у вас будут одни лишь нападающие. Вы не выигрываете игру, если у вас будут одни только крепкие защитники. Чтобы выиграть, должны участвовать все игроки заодно, слаженно, каждый используя свои дары. Апостол Павел пользуется примером тела, чтобы показать, как должна функционировать церковь. Как же узнать свое место на поле? Допустим, мы начнем учить свою церковь забивать голы для Господа. Естественно, люди станут спрашивать, «Куда вы меня поставите, тренер? На ворота, в нападение, в защиту? Где мне играть?» И мы не имеем права говорить «не знаю». Мы обязаны объяснить людям, если вы умеете быстро бегать, играйте в нападении, если вы отличаетесь физической силой, играйте еще где-нибудь. Бог создал всех ваших прихожан, наделил их дарами и предназначил каждому свою особую роль. Заметьте, что сказано в 6 стихе 12 главы. «По данной нам благодати имеем различные дарования». Не нужно сравнивать себя с другими. Бог волен раздавать дары, как Ему угодно. Однажды я преподавал курс о том, как узнать предназначение, данное вам Богом, и осознать свою уникальность. Но когда я готовил этот курс, меня поразила одна вещь. В Новом Завете есть несколько слов, означающих «Божья воля» или «то, что угодно Богу». Помните стих из 12 главы послания к Коринфянам? «Все же сие производит один и тот же Дух, как Ему угодно». Так вот, слово, использованное в оригинале, подразумевает внимательное рассмотрение вопроса, тщательное обдумывание. То есть Бог не разбрасывает дары направо и налево в надежде, что кто-то их поймет. Нет, ваш духовный дар был предназначен специально для вас, чтобы вы могли исполнить то, чего Бог от вас ожидает. И как же вы получили этот дар? Здесь сказано «по благодати». Вы его не заслужили. Это бесплатный подарок, необходимый, чтобы вы могли исполнить свое предназначение. Запишите на полях полезную ссылку. Ефесянам 2:10. Большинство из нас знает наизусть 8 и 9 стих, они часто цитируются при изложении Евангелия. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Но 10 стих тоже стоит запомнить. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Слово, которое здесь переведено как «творение», обозначало произведение искусства, иначе говоря, вы шедевр, созданный Богом, вы спасены по благодати, и вы шедевр. Еще до основания земли Бог приготовил для вас предназначение, цели, задачи, добрые дела, которые вам нужно исполнить. А чтобы вы могли их исполнить, Он по благодати дал вам нужные духовные дары. Поэтому мы, как пасторы, не должны помыкать людьми и заставлять их делать то, что нам хочется. Мы, пасторы, должны помочь им узнать, какими их сотворил Господь и какую роль они должны играть в теле Христовом, а затем оснастить их, чтобы они сыграли эту роль. И в таком случае вам не придется их подстегивать, вам не придется торговаться. Если вы сделаете то-то, я дам вам то-то. Когда люди воплощают свои таланты и желания, они делают гораздо больше, чем вы могли бы подумать. И как по данной нам благодати имеем различные дары, всем нам даны дарования по благодати, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай. Какой принцип можно из этого извлечь? Хочу процитировать Питера Дрюкера. Это эксперт в области менеджмента, широко известный в течение, вероятно, последних 60 лет. Сейчас ему около 90. Вот один из принципов менеджмента, которым он учит. «Стройте на островах силы». Дело в том, что мы склонны сосредоточиваться на своих слабостях, пытаясь их исправить, но вместо этого нужно спросить себя, каковы наши сильные стороны, и развивать их. И разве

И неудивительно, что именно об этом говорит Писание. Если у тебя дар пророчества, провозглашение Слова Божьего, сосредоточься на этом. Если у тебя дар преподавания, сосредоточься на нем. Означает ли это, что не нужно делать ничего другого? Не означает. Мы помним, например, что Павел призывал Тимофея благовествовать, и вы, и я, и все ваши прихожане ответственны за то, чтобы выполнять все заповеди, упомянутые в Писании. Но здесь идет речь не о соблюдении заповедей, а о дарах. Павел снова и снова повторяет: раздавать или раздавай как? В простоте. Начальник ли начальствуй как? С усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Какой вывод напрашивается? Что если бы мы не вынуждали наших прихожан делать все и сразу? Обычно в этом участвует около 20% людей. Помните правило 20 на 80. Если бы мы позволили каждому сосредоточиться на чем-то одном, да, возможно, некоторые дела в церкви перестали бы выполняться вообще, а может, их и не нужно выполнять. Конечно, есть какой-то минимальный список задач, без которых церковь существовать не может, но кроме этого, во многих церквах есть служение, существующее только из-за 50-летней традиции, при том, что никто особо не хочет и не умеет их выполнять. Скажите, вам приходилось позволять служению умереть? Мы обычно говорим о рождении новых служений, а сегодня давайте поговорим о похоронах. Да, это было замечательное служение, очень полезное для детей и весьма прогрессивное в 1932 году. Мы проводили обучение каждый вторник, начиная с 1954 года. Кстати, среди нас есть Глэдис, которая участвует в этом служении с 1954 года. Правда, сейчас дети совсем перестали приходить. Приходят только трое: внук Глэдис, ее внучатый племянник и сын пастора. У нас действительно множество служений, в которых никто не заинтересован, которые выполняются кое-как и лишь потому, что у них многолетняя история. Но исходя из этого отрывка, нам следует направлять свою энергию на то, в чем Бог нас одарил. Возьму на себя смелость сказать, что если у вас нет одаренного лидера для нового служения, которое вы хотите учредить, не учреждайте его. Если у вас нет лидера с соответствующими дарами, не начинайте служение. Если у вас нет одаренного лидера и нет команды, это служение вам ни к чему. Многие думают: но так положено. Положено иметь программу евангелизации, положено то, положено сё. Что ж, если будет лидер, одаренный для этого служения, и если будет команда, мы им займемся, а до тех пор нет. А мы начинаем делать все подряд, и в 70% случаев нам приходится постоянно упрашивать людей: ну, пожалуйста, пожалуйста, нам нужен человек, который бы занимался с подростками, ну, пожалуйста. Это не займет у вас много времени. У нас все материалы есть. Вам нужно будет всего 10 минут на подготовку, пожалуйста. Не знаю, что вы об этом скажете, но у меня самого дети были подростками, и мне бы не хотелось, чтобы у них был такой учитель. А вам? Я бы хотел, чтобы у моих детей был учитель, который бы сказал: я очень люблю подростков, и у меня есть дар преподавания. Я тут провел исследование и узнал, что в радиусе 15 километров от нашей церкви проживает 17 тысяч подростков. Давайте организуем для них занятия. Я сам пришел ко Христу, будучи подростком, и хорошо представляю их нужды и проблемы. У меня есть замечательная команда: сестра с даром администратора, брат, учитель старших классов по профессии, еще сестра с даром благовествования. От вас потребуется только одно – не мешать им. Чувствуете разницу? В Библии есть 4 ключевых фрагмента на тему духовных даров. Давайте сделаем краткий обзор, просто чтобы убедиться, что мы хорошо понимаем друг друга. Итак, это 12 глава послания к Римлянам, 12 глава 1 послания к Коринфянам, 14 глава 1 послания к Коринфянам и 4 глава 1 послания Петра. Еще раз, Римлянам глава 12, 1 Коринфянам главы 12 и 14, 1 Петра глава 4. Давайте вспомним 1 Петра 4, 10, 11. Это очень короткий фрагмент о дарах. Здесь сказано: если у вас дар говорить или дар служить, то есть Петр выделяет два основных вида даров. Некоторые хорошо умеют говорить, а другие служить, но все это по многоразличной благодати Божией. И должно делаться изо всех сил и от всего сердца. Думаю, если вы изучите все эти отрывки, вы увидите общую картину, чему учить людей, какие у них дары, каким образом эти дары вписываются в служение церкви, как их применять. Мы даем вам ссылки на различные ресурсы. Например, в «Путешествии по Библии» выходит курс «Твое божественное предназначение». Я хочу, чтобы мы рассмотрели такие основные вопросы.

как говорить с вашей церковью на тему духовных даров, как открывать новые служения и стоит ли это делать, как применять закон реализации способностей, чтобы взращивать церковь. Позвольте мне привести пару примеров. Во-первых, мы, как пасторы, должны видеть себя скорее в роли тренера, а не ведущего игрока. Вы понимаете, о чем я? Вы должны видеть себя в роли тренера, а не спортивной звезды. Нет ничего плохого в том, чтобы быть хорошим игроком. Но что бы вы предпочли, чтобы в вашей национальной сборной был один, пусть даже прекрасный игрок, или чтобы в ней был самый лучший тренер, который смог бы отобрать 11 лучших игроков? Видите, в чем разница? Мы подсознательно решили, что должны быть ведущими игроками. Но наша роль – подбирать и тренировать ведущих игроков, создавая условия, чтобы те могли играть в полную силу. Мне понадобилось много времени, чтобы этому научиться. Когда я стал работать в церкви в Санта-Крус, я увидел, что там имеются всевозможные нужды и что Бог действует, но я снова был на грани истощения. Мы стали изучать 4 главу послания к Ефесянам, поставили перед собой цель, обсудили ожидания, но нам еще предстояло понять, как дать людям свободу для реализации способностей. Я обнаружил эту истину случайно, и вот как это произошло. Однажды ко мне подошел мужчина и сказал: «Знаете, раньше я был алкоголиком и наркоторговцем. Я возил кокаин с Аляски и еще другие наркотики из Мексики и продавал в Соединенных Штатах, а потом стал верующим. Я не мог оставаться на Аляске, и так я оказался здесь. Вот уже 3 года я не пью и не употребляю наркотиков, а сейчас Бог дает мне желание служить другим алкоголикам и наркоманам». Моя первоначальная реакция была: «Здорово! Почему бы вам не начать молиться об этом вместе с другими людьми, которым это интересно? Молитесь об этом, и посмотрим, может, Бог пошлет вам команду». Видите, это он выступил инициатором идеи. Служения должны рождаться внутри церкви. Так что я попросил его молиться об этом. Потом он снова пришел ко мне вместе с 2 другими мужчинами. Чтобы вы не думали, будто все было так уж замечательно, скажу, что 2 года он встречался с 2-3 людьми в подвале. Мы сделали объявление, что туда могут приходить люди, страдающие от вредных привычек. Люди приходили и уходили, и долгое время служение не росло. Этот брат был очень расстроен, но, знаете, иногда нужно увидеть пример, поучиться видению других. Так и произошло. Он пришел ко мне и сказал: «У меня ничего не выходит». Я спросил: «Как мы можем помочь вам?» Он ответил: «Мы слышали, что в одной церкви в Южной Калифорнии есть очень успешное служение реабилитации. Там происходят удивительные вещи. Там помогают не только алкоголикам и наркоманам, но и людям с сексуальной зависимостью и тем, кто уже получил свободу и хочет ее сохранить. Это служение полностью основано на Библии. Они также используют программу 12 шагов и помогают людям понять основу библейского учения и узнать, кто такой Христос. Пастор, можно мы туда съездим?» Как правило, мы не тратим деньги на случайные идеи, но этот брат уже 2 года пытался запустить это служение. Поэтому мы дали ему немного денег, чтобы он мог туда съездить и поучиться у другой церкви, и не только он, а команда из 6 человек. Вы должны помнить, что важнейший признак растущих церквей – это их готовность обращаться за помощью. Эти люди сказали: «Мы не знаем, как организовать такое служение», и поехали на конференцию. Наши люди посетили служение реабилитации в той церкви. Они увидели полную комнату наркоманов и алкоголиков, которые делились своим свидетельством, рассказывали о себе. Нашим братьям объяснили, как построено это служение, и выдали небольшое пособие. С этим пособием они вернулись назад и спросили: «Можно мы сделаем то же самое в нашей церкви?» Мы поинтересовались: «У вас есть команда?» «Да». «У вас есть лидер?» «Да». «Есть люди, которые горят желанием это делать?» «Еще бы». «Ну, тогда вперед». Кстати, инициатор этого служения работал уборщиком. Сначала в школе, а потом у нас в церкви. Все знают, кто такой уборщик? Это означает «да». Это означает «нет». Насколько я понимаю, ваша реакция означает, к чему он клонит. Уборщик – это человек, который моет полы, снимает со стен паутину и выносит мусор. Вот и представьте себе,
Мы большая растущая церковь, и мы доверили служение уборщику, а дело в том, что для Бога важно не образование с

Божьей точки зрения наилучшим кандидатом будет тот, кто ходит его путями, кто наделен соответствующими дарами, у кого есть команда. Потому что если у человека нет команды, он не лидер. Как узнать, является ли человек лидером? Очень просто сказать: «Соберите себе команду». Если он не сможет собрать команду, значит, он не лидер. Он может быть участником служения, но он не сможет его возглавить. Итак, наш уборщик собрал около 6 человек. Теперь у него было видение, была мечта и была команда. Спустя 1,5 года у нас было второе по величине реабилитационное служение в Северной Калифорнии, возглавляемое нашим уборщиком. И все потому, что у него горело сердце и был дар от Бога. Я мог бы долго рассказывать вам о библейской церкви Санта-Крус. Сначала у нас было 800 человек, но потом наши служения стали охватывать около 6500 еженедельно. У нас было 5 воскресных богослужений с проекцией на экран. Люди не помещались в здании. Реабилитационное служение, которое собиралось по пятницам, в конце концов переросло в отдельную церковь. По четвергам у нас проходил целый ряд мероприятий на выбор, по средам тоже. Наше здание было заполнено людьми каждый день и каждый час. Вот еще пример. К нам пришла одна женщина, у которой была дочка 31 года с синдромом Дауна. Эта женщина пожаловалась, что ни в одной церкви никому нет дела до умственно отсталых взрослых. Как вы думаете, что мы ей сказали? Есть ли у вас мечта? Есть ли у вас нужные дары? Изложите ваши планы на одной страничке и принесите нам. Не забуду, как у нас состоялось первое крещение девушки умственно отсталой. В нашем служении было около 60 взрослых с синдромом Дауна. И вот я крестил эту девушку, а она воскликнула: «Я люблю Иисуса!» И в их рядах все закричали: «Да, да, да!» Ведь они верят как дети. Почему у нас возникло это служение? Потому что за него взялся не пастор, а рядовой член церкви. Некоторые из вас сейчас думают: как же нам разработать план, чтобы привлечь людей в церковь, план благовестия? Как разработать план, чтобы помочь людям больше узнать о служении? Я расскажу вам как. Найдите человека, который занимает пост руководителя среднего или высшего уровня, знает, как писать планы и обладает стратегическим мышлением. Пригласите его на разговор, но не говорите сразу: «Помогите мне сделать то-то и то-то». Скажите так: «У меня есть проблема». Серьезно? Да, большая проблема. Я посетил одну конференцию и кое-что понял. В Библии ясно об этом говорится. Нам нужен план, как приводить людей в церковь и как помогать им возрастать, чтобы они читали, изучали и понимали Библию. Но я каждую неделю проповедую и очень загружен. Поэтому я молюсь, чтобы Бог послал нам человека с организаторскими способностями. У меня есть неплохие ресурсы, материалы, но нужен лидер, который сможет создать команду и развивать служение. Можно я набросаю на бумаге то, что нам нужно? Вот примерно так наше служение должно выглядеть. Вот материалы, которые я хотел бы использовать. Посмотрите их, помолитесь и через неделю скажите, что вы об этом думаете, хорошо? В нашем случае мы нашли человека, рядового члена церкви, который собрал 60 человек добровольцев. Он разработал целую программу по модели «Целеустремленная церковь». Он набрал команду, которая организовала курс для новообращенных. Мне нужно было только приходить и проводить занятия, и больше ничего. Все было организовано, люди набраны. Далее этот же человек набрал другую команду, которая организовала курс по духовному возрастанию. Там я вообще ничего не делал. Преподавал другой пастор, и использовались хорошие видеоматериалы. А когда люди заканчивали этот курс, они проходили собеседование и их определяли в домашнюю группу. И главное для этого человека задача была пустяковой, ведь он управлял половиной всех дел по Америке в огромной корпорации. А сам я, пастор, никак не мог понять, что же делать. Что же, собственно, мы сделали? Мы нашли человека с даром лидера и администратора и передали ему бразды правления. Вместо того, чтобы говорить: «Помогите мне это сделать», я сказал: «Я не знаю, как это сделать. Вы могли бы сделать это сами?» И когда он принес мне свой план, я просмотрел его и подумал: вот это да. Теперь я понимаю, почему этот человек управляет половиной Америки. Я бы в жизни до такого не додумался. В другой раз у нас в церкви был кризис руководства, и мы нашли еще одного человека. Есть такая компания Cisco, одно время она была второй по величине корпорацией в мире, а этот человек был в ней вторым по величине начальником. Он управлял всеми делами, был вторым после директора, посещал нашу церковь. Как мы обычно задействуем таких людей? Ну, раз он бизнесмен, пусть считает деньги или пусть приветствует людей при входе.
Но ведь это невероятно умный человек, оперирующий такими понятиями, как слияние, приобретение, рост. И вот когда у нас возникла проблема с руководством, мы попросили его: «Вы могли бы уделить нам час времени?» Вам нужно вовлекать в служение людей с широкими возможностями. Нельзя воспринимать их как угрозу. Нужно находить одаренных людей и предоставлять им свободу действий. Людей, которые умнее, лучше, опытнее вас. Да-да, у которых лучшие лидерские способности. Как вы считаете, тренер видит угрозу в том, чтобы привлечь в свою команду еще одну звезду? Что он думает? О, это замечательно. Нужна ли нам еще одна звезда? Нужна ли нам пятая по счету звезда? Тренер считает, что чем больше звезд в команде, тем лучше. Нужно в первую очередь изменить свой образ мышления. Мы пригласили этого бизнесмена из Сиско и рассказали ему, что на такой-то численности рост церкви прекратился, мы застряли. Мы испробовали разные методы, но не могли понять, что же здесь не так. А у них в компании, допустим, 120 тысяч сотрудников, для него это элементарно. И вот что произошло. Он уделил нам не только час времени, я сказал ему: «Я угощу вас обедом, и давайте я за 20 минут расскажу вам и нарисую на доске, в чем проблема, а потом я хочу слушать и учиться у вас». Он вышел из моего кабинета через 3 часа, но главное, мы дали ему шанс использовать свои дары. Его опыт на мирской работе переплетался с его духовными дарами, и вскоре он начал набирать добровольцев. Выходя из моего кабинета, он сказал: «Чип, я еще точно не знаю, что мы будем делать, но думаю, наша проблема вполне разрешима». Вы видите, когда он заходил, это была моя проблема, а когда выходил, она стала нашей. Если бы вам нужно было решать организационные проблемы, кому бы вы скорее это поручили? Чипу Ингрэму, который закончил семинарию, но не учился бизнесу? Или человеку, который управляет Сиско? Я бы выбрал человека из Сиско. Это и есть реализация способностей. Вам нужно помочь каждому верующему раскрыть свои духовные дары. Я уже делился этими результатами исследования. В растущих церквах людей постоянно обучают тому, как раскрыть свои духовные дары, и дают возможность возрастать через участие в служении, где задействуются их дары. Это один из важнейших признаков, отличающих растущие церкви от нерастущих. Делать это можно по-разному, но нужно непременно решить, как вы будете это делать. Может быть, это будет ежемесячное занятие или материалы, которые будут изучаться в домашних группах, или так, как это делается в церкви Виллоу Крик, или в церкви Стедлбек, или согласно курсу «Твое божественное предназначение». В любом случае, вы должны найти способ, как помочь людям обнаружить свои дары. А после этого необходимо, чтобы они не сидели на диване с довольными лицами. «Ура! Теперь я знаю свой духовный мир!» Нет, их нужно бросить в воду, чтобы им пришлось свой дар использовать. Мы молимся о новых людях, мы приглашаем их, и при этом мы используем жесткую стратегию. Мы говорим так: «Мы молились об этом и поняли, что нам нужен человек с такими-то дарами. Это служение наверняка займет массу времени. Возможно, вам придется отказаться от какого-то хобби или другого не столь важного служения в церкви. Но, как нам кажется, на данный момент это одна из самых важных задач для церкви. Не отвечайте нам сейчас. Помолитесь об этом неделю, попоститесь день, и тогда скажете: «Нам нужен ключевой человек, который поможет преобразить нашу церковь». И знаете, кого мы сможем привлечь таким образом? Ключевых людей. Лидеров, которые принесут с собой свои контакты и решат проблемы. Если вы станете упрашивать: «Пожалуйста, помогите», вы наберете людей, которые не хотят учить, не хотят работать с детьми. Практическое применение. Расскажите людям о таком понятии, как «божественное предназначение». Это наш новый курс. Сделайте необходимые шаги, чтобы организовать в вашей церкви процесс, посредством которого люди будут учиться преподавать и открывать свои духовные дары. Поощряйте пасторов и помощников пасторов к тому, чтобы они чувствовали себя уверенно на своем месте и не воспринимали духовные дары других людей как угрозу, а помогали их раскрывать. Братья и сестры, позвольте мне быть предельно откровенным. Как правило, самые одаренные люди в церкви меньше всего задействованы. Во-первых, всем кажется, что они слишком заняты. Во-вторых,
Это вопрос мудрого управления ресурсами. Не знаю, как насчет вас, а мое самолюбие было задето. Я молился: «Боже, ну дай мне столько же мозгов, дай мне такие же лидерские способности». Но Бог дал мне определенные способности вначале, когда я родился, а потом, когда пришел ко Христу.

Бог дал X способности мне, Y способности ему, Z способности ей, так что гордость здесь неуместна. Мы должны понимать, что некоторым Бог дал особый дар – способствовать росту. Они возглавляют организации, начинают новые проекты, открывают в себе видение. Как только они делают шаг вперед, за ними идут люди. Вот таких людей вам нужно привлекать к служению. Поскольку эти люди обладают такими дарами, они часто занимают руководящие посты или влиятельные должности в бизнесе. Это означает, что зачастую они являются обладателями высоких званий, дорогих машин, больших особняков, они знают, как делать большие деньги. И как на это реагируем мы, пасторы? Обычно мы боимся их до смерти. Но если копнуть глубже, знаете, что приносят с собой деньги? Как правило, у этих людей больше проблем в семейных отношениях. На них оказывают больше давления со всех сторон, все от них чего-то хотят. Иногда они просто мечтают о друге, которого бы не интересовали их деньги. И о чем мы просим их в церкви? Обычно о том, чтобы они участвовали в подсчете денег. Мы надеемся, что, увидев тяжелое финансовое положение церкви, они захотят что-то пожертвовать. Так ведь? С таким же успехом мы могли бы им сказать, мы просто хотим вас использовать. Почему бы вам не сказать нечто другое? Вы талантливый лидер. Бог может очень мощно действовать через вас. Думаю, вы сможете сразиться с самыми большими проблемами и затруднениями нашей церкви. Вот какая у нас сейчас проблема. Встретьтесь с ключевыми людьми, помолитесь, подумайте, а потом придите к нам и скажите, что нам делать. Как вы думаете, это хороший стимул для реализации способностей? Если эти люди поднимутся, они перевернут вашу церковь. Когда мы в нашей церкви заговорили о дарах и служении, нашлись люди, посвящавшие этому 15-20 часов в неделю. Это были талантливые предприниматели, поэтому они сами планировали свое расписание. Они думали то, что по-настоящему важно. Им только нужно, чтобы им бросили вызов. Но для этого вам нужно чувствовать себя уверенно. У них есть богатство, власть и ум. Ну и что? Что это означает? Только то, что у них есть богатство, власть и ум. Вот и все. Кажется, мы с вами уже читали третий стих. «Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Расскажу вам о переломном моменте в своем служении. Я был в маленькой церкви, которую организовали несколько предпринимателей. Им не хотелось каждое воскресенье ездить аж в Даллас. Она называлась Районная Библейская Церковь и по всем признакам была маленькой церквушкой. Но потом я познакомился с одним из прихожан и выяснил, что он был владельцем магазинов Honda и Yamaha, химчистки и нескольких квартир, сдаваемых в аренду. Потом я познакомился еще с одним человеком, который оказался владельцем и директором бухгалтерской фирмы в центре Далласа, потом еще с одним, у которого была своя страховая компания и так далее. 2 года я ходил к ним в гости, смотрел на их красивые дома и красивые машины. За это время я познакомился с ними поближе и увидел их проблемы, их трудности с детьми, их грехи и одиночество. Кроме того, я прочитал книгу Пола Торна, называется она «Сильные и слабые». Ее основная идея в том, что каждый человек не уверен в себе. Некоторые скрывают это под маской силы, они как бы говорят «я сильный человек». Посмотрите, сколько людей мне подчиняется, посмотрите на мои часы Rolex, посмотрите на мой дом, у меня все прекрасно. Они так себя ведут, чтобы держать нас на расстоянии, а другие люди, наоборот, ведут себя скромно и смотрят под ноги. «Я такой застенчивый, я никому не понравлюсь», и тоже держат людей на расстоянии. И вот я осознал, что богатые и властные люди так же отчаянно не уверены в себе, как и я. И чем более они напыщены, тем больше не уверены. И тогда я сказал себе, они нуждаются в помощи. Я же пастор, я должен их любить. И я начал проявлять заботу о них. А потом я начал просить их делать большие дела для Бога. И тогда они берутся за дело, приносят с собой свои контакты, свои деньги, свой ум и строят церковь. Не забывайте, что вы тренер. Я очень люблю спорт, я много лет был тренером и никогда не видел, чтобы тренер выигрывал матч. А вы видели? Матч выигрывают игроки. Так найдите же хороших игроков ради славы Божьей. Помогите им раскрыть свои дары. Дайте им несколько хороших советов. Позаботьтесь об их сердце, об отношениях в их семье. Бросьте вызов их характеру. Расскажу вам еще о моем друге из Сиско. Он, кстати, не против, чтобы я о нем говорил. Вскоре после того, как мы с ним познакомились, фонды их компании на бирже возросли вдвое или втрое. Я знал, что он заработал на

0: этом около сотни миллионов долларов. Как-то раз мы пили кофе в гостях у общего знакомого. Его жена сидела на диване, тут сидела еще одна пара, и места было очень мало, так что я просто сел на пол со своим десертом, вот так. А Гарри сидел там. «Гарри, можно задать тебе один вопрос?»
1: «Конечно».
0: «Знаешь, сегодня я проповедовал по Библии, и там сказано, что с меня будет больше спрос, потому что я учу людей Божьему Слову. И это меня пугает. Это заставляет меня готовиться максимально тщательно. А сегодня я прочитал в газете, что цена на ваши акции выросла в несколько раз. Я так понимаю, что вы заработали как минимум 100 миллионов долларов». Как вы с женой управляете такими финансами, зная, что дадите отчет Богу за каждый цент? И знаете, что случилось с его женой? Она вся побледнела и сказала: «О, Чип, мы молимся круглые сутки. Это такая ответственность». Внезапно их сердца открылись. Оказалось, они нуждались в пастыре. Мы думаем, что у этих людей нет никаких проблем. Но на самом деле на них лежит огромная ответственность, и это очень тяжело. Им нужен пастырь, им нужен человек, который не льстил бы им в надежде получить от них деньги или еще какую-то выгоду, а прямо спросил бы их: «Какие у вас отношения с женой? Я рад, что компания Cisco делает такие успехи, но как дела у ваших детей? И, кстати, читаете ли вы Библию? И еще, вы обещали составить вот этот план, но срок прошел 3 дня назад. Вы когда-нибудь говорили в таком тоне с замдиректора Cisco?» А я говорил: «Разве Царство Божье не важнее, чем Cisco International? В таком случае к этим людям должны применяться такие же правила, как и к остальным. И знаете, они уважают такое отношение, и они берутся за дело». Этот человек оказал огромное влияние на мою жизнь. Я научился мыслить по-новому и увереннее вести за собой других. Я также рад вам сообщить, что и я оказал огромное влияние на его жизнь. Несколько раз ему пришлось из этических соображений поступать неразумно, по мнению делового мира, и терять миллионы долларов из благочестия и уважения ко Христу. Наша задача – помогать людям реализовывать способности. Вы поняли, к чему я все это говорил? Вы должны чувствовать себя уверенно в роли пастора и не беспокоиться о том, кому достанутся почести. Более того, вы должны сделать героев из этих людей. Вас и так достаточно гладят по голове. Вы замечательный пастор, и Бог об этом знает, да и люди вас любят. Пришла пора направить прожектор на других. 4-й пункт. Чтобы задействовать людей согласно их духовным дарам, мы, как пасторы, должны преодолеть свой страх утратить контроль над служением. И чтобы этого не случилось, разработать здравую систему подотчетности, которая давала бы людям значительную свободу в развитии служений. Нельзя следить за каждым шагом человека. Ага, они всего лишь управляют миллиардными корпорациями? Куда уж им разобраться, как привлекать в церковь людей, как их ободрять, обучать, отправлять на служение? Это же невероятно сложно. Куда уж им разобраться, что делать с нашей церковью из 100, 200 или 500 человек? Понимаете? Нельзя контролировать каждый шаг. Конечно, нужно проверить то, чему они учат, какая у них команда. Ваша задача – исследовать, наблюдать, воодушевлять. Но после этого вы можете сказать: «Знаете что, ребята, я вижу, вы и сами можете разобраться, что вам делать. Главное, чтобы это не противоречило Писанию. Но если вы начнете направлять их, а потом дергать за поводья и говорить: «Нет, так мне не нравится, лучше сделать так и так, потому что это более в моем стиле», знаете, что произойдет с ключевыми людьми? Они убегут от вас. Либо вы их задействуете, либо потеряете. И, кстати, обращаться с ними нужно точно так же, как со всеми остальными. Бога не смущает их власть, Бога не смущает их богатство, и вас оно тоже смущать не должно. И, наконец, для выполнения больших задач нужны большие люди с большими дарами, но, как правило, мы, пасторы, просим прихожан помогать нам вместо того, чтобы оснастить их и дать возможность организовать большое служение. И в завершение я расскажу еще одну историю. Я преподавал этот же курс у себя в церкви, и после занятий ко мне подошел один мужчина, активный член церкви. Он сказал: «Знаете, у нас в церкви много чего происходит, но ничто меня не затрагивает. У меня есть духовный дар, я умею вдохновлять людей, и мне кажется, нам стоит благовествовать бизнесменам в нашем городе». Я ответил: «Вот и прекрасно, благовествуйте». «Как это?» – переспросил он. Я повторил: «Благовествуйте? Да, но как? А вы подумайте сами, вы бизнесмен, как и они, что могло бы их заинтересовать?» Тогда он организовал ежемесячные завтраки и приглашал на них других верующих бизнесменов из Силиконовой долины, занимающих высокие посты. А те приглашали своих друзей. На первом завтраке пару человек поделились свидетельствами, а потом встал организатор.

Директор сказал: «Мы очень рады, что вы пришли, мы все деловые люди, поэтому давайте обменяемся визитками и познакомимся друг с другом». И получилось, что верующие общались с неверующими. На каждой встрече они делились последними новостями из делового мира, а также рассказывали о своих отношениях со Христом. Этот проект назывался «Проснись, Санта-Крус», и в нем не участвовал ни один сотрудник церкви. Все это было мечтой нашего брата, которую он воплотил в жизнь, и однажды он пригласил на этот завтрак и меня. Но я же не бизнесмен, ничего, мы сделаем исключение. И, кстати, когда люди начинают что-то делать, не слишком много на себя берите, не привлекайте к себе внимания. Ваша задача – сделать героев из них. Поэтому на том завтраке я не выходил вперед, не молился вслух. Я просто сидел за столиком и думал, вот передо мной целый зал, наполненный людьми, и все потому, что у одного рядового прихожанина появилась мечта, команда и дар. Благодаря этому он сумел достичь тех людей, которых я никогда бы не достиг. Итак, помогайте вашим прихожанам реализовать способности. Отец, большое спасибо тебе за то, что ты поместил в нашей церкви людей, обладающих всеми необходимыми способностями, чтобы выполнить то, к чему ты нас призываешь. Всемогущий Боже, дай нам мужество и уверенности, чтобы мы могли предоставить этим людям свободу действий. Во имя Иисуса, аминь.

0: Какая любовь?
1: Всех я приветствую вас. Я думаю, команда приветствует тех, кто с нами в эфире, кто в церкви. Мы очень рады всем. И Бог дал нам такой день, среду. И это счастье. Вы пришли сюда. Вы не пришли куда-нибудь в другое место. Вы, верующие мало ходят в такие места, и это дорого, но вы не пошли в ресторан, да, вы не пошли в кино. Вы пошли в церковь. И это очень ценно. И если вы с нами в эфире, вы тоже, можно сказать, пришли в церковь, на расстоянии. Слава Господу! Я сегодня хочу проповедовать о том, что является решением самой главной проблемы человечества. Что решает проблему, самую главную проблему человечества? И что же это такое? Во-первых, самая главная проблема человечества, мы можем догадаться с вами, в чем самая главная проблема. Это то, что случилось в Едемском саду, в непослушании Господу. То есть человек согрешил. Самая проблема человечества, самая большая проблема, это даже хуже, чем болезнь. Вы понимаете? Человек бывает праведный, он болеет, но он праведный. Бог может его исцелить по вере, но если человек неправедный, то если он даже здоровый, он находится в огромной проблеме. Согласитесь, правда же? Если человек здоровый, но он неправедный, без этого нельзя войти в Царство Божие. Библия говорит, что неправедные Царство Божие не наследуют. И это грустно, но это факт. Бог не может принять неправедность. Точно так же, как если бы вы сказали: слушайте, давайте мы эту грязь, сейчас сапог, или большой снег огромный, почистим снаружи дома. Раньше у нас в России были такие веники, и такие русские большие, из льна или из какие-то такие И мы подметали эти валенки, потому что они ворсистые, они на себя много снега. И мы приходили, снег, он чистый, но он в доме, и тогда мы брали эти веники, да. Я заметил в некоторых церквях и стареньких местах, где, допустим, деревня, поселок, Сарма или где-то на юге Эстонии, у них около церкви стоят такие щеточки. И люди могут подойти и щеточками сбоку почистить. Они такие интересные. Не просто щеточки под ногами, а еще сбоку, на высоте. Потому что,

как-то нехорошо с комьями грязи прийти в церковь. Там половики чистые, да, там красиво, помыто все. И вот это нежелательно. Но если мы как-то придем с грязной обувью, и это, конечно, ну, не очень хорошо. Я оставляю грязные сапоги, которые с лагеря оставляю, стараюсь за дверью. И сейчас можно оставлять за дверью, потому что не так холодно уже. И утром приходишь, одеваешь сапоги, и там не холодно. Ну вот. Ну а как же войти в Царство Божие с грязью, с пороками и грехами? Это невозможно. Господь хочет, чтобы мы оставили. И чтобы мы обратились к Богу. И вот самая главная проблема человечества – это греховность. Это называется одним словом грех. И это, может быть, никого не то что никого, некоторых не пугает на земле. Но если слово грех раскрывать, что является грехом, то мы поймем, грех – это очень плохо. Потому что грехом является и тяжкие преступления, да, и воровство – это грех, и убийство – это грех, и жестокость, и обман, и коварство, и все, и грабежи, все и многое другое является грехом. И грехом является лукавство, и грехом является нечестность, вот как от Сапфиры и Анания, и грехом является, ну, не знаю, ложь любая, да, грехом является упрямство или там гордость, и всякие такие вещи, которые даже в мире не считаются грехом. И аморальные вещи являются грехом. Разврат, конечно, является грехом. Хотя в мире некоторые люди думают, что это любовь. И они, конечно, заблуждаются. Так вот, в чем проблема греха? Проблема греха в том, что грех, он разлучает нас с Богом. Грех не пустит нас в Царство Божие. То есть Бог не может нас принять. Помните, как ты, друг, вошел на этот пир в небрачной одежде? Как ты мог войти в небрачную одежду? Но нельзя как бы так. И люди понимают, что это как бы, ну, портит всю картину. Знаете, когда проводится телешоу, там вот в Москве, например, и когда поют люди или какие-то встречи, тогда они одевают людей. А иногда люди приходят с проблемами, и они приходят с проблемой алкоголя. И они приходят, потому что вот их вызвали в студию, им обещали, что им заплатят за это. То есть вот конфликт там какой-то, проблема, я не знаю, знаете, такие какие-то ток-шоу. И вот когда человек находится в плохом состоянии, его не могут просто в студию пустить, его отправляют в специальную стационар, его промывают его кровь, приводят в порядок, причесывают его. Это я знаю лично, как бы, что был там, и вот. И они говорят, вот надо найти этого человека в любом состоянии. Допустим, папу вот этого ребенка. И нужно, чтобы он вот на студию попал. И поэтому из милости, из уважения, из того, чтобы все получилось, его отмоют, его оденут в приличную одежду, его побреют, его промоют, прокапают кровь ему. Это грустно звучит, понимаете? Но это какое-то решение. И тогда он попадает в эту чистую студию. И он трезвый, и он может давать какой-то ответ. Это, с одной стороны, грустно. Но мы с вами этого не знали. Но вот мне один раз, когда пришлось там побывать, и они сказали, срочно ищем папу этой девочки, срочно ищем. Мы его прокачаем, мы его там прокапаем, мы его оденем, обуем, побреем. Вот все. Лишь бы он пришел. Но без этого никак нельзя. Ну, представьте, что будет на студии. Если войдет человек в пьяном виде там, и так далее, дебоширит. Так вот, Иисус Христос – это маленькая картина того, как Иисус хочет нас очистить и омыть, сделать праведными, чтобы мы попали в Царство Божие. Но что решит эту проблему? Что решит проблему праведности, проблему греха и получения праведности? Слово говорит нам ясно – вера. Праведность через веру. Поэтому сегодня я хочу об этом говорить, чтобы мы попытались больше понять, что сделал Бог для нас и что Он готов сделать для нас через веру, чтобы мы были чистыми и непреткновенными. Непреткновенными, то есть чтобы мы не преткнулись, чтобы нам открылся свободный вход в Царство.

вечное Царство Господа Иисуса Христа. Так вам откроется свободный вход. Вечное Царство Спасителя Иисуса Христа. И вот самая большая проблема человечества – это даже не болезнь, это даже не бедность. Бедность – это огромная проблема. Бог хочет, чтобы мы благовествовали нищим. Скажите аминь, да? Но если человек беден, или у него очень мало еды, но он праведен, он войдет в Царство Божие, и Бог воздаст ему за все. Но если человек богат, если у человека все есть, но у него нет главного, нет правильного сердца. Что же такое праведность? Это правильный человек. Это правильное сердце. Вы знаете, когда мы ходим в этом мире, и мы почти не обращаем внимания, что вот, ну да, человек там идет на улице, он не очень хорошо себя ведет, или там в очереди в Россию там проявит характер, но все-таки он посторонний нам человек. И мы говорим, ну да, это проблемы человека, там кто-то обиделся, кто-то вспыхнул, кто-то нечестно поступил. И здесь в Нарве это очередь за границу, там такие моменты открываются, характеры людей, открывается поведение. И вы можете с этим смириться, сказать, ну, всякое бывает. Ну, люди разные, кто-то выпивает, кто-то, значит, с таким характером, кто-то неверующий. Но если предложить такого человека в вашу жизнь, вот чтобы такой человек был вашим мужем или женой, или, значит, вашим начальником, или чтобы он стал вашим руководителем, вы бы сказали нет. Вам бы это, нам бы это не захотелось так. Вот, и когда говорит, вот, и вам говорят, вот, он будет тебе мужем 40 лет или 30 лет, и все. А человек в таком виде и в таком поведении, или наоборот, вот это будет тебе жена. Почему? Потому что нас тогда, это касается нас лично. Это не просто человек в очереди, или продавец в магазине, или кто-то сотрудник на работе. Но это то, что становится одной частью с тобой. И ты говоришь, нет, сохрани, Господь, меня, сохрани, Господь. Знаете, в интернете много есть интересного и смешного, и полезного есть. И однажды была такая картинка, какая-то такая женщина, она была очень суровая, она показывала какой-то из китайских единоборств. В общем, она кричала, она делала всякие крики, ну, как это, то детки кричат тоже как-то, ну, оно не очень. А это, знаете, крики китайские, прыжки. А это была такая еще полненькая женщина такая, знаете, в возрасте. И она так кричала с такой ненавистью, вот что-то там нужно кричать на этом. Ну, и мужчины выставили, написали, мужики, чья это жена? Вот, это сразу всех отрезвило. То есть, ну нет, слава Богу, что не моя, я так подумали. Так вот, кто-то пошутил, ну что ему оставалось? То есть сразу мужчины представили, не дай Боже, чтобы это была моя жена, спрашивают, чья это жена? Ну, надеемся, что ничья пока в таком состоянии, но Бог благословит ее. Так вот, я говорю к тому, что никто же не хочет себе такую жену. Никто не хочет себе сурового мужа. Никто не хочет неправедного человека. Никто не хочет. Мы же хотим, чтобы у нас был хороший друг. Мы хотим, чтобы был верный друг. Так вот, и Бог хочет. Бог хочет, чтобы у него была хорошая церковь, как невеста, скажите, правда же? Украшенная для мужа своего. Дадим славу Господу, вот такую церковь. Аллилуйя! Господь говорит, будьте святы, потому что я свят. Будьте праведны. Неправедные не войдут в Царство Божие. Павел говорит, разве вы не знаете? Поступающие так Царство Божие не наследуют, те, кто по плоти. И вот это самая главная проблема человечества. Это наши характеры, это наш грех, это наше прошлое. И, может быть, настоящее, если кто-то еще не спасен. Вот это самая главная проблема, которая больше, чем проблема бедности, больше, чем проблема болезни, больше, чем проблема безработицы. Потому что праведный человек скажет, Господь, лучше я умру, но я не пойду на обман. Лучше я ничего или почти ничего не буду иметь, но я хочу сохранить чистое сердце. Понимаете? Так вот, главная проблема человечества – это грех. Но, слава Богу, есть решение этой проблемы. И решение находится в вере. Именно в вере. Потому что есть несколько было решений, Господь предлагал, но самое сильное решение,

неполноценное – это решение веры. Бог предлагал решение первое – это послушание. Он сказал: «Не ешьте от этого». Первое решение – это Адама и Евы. Они нарушили. То есть достаточно было слушаться, и все. Но когда они не послушались, тогда грех вошел внутрь них. И тогда уже Каин, вы знаете, что сделал по отношению к Авелю, родному брату. Библия говорит, грех перешел во всех человеков. Грех перешел. И этот грех выразился через Каина, видите, убийством, братоубийством. Вот. И потом грех выразился в гордыне, когда строили башню. Это гордость. Да. В нем, в первом человеке, все согрешили. Это как теперь ставший известным на весь мир пандемия или как-то вирус. Он перешел. Даже люди этого не хотели. Но это стало переходить. Где-то он был разработан в лаборатории, если верить Трампу и американцам. Может быть, это так. Но они сказали, вот там в Китае. Может быть, мы не знаем, но сейчас это нас мало интересует. Где бы это ни было, где бы ни произошла утечка вот этого вредного вещества, оно перешло большинство или множество людей. Так вот, грех он перешел. И теперь уже человек, Бог предлагает ему послушание закону. Как бы сдержать человека? Как бы его только вот, чтобы он не согрешил? И поэтому написано, всем будет наша праведность, если мы будем стараться. Пожалуйста, откройте Второзаконие 6.25. В этом будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все эти заповеди пред лицом Господа, то есть перед Богом, Бога нашего, как Он заповедал нам. Вот в этом будет наша праведность. Бог говорит, я пообещал им землю, Он пообещал им благословение, но в этом будет праведность, если мы будем стараться. Мы говорим, что это несовершенно, но это, по крайней мере, что-то. Согласитесь, друзья, это уже что-то. Понимаете, вот есть такие несовершенные задания, но это хотя бы что-то, чтобы не стало хуже. Я сейчас объясню. Человеку говорят, ребенку, пожалуйста, только вот сиди, ничего не делай, только сиди, вот смотри. Понимаете, он, казалось бы, ничего не делает, но здесь опасно что-то происходит. Может быть, не знаю, какие-то химические процессы, не знаю. Вот ты просто сиди. То есть это несовершенно просто сидеть. Но чтобы не случилось хуже, чтобы ничего не произошло такого, чтобы, вот, родители говорят, вот это такой закон, правило, понимаете, что... Поэтому бывает, что человек просто, понимаете, вот лучше человек вообще не пойдет в интернет, если он, для него интернет является искушением. Правда же, друзья, что лучше не надо вообще открывать, если он, для него это слабость, если он падки на грех. Но и это бывает некоторым людям трудно выполнить. Но тем не менее, есть такие как бы несовершенные законы, потому что не было жертвы Христа. Не было то, что сделало бы нас совершенными. И поэтому Бог предлагал им послушание, Бог предлагал им усилия над собой, чтобы они просто старались исполнять то, что Господь, чтобы Бог заповедал. Им очень хотелось украсть это стада, там, может быть, овец, но Бог говорил, не кради. И они старались не украсть, потому что там пасутся чужие стада. Вот. Им очень бы хотелось, им зависть была, им хотелось, чтобы дом, вот этот дом человека был не у него, не у того человека, а у него зависть. И Бог говорит, не желай чужого. И он, когда человек позавидовал, что у него волы, ослы, скот, лошади, дом, жена хорошая, добрая. И Бог говорит, не пожелай, не пожелай. Не просто не возьми, даже не пожелай. Это грех на уровне желания. Помните, Иисус сказал, если кто-то посмотрит с вожделением, уже грешен, уже прелюбодейство. И вот Господь сказал людям, и поэтому, когда они слушали заповеди, ходили в синагоги, они ходили на собрания, им читали священники. И вот они опять читают.
И люди тогда, у них разум, как бы обновление происходит, они, да, мы не должны так поступать.

поступать. Но, тем не менее, Израиль, мы знаем, уходил от Господа. Уходил. И, Господь, вы знаете, сколько проблем было у израильского народа после этого, потому что они потом забыли заповеди Господа, забыли Слово Божие, опять уклонились, а потом им предложили идолопоклонство. Хотя первая заповедь говорит: не делай себе кумира изображения. Я Господь, который вывел тебя из земли египетской. Не делай себе изображения. И люди забывали. Вот мы удивляемся этому, как дети. Вот растем и удивляемся. Ну, почему они не слушались? Потому что, когда мы дети, мы слушались родителей. Нам кажется, что... Но когда мы вырастаем, нам вдруг не хочется слушаться. Мы думаем, что мы правы, надо идти на улицу поздно вечером. Я помню, как я гулял. Ой, меня так хвалят эти мальчики, как приятно. Спой нам, ой, Володя, ты так хорошо поешь, играешь. А мне так вот хорошо. Ну, меня же похвалили, мне приятно, что им... Ну, спою им еще. И уже скоро 12. И папа с мамой не спят. А я же об этом не понимаю, что папе утром на работу, каменщиком работать. А я там песни, а что я плохого сделал? Я не пил, не курил, что я? И вот я такое не понимал папу. И я уверен был, что я прав. У меня не хватало мудрости, что мама-то не спит, у нее давление высокое. И надо быть дома, надо давно быть дома. А я-то уверен, что я же с ними там не пьянствовал, я же не курил. Так не в этом же только грех. Надо же и папу, маму почитать, правда же? Они же не знают, где сынок. 11:30 ночи. И так день... Вот. И так вот, и мы думаем, что мы правы. И мы забываем, что почитает отца и мать, что надо же оценить папу, маму, надо заботиться. И тогда это уже грех. Но мы об этом не думаем. Мы думаем, и вот наши молодые вот эти амбиции какие-то, желания, они становятся главными. И то, слава Богу, Бог остановил меня. Я вдруг увидел, как эти ребята совершают преступления. Они стали совершать кражи. Я смотрю, что они делят чей-то кошелек, и я испугался. Они выпивают, я с ними не пил. Я подумал, нет, надо мне вот... И во мне страх Божий пришел. Я думаю, пойду-ка я лучше в церковь. Я хотел, чтобы в церкви были у меня друзья. Это самое лучшее место получить друзей. Правда же, друзья? Среди народа Божьего. И вот, так вот, грех человечества, их самые разнообразные, это называется одним словом грех. И Бог говорил, первое, не вкушай, не дотрагивайся. И в Ветхом Завете Он говорит, старайся исполнять. Но Павел говорит нам в Новом Завете, что грех, простите, закон ничего не довел до совершенства. А почему был закон? Господь сделал то, что было возможно в то время. Больше не было возможно, потому что жертва Христа еще не была совершена. И поэтому на основании усилий, силы воли, послушания, на основании страха, на основании обещаний Божьих, Бог обещал, если ты не будешь грешить, я тебя благословлю, я тебе все дам. Ты будешь главой, не будешь хвостом. Ты будешь в поле благословлен, в доме благословлен. И люди вот так, если они держались этого, то в этом была их праведность. Или Бог говорил, если ты не будешь слушать мои заповеди, если вы будете грешить, то ты будешь проклятый и на поле проклятия, то есть неудачи, и на дороге, и одним путем враг придет, ты пойдешь и семью путями будешь бежать в разных направлениях от врага. А когда ты благословлен, то враг придет одним путем, семью путями от тебя убежит. Какой был Бог? Он всячески говорил, Он объяснял народу, Он любил народ, Он любит свой народ. И самая главная проблема – это была проблема греха, отношений с Богом. Сегодня многие христиане понимают, что самое плохое – это грех, и самое главное – это быть праведным и спасенным. И это правильно. Но некоторые христиане, они остановились на этом, и они решили болезни... Они решили, что исцеление не нужно, или это было только в одни апостолы, знаете, такое ложное учение, что не нужна сила, не нужна сила Духа Святого, так не нужны дары. И в этом есть недостаток. Они хорошие, они замечательные люди, и они праведны во Христе. Но если не было наставления веры, или наставление веры было таким, что оно ограничивало только спасение, покаяние и крещение, тогда, конечно, дальше было трудно идти. Ну, когда не было в это, если нас не учили бы этому, ну, что нужно исполнение Духом Святым, написано, покайтесь, докреститься и получите дар Святого Духа. Но если этого не было, мы шли так за Богом, и каждый, кто может, по вере старался достигать. Слава Богу, это главный вопрос.
Но мы с вами часто говорим о том, что Бог хочет благословить тебя материально, Бог хочет благословить тебя физически, исцелить, Господь хочет тебя наполнить Святым Духом, дать тебе дары. Он, написано, верующие дела, которые Иисус сотворил, и Он сотворит. Но все-таки главный вопрос и главная проблема, она становится греховность. Мы говорим, у человека плохой характер. Или мы говорим, у меня скверный характер. Мы говорим, я вспыльчивый, кто-то говорит. Или я обидчивый. Мы, кто в смирении, он признает свои недостатки, и он над этим постарается работать. Вот, Иоанна 14, 12. Так вот, давайте вернемся. Как решить проблему греха? Как решить проблему не только в нас, но вокруг нас? Бог говорит через Новый Завет, что я не стыжусь Евангелия благовестия. Звучит благовестие, потому что в нем открывается праведность Божия, а праведность от веры. Не от дел, а от веры, внезапно, мгновенно. Бог может простить человека, мужчину, женщину. Он простил Марию Магдалину, изгнал из нее 7 бесов. Она стала святой женщиной. Они ходили за Господом, они любили Иисуса, они снимали его с креста, они его пеленали и положили во гроб, они первыми пришли к гробу, они были вместе с учениками в верхней горнице, чтобы получить Святого Духа. И вот смотрите, в нем, то есть не в законе, а в Евангелии, то есть в благой вести, которую проповедуют девушки и юноши, проповедуют через драмы, через театр, через свидетельства, через проповедь, в церкви, в евангелизациях, в палаточных собраниях, на стадионах. Проповедуют добрую весть, что Господь может простить по вере. Вот ты не успел ничего сделать, Он может все простить. Почему? Павел говорит, искуплением во Христе Иисусе. Вот где праведность, вот где основание для праведности. Если бы каждый из нас поверил сам по себе, без Иисуса, а вот я хороший, и все, я буду хорошим. С завтрашнего дня я буду правильным. Вы знаете, это не сработает, да? Без Бога не сработает. Человек что-то может, что-то он достигнет, ну, какой-то результат, ну, будет тренировать мышцы, что-то получше станет. Но а как же с обидой? А как же с гордостью? А как же с непрощением и многими другими пороками? А если у человека плохие грязные мысли? Если он скажет, все, я буду поступать правильно, это не получится. Ни у кого из нас бы не получилось без Господа. То есть что-то получится, что-то не получится, а потом то, что получилось, опять испортилось. И вот так вот человек находится в борьбе. Да, у кого-то лучше получается, кто-то не курит, кто-то не пьет или почти не пьет, но этого недостаточно. Так вот, проблема праведности, проблема чистого сердца, она и решается именно верой. Вот как человек получает веру и исцеление, как здесь вот Галкина сестра пришла вот сюда, она пришла поздравлять в воскресенье, уже камеры были выключены, она сюда пришла поздравить Ираиду. И именно она была та женщина, которая пришла вот хромая на ногу. Я подошел сзади, я сказал, сестра, Господь хочет тебя исцелить. Она говорит, нога никак не проходит. Я говорю, не говорите больше никак. Давайте примем во имя Иисуса. И те, кто были здесь, вот прославляющие, помните, Господь мгновенно ее исцелил по вере. Дадим Богу славу, дадим Богу славу. Это Господь. Она говорит, чудо, чудо. Уже часть церкви разошлась. Она вот здесь стала свободно ходить. Вся боль ушла. Это сделал Иисус по вере. И вот по вере Господь готов простить все грехи. А у нас-то память хорошая. Мы же помнили свои недостатки. Или чужие недостатки. Их совсем не нужно помнить. Помнили с детства что-то плохое. Но вот эта память, она приносит нам неверие. Ну, что я плохой, или тот человек такой плохой. Да не может быть, да никак. Как апостол Павел был, Савл, он был же плохой, он был неправедный, он гнал церковь. Не может быть, верующие не могли поверить. Тот человек, кто был главный организатор гонений против верующих не только в Иерусалиме, а еще и в Дамаске, в Сирии, этот человек вдруг... Он стал верующим. И тогда ему сказали, что тебе, Бог говорит, твое свидетельство здесь не примут. Как бы. Пойдем, я пошлю тебя далеко к язычникам. Мы видим, что Господь его начал употреблять в другом месте, потому что люди не готовы были. И
вот так сильно Бог поменял его. Так вот, когда Бог исцеляет по вере, и по вере дает Святого Духа, то человек верит, что Святого Духа я буду иметь, я получу. Я верю, это тоже мне принадлежит, потому что Иисус умер, это значит, Он искупил меня, чтобы, написано, Он был проклят, чтобы, Галатам 3.13, написано, что чтобы благословение Авраама распространилось, чтобы нам получить Духа Святого веры. Христос стал проклятием, то есть клятвой за нас стал проклятием, чтобы нам получить Духа Святого. То есть Христос умер, чтобы нам получить. Значит, Он умер, Он уже заплатил, нам остается только получить. Павел говорит, приняли ли вы Святого Духа уверовавши? То есть это от нас зависит, приняли ли мы. А мы не слыхали, что Святой Дух. Господь сейчас исцеляет запястье. Слава и благодарение Богу. Господь исцеляет руку, кисть руки. Мы даем Тебе хвалу, Господь. Мы благодарим Тебя, Ты здесь. Господь, Ты наш исцелитель и врач. Слава Тебе, Господь. Бог исцеляет сейчас сердце, и вы можете легко вдыхать, потому что Господь здесь, слава Богу. Я благодарю Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Христос, что через веру мы можем получать благословение и исцеление, новую жизнь. Благодарим Тебя, Господь, что через веру Ты прощаешь все наши грехи. Господь, слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя. Слава Тебе, Отец. Я благодарю Тебя, Господь. Мы приговорим, что Дух Святой здесь, что мы можем через Святого Духа, через веру получить Святого Духа, исполниться им через веру. Друзья, и так похоже в нашей жизни, что мы праведны, будет жить верой. Все буквально по вере. Потому что все, что не по вере, пастор Эдик мне сказал пару недель назад, да, Владимир, вам надо было еще сказать всем, что все, что не по вере, это грех. Я говорю, а я это сказал. Он, да, а я как-то не услышал момент. Я говорю, сказал это в конце. Но суть не в том, я мог бы не сказать. А он правильно заметил, все, что не по вере, написано в Библии, это грех. Мы должны по вере воспринимать друг друга, как братьев и сестер. Правда же, да? Библия говорит, если мы знали по плоти друг друга, уже не знаем. У нас есть друзья, которые с садика вместе росли. Это и Горбенко Оля с Наташей, и Люда Бабарыкина, и другие. С садика, с детского садика знали друг друга. А теперь они знают друг друга уже по духу. Правда же? Мы могли быть в шалости в детском садике, в школе могли быть проблемы, но теперь они святые дети, дочери Бога, которые уважают друг друга и принимают как служителей. Потому что мы по вере относимся друг к другу. Как к брату, как к сестре, как к возлюбленному Божьему, как к святому Божьему дитя, как наследнику, как помазаннику, как, не знаю, верующему. И все по вере должно быть, все по вере, как к наследнику вечной жизни и так далее. И вот Бог открывает нам веру, что это уверенность. Эта уверенность исходит от Божьего Слова. И я хочу обернуться, очень коротко сказать об Аврааме, потому что именно он получил первую праведность по вере. Он получил ее до закона. Еще не было закона Моисеева, который говорил, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не желай. Этот закон пришел потом. А Авраам уже овладел верой до этого. Значит, вера, она была возможна. И эти люди были мужи веры. Это было облако свидетелей. Написано. Так вот, смотрите, как Авраама Бог избрал, который был в летах преклонных, у которого не было детей бездетен. Его жена была бесплодная. Всю их жизнь не было детей. Бог начал говорить к нему, а человек начал отвечать верой. Господь стал к нему говорить. Помните, мы в прошлый раз как-то говорили, что вера – это всегда что-то невозможное, что нам невозможно. Ной стал строить корабль, что было невидимо, то есть никогда такого не было. Что еще невидимо, он получил откровение о невидимом. Слово говорит, Бог избрал бедных людей быть богатыми верой и наследниками Царства Божьего. Поэтому человек бедный, а он богатый верой. Именно в бедности мы учимся вере, мы учимся тому, что Бог может ответить на нужду, Он может благословить. Слава и благодарение Богу. Именно в болезни мы учимся вере, как исцелиться. Согласитесь, да, нам не нужна, может быть, специально для этого болезнь, но Бог использует это, Он хочет, чтобы мы
именно почувствовали либо болезнь близких, либо наша болезнь, чтобы мы сказали: «Господь, я верю». Так вот, Авраам, он был пожилой, он был бездетный, его жена была бесплодная, и Бог начал ему говорить то, что было необычно. Давайте скажем, вера требуется там, где необычно все, правда? Где все то, что мы не можем. Бог ему говорит сменить место жительства. «Выйди из дома родства твоего, из дома отца твоего». Бог еще говорит так, что «выйди из того дома, который дом твоего отца». Понимаете, как будто бы еще ценность в этом. Бог подчеркивает не просто, а вы знаете, как нам нравится дом родительский, да, как нам нравилось, где мы раньше мы вспоминали. В детстве мне хотелось попасть в Россию, увидеть тот дом. Мы спустя много лет, я сказал, можно мы посмотрим, мы тут выросли. Да, проходите, проходите. Но Бог говорит ему: выйди из дома отца. Смотрите, получается, дом нужно оставить. Он где-то делает, через веру делает, уходит. Дальше. «Иди, куда я тебе скажу». Он не говорит: «Иди вот туда, будешь жить в Израиле». Нет, он говорит: «Иди, куда? Ты еще не знаешь, куда. Иди, куда я тебе укажу». И он верит в это. Он начинает идти за Богом. Это тоже путь веры, правда же, друзья? Теперь Бог говорит: «Я тебя благословлю. Я тебя размножу, и ты будешь в благословении». И он пошел. И когда он пошел, у него Бог его благословляет скотом, Бог благословляет его серебром и золотом, но главного, что ему нужно, все нет. 75 лет было, Бог с ним говорит. Уже в то время детки, да, уже не рождались у женщин, хотя жили дольше. Но проходит год, два, три, а ребенка нет. Проходит 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет. Бог сказал: «Я тебя размножу». 10 лет прошло, а этого нет. А он верит. Но Сара смутилась. Она говорит: «Ну, пусть мне ребенок будет вот от служанки». Вот так. Уже, ну, тогда восточная жизнь, да, это все, культура, все это как бы позволяло. И она пошла на этот шаг, потому что, но Сара, написано, не рождала ему. Бог говорит: «Я сделаю». Авраам поверил, но Сара не рождала ему. Бог – это Бог чудесный. К нам вот на конференцию приедут семья Куликовых, это вот из Сталина. Они когда-то россияне, были спасены в центре, все, приятная пара. И они приехали и жили в Таллине, чтобы начать служение. Они приедут на конференцию Генри Мадава. Приятные люди, очень кроткие. Когда-то были чудом спасены. Но они попросили, чтобы за них помолился служитель. У них не было детей долго. Слава Господу это было. А теперь, потом, когда я к ним приехал уже в церковь в Таллин, они сказали: «Пастор Владимир, мы хотим сказать, что после молитвы Бог дал, но у них теперь трое детей». Это Бог сделал, это не мы, это сделал Господь. Он дал им исцеление, слава и благодарение Господу. Ну вот, и это произошло чудо. Но Авраам ждал 10 лет, Сара ждала, нет ничего. И тогда она пошла по-человечески. То есть она как бы нажила себе проблему. То есть она получила как бы ребенка Измаила, но пережила переживания свои, унижена была, ей было трудно. И теперь ей было обидно, тяжело ей было. А Бог говорит ему в 17 главе: «Я дам тебе, именно Сара тебе родит». Именно Сара тебе родит. Это 5 и 6, и 17 глава. Он говорит: «Именно Сара, посмотри на звезды». Он говорит: «Ну, хотя бы Измаил был жив». То есть он же его ребенок. Вот он получил сына. Хотя бы Измаил, ну, сын египтянки. А он говорит: «Именно Сара тебя родит. Сосчитай звезды. Вот столько у тебя будет потом». И вот Авраам поверил. Посмотрите внимательно на это слово, стих. Друзья, Авраам поверил. А прошло уже десятки лет. И когда Аврааму было уже 99, то есть 24 года прошло с тех пор, как Бог ему обещал. 24 года.
А он все еще верил. И мы слышали, он прибыл тверд в вере. Вера должна быть твердой.

твердой, друзья. Павел говорит, зная твердость веры вашей, сказано, зная твердость веры вашей. Это качество, оно может быть у старушки, оно может быть у очень пожилого человека, оно может быть у ребенка. Это сверхъестественная уверенность. Я знаю. Библия говорит, мы знаем, что мы от Бога. И мы знаем, что весь мир лежит во зле. То есть мир находится в греховности. Вот это самая главная греховность. Как она? Кажется, ну что людям стоит примириться? Вот все бы подружились, открыли бы мировой бизнес, дружили бы, все, устроили фестиваль и сказали бы, все, отныне мы все друзья, мы отказываемся воевать, уничтожаем все оружие. Но что-то происходит, что-то не дает людям это делать. Страх, что быть побежденными, опасность. И поэтому ядерное оружие, как и другие оружия, они существуют. Это говорит о том, что человечество несовершенно без Бога. Скажите аминь. У них не хватило веры, доверия друг другу. Ну, мы сейчас не будем идти глобально. Просто говорю, грех, он делает так, что войны идут почти постоянно, к сожалению. А решение всякого греха – это праведность по вере. Это вера. Поверить Господу. Покаяться. Поверить. Принять крещение. Исполниться Святым Духом. И пойти за Иисусом. И Павел, но Господь говорит, не во всех вера. Не во всех. То есть не все приняли веру. Петр пишет, я пишу равно с нами, принявшим равно с нами драгоценную веру. Представьте, пишу принявшим равно с нами, вот вы вместе со мной приняли драгоценную веру. Но не во сне все приняли. Не все поверили. Написано, кто поверил слышанному от нас. И поэтому теперь вера исходит из Евангелия. То есть почему? Основа веры кто? Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, то есть праведности нашей. Сейчас мы не будем разбирать, уже собрание заканчивается. Основа этой веры самая сильная – это смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Если в Ветхом Завете была вера, что Авраам просто поверил Богу, доверился Ему, будучи старым, будучи столетним, тело почти столетнего уже в омертвении, из утробы Сарина в омертвении, он прибыл тверд вере, воздал славу Богу. И Бог сказал ему уже в годах, говорит, Сару не называй Сарой, называй ее Саррой, то есть матерью множества народов. И имя тебе не Авраам, а Авраам. Авраам – это завет теперь, то есть Элохим и Эбрахем, то есть Элохим – плюс Авраам, получается Авраам, то есть как бы Господь и человек вместе. Получилось слово другое, и другое имя. Это Отец всем нам. И это вера. Итак, смотрите, вера, она решает самую большую проблему. И Авраам поверил, и дальше написано, Бог вменил ему в праведность. Взял и засчитал это в праведность. То, что является проблемой Адама и Евы, то, что было проблемой Каина, то, что было проблемой там, Ламеха и всех прочих, вдруг решается в Аврааме через веру. Он говорит, а я верю. И он поверил. Поверил, что Бог это сделает. Он поверил, что нужно отдать лучшие земли Лоту. Это щедрость по вере. Скажите, щедрость по вере. Когда вы отдаете пожертвование десятины, это ваша вера. Это ваши показатели вашей веры. Щедрость по вере. Он до закона, не было закона, который обязывал отдавать десятину, он отдал десятины. Десятую часть. Вот кто бы сразу решился имущество, то есть это, если у него было там несколько тысяч овец, сразу отдать, там, ну, допустим, ну, если у него 10 тысяч, отдать сразу тысячу. Если ты там 10 тысяч коз, отдать сразу тысячу коз. Он отдал вот этому Божьему человеку Мелхиседеку. Это тайна какая-то. Но он отдал ему, отделил десятину всего. Десятину серебра, десятину золота. Всего отдал. Это говорит о вере. Хотим ли мы быть людьми веры? Хотим ли мы жить в вере? Я уверен, что вера внутри вас. Поэтому вы здесь. И вера – показатель по многим причинам. Вы многое в жизни испытали сверхъестественно, потому что это есть, говорит о вере. Но наша вера требует назидания, постоянного роста. Чтобы мы верили в чудеса, верили в исцеление, верили в прощение людей, верили, что Бог их может изменить. Правда же? Чтобы мы верили. И поэтому эта вера, праведность, Павел говорит, в Евангелии открывается.

Римлянам 1:17. В нем, в благовествовании, открывается праведность Божия от веры в веру. Давайте, пожалуйста, встанем. Я чувствую Божие присутствие. Поверьте, об этом нужно говорить больше. И об этом говорить надо много. Но вот это все, эта праведность, она дается именно по вере. И если мы не поверили, что Бог нас простил, если мы все еще к себе приписываем те грехи и ошибки, которые у нас были, то это неверие, и оно мешает нам стать праведными. Нужно обязательно поверить. Обязательно. Что еще неправедно в нашей жизни, нужно обязательно принять это верой. Обязательно. Если мы заметили в себе обиду, раньше мне было тоже, ну, как и многим, может быть, что-то обидно, прямо аж в груди болело, прям так было, сдавило, прямо аж, понимаете? И я подумал, нет, это неправильно. Я буду бороться с этим. Именем Иисуса я отрекаюсь. Я отрекаюсь. Это были десятки лет назад. Я отрекаюсь. Этого не должно быть вам. Я отрекаюсь. Это, знаете, как бы такая справедливость подбирается, такая обидчивая, такая справедливость. Но когда мы боремся с этим, и поверь, я верю, потом смотришь, вроде как это и не обидно, хорошо. Если это так в тебе, то это уже через веру только пришло. Это не ты, не я, но мы просто приняли верой. Поэтому, Господь, я сейчас молюсь о вере, о многогранной вере, о твердой вере, чтобы мы, Господь, верой были свободны.

Друзья, сейчас мы будем петь новую песню. Поэтому давайте откроем свое сердце, чтобы мир Божий он наполнил нас. Я не хочу бояться вновь, когда встречу силой его. Я не хочу бояться вновь.

0: Okay, cut.
1: One of early Greece's decadent cities.
2: The Persians called this place Katpatouka.
1: One of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell.
3: Not even really a restoration.
4: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
5: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Рим, часть вторая. Какая связь этих популярных автогонок с Древним Римом и началом новой мировой религии, зародившейся в первом веке? Говорят, что все дороги ведут в Рим. А эта дорога ведет нас прямо в первый век, во времена римского правителя Нерона. Он был последним императором из династии императоров Цезаря Августа. После Августа уже не было столь популярных императоров. Тиберий был мрачным, изолированным и вообще странным правителем. Калигула был психопатом с чрезмерной жестокостью и необузданной страстью к сексуальным извращениям. Клавдий любил наблюдать за боями гладиаторов и с удовольствием посещал казни, совершаемые с невиданной жестокостью. После него был император Нерон, по сравнению с которым все предшественники просто ангелы. 14 лет его правления были жестоким кошмаром и самым темным периодом истории Римской империи. Однако первые несколько лет правления Нерона были довольно безоблачными. Рим, как обычно, процветал. Императора удовлетворяла беззаботная жизнь. Но внутри Нерона жил монстр. Поддавшись своим порокам, он убил свою мать, друзей, двух своих жен и даже своего маленького ребенка. Вскоре после того, как Сенека, его политический советник и доверенное лицо, совершил самоубийство, Нерон уже не скрывал своего безумия. Он самовольно установил новую номинальную ценность римских монет и обобрал город, чтобы построить для себя роскошный дворец. Его эгоистичное безразличие затмевали только хорошо продуманные планы, самый безумный из которых обернулся пожаром, который охватил 10 из 14 районов Рима. Самый крупный город в мире превратился в пылающие развалины. Историки, которые впоследствии писали о катастрофическом сожжении Рима, приписывали

0: Или вину самому Нерону. Но почему? Для чего римскому императору, считавшим себя воплощением Бога на земле, уничтожать столицу своей империи? В чем была выгода? Как оказалось, Нерон немало выиграл за счет тех людей, на которых он возложил вину. Но как это связано с автогонками? Автогонки и пожар в Риме берут свое начало в одном месте. Прямо здесь, к югу, от Палатинского холма в Риме. Это место, малопосещаемое туристами. Нашему взору предстают грязные колеи, повсюду валяется мусор. Но когда-то здесь кипели страсти. Тысячи римских зрителей жаждали того, о чем мы сегодня знаем не понаслышке. Древние римляне также с нетерпением ждали выходных, как и мы ждем их сегодня, чтобы выбраться из шумной городской суеты на свежий воздух и посмотреть спортивные состязания. Гладиаторские бои были не самой популярной формой развлечения. Далеко не каждый мог спокойно наблюдать за ними. Оказывается, что больше всего зрителей привлекали не жестокие зрелища. Откуда мы это знаем? Колизей, который начали строить вскоре после смерти Нерона, стал самой большой ареной гладиаторских игр во всей Римской империи. Он мог вместить до 17 тысяч зрителей. Но в Древнем Риме было еще одно место, которое вмещало до 300 тысяч зрителей. И находилось оно именно здесь. Его называли «Цирк Максимус» или «Большой цирк». Большой цирк — это удлиненный овал с воротами. Его размер достигал 600 метров в длину и 200 в ширину. Это площадь более 20 футбольных полей. Это была арена, где зрители могли наблюдать за самым популярным видом соревнований — гонками на колесницах. Возможность делать ставки привлекала зрителей не меньше, чем сами гонки. Люди страстно болели за любимых наездников точно так же, как сегодня это происходит на автогонках. Забег начинался большим шествием, которое называли «помпа». Это слово нам хорошо известно сегодня. Целая процессия из вип-персон, лошадей, колесниц и даже статуй богов и богинь. После этого зрители наблюдали за заездами, которых было от 12 до 24. В каждой гонке было 7 кругов. Бросался жребий, кто откуда будет стартовать. Колесницы выстраивались у линии старта. Следовал взмах белого флага, и все устремлялись на 7 кругов по этому цирку. Догоню тебя. Скорее всего, гонки выглядели не так, как в фильме «Бен-Гур», где показаны кадры, как наездники ругаются и хлещут друг друга. «Получай! Еще! Что у тебя с головой?» «Вот так тебе!»
1: «Ай, больно!»
0: «Это уже чересчур!» «Поглотай-ка пыль!» Из древних источников известно, что некоторые команды опускались до того, чтобы травить лошадей соперников или самих наездников, и даже использовали магические заклинания. Здорово! Они меня любят! Большое спасибо! Я не потерял ни одного волоска! Большой цирк был очень популярен и собирал сотни тысяч поклонников. Но не всем это казалось привлекательным. «Я никак не могу найти в этих скачках что-либо привлекательное», — писал римский историк Плиний. «Поэтому меня удивляет то, что столько тысяч взрослых мужчин увлечены этой детской забавой, наблюдая, как снова и снова перед ними проносятся лошади с всадниками на колесницах». Но не все происходящее в Большом цирке было просто развлечением. Есть история о том, как один римский гражданин, смелый, но очень глупый, решил воспользоваться соревнованиями, чтобы выступить против Цезаря. Возможно, он пожалел бы о своей дерзости, если бы его голова продержалась на шее немного дольше. И впредь каждого, кто осмеливался оспорить авторитет и власть Цезаря, подвергали сожжению на костре под громкие возгласы толпы. Но вечером 18 июля 64 года нашей эры обстановка сильно накалилась. На юго-восточной стороне Большого цирка внезапно загорелись деревянные заграждения. Оттуда огонь распространился по городу и бушевал 9 дней. Когда пожар закончился, то 70% Рима было или полностью уничтожено, или сильно повреждено огнем.

Вы слышали выражение «Нерон на скрипке играл, пока Рим пылал»? Это выражение основано по легенде, что пока горел Рим, император сидел на своем балконе и играл на скрипке, наблюдая, как огонь уничтожает Рим. Но я так не думаю. Скрипку изобретут только в средние века. Первая картина, на которой изображена скрипка, была написана в 1520 году. Она называется «Мадонна апельсиновых деревьев» и написана «Гауденцо Феррари». Конечно, надо быть профессиональным музыкантом, как я, чтобы это знать. И хотя нет прямых доказательств, но любой авторитетный историк указывает, что в пожаре был виноват сам Нерон. В этом не остается сомнений, если знать, что Нерон решил сделать впоследствии. Он сразу реквизировал огромные участки выжженной земли, чтобы воздвигнуть один из самых роскошных дворцов, который только существовал во всем известном тогда мире. Он назван как Домус Ауреа, или Золотой дом. Нерон оказался слишком хитер, чтобы возложить вину за пожар на римских граждан. И для этой цели он выбрал христиан. Эти обвинения положили начало первой вспышке гонений и преследований, которые продолжались еще несколько лет. Христиан уже тогда обвиняли в каннибализме, потому что они принимали вечерю Господню, во время которой святые вкушали кровь и тело Иисуса. А также в атеизме, потому что они отказывались поклоняться римским богам, включая Цезаря. Так что для Нерона они оказались идеальной мишенью. Древний историк Тацит, живший в то время, не будучи христианином, упоминает об этих гонениях в своих записях. Вот что он пишет. «Нерон ложно обвинил и назначил самые изощренные наказания для людей, называемых христиане, и имеющих плохую репутацию. Свое название они получили из-за Христа, который был распят как преступник прокуратором Понтием Пилатом во время правления императора Тиберия. Но будучи подавленным, это разрушительное заблуждение возникло снова не только в Иудее, родине этого зла, но и в Риме. Вначале открыто арестовывали исповедующих веру, а затем, на основе полученной от них информации, многих заключили под стражу. Им вменяли не столько поджог города, сколько ненависть к человечеству. Наказание христиан превратили в спорт. Их отдавали на растерзание псам и диким зверям. Прибивали к крестам и сжигали на кострах. Когда заходило солнце, их использовали как ночные фонари. Хотя их вину никто не оспаривал, народ начинал сочувствовать этим мученикам, потому что подобные казни не наводили общественный порядок, а лишь тешили жестокость правителя. Одним из таких мучеников, казненным через распятие, был апостол Петр, который стал главой церкви в Риме. Считая себя недостойным умереть той же смерти, что и Иисус, Петр потребовал, чтобы его распяли вверх ногами. Другой влиятельный апостол, который написал почти половину Нового Завета, апостол Павел, также был казнен во время преследований Нерона. Но поскольку Павел был гражданином Рима, он избежал распятия. Ему отсекли голову. Кровавые и жестокие гонения Нерона привели к обратному результату. Дело не только в том, что народ испытывал сочувствие к страдающим христианам, но их взгляды и вера указали путь к истине. Римляне видели, как эти люди мужественно терпят жуткие мучения вместо того, чтобы отречься от Иисуса Христа и его воскресения из мертвых. По христианскому преданию, все ученики Иисуса Христа, кроме Иоанна, были казнены за свою веру. Для многих христиан это веский аргумент в пользу истины. Учитывая то, что апостолы были очевидцами тех событий, они точно знали, было ли воскресение Христа истиной, это их и отличало. В истории много примеров, когда люди были готовы умереть за свою веру, но трудно найти

здравого человека, готового отдать свою жизнь за то, что он считает обманом. Защитники христиан задают один вопрос. Зачем человек шел на такие мучительные истязания, если ему нужно было просто отречься от этого мифа? Эта мировая религия начала распространяться благодаря крови своих святых. И началом стал пожар на ипподроме. Нерон, узнав, что его хотят убить, сам свел счеты с жизнью, вонзив себе нож в горло. Его дела вошли в историю, и до сих пор он считается худшим из всех римских цезарей. Теперь вы знаете, что гонки — это зрелищный вид спорта с римскими корнями. И то, что крупный пожар на этих гонках привел к гонениям первых христиан. Но вместо того, чтобы подавить это движение, эти преследования способствовали тому, что христианство стало быстро распространяться и изменять мир.

Преследования христиан в Риме начались не от того, что римляне их не любили. На самом деле, римляне считали, что люди, верующие только в одного Бога, недостаточно религиозны. Поклонение только одному Богу не укладывалось в римскую культуру, в которой количество богов исчислялось сотнями. У них Бог или богиня были для всего, что только можно вообразить. Когда боги были счастливы и умиротворенны, дела на земле шли хорошо. Важно помнить, что Римская империя была разнокультурна. Многих богов римляне заимствовали у греков. Они меняли им имена, но по сути боги оставались теми же. По причине, известной только римлянам и грекам, одни боги были полностью одеты, а другие нет. Так много богов и так мало времени. Как же угодить им всем? И где? Ответ на этот вопрос приводит нас к старым массивным дверям самого древнего здания в Риме. Храм, архитектуры которого восхищается и изучает уже 18 столетий, называется Пантеон. Я нахожусь возле одного из самых выдающихся инженерных строений древнего Рима — Пантеона. Но прежде, чем мы продвинемся дальше, давайте познакомимся с терминологией. Когда-то в Афинах на вершине Акрополя стоял храм, символ Афин, Парфенон. Но здание, которое мы видим сегодня, одно из лучших сохранившихся древних зданий в мире — Пантеон. Хотя их названия и похожи, но происхождение совсем разное. Парфенос в переводе с греческого — девственница, поэтому храм, посвященный богине-деве Афине, был назван Парфеноном. Пантеон был назван по сочетанию слов «пан» — «все» и «теос» — «бог». Таким образом, Пантеон изначально был посвящен всем богам. Первым строителем пантеистического храма был человек по имени Марк Агриппа. Он построил его во славу великого Юлия Цезаря и посвятил его богам, которым поклонялась его семья, и при этом он обожествил самого Юлия Цезаря. Этот храм был разрушен огнем в 80-м году нашей эры. От него остался только фасад с именем первого строителя Марка Агриппа, сын Луция, третьего консула. Автором конечной формы здания, которую вы видите сегодня, был император Адриан. Он выстроил Пантеон в 120-м году нашей эры. Это единственное здание, целиком сохранившееся от греко-римского мира, которое функционировало всю свою историю. В отличие от других древних зданий в Риме или Афинах, или любом другом древнем городе, Пантеон не реконструировался и не восстанавливался. Здесь все настоящее. Это римское здание стоит таким же, каким оно было построено более 1800 лет назад. Несмотря на то, что снаружи оно выглядит просто, это одно из самых сложных строений, уцелевших до наших дней. Эта конструкция построена вокруг идеально круглой внутренней палаты, примерно 43 метра диаметром. Сам купол тоже имеет высоту 43 метра. Другими словами, это гигантский купол идеально круглой формы. Шар или сфера 43 метров в диаметре. Вверху купола есть круглое отверстие, которое на первый взгляд

выбивается из общей конструкции, но на самом деле оно препятствует его разрушению. Высота внешних стен 32 метра, и все это поддерживается большим крытым портиком, состоящим из 16 огромных гранитных колонн. Они поддерживают остроконечную крышу. Далее идут двойные массивные бронзовые двери высотой 7,5 метров. Это эстетическое чудо, о котором Микеланджело сказал, это ангельский, а не человеческий проект. Он восхищает и сегодня. Это архитектурный и инженерный шедевр, который веками заставляет людей стоять в недоумении. То, что сразу обращает на себя внимание в недрах пантеона, это даже не прохладная температура, которая сохраняется и в летнюю жару, а массивные двойные бронзовые двери. Их высота 7,5 метров, а вес каждой примерно 20 тонн. Да, одна дверь весит 20 тонн. Это вес 6 хаммеров. И это в 3 раза больше, чем я отжимаю лежа. Шутка, конечно. Двери и отверстия в куполе пантеона — единственные источники света. Войдя в двери, мы попадаем в большую круглую комнату. Самая заметная особенность этой комнаты — 8 больших ниш, которые равномерно распределены по периметру. Стены этих ниш служат поддержкой для основания купола. И многие столетия они служили местом почетного захоронения великих людей Италии. Вы слышали о знаменитом итальянском художнике Рафаэле? Он похоронен прямо здесь. Арки над нишами — это не просто декоративные украшения. Они служат как облегчающие конструкции и равномерно распределяют вес купола. Огромные мраморные стены пантеона, наверное, самая выдающаяся особенность. Архитектурная техника, использованная для построения этих стен, лучше всего просматривается снаружи. Она показывает, насколько передовыми были знания древних архитекторов. Детальное изучение стен пантеона показывает, что чем выше стены, тем меньше их толщина. Здесь использовано то, что в современной архитектуре известно под названием градация. Поднимаясь выше, вы используете меньше строительных материалов, что экономит время и деньги в процессе постройки. Инженеры заметили еще одну особенность в основании пантеона. Это римский бетон. Вода и известь, смешанные вместе, дают химическую реакцию, которая превращает эту массу в твердый камень. Современные эксперты в недоумении, могли ли римляне предполагать, что эта смесь даст такой потрясающий эффект? Эффект того, как моя кожа плавится в июльскую римскую жару, уже начал проявляться, поэтому я понял, что нужно как можно скорее возвращаться внутрь. В это время года сюда лучше приезжать с накачанными руками и своим полотенцем. Итак, купол. Этот купол был самым большим в мире, пока в 1400 году не был построен Флорентийский собор. Купол сделан из бетона, которому сейчас уже почти 2000 лет. Но никто точно не знает, как он был сделан. Одни говорят, что он был целиком отлит на земле, а потом уже установлен на свое место. Но современные инженеры до сих пор спорят о том, как это могло быть осуществлено. И как насчет большого отверстия вверху? Это окуляр. Глаз пантеона или окуляр рассматривали как структурную особенность купола. Но инженеры утверждают, что это не просто отверстие, а компрессионное кольцо, которое эффективно распределяет нагрузку, оказываемую на купол в самой его вершине. Купол пантеона уже пережил тысячи других древних куполов. Размер окуляра составляет 8 метров, что позволяет свету проникать внутрь и отражаться от мраморных поверхностей, освещая все пространство. 8 метров — это шире, чем кажется. В это отверстие могут поместиться 5 мини-куперов. Конечно же, если бы они могли летать. Ну ладно. То, что этот купол до сих пор существует, поразительно. Помните, что он сделан из бетона, без единого усиливающего стального стержня. Сегодня такое точно бы не одобрили, особенно для конструкции шириной 43 метра.

Как же его смогли построить так, что он сохранился до сих пор? Сегодня Пантеон — это самое охраняемое древнее здание. А если вспомнить, сколько нападений пережил Рим, то это впечатляет еще больше. Он пережил разрушение Рима в 4 и 5 веках, а также годы религиозной вражды. Когда Рим пал, Пантеон был спасен от разрушения византийским императором. Впоследствии он был подарен Папе Римскому и превращен в церковь. На крышу были установлены звонницы, но они смотрелись настолько нелепо, что в 1883 году их снесли. Другими словами, это здание, которое не стоит улучшать. Сегодня это живое свидетельство гениальности римских инженеров. Пантеон также показывает нам, насколько был велик переворот в римской религии, совершенный небольшой группой людей, называемых христиане. Вначале это учение считалось ответвлением иудаизма и просто раздражало, но затем оно стало распространяться и привело к столкновению мировоззрений. Христианство не позволяло преклонять колени перед римскими богами Пантеона, и это также означало отказ поклоняться римскому императору, что часто приводило к вспышкам неприязни и дважды к жестоким гонениям в масштабах всей империи. И все из-за того, что христианская вера отвергла то, для чего было воздвигнуто это здание. Перенесемся в 7 век, когда Пантеон был освящен как христианский храм. Заметили, что это оксюморон? Христианского пантеона не может существовать. Христианство всегда было такой религией, где следует поклоняться лишь одному Богу, провозглашая Иисуса как Господа, что исключает Цезаря и всех богов пантеона. В этом здании можно наблюдать одну из величайших ироний мира. Безызвестный еврейский плотник, рожденный в римской провинции Иудеи, был распят римскими властями. Но когда его последователи стали возвещать о том, что он воскрес из мертвых, то его послание вытеснило и пережило Цезаря, Пантеон, всех богов и славу римского мира. В течение последующих веков христианство охватило всю Римскую империю, став твердым основанием всей западной цивилизации. Этот переворот сделал наш мир таким, каким мы знаем его сегодня. Архитектурное чудо, воздвигнутое когда-то во славу римских богов, теперь стоит как памятник их незначительности и триумфа галилейского плотника, который называл себя Богом. Кстати, о памятниках. Возможно, во время просмотра вы подумали, что Пантеон вам что-то напоминает. В Америке его скопировали, сделав памятник человеку, глубоко уважающему римскую архитектуру и римскую идею республиканского правления. Этого человека звали Томас Джефферсон. Ему так понравился Пантеон, что он построил свой дом, похожим на него, и его даже можно увидеть на американских 5-центовых монетах. Но более впечатляющая копия Пантеона сегодня находится на территории штата Вашингтон. Да, это памятник Томасу Джефферсону. Путешествие в историю с Дэйвом Стоттсом.

0: Девон был самым опасным из всех грифов. Он был сильнее, страшнее и крупнее всех нас вместе взятых. Девон жил в дремучем лесу по ту сторону озера. Своими когтями он мог переломить любую ветку. Все знали, что надо держаться подальше от него и жутких сборищ грифов и конюков.
1: Вот и полнолуние! Добро пожаловать, мои жестокие друзья! Грифы, конюки, кондоры! На наше ночное сборище! А ну тихо! Все!
2: Попрошу я внимания! Я расскажу сейчас о птице одной, друг мой. Сердца нет вовсе, пуст душой. И он всегда был таким злым, всегда. Самый гнусный он птицей был. И он плохой, такой гнилой. Он не такой, как вы или я вовсе.

0: является воплощением зла. Все трепещут от его имени. Для меня ядовитое наслаждение представить неповторимого грифового распутного демона! Где Девон?
1: Никто не знает.
0: И где остальные грифы, которые здесь были в прошлое полнолуние?
1: Хочешь, скажу честно?
0: Вообще-то нет. Я предпочитаю нечестность. Ну да ладно, говори.
1: Больше 20 грифов перестали вести порочную жизнь из-за той птицы со странным именем.
0: Есада.
1: Он самый. Он помог им перейти от плохого к хорошему.
0: От плохого к хорошему, говоришь?
1: Еще говорят, он прощает их плохие поступки и дает им новую жизнь.
0: Я сыт по горло его добрыми делами, красивыми речами и хорошими поступками. Мир — это место зла, и так должно оставаться.
2: Доброе утро.
3: Иесуда, доброе утро.
2: Кто твои подруги?
3: Это юные нектарницы. Они очень долго не могли найти еду.
4: Спасибо за завтрак, Мэгги. Отличные семена. Вкусно.
3: Сообщите мне, если увидите мою семью.
4: Конечно. А теперь нам пора. Еще раз спасибо.
3: Ах, такие юные и чистые. Почему мы не можем оставаться такими всегда? Мое старое гнездо было на том дереве.
2: Помню. Там я тебя и нашел.
3: Я все еще надеюсь, что однажды моя семья вернется.
2: Но ведь на самом деле ты здесь не поэтому.
3: Да.
2: Лети со мной и скажи, чем я могу помочь.
5: В тот день Мэгги рассказала Иесуда многое о себе. Большую часть из этого никто из нас не знал.
3: Я бесполезна и пуста. Я не могу находить орехи и ягоды, как Рокки и Том. Не умею ловить рыбу, как Джек и Джейкоб. И не могу запоминать мудрые слова, которые ты нам говоришь, и пересказывать их другим, как Барри. С тех пор, как в юности я сбежала из дома, от меня никакого толку.
2: Но те три нектарницы так не думают.
3: Ты не знаешь, сколько плохого я сделала в своей жизни. Если бы ты знал, то не захотел бы со мной дружить.
2: Мэгги, я знаю все о тебе и остаюсь твоим другом. Ты должна простить себя.
3: Но я не могу.
2: Можешь. Лети за мной.
5: Иесуда и Мэгги полетели через озеро к темному грифовому лесу.
3: Почему мы здесь?
2: Я должен кое с кем встретиться.
3: Здесь? Иесуда, я знаю это место. Где-то здесь живет злой гриф Девон. Он ест живых птенцов.
2: Не волнуйся, ты же не птенец. Плюс под моей охраной.
3: Знаешь ли ты, что за птица этот Девон?
2: Потерянная?
3: Нет. Испорченная насквозь.
2: Выходи. Тебе не сделают больно.
6: Больно? Я могу убить вас одним когтем.
2: Но не убьешь, и ты знаешь, почему я здесь. Ты слышал мое послание. Теперь тебе нужно лишь принять его. Ты должен обратить свою жизнь от зла к добру.
6: Это невозможно.
2: Вовсе нет. Ты можешь принять такое решение.
6: Я хотел. Но я был плохим всю жизнь, и какой смысл быть хорошим?
2: Это никогда не поздно.
6: Никогда.
2: Никогда. Вот твой шанс. Возьми. Твоя жизнь изменится. У всех был такой шанс. Правда, Мэгги?
3: Это правда.

0: Добро всегда победит зло. Зло – это ложь, а добро – истина.
1: Я не достоин истины.
0: Достоин. Так же, как и все. Я тоже была плохой.
1: Правда?
0: Тебе надо освободиться от лжи.

0: Куда все подевались?
1: Еса, да и Мэгги в Грифовом лесу.
0: Вот это да!
2: В Грифовом лесу? Там же очень-очень страшно!
3: Там живут конюки, которые едят крокодилов.
4: Наверное, их нужно долго жевать.
0: Зачем они туда полетели?
1: Думаю, Есада хотел показать что-то Мэгги.
2: Я думаю, мы должны Мэгги кое-что показать. То, что она такая чудесная птица.
1: Хорошая идея, Том.
2: В самом деле? У меня хорошая идея? О, как я рад!

0: Так, так, так. Хорошая работа, Деван. Ты заманил две новые жертвы.
1: Убирайся вон, ворон.
0: Какие грубые слова от такой жалкой маленькой птички. Вспомни, как все тебя вокруг боятся. Как другие птицы съеживаются от страха, когда ты рядом. Как тебя уважают за твою злую силу.
2: Ты же знаешь, это ложь. Силой никогда не добьешься уважения.
0: Молчать, голубь! Ты меня зверски достал!
1: Ты знаешь, какой выбор тебе надо сделать.
3: Мне нужна помощь. Помоги мне быть хорошим.
0: Ну зачем тебе уподобляться жалким птичкам? Удоды ненавидят его. У него ничего нет. С ним дружат только бедные, нищие, слабые. А? Ты же не такой.
3: Я такой. Мы все такие. Помоги мне быть добрым.
2: Помогу.
4: И начиная с того дня, Деван рассказывал всем о великих делах, которые сделал для него Иесада. Другие конюки, грифы и кондоры были поражены его историей.
5: Значит, и мы можем быть добрыми. У нас правда есть выбор?
3: Да, это так.
5: Ха, тогда мы согласны. Нам надоело быть плохими.
0: Ты переступил черту, голубь. Я найду способ, чтобы уничтожить тебя и твое жалкое учение.
1: Что все это значит? Я забыла о каком-то празднике? Это сюрприз!
4: Это для тебя!
6: Ты столько для нас делаешь.
7: Но мы часто забываем сказать тебе спасибо.
5: Пожалуй, почти всегда.
1: И мы решили устроить праздник в честь тебя, Мэгги. Спасибо. Это огромный подарок для меня.
4: Никогда не поздно изменить свою жизнь. У всех нас есть свобода выбора. И еще, всегда можно найти время, чтобы сказать спасибо тому, кого ценишь.

Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Яна Перетядько и Алексей Семенчук. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. А у других все лучше. Это история о слоненке Ларе. Ларе живет в Африке, в деревне слонов, со своим большим семейством. Ларе хороший слоненок, но он часто бывает всем недовольный. То неудобно ему, то далеко к воде идти, то листья невкусные, то игрушек мало, то скучно, то неинтересно. Эх! И вот сегодня Ларе тоже был в плохом настроении. Сегодня он был расстроен из-за того, что у него не такая, как ему казалось, красивая деревня, как соседняя, где живут зебры.
1: Вот у зеброчек красивые и аккуратные домики, а у нас некрасивые, и трава у нас вытоптанная, и вообще у них так красиво, а у нас... Эх!
0: Вздыхал недовольный Ларе.
1: Не нравится мне здесь. У них все лучше.
0: И тут у Ларе появилась отличная, как ему казалось, идея.
1: А чего я здесь сижу? Я же могу к ним пойти жить. Конечно. У них, наверное, и трава вкуснее.
0: Ларе решил пойти в деревню к зебрам.
1: Все, пойду.
2: Сыночек, а как же мы?
3: Куда ты?
0: Спросили взволнованные родители.
1: А родители у них тоже, наверное, лучше. Потому что зебры играют все время. А вы меня заставляете уроки делать, игрушки складывать и ложиться рано спать. А я не хочу. Вот так.
0: Капризно сказал Ларе и пошел в соседскую деревню.

0: а родители растерянно смотрели ему вслед. Зебры оказались гостеприимными и разрешили Ларе жить в их деревне.
1: «Привет, давай к нам, догоняй! Давай, я побежала! Я бегу, догоняй!»
0: Целый день Ларе бегал с ними и веселился, а к вечеру очень проголодался.
2: Как классно добегались, а! А когда кушать будем? Я такой голодный!»
0: Зебры с радостью угостили гостя своим травяным пирогом. Но Ларе не очень понравился вкус этого блюда. Он привык ужинать листьями деревьев и бананами, а не травой. После ужина зебры повели слоника в его домик.
1: «Все, спокойной ночи!»
3: «Спокойной ночи!»
1: «Пока-пока! До завтра!»
3: «До завтра! Пока!»
0: Пожелали новые друзья Ларе и ускакали к себе. Домик оказался совсем маленьким, как для Ларе. Слоненок еле пролез в двери. Все было маленьким и неудобным.
2: «Ой, так, я... Ой, ну, а что это? Я тут... Я что-то... Я... не помещаюсь! Ой!»
0: Пока Ларе пытался разместиться в своем новом жилище, он разбил чашку и сломал стул. И кровать была слишком маленькая и неудобная. Утром Ларе проснулся недовольный и грустный. Ему не понравилось жить в тесном домике, и еда была не такая вкусная, как дома.
2: «Не нравится мне у вас. Пойду я лучше в деревню к мартышкам. Вот, все, пошел», —
0: сказал недовольный слоник и отправился на поиски лучшего места. Приблизившись к деревне мартышек, Ларе услышал смех и очень обрадовался.
1: «Давай к нам!»
0: Ларе решил, что здесь он точно останется навсегда.
2: «О, у них весело! Это хорошо!»
0: Мартышки были рады играть с Ларе и вечером пригласили Ларе в домик, который находился на дереве. Как Ларе не пытался взобраться на дерево, ему так и не удалось.
2: «Нет, мне здесь тоже не нравится. Кто это дома на деревьях строит? Ну, придумали такое!» —
0: возмутился слоненок. Ларе обиделся на мартышек и ушел из деревни. Недовольный слоненок брел по тропинкам, бурча себе под нос. Внезапно он заметил, что зашел очень далеко и совершенно не знает, где он находится. Слоненок испугался, ведь ночью в Африке опасно. Ларе решил во что бы то ни стало найти себе укрытие. Это было нелегко, ведь он не знал, куда ему идти. И с каждой минутой становилось все темнее и темнее. И вдобавок к этому пошел дождь. Наконец Ларе набрел на небольшую пещеру и спрятался там. В ней было холодно и темно. Ларе хотел кушать и спать, ведь прошлой ночью выспаться ему так и не удалось. И тут Ларе вспомнил свою деревню, свой домик, свою мягкую кровать, свои игрушки, мамину еду и игры с папой. Теперь это все не казалось ему скучным, плохим или некрасивым. Но наоборот, он все отдал бы, чтобы оказаться сейчас дома, в своей родной деревне, со своими любимыми родителями. Но как это сделать? Ведь он заблудился. Слоненку стало так горько на душе, что он заплакал.
2: «Я хочу домой, к маме и к папе», —
0: плакал слоник. Внезапно слоненок услышал какой-то шум. Он слышал приближение чьих-то шагов. Этот кто-то был очень большой. Под его ногами трещали ветки и кусты. И что самое страшное, эти звуки приближались все ближе и ближе к слоненку.
2: «Ой, как страшно! Папа! О, сынок, это ты?»
0: Ларе услышал самый родной голос на свете. Голос папы. Да, действительно,

0: это был папа, который уже несколько дней искал своего недовольного сыночка.
1: «Папа, это ты?»
0: Ларри высунул свою голову из пещеры и увидел папу.

0: папа рядом, и он отведет его домой, в свою любимую деревню, в свой дом, к своим родным и близким. Ларри с папой вернулись домой. Слоненку было очень стыдно за свой поступок.
1: «Мама, папа, простите меня, я очень плохо сделал. Я не ценил вас и все, что у меня есть. Но я понял, что лучше вас нет никого на целом свете, потому что вы мои. И дом я свой люблю, и деревню люблю. А то, что мне не нравится, я постараюсь исправить, а не убегать».
0: Сделал вывод Ларри. «Часто ты можешь заметить, как хорошо у других, но, к сожалению, пропустить то прекрасное и чудесное, что есть именно у тебя. Важно ценить и любить своих родителей, любить свой дом и место, в котором ты живешь, потому что это твои родители, это твой дом».

Как вы думаете, можно ли узнать религию или учение, если не погружаться в них и не жить среди людей, которые их исповедуют? Я прожила в Индии 4 года и знаю об индуизме не понаслышке. Сейчас у многих на слуху такие слова, как карма, нирвана, касты. Но понимаем ли мы значение этих понятий? Что на самом деле стоит за этими учениями? И стоит ли приобщаться к ним? Карма гласит, все, что с вами случается, всего лишь справедливое возмездие. Иными словами, что человек сам виноват на 100% во всех своих несчастьях и страданиях, даже если они не заслужены. Мы сравним с вами, что предлагает нам Господь и что предлагает карма. Мы часто используем это слово в нашей жизни, обозначая события, которые случились с человеком, как возмездие или бумеранг за его плохие поступки. Карма или кама переводится с санскрита как действие, обязанность, деятельность. Это одно из центральных понятий в индийских религиях и философиях. Она вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу и также испытываемые им страдания или же наслаждения в следующих перерождениях. Философия кармы принадлежит индуизму, и ее понятие гораздо шире, чем только следствие поступков. Карма не означает просто последствия наших поступков, она означает возмездие за них в виде рождения в следующих жизнях в виде животного или насекомого. Как один из главных законов мироздания, карма подтверждает, что мир справедлив. А если с тобой что-то случилось или с тобой плохо обошлись, то значит ты в прошлой жизни плохо себя вел, и даже не жалуйся. В религиозных писаниях индуизма Чандогья Упанишаде написано, что те, кто отличился благим поведением, по возвращении на землю достигают статуса брахмана, кшатрия или, по крайней мере, шудры. Это касты, на которые делится общество в Индии. Согласно им, брахман – это верховная каста, а шудры – это слуги. Кто вел себя дурно, переродится в следующей жизни в собаку или в свинью или в шудру. Система каст сохраняется в Индии до ныне. А на Западе и в России, где нет каст, и поэтому кармой здесь обозначают неблагоприятные обстоятельства в жизни человека, в семье, в бизнесе или в целом в жизни, либо неблагоприятное рождение. Согласно Библии, у человека одна жизнь. Ведь какой смысл рождаться насекомым, перенося возмездие, если насекомое не обладает сознанием человека и покаяться не может, и исправить свои пути также не может? Закон кармы гласит, все, что с вами случается, всего лишь справедливое возмездие. Не думайте, что карма ошибается. Вы будете перерождаться, чтобы испытать следствие ваших собственных деяний. Так написано в сутре о законе кармы. А Библия утверждает обратное. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении. Сказано в послании к евреям, 9 глава. В карме не предусмотрен справедливый суд. Карма исключает Бога как судью, потому что согласно карме мир уже справедлив. И не нужно никому ни за что воздавать. Господь в Библии наоборот утверждает, что восстановит справедливость. В Псалме 139 сказано. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. В карме нет понятия жертва и преступник, ибо все справедливо. Никто не будет воздавать вашим обидчикам, потому что карма возлагает 100% ответственность даже за преступления против вас на вас самих же. Видимо, в прошлой жизни вы нагрешили. В индуизме нет единого закона праведности как абсолюта справедливости, как в Библии. Там есть предписание поступать в соответствии с моральными правилами дхармы. И, может быть, тебе повезет в следующей жизни. Напротив, в Слове Божьем сказано, «Праведность и справедливость – основание твоего престола, непоколебимая любовь и верность идут перед тобой». Каждый, кто выбирает веру в карму, лишается Спасителя и его милости, и дара вечной жизни. Если вечная жизнь – это дар, то каким образом она уже есть у человека?
Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Верующий в карму несет тройное бремя, выраженное в законе кармы, а именно накопленная карма – все ошибки прошлых жизней. Карма настоящей жизни, которая приносит плоды в настоящий момент, и пришло время их пожинать. Карма, которая нарабатывается сейчас зарабатыванием спасения своими силами. Накопленная карма определяет вашу нынешнюю судьбу. Та карма, которую вы создаете теперь, будет формировать вашу следующую жизнь. Кто бы ни клеветал на эту сутру, он не обретет человеческого рождения в следующей жизни, написано в сутре о законе кармы. Господь же Библии поступает с человеком по милости, то есть человек не заслужил ее, но Бог дарует ее. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Послание к Титу, 3 глава. Не по беззаконию нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его, написано в Псалме 102. Если вы продолжаете сегодня искать справедливость, то на небо вам путь заказан, потому что там все будут только по милости. Все, кто попадут туда, окажутся там совершенно несправедливо, вопреки справедливости, и лишь благодаря великой Божьей любви. Если бы Бог поступал с нами по справедливости, по карме, то мы бы все погибли. Карма подразумевает попытку заработать спасение без Бога. В карме нет Спасителя Иисуса Христа. Вы сами по определению кармы должны испытать все страдания, которые выпали на вашу долю. И еще постараться заработать спасение хорошими делами, которые предписывает именно карма. А хорошие дела, в том числе, в карме заключаются в поклонении Будде. В карме нет сострадания. Главная мотивирующая сила кармы – это исполнение ее предписаний. А исполняя ее предписания, человек зарабатывает очки для будущей жизни, якобы. И в этой концепции нет места для милости и любви. В Индии, если человек страдает, ему никто, как правило, помогать не будет, так как он страдает за грехи прошлых жизней. И ему надо страданиями очистить карму. А если мы вмешиваемся и помогаем ему, то мешаем ему исполнить свою карму. Выход из кармы перерождения или реинкарнации как раз и заключается в безразличии к страданиям и результатам своих дел. По сути, в безразличии к жизни. И это безразличие распространяется на других. В карме нет надежды на прощение. В рамках своей текущей жизни человек не может рассчитывать на воздаяние за хорошие или плохие дела, так как воздаяние будет в следующей жизни по карме. А в этой жизни он либо страдает за прошлые, либо зарабатывает право на будущую. В случае неудачи у него нет никакой надежды на милость или прощение. У него нет надежды, что грехи его прощены, просто потому, что он раскаялся в них. Согласно карме, он должен испытать не просто последствия своих поступков, а возмездие за них в будущей жизни. В карме также нет ценности жизни. С точки зрения кармы, мир и человек, и все вокруг – это иллюзия. А мир – это страдание. Иисус, напротив, дает нам жизнь, и жизнь с избытком. Освобождение от кармы возможно, согласно индуизму, именно достижением нирваны, небытия или смерти. В сутре о законе кармы сказано: «До конца существует

Существующей темной эпохи люди из жизни в жизнь накапливали бесчисленные грехи из-за незнания их кармических последствий. Но благодаря Будде и этой сутре, которую он дал нам, кто бы ни переписывал и читал бы ее, кто бы ни печатал и не распространял эту сутру, после молитвы к Будде будет благословен вечной удачей и прибудет в чистую землю. Согласно философской школе Адвайта Веданти, при освобождении индивидуальная душа Атман осознает свое единство с основой и источником всего сущего – Брахманом по индуизму. Конечной ступенью совершенства является сознание того, что душа как индивидуальная сущность никогда не существовала. То есть вы никогда не существовали. Иными словами, освобождение от кармы означает достижение небытия, отрешенность от жизни близких, радости жизни и подготовки к смерти. Поскольку все, что нас окружает, согласно ведическим писаниям, это иллюзия. Поэтому и жизнь человеческая в индуизме, согласно карме, не имеет ценности. Она всего лишь этап исправления прошлой жизни и стремление более не перерождаться. В Библии: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Послание к Римлянам, 6 глава. То есть Бог нам предлагает жизнь вместо смерти. В карме не предусмотрена милость, благодать, прощение. Соглашаясь, что в моей жизни действует карма, я отказываюсь от вмешательства Господа в мою жизнь и дара вечной жизни во Христе, и принимаю учение о перерождении души и выбираю кармическое освобождение, то есть небытие, смерть.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Думаем иначе». И сегодня мы думаем иначе о быстром ожидании. Вообще о процессе ожидания. Верующие люди ожидают наступления нового мира и исполнения своих мечтаний. Однако все обетования берут свое начало из древности и имеют свойство слишком долго исполняться. Зачастую у религиозных людей не хватает терпения сохранять надежду и продолжать верить в новую реальность. В этом случае есть либо такой риск изменить вероучение, либо поменять поведение и изменить собственной вере. И зададимся такими вопросами. Как превратить ожидание в радостное времяпровождение? Стоит ли убивать время в процессе ожидания? Как быть готовым к пришествию Господа? У нас с вами, вот, живущие последние десятилетия, была возможность несколько раз готовиться к пришествию Иисуса Христа и к концу света. В частности, были объявления, касались они 21 мая 2011 года. Не ощутили ли вы какое-нибудь трепетное ожидание, если, конечно, слышали об этом событии. 21 мая 2011 года, второе пришествие Христа.
1: Честно говоря, для меня и для моего окружения, ну, родственников, близких людей, проходило почему-то все это, все концы света, сколько не предсказывали на моей памяти, там 2000-е года, там 99-й год, совершенно все ровно, потому что мне всегда мама почему-то говорила, а нужно все равно быть всегда готовым. Так что, а что ты волнуешься? Сейчас вот, типа, ты вот сейчас вот начнешь что-то делать, нужно это всегда делать. Всегда быть готовым. Поэтому как-то все происходило совершенно ровно.
0: Так, еще по ощущениям. Смотрите, он приходит опять, май 21, 2011, это как раз была суббота. Для людей, которые следуют Божьим заповедям, это особый день. Я поймал себя на одной такой мысли, что всякое назначение даты пришествия Господа играет злую шутку с теми, кто ожидает Его. Почему? Подхлёстывается религиозное желание. Действительно уже надоело жить в этом мире, и хочется исполнения всего того, на что надеешься и веришь. Ты понимаешь, что эта дата недейственна. То есть она незаконна по причине ее установления, озвучивания. И сознательно ты сопротивляешься этой дате. То есть, если Господь сказал, что ни дня, ни часа никто не знает, а кто-то называет дату 21 мая 2011 года, я сознательно в этот момент что говорю? Не придет Христос в этот день. А на самом деле, как ты сейчас сказал, я должен был согласиться с этим, что Христос придет 21 мая.
1: Или 22-го.
0: Или 23-го. Или в конце декабря 2012-го, когда все ожидают конца мира. Они вообще-то ожидают конца света, но Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, поэтому конец мира – неплохое было бы мероприятие для этой планеты. Вот эта злая шутка, когда мы, зная правду, относясь к неправде, можем захватить и наши ожидания, наши чувства по отношению вот к этому

0: значимому событию, которое в Библии провозглашается еще чуть ли не со времен творения. Второе пришествие Иисуса Христа. Это то событие, которое ожидали некоторые из библейских героев, когда еще Христос даже в первый раз не пришел. Допустим, Енох или Иов. Эти люди еще до воплощения Иисуса Христа в образе человеческом ждали второго пришествия. И с Иисусом Христом на земле поступили так, как заслуживаем того мы, чтобы с нами потом поступили так, как Он заслуживает в будущем. И здесь нужно немножко вернуться назад и вспомнить, а во что верят христиане, что мы исповедуем по вере. Пророк Исаия пишет, что Иисус пришел с очень важной целью. Он пришел взять на себя наши грехи, понести наши беззакония. Через него мы оправдались, мы получили в нем искупление. То есть целью его первого пришествия было дать нам спасение. Когда Иисус придет во второй раз, он придет дать спасение? Не совсем. Не может он приходить два раза выполнять одну и ту же миссию. Получается, что первый раз он не доделал свое дело, если он возвращается второй раз, чтобы спасти нас. Интересный вопрос. Для чего Иисус Христос приходит во второй раз на эту землю? Мы, опять же, вспоминаем события, происходившие с ним на этой земле. Вера в прошлое должна продлеваться в будущее. То есть мы вспоминаем из истории, что происходило с Христом, что Он сделал, какое это значение имеет для нас, чтобы выработать свое отношение к будущему. Мы обращаемся к Никео, к цареградскому символу веры. Это основополагающий для всех христиан символ. Смотрите, что написано там. «Веруя в Господа Иисуса Христа, Сына Божия, снова грядущего славою судить живых и мертвых, царству Его не будет конца». Что-нибудь про спасение? Про спасение было раньше, когда Он пришел на эту землю, явился как агнец, чтобы спасти людей. И тогда Он не спрашивал, а кто ты, какой ты, достойный ты, нужно тебя спасать или нет. Он пришел просто спасти, дать безусловное спасение. Так вот, второй раз, когда Он приходит, Он идет судить и живых, и мертвых. Как вы думаете, суд на чем основывается? Вот Он придет судить, что это означает? На каком основании Он будет судить?
1: Ну, наверняка по нашим, так ожидается подумать, что по нашим поступкам. Судит по поступкам.
0: Да. Судит по действиям конкретным, которые совершают люди. День придет пылающий, как печь, и тогда нечестивые, поступающие как? Нечестивые или надменные люди, они будут наказаны. Их Господь попалит, как солому. То есть вопрос второго пришествия – это не вопрос веры, благодати или еще каких-то других важных понятий. Это вопрос дел. Второе пришествие ставит точку в жизни и деятельности человека. Когда день придет, весь предмет разговоров будет дела. Ты надменный, ты нечестивый, а как ты поступал? То есть это является ключевым. Посмотрите, как характеризуется сам Господь Бог. Смотрите, какие сильные слова. Это не Ветхий Завет, где Бог страшный, ужасный, карающий. Это Новый Завет. Бог наш есть огонь поедающий. И мы читаем также пророчество Еноха, 7 от Адама. «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд, обличить нечестивых их делах, которые произвело их нечестие, и в жестоких словах, которые произносил на него любой грешник». Если я задаюсь вопросом, как мне, значит, ожидать, готовиться, время проводить в отношении второго пришествия, это вопрос дел и поступков.
2: У меня тогда возникает вопрос. Вот зачем пророки на протяжении не одного столетия говорили о втором пришествии, да, когда еще и первого не было? Ведь Ну, человек вот как-то так устроен, мне кажется, что чем чаще мы говорим какие-то предупреждения, и эти предупреждения очень

0: очень долгосрочные сейчас, о чем говорится, это не сбывается, мы привыкаем к ним. Когда после, если мне не изменяет память, то после терактов вот в Америке 11 сентября ввели в Штатах систему как, уровня террористической угрозы трех цветов, по-моему. Ну, вот из них как... точно не помню, но был финальные две стадии, это желтый или там оранжевый и красный. Красный, когда самый высокий уровень. И долгое время люди находились на стадии оранжевого, то есть ну, почти самом высоком уровне какой-то готовности. И, соответственно, ты сначала обращаешь на это внимание, а потом живешь обычной своей жизнью, уже не обращая, ну, это становится нормой, да. Зачем, если мы каждый день говорим, что скоро Господь придет, скоро будет второе пришествие, а потом пройдет еще 100 лет и еще 100 лет, то, ну, сколько вы говорили, сколько концов света было, сколько дат назначали, у нас уже, ну, просто толстая шкура становится, мы не воспринимаем уже никакие слова.
1: Ну, действительно, если мы как цель поставим себе приготовиться ко второму пришествию только потому, что страшно, а оно не происходит, допустим, в 2000 году не происходило, хотя я уже там точно знал, что в 2000 придет. Я даже умнее был, я знал, что не в самом 2000, а когда 2000 закончится, точно 2000 лет после со времен Христа. И не происходит. Есть желание опустить руки. То есть предупреждение, слишком часто повторяемое, становится уже надоедливым, и ты начинаешь не реагировать, либо изменять веру, как это было сказано в начале. Возможно, здесь есть связь с первым пришествием. Когда Господь Иисус Христос пришел на эту землю, Он показал самое важное – мотив. Он показал мотив для всех нас, почему необходимо или нужно сделать то или иное. Почему Он пришел выполнить самую тяжелую, даже для Него невероятно сложную миссию Отца? Потому что Он есть любовь. Вот это есть единственная причина и самая сильная. Он любит и идет спасать каждого человека. Других мотивов нет. Он есть любовь, по сути, об этом говорит апостол Иоанн. И если мы поняли, что такое первое пришествие Христа, то мы хотим с радостью приготовиться и ко второму. Потому что мы поняли мотив, мы поняли идею, не набор действий. Как некоторые люди говорят, вот Христос в храме плеть взял, разогнал, я тоже могу. Но если ты всю жизнь мечтал, чтобы плетью помахать, конечно, Христос для тебя – это лучший разбойник и революционер. Если ты всю жизнь хотел судить, то Христос, конечно, вдохновит тебя, когда Он затыкает фарисеев, а Петру говорит, да ты вообще сатана, отойди от меня. Ты всю жизнь мечтал, и ты хочешь этого. Ты не понял самого главного – Он любит. И все его действия трудно иногда понять. Необъяснимо. На то он и Бог. Мы не могли бы объяснить все действия Иисуса Христа. Но мы должны его хотя бы понять совсем чуть-чуть. В самом важном аспекте. Причина, почему он это делает. Почему он так себя ведет. Он же не пришел в зрелом возрасте, в сиянии, не касаясь земли, с нимбом над головой показать святость Божию. Он пришел как человек, ходил по этой земле, решал человеческие нужды, решал вопросы, как жить. Это бытовой вопрос на каждый день. Но мне становится тяжело ожидать Господа, приходящего во второй раз. Некоторые считают, что Господь медлит. Оказывается, Петр раскрывает нам новая особенность. Почему так происходит? Почему мы устаем ждать? Он не медлит, а почему он опаздывает? Он желает, чтобы еще больше людей пришли к покаянию. Поэтому они должны услышать весть о Христе. И не раз, когда вы слышите в христианской церкви призыв к тому, чтобы проповедовать и участвовать в разного рода миссионерских проектах, это уже стало притчей во языцах, уже вот оскомина у людей. А что мы хотим? Господь потому не приходит, потому что кто-то не знает о его характере, не знает причину. Можно страхом запугать. Вы думаете, даты пришествия атеисты назначают? Нет. Великие исследователи Божьего Слова. Люди, которые клянутся в верности и любви Господу. Они назначают даты пришествия.

0: и ведут людей к великим разочарованиям. Но если ты понимаешь мотив, то ты готов сколько угодно ждать, лишь бы кто-то еще пришел к покаянию. Если ты начинаешь любить людей, ты готов больше ждать. Потому что ты начинаешь думать не о себе. Ну сколько мне еще страдать? Ну сколько же можно мне терпеть такое? Ты начинаешь думать о другом. Он еще плохой, он еще не изменился, он еще хуже. Но ты любишь так, как любит Бог. И вопрос времени пропадает. Это касается влюбленных. Не так ли? Когда ты любишь по-настоящему, ты готов ждать. Те же молодые люди, которые не совсем любят, а просто у них страсть и игры в любовь, они позволяют в себе добрачные отношения. Они позволяют разрывать, потому что они не дождались того, что хотели. Или начинают перебирать и вступают в огромное количество отношений. Да, они не интимные, но они пережигают собственную душу, потому что ждать неохота. Значит, ты не любишь по-настоящему. Бог не медлит во всех сферах жизни. Бог не медлит отвечать тебе, но Он хочет, чтобы появилось настоящее качество. Для этого нужно время. Скоро только кошки родятся. Бодрствуйте, потому что не знаете час, в который грядет Сын Человеческий.
1: У меня просто вопрос возник по поводу, вот, если так рассуждать, что Бог всех людей любит, и Он из-за любви, ну, пока о нем не знают, да, как бы о покаянии не знают, а Он поэтому не приходит. Но тогда, получается, Он никогда не придет, потому что дети рождаются, которые Его не знают, и надо опять им рассказывать о Боге. Это бесконечная волынка, это без конца мы будем все время кому-то проповедовать, проповедовать и проповедовать. Люди будут приходить или уходить, и, в общем, это без конца. Так Христос, получается, никогда не придет.
0: Интересный вопрос, на который я бы не осмелился ответить, потому что не знаю, как же так с теми людьми, детьми, которые родятся непосредственно перед вот этим самым вторым пришествием. Это сложный вопрос. Если бы мы на него ответили, мы могли бы с вами в календаре уже отметить, когда Господь придет.
1: Когда перестанут рождаться дети.
0: Сложно сказать, друзья. Это... Надо уметь признавать собственную ограниченность и неосведомленность. Иначе, если бы мы все расписали, еще раз говорю, мы бы в своих календарях уже отметили, когда придет Христос, и Ему бы сами уже в молитвах говорили: «Господи, приходи тогда-то», мы всех оповестили. Это не работает. Евангелие – это некий процесс, который ты должен продолжать сколько? Вечность. Потому что Бог приготовил нам вечность. У нас не по расписанию духовная жизнь. Духовная жизнь не имеет границ. Как Господь, который не имеет границ. Знаете, самый простой ответ по ожиданию – это наше с вами ожидание, бытовое. Когда вы чего-то ждете, когда тяжело ждать вам? В каком случае? Ну, вспомните, вот процесс ожидания. Вы чего-то ждете. Как провести это время?
1: Ну, для меня самое тяжелое – это когда человек обещал в определенное время прийти, допустим, там, в 4 часа. Но если человек задерживается, вот тогда тяжело ждать, потому что я знаю, что до 4 часов я могу заняться какими-то делами. Но когда вот он сказал, что я приду, и вот уже я жду у дверей, а он и не идет, и не идет, и не идет, и ты не знаешь, чем заняться.
0: Ты не знаешь, чем заняться, значит, у тебя все готово.
1: Ну, почти. Но я могла бы, может быть, чем-то еще позаниматься, но я боюсь этим заниматься, потому что вдруг он придет, а я тут начала... Стирушку.
0: Вот. Ну, стираться не надо. Но можно что-то сделать. Так еще.
2: Так вот, тут тогда, получается, не естественный человек проявляется.
0: Неестественный.
2: Характер. Так. Характер не тот, то, что мы хотим показать. Человек, когда ждешь, когда ты ждешь вот как раз этого гостя, который тебе назначил в 4 часа, ты, конечно, все самое лучшее, все постелило красную дорожку, все 4 часа. Давай, приходи. Я все в самом лучшем. А когда ты не знаешь этого, ты как раз проявляешь самого себя. Ты живешь так, как ты живешь всегда, как ты относишься ко всем, а готов ты любить всех вечно. И готов ли ты вот именно вот в таком с красной дорожкой вечность провести? Ну.
0: Действительно. Ну, самый простой из бытовых примеров. Когда я нахожусь в действии, время летит как? Быстро. Ой, вот еще не успел, я нахожусь, я в

0: уйти. Я бегаю, я готовлюсь. Надо же, как время быстро полетело, а вы уже здесь. А если я получил время назначенное, присел, то 5 минут опоздания выглядит и ощущается вечность. Я ловил себя на мысли, что самое неадекватное поведение, когда я перестаю контролировать эмоции, это 5 минут ожидания. А не когда я полдня потратил в работе, в суете и заботах. И в эти 5 минут скажу, ну как можно быть таким непунктуальным? А когда я работаю, то лучше бы вечером пришел, я бы больше бы сделал. Чувствуете? Вопрос времени, он очень относительный. Время понятие относительное. За это человек Нобелевскую премию вроде получил, правда? За простое такое утверждение. Значит, для нас вопрос времени, которого мы не контролируем и не важен, решается за счет нашего действия или бездействия. Все достаточно просто. Когда мы сегодня говорим, ну когда же придет Христос, тут поколения сменяются, так далее. Да не важно. Я не буду задаваться вопросом, когда придет Христос, потому что я нахожусь в процессе. Я выполняю Христову волю. Вот где основная проблема. Выполняю ли я то, что сказал Иисус Христос? Я его принимаю всерьез? Или я позволяю себе спекулировать, выискивать для себя только рецепты? Я переиначиваю, ищу какой-то смысл, лишь бы мне не делать то, что сказал Господь. Вот где проблема.
1: Можно еще вот такое вот. Когда, кстати, назначено время, может быть, кто-то согласится со мной, что когда вот уже назначили тебе время, и ты готов, насколько охотно мы готовы помогать другим к этому времени подготовиться? Представим, что у всех у нас, грубо говоря, в 4 часа будут гости. Не гости, а вот одного и того же ждем. И вот я подготовился, все, я не буду трогаться с места, чтобы у меня, грубо, пыль не села, чтобы все, я вот замер и не дышу. А человек не успевает подготовиться. Или он не знает об этом.
0: Здорово, так.
1: Вряд ли кто-то возьмет, побежит. Ай, ладно, мое место подождет, я пойду помогу этому, а приду, здесь ничего не изменится.
0: Это хороший намек на
1: Только
0: Моисея.
1: Только о себе начинаешь думать.
0: Да. Смотрите, пример из притчи Христа. Кто-то, ну, господин, оставляя дом свой, дал слугам своим власть, каждому свое дело. Это ключевые слова, еще раз. Власть и дело. И повелел бодрствовать. А еще повеление, вот в Евангелии от Луки написано, что Господь же сказал, кто верный благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба. Делегирование полномочий. Блажен раб тот, которого господин, придя, найдет поступающим так. То есть мы не просто одни и Господь, и все, и у нас только с ним отношения. А в притчах Иисус показывает, ты домоуправитель, а у домоуправителя есть еще кто-то, кому нужно что-то передать. Если ты уловил смысл слов Христа о хлебе, значит, ты подумаешь, чтобы передать кому-то еще хлеб. И твое блаженство и радость, когда придет Господин, будет в том, что ты выполнял работу, а не малевал картину Господина, гимны ему сочинял, там радовался. Там. Ты делаешь то, что тебе сказал Господь. Все, это ключ. И в этом процессе ожидание пройдет намного лучше. Тебе будет приятно, тебе нравится это действие, это воля Господина твоего. Ты по-настоящему его ценишь. Посмотрите, блаженство бодрости или бодрствования и сохранности одежды, чтобы не ходить нагими и не увидели срамоты. Еще одно предупреждение о твоем состоянии. Если так ты поступаешь, ты будешь испытывать радость. В древности замечательно сказал один из пророков. Человек, тебе сказано, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Когда мы сегодня поймем волю Божью, начнем ее осуществлять, то мы реально выполним слова Иисуса Христа о том, что не ваше дело знать о временах и сроках. Это не ваше дело. Твоя задача – исполнить волю Бога. Если я верю в того, кто пришел в первый раз, который показал истинную любовь, я хочу сегодня научиться по-настоящему любить. Знаете, какой соблазн сегодня молодым людям, которые чересчур увлекаются религией, начать бежать от реальности этого мира. Я сам это проходил, меня это коснулось, я это пережил и теперь пожинаю последствия. Несколько, ну, лет 10 назад, когда была возможность учиться, приобретать знания, я был озарен религиозной идеей о том, что Христос скоро придет. А знание, оно надмевает. Незачем бежать за многими знаниями, за образованием, за ученой степенью. Прошло 10 лет, Христос не пришел. Где проблема? Лень, слабоволие, нерешительность. Это не Господь медлит. Это я не тружусь. Я не делаю того, что по силе в моих руках. Бог не говорит мне, евангелизируй Африку. Он говорит, на том месте, где ты находишься, достигай всего, трудись. Все, что есть, используй для блага. Исследуй науки, исследуй Писание, пиши книги, сочиняй, но делай все для реального. Не надо складывать руки и ждать. Ну, Господь, все равно ты придешь скоро. Зачем мне что-то делать в этом мире? Ведь все сгорит. Как много сегодня неустроенных семей, неустроенных домов, только потому, что люди уже назначили пришествие Христа на послезавтра. Люди опустили руки, люди перестали действовать. Это парализованная вера. Это подмена понятий. Спасает нас Бог при первом пришествии. А готовиться нам нужно ко второму пришествию. Подмена. Люди говорят, что нас спасает благодать, и поэтому сегодня отдыхают. Нельзя. Благодать у нас уже спасла. Ко второму пришествию нужно готовиться. Еще один пример очень простой. Представьте, что вас позвали в путешествие на Аляску. Говорят, что это невероятно красивое, замечательное место. То есть красоты, которые есть на Аляске, ну, сравнить можно только с Камчаткой российской. И дают билет на круизный лайнер. И вы туда приезжаете. Ну, все, берете билет, можете ехать. То, что вам дали билет, это здорово. Он, в принципе, дорого стоит. 3-4-5 тысяч долларов. Дорого. Но то, как вы соберетесь на Аляску и какую одежду вы возьмете, зависит от вас. И если вы собрались туда, как в Доминиканскую республику, то Аляска это вам покажется адом, потому что вы хотели греться на солнышке. Там солнца не так много. Там прохладно все-таки. Это красиво, но прохладно, потому что надо было приготовиться. Одеться, соответственно, и чувствовать себя как в раю. Многие путешественники наслаждаются этими видами. Почему? Потому что они приготовились. Чтобы рай небесный после второго пришествия Христа был настоящим раем, к нему нужно приготовиться. Нужно понять те ценности, понять мотивы, которые движут Богом, даже если он идет судить этот мир. Когда я понимаю Бога, я готов встречать Бога.

0: Здравствуйте. Наркотики и суицидальные мысли. Никто не догадывался, что подобные вещи являются частью истории одной из самых известных христианских инфлюенсеров в соцсетях. Кристина Бейкер несколько лет назад была в плену такой ситуации. Но вскоре она обрела победу. Отец, мы благодарим Тебя за то, что в Тебе мы имеем все, в чем нуждаемся. Иисус, Ты путь.
1: В тяжелые дни пандемии 60 секунд молитвы Кристины Бейкер завирусились на ТикТоке. Сейчас у нее более миллиона подписчиков.
0: Я думала, я хотела бы коснуться хотя бы одного человека, как Бог коснулся меня в самый сложный и темный момент моей жизни.
1: Ее желание нести надежду через молитву появилось после того, как она сама прошла через трудные времена. Долгое время Кристина находилась в духовной тьме и страданиях из-за развода родителей.
0: Мне казалось, что во мне что-то умерло. Я принялась резать себя, причинять себе вред. Слушала Мэрилина Мэнсона, дэт метал. Я начала курить марихуану, пить, гулять с друзьями на вечеринках и в барах. Но, понимаете, тогда я считала, что обрела настоящую жизнь.
1: Мать не смогла помочь своей дочери и отправила ее к отцу на Гавайи. Она не знала, что он стал бездомным и наркозависимым. Время с отцом привело к тому, что у Кристины появилось больше вопросов, чем ответов.
0: Я стала наркоманкой. Мой отец был атеистом, и я пошла по его стопам. Я была потеряна. Я не знала, где мне поесть, где помыться. Нужно ли мне снова идти в школу? В безопасности ли я? И что будет с нами? Я просто хотела умереть.
1: Надежда вернулась к ней, когда брат устроил ее в семью на материке. Они были христианами и показали ей Божью любовь.
0: Они спрашивали меня, почему ты не веришь в Бога, почему ты веришь в аборты, как ты можешь принимать все остальные религии? Я отвечала искренне и эмоционально, но они принимали эти ответы, не пытаясь меня переубедить. У них не было такого плана. Они просто проявляли любовь Христа. Я никогда не видела ничего подобного.
1: После школы Кристина уехала. Она забеременела и в 20 лет родила сына. У нее была хорошая работа, но она никак не могла найти цель в жизни, продолжая принимать наркотики.
0: Я была консультантом. Днем рассказывала людям, как жить, а ночью принимала наркотики. Я была успешной снаружи, а внутри ощущала пустоту. Считала себя худшим человеком в этом мире. Это было ужасно. Такой пустоты я никогда не ощущала.
1: Такой способ жизни привел к серьезным последствиям. Девушку арестовали за вождение под действием наркотиков.
0: Я все время думала о своем маленьком сыне. Что я за мать? Ведь он не заслуживает этого. Что я делаю со своей жизнью?
1: Кристину выпустили под залог, но ее не покидали мысли о самоубийстве. Однажды сотрудник пригласил ее на молитвенное собрание.
0: Он открыл Библию и начал читать мне из книги Иеремии. Он сказал:

0: это вопрос жизни и смерти. Он сказал, ты хочешь принять Иисуса в сердце? Да, я приму его. И в тот момент от головы до пяток я ощутила мир, которого не было никогда ранее. В одно мгновение та ноша, которую я носила более 20 лет, она просто исчезла. Я мгновенно поняла, Христос все время был здесь. Я это ощутила. Он тот, кого я всю жизнь искала. Просто не в тех местах, наверное.
1: Кристина кардинально изменилась, когда Бог пришел в ее жизнь. Но ее все еще могли посадить в тюрьму за наркотики. Несмотря на советы адвокатов, во время слушания она обратилась к прокурору.
0: Я уже не та, какой была тогда за рулем. Иисус Христос спас меня. Я сожалею о том, что сделала. Наркотики были. Мне очень жаль. А он сказал, все мы иногда совершаем ошибки.
1: К удивлению адвокатов, ее обвинения сняли. Кристина знала, что Бог был с ней. Тогда и всегда.
0: Все это время Христос был здесь. Он присматривал за мной, когда я была бездомной, когда меня арестовали и посадили. Он присматривал за мной, когда я собиралась сделать аборт, и когда у меня была передозировка. Я обрела надежду, которая базируется не на идее, а на личности. И понимаете, когда я встретила его, вся моя жизнь изменилась.
1: Книга «Надежда за 60 секунд» рассказывает о ее пути из тьмы. Она продолжает ободрять людей своими 60 секундами молитвы.
0: Может казаться, что 60 секунд — это немного. Иногда люди думают, Богу нужно немало времени, чтобы освободить моего ребенка, исцелить, сделать что-то в моей невозможной ситуации. Он не нуждается во времени. Ему не нужны 10 минут и даже 60 секунд. Ему необходим лишь момент, когда вы отдадите себя ему. Откройте сердце, чтобы он пришел и явил вам себя.
1: Сегодня Кристина замужем и вместе с мужем воспитывает сына. Она благодарна Богу за это и хочет, чтобы все узнали доброту Бога, которая ее спасла.
0: Иисус освободил и спас мою душу. Он поднял меня со дна, исцелил мое сердце и тело, все разбитые части. И я хочу до конца своих дней жить только для Него. Я хочу рассказывать всем о том, что Он сделал для меня. Это удивительная история. Возможно, вы думаете, как это случилось? Часто люди, которые находятся во власти зависимости, пытаются найти пути, чтобы выбраться. Как с Кристин это случилось в один момент? Разве такое бывает? Но помните, что Бог удивительный. Когда мы не знаем Его, сталкиваемся с тем же, с чем столкнулась Кристина. Возможно, не на таком уровне. Возможно, у нас не возникают суицидальные мысли. Моя жизнь до встречи со Христом была совсем другой. Я не искала его, но обстоятельства сложились так, что он оказался передо мной. И без какого-либо богословского обоснования я поняла, что нахожусь на пределе. Возможно, у вас было так же. Так было и с Кристиной. Вы не знаете, как выбраться. В моем случае я просто взяла брошюру, которую мне кто-то дал, и там было написано, «Хочешь ли ты принять Иисуса в сердце?» Я перепробовала все остальное, так почему бы не обратиться и к Богу? Бог ждет этого момента. Он ждет, когда вы станете чувствительны. Возможно, вы переживаете это прямо сейчас. У вас могут быть проблемы, как у Кристины или другие. Это совсем не важно. Проблемы есть у всех. И приходит момент, когда кто-то спрашивает: «Хочешь обратиться к Иисусу?» Сейчас это говорю вам.

0: я.
1: Бог сделал для меня то же, что и для Кристины. Он достал меня из грязи и поставил мои ноги на скалу. И мир также вошел в мое сердце и в мою жизнь. Потом я начала читать Библию. Я считала, что это странная книга с непонятными словами. Но читала ее, и я поняла, как ошибалась, слушая других. Я начала слышать голос Божий. Он обращался ко мне лично. Если вы запутались, я хочу сказать вам еще кое-что. Количество самоубийств в мире выросло до небес. Суицид — это необратимое решение для временных проблем. Но я прошу вас, не делайте этого, ведь ваша жизнь очень важна. Вы были созданы Богом, который знает вас. Он ждал этого момента, чтобы вы обратились к Нему, и теперь Он говорит вам, «Дашь ли ты мне шанс, как давал всему остальному?» Это главный вопрос. Каков ваш ответ? А вы можете начать этот процесс просто сейчас. Он очень прост. Он ждет вас. Творец Вселенной ждет вас. Сейчас вы можете пригласить его в свою жизнь, в свои обстоятельства. Он хочет быть в центре вашего сердца. Он говорит, «Я стою у двери и стучу». Если кто-то отворит двери и примет меня, то приду я и буду вечерить с ним. Это про вас. Помолитесь со мной. Иисус, я не знаю тебя. Я знаю, что другие говорили о тебе. Я никогда не отдавал никому свою жизнь, но она превратилась в хаос. И сегодня я прихожу к тебе и говорю, «Возьми мою жизнь. Я молюсь, чтобы ты пришел сейчас в мое сердце. Прости мне мои грехи. Ты знаешь их все. Их очень много. Прости меня. Живи во мне. Будь Господом моей жизни, моего сердца и души. Иисус, будь моим спасителем. Помоги мне понять, кто ты, ведь ты создал меня. Я хочу понять, почему. И я хочу знать, как жить так, чтобы моя жизнь была важна, потому что ничего из того, что я делала раньше, не было хорошим. Я прошу тебя, измени меня. Я отдаю все тебе. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Если вы повторили эту молитву, вас ждет захватывающее путешествие. Не останавливайтесь, не возвращайтесь назад. Стойте в этом. Найдите современный перевод Библии и начните читать Новый Завет. Прочитайте то, что сказал Иисус. Прочитайте обетование, которое Он дал. Прочитайте о том, кто Он и на какую жертву Он пошел за всех нас. Пусть Господь укрепит вас на новом пути. Я желаю вам этого.
2: Just call and say, would you pray with me? I just prayed that prayer, but would you just pray with me about my life, about my decisions, my choices, my future? You'd make their day.
3: Иван совсем не могла ступать на ногу. Она не могла выйти за пределы своего дома. На протяжении нескольких месяцев у нее было такое ощущение, словно ее колет в пятку. Боль пришла внезапно и исчезла так же быстро.
0: Я смотрела «Клуб 700» с конца 70-х. Моя мама познакомила меня с этой программой. И знаете, я смотрела ее тогда, когда начала строить свои отношения с Богом. Иван Монтойя является партнером CBN с 2018 года. Мне нравится операция благословения и суперкнига. Я радуюсь, что мои деньги помогают этим организациям. Мне действительно нравится это. В 2019 году у нее возникла острая боль в левой ноге. Болеть

0: стало внезапно. Я думала, что боль пройдет, но она изменила мою жизнь. Я не могла ступать на пятку и нормально ходить. Я пользовалась ходунками и почти не выходила из дома. Я начала терять самооценку и уверенность в себе. Это было очень тяжелое время для меня. Сама собой боль, к сожалению, не проходила. Но я все равно надеялась. Казалось, словно что-то просто кололо в пятку. Это было очень-очень больно. Я всегда думала об этом, потому что боль была постоянной. У меня даже появилась депрессия. Однажды я сидела на диване и смотрела «Клуб 700». Я молилась с Венди и отчетливо услышала, как она сказала: «Кто-то из вас только что увидел историю о том, как женщина получила исцеление от артрита в руках. У вас болят ноги, особенно одна нога. Бог касается вас, и артрит уходит. Вы сможете снова носить свою обувь и нормально ходить. Бог исцеляет вас. Сегодня ваш день во имя Иисуса». Это было про меня. Я поднялась с дивана и прошлась по комнате. Не поверите, но боль ушла полностью. Я была в восторге. Бог исцелил меня в тот момент. Боль больше не возвращалась. Мои отношения с Христом начали укрепляться. Да, я верю в силу молитвы. Иисус может сделать все, если у человека есть вера. Нужно только верить.
1: Исцеление — это просто. У Иисуса есть сила и способность исцелять. Вам нужно лишь верить. На чем основывается ваша вера? Я хочу, чтобы вы смотрели на веру как на семя. Так Библия описывает ее. Это семя. И пусть это семя позволит вам понять, что у вас действительно есть сила над болезнью. У вас есть эта сила. Вот что сказано в Марка 3. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь». О чем он просит нас? Говорить о том, что Царство Небесное приблизилось. Измените свое мышление и примите благую весть. Он послал проповедовать. Это несложно. Просто провозглашайте: «Иисус здесь», он сказал, «чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Это Христос сделал для апостолов. И то же самое Он делает и для вас, если вы Его. Если же сомневаетесь, ученик вы или нет, то в Иоанна сказано: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Это касается не только 12. Он призвал и поставил вас. Слово «церковь», «экклезия» означает «призванные». Вы призваны и поставлены. Вам делегирована власть Иисуса Христа из Назарета. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Теперь идите. Он дает вам и силу, и власть. Вы видели его. Она сидела на диване и не могла ходить. Она чувствовала острую боль. А потом Венди сказала: «Я пребуду в Слове, и Его слова пребудут во мне. Я ученица. Я имею власть провозгласить исцеление». Она сделала это, и исцеление пришло. У вас есть такая же власть. Нужно лишь верить в сердце и исповедовать устами, и тогда вы получите исцеление. Вы имеете власть над всеми силами врага. Вам не нужно жить в болезнях, проблемах. Вы можете провозгласить победу. Царство Небесное приблизилось. Мы будем делать именно это. Но перед тем, как помолиться и провозгласить

0: огласить благую весть о том, что Он исцелил все ваши болезни, простил все ваши прегрешения, мы хотим поделиться свидетельствами. Мне нравится вот это уникальное свидетельство. Вы только послушайте. У меня более 10 лет были проблемы с кожей. Она была вся покрыта красными зудящими прыщами. Я ходил к дерматологам, пробовал разные препараты и процедуры, но ничто не помогало. Становилось лишь хуже. Я был подавлен, и мне было неприятно смотреть на свою кожу. Я попросил помощи у Бога. Вот главный ключ. Я попросил помощи у Бога. 3 недели назад я включил клуб 700, и миссис Мьюсон скривила лицо, словно увидела мое ужасное состояние. Не думаю, что Терри скривилась из-за этого. И сказала: «У кого-то из вас пятна на коже. Они высохнут и отпадут. У вас больше не будет такой проблемы». Я обрадовался и сказал: «Это для меня. Спасибо, Боже. Я принимаю». Вот что вы должны сделать. Скажите: «Это для меня». Эти слова для меня, а не для кого-то другого. Они для меня. Этот свиток написан для меня. Это принадлежит мне. И каждый день эти пятна сходили и отпадали, открывая новую чистую кожу. Лекарь наших душ и тел, спасибо тебе за твою милость и мое исцеление. Терри, что у тебя?
1: Вот что нам прислала Тэмми. Я страдала от кислотного рефлюкса на протяжении 2 лет. Я каждый день принимала лекарства, иногда даже дважды на день. 2 месяца назад я смотрела в интернете свидетельство из клуба 700 под названием «Я ощущаю себя новым человеком». Там человек свидетельствовал о своем исцелении. В конце Гордон сказал: «Если у вас проблемы с желудком, положите на него руку». Я так и сделала и сразу же отрыгнула. Уверена, это дух немощи покинул мое тело. Я помолилась и после этого приняла лекарство только 1 раз. Слава Богу за исцеление.
0: Аллилуйя! Чудеса — это прекрасно, не так ли? Такое чувство, словно они всегда уникальны и созданы только для вас. Проявите свою веру и положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться. Когда 2 или 3 будут просить о чем-то, то получат. Давайте верить в это, принимать и действовать согласно этому сейчас. Господи Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе и принимаем силу и власть, которую Ты хочешь нам дать. Мы принимаем ее сейчас. И теперь, имея власть, мы говорим всем, кто слышит нас сейчас: все ваши грехи прощены. Ты прощаешь все наши беззакония. Все ваши болезни уходят сейчас. Ранами Иисуса Христа мы были, есть и будем исцелены. Мы принимаем все это сейчас. Пусть Царство Небесное придет к вам. Пусть воля Божья исполняется сейчас в вашей жизни во имя Господа нашего Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: Да, кто-то из вас травмировал шею. Я не знаю, что это было. Вы едва не лишились головы. Теперь при глотании ощущаете сильную боль. Вам повезло, что остались в живых, но Бог вас исцеляет. Просто поднимите свои руки и начните поклоняться Ему. Он исцеляет вас во имя Иисуса.
0: Многие из вас молятся о том, чтобы принять власть для исцеления. Бог хочет крестить вас в этом. Это не будет окропление, а полное погружение во власть Иисуса Христа. Просто примите это сейчас. Скажите: «Да, да будет мне по слову Твоему. Я хочу все, что Бог имеет сейчас для меня». Есть одна мать. Мне кажется, вас зовут Тереза. Или же это имя вашей дочери. Вы молитесь за нее. Бог услышал вашу молитву. Он отвечает на нее сейчас во имя Иисуса. Поднимитесь с постели. Будьте здоровы. От макушки головы и до пяток ног. Восстановитесь, обновитесь и зарядитесь сейчас во имя Иисуса.
1: Он творит все новое. У кого-то из вас проблемы с желудком. Вы повредили его ткань. Бог восстанавливает ее для вас. У вас снова будет нормальный желудочный сок. Все восстановится, словно не было никаких проблем. Примите это и ходите в свободе.
0: У многих проблемы с пищеварением, с тонкой и толстой кишкой. Проблемы с желудком, с пищеводом. Бог исцеляет вас прямо сейчас во имя Иисуса. Просто примите все, что Он имеет для вас.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа «Найди свой путь». Вместе с вами мы ищем свои мечты, следуем своим целям и отстаиваем свои приоритеты. Я ее ведущий, меня зовут Борис и моя подруга Оля. И в гостях у нас сегодня наш товарищ Андрей. Андрей, привет.
1: Привет.
2: Борь, что-то ты сегодня с утра был какой-то грустный.
0: Блин, я же тебя просил не говорить это. Вот зачем именно в программе? Знаете, друзья, вот такой момент. Вчера моя любимая команда, которая является фаворитом в борьбе за футбольные европейские титулы, проиграла очень значимый для себя матч. И я вот даже не знаю, спал всю ночь очень плохо.
2: Все совсем так плохо?
0: Да-да, там ситуация вообще безвыходная.
2: Им уже никак не пройти дальше?
0: Ну, нет, надежда, конечно, есть. Я верю, что в жизни каждого из нас, даже насколько бы плохо, насколько бы далеко в тупик мы не зашли, все равно, наверное, можно выбраться из любой сложности. Вот в гостях у нас Андрей. Андрей, вот как мы знаем, у тебя есть какая-то история, которой бы ты хотел с нами поделиться?
1: Да. С чего бы начать? Эта история началась в тот период в моей жизни, когда у меня был такой подростковый возраст, когда у меня были такие подростковые проблемы, довольно обычные. То есть, ну, на тот момент я как бы ходил в церковь, но не считал себя верующим. То есть меня родители туда запихивали, гоняли, как бы говорили, иди в церковь, иди в церковь. Но на меня это мало действовало.
0: Ну, то есть ты вообще как-то даже в суть не вдавался, не понимал, что это прихожу, зачем вообще это надо?
1: Ну, я с детства там был, и, ну, как бы знал, о чем тут все, какая тема, но меня это не особо интересовало. Я не сильно понимал, что происходит. Ну, в общем, на тот момент в моей жизни у меня был любимый человек, которому я хотел отдать все то хорошее, все то доброе, что у меня было внутри. Но случилось так, что с этим человеком в конце концов пришлось расстаться. То есть мы в какой-то период времени встречались, какой-то период времени общались, как бы дружили, но пришел момент такой довольно неприятный в жизни, и нам пришлось расстаться, разойтись.
2: А вы дружили как кто? Как парень с девушкой или как друзья были?
1: Как парень с девушкой. Ну, сначала как друзья, а потом уже как парень с девушкой. Вот. И когда, ну, вот это произошло, когда она ушла, в моей жизни началась довольно такая очень тяжелая и сильная депрессия. То есть я чувствовал себя каждый день очень плохо, я не хотел ничего. То есть у меня, ну, мало вещей, что радовало меня, допустим, как сейчас. Вот.
0: Андрей, вот смотри, вот говоришь, ты был в депрессии, все сложно. Ну, друзья, наверное, родственники, как-то ты им выговаривался? Была какая-то поддержка, может быть?
1: Нет, я, ну, родителям я не привык что-то рассказывать из своей жизни.
0: Ну, они, может быть, видели, что все-таки сын, подросток, вот вообще сам не свой?
1: Ну, они, понимаешь, они как бы это видели краем, но не хотели. Они типа думали, ну, знаешь, как бывает у подросткового, ну, у подростка такая депрессия.
0: Ну, переживет там, потом на рельсы встанет, все нормально. Ага.
1: Но проблема в том, что эта депрессия, она со временем как бы набирала обороты. То есть неделя за неделей она становилась все сильнее. И, ну, я поначалу как бы думал, что она как-то закончится, как и обычно бывает, но она не заканчивалась. И, собственно, как это обычно, ну, наверное, бывает, апогеем вот такой сильной, от сильного отчаяния, сильной депрессии, ну, была попытка самоубийства.
0: То есть, расскажи, что случилось.
1: Ну, я поднялся на крышу большого заброшенного здания.
0: То есть тебе было настолько плохо, что ты вообще не видел никаких жизненных перспектив?
1: Нет. Ну, я тогда еще был, наверное, нетрезвый. То есть даже до такого доходил.
0: А вообще была бы у тебя, может, какая-то мечта, какие-то жизненные цели, чтобы вот...
1: Нет, у меня была цель, и она пропала. Ну, то есть такое... То есть я вот этого человека поставил как целью, ну, как...
2: Выше всего.
1: Выше, да, выше всего в своей жизни. Вот, то есть... Естественно, когда этот человек пропал, у меня пропала цель. Вот. То есть произошло такое.
0: Ну да, наверное, такая типичная ситуация у подростков. Вот, Оль, ты как считаешь? Я очень часто слышу, что когда подростки, парень, мальчик и девочка, так скажем, дружат, они очень часто ставят друг друга в центре всей вселенной. И если этот центр, вот если именно этот человек от тебя уходит, то получается, что этой вселенной нет. И жить больше не нет того, ради кого стоит жить.
2: Ну, это, скорее всего, только лишь у тех, у кого... Даже, я даже не сталкивалась с таким, честно говоря, вот впервые, на самом деле.
0: Ну, я имею в виду, так происходит у подростков. Вот ты сейчас бы, как считаешь?
2: Ну,
0: вот...
2: не знаю, такое встречается не только у подростков. На самом деле, есть такие взрослые люди, которые тоже ставят во внимание, ну, вот, делают себе объект обожания, любви, и все. И они вот только за ним следуют, и после этого, как там некоторые женятся, вот это вот их объект обожания, они потом расходятся, и все, и там человек совсем уходит. Тоже в депрессивное состояние, и до самоубийства это не только у подростков бывает, это у всех бывает.
3: Найди, найди свой путь.
0: Андрей, вот поподробнее можешь рассказать прямо вот вообще о том дне, когда ты, как ты говорил, хотел покончить с собой? Вообще, вот как вот ты из дома выходил, может, учеба у тебя была, ты куда-то пошел?
1: Ну, на учебу, вот... да, на учебу я тогда ходил, ну, чисто потому что понимал, что, ну, как бы это надо, вот, но я не понимал, зачем. То есть меня просто к этому приучили. Я, когда закончилась учеба, я пошел, ну, просто вышел вот из учебного заведения, пошел по этому, по Кре, знаешь, пошел, ну, вышел, перешел через мост, перешел по Кру, перешел в Ванеево. И там, ну, там на Ванеево, в общем, есть такое здание заброшенное. То есть я не ехал на автобусе. Я шел после учебы где-то часа 3-4.
2: Ну, ты понимал, куда ты идешь, прям,
1: да,
2: куда ты следуешь?
1: Понимал.
2: То есть у тебя была конкретная цель прийти вот к этому зданию?
1: Ну...
2: Или ты просто
1: как,
2: уже
1: как
2: шел
1: сказать...
2: от того, что... Ну, просто я знаю, когда бывает депрессивное состояние.
1: Я сначала зашел там... в магазин.
2: А.
1: Вот. И там уже, ну, как бы не в трезвом состоянии, можно сказать, шел туда, и мне было как бы все равно, то есть что со мной случится, что со мной будет.
0: То есть ты решил пойти к этому зданию, чтобы вот подняться на самый верх, именно под, так скажем, состояние вот твоего опьянения? То есть, да. А до этого, в начале дня, ты не планировал? То есть ты не думал, что сейчас я пойду на учебу, потом я пойду туда и все?
1: В начале дня мне было также все равно. То есть, может быть, просто, ну, как бы внутри было очень больно, и я как бы больше свою, ну, как концентрацию внимания сложил на боль. То есть, а потом, когда как бы уже... выпил, там уже было все равно, то есть ну, даже не больно.
0: Так, ну, хорошо, так дальше. Что было? Вот подходишь ты к зданию.
1: Я поднялся наверх на самый последний этаж.
0: А что это за здание было, где ты мог взять, подняться на самый верх?
1: Какой я же говорю, заброшенное, недостройка.
0: А, заброшенное.
1: Да, на Ванеево. Там 25 этажей.
0: Так.
1: Я поднялся по лестнице на 25 этаж. Там открытая площадка для крыши. Вот. Я просто вышел... стоял и смотрел вниз и думал, как бы, что случится, если я сейчас, как бы, покончу жизнь, и что случится, если я не покончу. И в этот момент, не знаю, это, наверное, первый раз, когда я по-настоящему прислушался к тому, что Бог, наверное, пытался донести мне. Это был тот момент, когда я реально прислушался к тому, что у меня есть внутри. Я понял, что если я сейчас покончу с собой, я всего лишь как бы отниму у себя шанс что-то изменить в своей жизни. То есть я, ну, да, боль уйдет, но уйдет и еще и как бы твой шанс, твоя возможность что-то изменить в своей жизни. Угу. И это, я думаю, было первым шагом, первый, наверное, нормальные, хорошие мысли за всю депрессию, весь период.
2: А какая у нее была продолжительность?
1: 2,5 где-то, может, даже больше.
2: Года?
1: 2,5 месяца.
2: А, месяц.
0: Смотри, Андрей, вот мне просто интересно стало, не часто поговоришь с человеком, который стоял, так скажем, на краю пропасти и размышлял над тем, прыгнуть или не прыгнуть. А вот еще были какие-то мысли? Вот что-то тебя останавливало?
1: Да, это мысль о родных. То есть, когда ты думаешь, каково будет, ну, твоим родителям, твоей маме, папе, бабушке, дедушке, что они подумают, когда ты, ну, как бы это сделаешь. Ну, то есть, ты еще и думаешь о том, чтобы не причинить им боль. То есть они же, наверное, не виноваты в том, что с тобой случилось.
0: Угу. Вот смотри, Андрей, у тебя вот столько мыслей положительных было во время того, когда ты размышлял, прыгнуть или не прыгнуть. А были ли такие мысли, которые, наоборот, тебе говорили о том, что да нужно прыгнуть? Да зачем вообще жить-то?
1: Это были скорее не мысли, это были эмоции. То есть я просто чувствовал, что мне уже не хочется ничего. Но это просто эмоции были. То есть это не какие-то трезвые мысли.
0: Угу.
1: Вот.
0: Так, вот, так и что же дальше было? Вот ты постоял, подумал, вот какие-то мысли к тебе пришли?
1: Ну, потом я просто вернулся домой, как бы, и подумал, что теперь, что же мне...
0: А, прости, перебью, а сколько ты вообще находился на крыше? Вот сколько ты думал там по времени?
1: Где-то стоял? Часа два, может.
0: Два часа?
1: Ну, да. Ну, долго было. Угу. Подумать реально. Понимаешь,
0: ведь, да? Сойти.
1: Потом я вернулся домой и задался себе таким вопросом. Что делать дальше? Что мне поможет навести порядок внутри? То есть, и логичным, ну, был ответ, что я как бы с детства меня этому учили, что Бог может все исправить, все наладить в моей жизни. И так как я раньше не прислушивался к этому, я не прислушивался вообще к, ну, почти к этим учениям, ну, я просто подумал, ну, ладно, вернусь я в церковь сейчас, посмотрим, что выйдет. И в тот же день, ну, в ту же субботу, когда я вернулся в церковь, я думаю, Бог послал мне того человека, который, ну, сразу же увидел во мне беспорядок и помог убрать там все внутри, то есть помог наладить правильное понимание того, как правда обстоит ситуация и как я должен себя сейчас чувствовать.
0: А о каком беспорядке ты говоришь? Ты как-то вел себя как-то вспыльчиво, как-то недовольно, как-то разочарованно во всем.
1: Ты видел человека в депрессии, вот в реальной депрессии?
2: Ему обычно на все равно.
1: Вот.
2: Вообще все равно. На все.
1: На все.
2: Абсолютно. Все, что происходит вокруг, тебя родные, близкие, друзья, не друзья, знакомые. Ты можешь, может, при тебе может что-то случиться такое трагичное, и ты можешь пройти мимо, потому что тебе все равно. Ты замкнут на себе, это полностью вот, находишься внутри. Это такое тяжелое состояние. А ты на время депрессии вообще не ходил, да, в церковь?
1: Ну, почти не ходил. Иногда просто приходил, чтобы посидеть. И, ну, я даже не слышал, что там происходит.
2: Ну, то есть ты не прислушался, да?
1: Нет. Ну, я просто сидел и потом уходил. Можно сказать, это было как на автомате.
2: Угу. Ну, да, депрессия, оно и так все происходит. Ты делаешь обычные дела, потом перестаешь даже обычные дела делать.
3: Найди, найди свой путь.
0: Андрей, вот продолжение твоей истории. Смотри, вот что у нас получается. Ты хотел покончить с собой, в итоге, стоя на краю, так скажем, гибели, ты передумал, затем пришел в церковь. И то есть я так понял дальше, что церковь как-то помогла тебе?
1: Ну, я же говорю, в первый же день, когда я вернулся, этот человек, ну, помог мне наладить все, у меня внутри объяснил. Он, главное, помог, не знаю, то ли у него такая мудрость была внутри, от рождения, либо Бог ему дал на этот момент, он помог открыться, ну, как бы мне, открыть себя, и также сам открылся мне, то есть это было, ну, не в одностороннем порядке.
2: Это был взрослый человек?
1: Да, это был взрослый человек, вот. И потом, в дальнем периоде, когда я уже, ну, ходил в церковь, я начинал все больше и больше обретать, как так сказать, вещей в моей жизни, которые мне приносят больше радости. То есть я понимаю некоторые теперь моменты, которые до этого я не понимал, зачем они вообще в церкви и вообще в жизни. То есть теперь я, ну, начал находить в Слове Божьем то, что как бы раньше я там не видел. То есть я просто открывал, я видел книгу, буквы, как бы начинал их читать. Ну, я видел там просто истории. Просто такие истории, какие-то поучающие, которые, ну...
2: А, истины для себя не видел.
1: Истины для себя я не видел. Но после того, как я вернулся, пришел, я начал, наконец, обретать это для себя и применять это в жизни.
0: Андрей,
2: в тот момент не было никакого случайно там стиха или что-то вот, что вот прям запомнилось в тот момент?
0: Ну да, какая-то вдохновляющая строчка, которая вот именно описывала твое состояние и выводила тебя.
2: Да, вот со стороны поддержки Бога, Библии нет.
0: Смотри, Андрей, вот такой вот у меня к тебе вопрос, мне интересно стало. Вот очень многие люди становятся верующими после того, как испытывают какие-то очень серьезные потрясения в своей жизни. Можешь ли ты сказать, что ты стал верующим, именно вот глубоко верующим человеком, вот именно потому, что вот пережил вот именно вот, так скажем, такой вот коллапс? Ну, если бы этого не было, как считаешь, вот был бы ты сейчас?
1: По поводу вопроса, если бы этого не было, скорее да, потому что до этого, как я рассказывал, я же просто ходил в церковь, и если бы этого не было, то я бы просто продолжал.
0: То есть ты бы и дальше бы так же смотрел бы серым взглядом, да, что они там вообще в своей церкви делают?
1: Да, так бы было.
0: Угу, угу. Смотрите, друзья, времени у нас еще совсем немного, и поэтому я хотел бы вот такой вот, даже не вопрос, а вот свое мнение сказать. Когда у меня в жизни бывают какие-то сложные ситуации, ну, я не говорю о депрессии, а вообще что-то вот, какие-то запары, что-то сложное, все, казалось бы, да, ну это все. Я всегда, знаете, как думаю, а как бы я на все это посмотрел спустя 5 лет? Вот произошло, это вот что-то неизбежное, и вот что бы я об этом думал спустя 5 лет? И мне кажется, да ничего бы я об этом не думал, наверное. Вот вы как считаете, вот Оля, у тебя как?
2: Ну, не знаю, когда у меня что-то в жизни плохое происходит, я обычно стараюсь в этом плохом найти что-то положительное, это очень помогает. Ну, ты прям ищешь, допустим, скажем так, история, да, есть... Даже книга об этом целом написана, про девочку. Вот, и там я расскажу маленькую историю из нее, что когда ей на Новый год пришел подарок за место куклы, ей пришли костыли. И что, ну, для маленького ребенка это трагедия, она ждала куклу, а увидела все-таки такие костыли. И поэтому ей отец ее помог. Что ты можешь найти в этом положительного? И положительное было в том, что ей они не нужны были, и она могла бегать, быть радостной и счастливой дальше, ходить, и хоть куклы у нее не было, но было счастье. То есть, что она может играть, ходить, и они не пригодятся, они могут лежать спокойно в стороне и отдать их.
0: Немножко я не понял, а в чем история-то?
2: В том, что положительное во всем отрицательном находить.
0: Угу. Ну, понятно, и Андрей у нас тоже так, получается, нашел и положительное, вот в этом очень негативном и отрицательном промежутке своей жизни. Спасибо тебе, Андрей, за эту историю. Ну, подытожить наш разговор можно как? У нас у всех в жизни бывают какие-то сложные депрессивные ситуации, из которых, как нам кажется, выхода и нету. Но Бог хочет нам всегда помочь, и мы все можем очень сильно удивиться о том, насколько сильно и предана Его любовь каждому из нас. Это была программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля, и в гостях у нас был Андрей. Найди

В современном мире музыка окружает нас повсюду. Радио, телевидение, в торговых центрах и развлекательных заведениях, специальные приложения. Жанры современной музыки совершенно разные, на любой вкус. От рока и рэпа до шансона и популярной музыки. Ведь это одна из тем, которая объединяет людей. Через посещение концертов, участие в фан-клубах. И каждый выбирает слушать ту музыку, которая ему нравится. Но так ли это безобидно? И как христианину относиться к музыке? Давайте разберемся.

0: Сегодня в нашей студии прекрасные гости Вика, Таня, Оля, Маша. Я вас приветствую. И для начала хочу сразу спросить, а вы любите музыку и есть ли у вас какие-то собственные любимые жанры музыкальные?
1: Да, обожаю музыку, жить без нее не могу.
0: Ага, супер.
1: Но жанры абсолютно разные. Это действительно может быть и классика, а может быть уже там какая-то электронщина, прям жесткая.
0: То есть меломанка?
1: Ну, типа, да.
0: Здорово, спасибо.
2: Ты меломан?
1: Ну, мне кажется, это очень сильное название. Это, скорее всего, какая-то куча всего. Да.
3: Ну, я тоже слушаю разную музыку, вот, но я не люблю тяжелую музыку, такую, там, где басы, рок, рэп, нет, да, рок, рэп тоже не
0: люблю. Поняла тебя, вот. Спасибо.
4: Ну, я тоже музыку люблю, именно больше музыку, наверное, чем песни.
0: Интересно.
2: Ну, вообще хочется сказать о том, что лично про себя я обожаю музыку. В моей семье, ну, как бы это передалось генетически, да, то есть мои родители, да, занимались музыкой, не все они профессионально, вот, а бабушка с дедушкой занимались профессионально, профессиональными музыкантами, да, пели с известными певцами, вот, поэтому я ее очень люблю, она была в моей жизни, наверное, с детства.
0: Кстати, здорово, да, я заметила, что, наверное, вот прям совсем равнодушных к музыке людей не так много. Но вот сегодня я хотела бы с вами поговорить о том, как музыка влияет на нашу духовную жизнь и есть ли вообще это влияние. Вот как вы считаете, может ли музыка повлиять на то, как вы воспринимаете Бога?
1: Вот насчет Бога не знаю, не замечала, но вот насчет психики есть даже... Учеными доказано, что, например, вот бодрая музыка, да, она какая-то там движовая такая, она стимулирует какие-то клетки мозга, нейронные связи, и ты как бы тоже бодришься и становишься таким, оу, класс. То есть если тебе нужно взбодриться, ты должен послушать вот что-то такое веселенькое, а если тебе нужно успокоиться, то ты что-то такое вот меланхоличное, спокойное и так далее. А вот про Бога... Не знаю, может быть, какие-то песни с посылом негативным.
0: Например, это что значит негативный посыл?
1: Ну, какие-нибудь сатанистские песни, что-нибудь такое. Или рок, или, ну, я не знаю.
2: Что ты к ним относишь?
1: Что-то такое негативное прям совсем.
3: Ну, или про плохое что-то, когда поется.
1: Или в рэпе, например, часто бывает такое, что как бы осуждают, да, верующих там. Или ну, как-то высказывания такие смешные по поводу Бога.
3: Или когда песня, вот. Да, как это, грубо говоря, с богохульством, наверное. Сейчас же очень много таких песен, где Иисус, Бог, что-то такое произносится не в очень позитивном контексте. Вот.
0: Да. Вот, Маш, а ты как специалист, как ты думаешь, вообще музыка действительно так сильно влияет на эмоциональное, психологическое состояние?
2: Ну вот как Вика правильно подметила, да, если мы говорим об исследованиях, да, то мы знаем о том, что музыка влияет на нейронные связи, да, на наше когнитивное восприятие левого-правого полушария, а также на префронтальную кору, которая отвечает у нас за контроль и принятие решений. И, соответственно, музыку, которую мы слушаем, да, она на нас, конечно же, имеет прямое воздействие, да, соответственно, она влияет, ну, это мы говорим про мозг, на психику она оказывает тоже достаточно большое влияние, и действительно то, что нас бодрит, да, такая музыка активная, живая, и наше настроение, соответственно, тоже начинает меняться. Вот, поэтому, да, конечно, музыка на самом деле оказывает огромное влияние, и очень много исследований было по этому поводу. Также здесь хочется заметить о том, что поэтому в каких-то там реабилитационных центрах, да, связанные с работой, к примеру, нашей нервной там системы психики, очень часто используют классическую музыку.
0: Да, спасибо. А вот девчонки обратили внимание на тексты, да, которые есть в песнях. А вот ты, Оль, говоришь, что ты больше любишь слушать именно музыку. А почему вот у тебя именно любовь слушать музыку без текста?
5: Это... Не знаю. Это, может быть, с возрастом просто пришло. Раньше песни больше любила, сейчас больше музыку люблю.
2: Оля, к примеру, любит слушать музыку больше, чем песни. Потому что песни и слова на нас тоже оказывают влияние. И, к примеру, если мы слушаем текст какой-то там песни, то это для нас звучит как аут-тренинг. То есть мы впитываем все слова, которые там произносятся. Угу. Соответственно, если мы начинаем слушать песни с каким-то грустным подтекстом, да, или с каким-то депрессивным подтекстом, это иногда человеку помогает немножко как бы, ну, побыть вот в этом состоянии грустинки, если он грустит. Но если это на постоянной основе, то уже музыка формирует настроение человека. Вот. Поэтому очень часто слова, которые мы слышим, мы себя тем самым программируем.
0: Спасибо. Я вот как раз хотела и вот эту вот тему немножко раскрыть именно в ключе христианской музыки. То есть предположение, что если ты в тексте говоришь о каких-то ценностях христианских, говоришь о Боге, поешь об Иисусе, то не так важно, какое музыкальное направление при этом звучит, потому что как будто бы для каждой целевой аудитории нужно донести эти идеи. Вот вы согласны с тем, что не важно, какого направления музыка, главное, чтобы текст был направляющий к Богу?
1: Ну, есть такие жанры музыки, которые просто не все могут выдержать. Ну, вот да. Мне, например, тяжело слушать что-то такое, прям какой-то рок жесткий. Или, ну, ты просто обращаешь внимание именно на музыку, и ты сконцентрирован на том, что тебе некомфортно слушать это. И ты уже на слова уже думаешь, какой, что там, что ты там поешь, переключите, пожалуйста, уже просто невозможно. Ну, не знаю, для меня вот музыка влияет на восприятие текста.
3: Для меня тоже. Ну вот поэтому я люблю такие обычные песни. Не тяжелый рок, не электронную музыку. Хотя есть такие христианские. Я парочку раз слышала, и мне не понравилось. Поэтому я люблю живые песни, где чувствуется жизнь, где ты... Где, не вот, вы знаете, раньше была такая как бы мода или... тренд, что вот спокойное такое все, вы знаете, мелодичное, даже грустное, вот это вот, и ты поешь такое, ну, как-то, заунывно. Пусть там и слова прославления Бога, но душа не раскрывается, она закрыта, ну, как бы хочется живой какой-то музыки.
0: Спасибо большое, девочки, за то, что вот вы сказали свое личное мнение, а вот как вы считаете? Есть определенные христианские группы, да, каждая из которых в своем музыкальном ключе исполняет ту или иную музыку. И есть определенные, знаете, даже фан-клубы этих христианских групп. Вот как вы считаете, нормально ли то, что среди христиан есть группы людей, которые объединяются вокруг какой-то команды музыкальной, ходят там специально на их концерты, слушают только их записи. Как вы считаете, именно вот в ключе, наверное, знаете, второй заповеди, может быть, даже, да, не сотвори себе кумира, все-таки есть среди христиан вот такие вот люди. Что вы думаете о таком?
2: Мне кажется, что здесь очень важно вспомнить главного псалмопевца, наверное, Библии, это Давида, о том, какие он писал псалмы. Вот как девочки говорили в предыдущей теме про то, что есть какая-то очень грустная, да, там грустные песни, и здесь, наверное, тоже хочется сочетать с тем, что, опять же, про настроение и уже немножко сказать про темпераменты людей. У нас у всех разные темпераменты, да, кто-то из нас более так меланхоличен, да, ему более свойственная такая мелодичная какая-то такая мелодия или флегматичен, не обязательно должна быть грустная песня, да, а для кого-то больше нужно что-то такое бодрящее, ну, само по себе, кто-то больше такое любит. И вот если мы вспомним, да, псалмопевец Давид, он, когда... У него же разные есть, да, псалмы? И вспомните тот момент, когда Саулу было как-то плохо, был унылый такой дух, да, он кого приглашал? Он приглашал Давида, да, для того, чтобы именно вот этот унылый дух, он ушел. И здесь хочется, наверное, отметить то, что мы... подвластны, так скажем, да, вот этой вот музыке, подвластны мелодии, и поэтому нам стоит, наверное, обращать внимание на то, что мы больше играем, да, потому что когда мы обращаем внимание на фан-группу, да, ой, на группу, получается здесь у нас нарушение второй заповеди, вот как ты сказала, да, когда мы больше делаем акцент на человеке. И еще хочется обратить ваше внимание на то, что Вот заметьте, есть песни с историей. Сейчас есть, я знаю несколько таких песен, когда текст песни был написан из жизни самого человека, из его христианского опыта, как он это пережил, прожил. И эта песня, она даже поется более искренне и более чувственно. Да, то есть, мне кажется, первое, на что мы должны обращать внимание, что я здесь прославляю, то есть о чем моя песня, да, на что она повлияет. А второй момент, а есть ли в этом действительно жизнь, в этой песне? Угу. Да, то есть как-то вот жизнь, которая связана вот с Богом, вот этот опыт.
1: Ну, тут момент такой, есть ведь люди, которые абсолютно не верят в Бога, но им нравятся вот песни там определенной группы, да, и... Ну, мне кажется, это на подсознательном уровне может такое произойти, что вот он ходит на концерты ради группы, но при этом он же заучивает слова, да, как бы понравившиеся песни, как бы не специально, но может быть как-то, да. И вот у него на повторе все вот эти вот слова проговариваются, и может быть однажды именно он приходит через, ну, он приходит посмотреть на группу, но потом он может и прийти в церковь также, он подумает над этим смыслом, над смыслом текста. И такой,
2: может быть, и не прийти.
1: Может и не прийти.
2: Потому что очень часто такое бывает. Вот смотрите, мы обращаем внимание, кто-то обращает внимание на текст, кто-то обращает внимание на музыку. Но по большей части, если человек приходит на сцену прославить себя, да, он поет весь такой вот... И, к примеру, если это мужчина, да, то противоположный пол такой, какая красота, потому что мы помним, что музыка оказывает огромное влияние на человека, да, то есть, и вот эта вот божественная красота, да, которая есть в человеке, да, когда вот он очень так ярко как-то выглядит, да, почему мы сейчас говорим в основном про христианскую, если как бы говорить музыку, да, то если человек очень ярко выглядит, или, к примеру, у него яркий какой-то образ, да, то или он поет какие-то очень такие яркие, да, песни, да, с яркими акцентами на, может быть, на него как на личность, да, то человек здесь уже, его фокус внимания смещается с песни, со слов, со смысла на самого этого человека. То есть получается, что в этот момент человек возводит в культ вот того, кто, соответственно, поет. То есть он акцентирует внимание на нем.
0: Ну тут вот еще один момент хочу заметить. Вот ты сказала про то, что человек может слушать текст и как-то увлекаться, повторять. Но я по себе знаю, ну и потому что в Библии написано, что Господь, Он все-таки ищет не чувственных с нами отношений, а отношений разумных, отношений таких полноценных. Вообще музыка, она вот в первую очередь влияет на чувственную, эмоциональную сферу человека. И в принципе все в музыке, оно построено на то, чтобы увлечь, захватить эмоции. И эти эмоции, они, если не работать дальше над наполнением, они ни к чему не приводят, они остаются. Почему так много людей, вот есть слово меломан, ты от него открестилась, да, на самом деле я понимаю, почему. Потому что меломан – это зависимый от музыки человек. Да. Он уже не получает наполнения, он просто находится на этой волне, и ему важно снова и снова подхлёстывать свои эмоции. Уже, ну, возможно, и даже тексты, они тоже могут носить какой-то чувственный смысл. То есть мешая разуму погружаться в смыслы текстов, в значение и идти на какой-то уровень анализа. И вот по этому поводу тоже снова вопрос. Есть огромное количество христианских групп, да, которые все-таки строят свою музыку вот именно на этих принципах захватывания чувств. Вот как вы считаете, увлечение за прослушиванием таких групп может ли быть проблемой для церкви, для каждого лично христианина? Такой серьезный вопрос.
4: Да, может быть, все что угодно, наверное, стать проблемой. Любое увлечение, когда оно чрезмерное, оно чревато, во-первых, тем, что ты уже начинаешь все другое, ну, даже не отрицать, а обесценивать. А второе, ты это начинаешь уже и другим навязывать. То есть
0: да,
4: все что угодно интересно. Может стать проблемой. Даже любовь к суше или пить.

0: боится. Не то, что мы.
1: Вообще, вот здесь, вот, если мы заговорили, да, на более такую серьезную, как бы, тему, мы говорим про прослушивание музыки, и когда она уже входит в наш такой постоянный, что мы постоянно слушаем, слушаем, слушаем. Это говорит про то, что про зависимость. Зависимость — это про что всегда? Про то, что мы уход из реальности. Из реальности, неважно, какая порой музыка бывает, ой, в смысле, какой смысл там песни, да, нас цепляет вот эта какая-то такая харизматичная музыка, и тем самым она помогает, вот, как ты правильно сказала, да, нашему эмоциональному фону, то есть она нас возбуждает, мы подстраиваемся под нее, то есть она, опять же, создает нам настроение, да, а это уже, получается, не мы, не я сам с собой руковожу, да, а мной руководит музыка. Соответственно, она вызывает вот эту вот эмоциональную зависимость, что мне постоянно хочется этой подпитки, постоянно хочется вот этого такого эмоционального возбуждения, да, это как со всякими прикольными видосиками, да, это такая интересная дофаминовая яма, да, про которую сейчас очень, ну, стали говорить. И это точно так же. То есть получается такая классная дофаминовая зависимость, когда мы начинаем постоянно, блин, все плохо в жизни, мне нужно срочно что-то такое классное послушать, да, и здесь вот это появляется зависимость от того, что мне хочется слушать что-то яркое, интересное. И
2: можно я скажу? Вот я не слушаю музыку на постоянке, вот то, что вот я очень часто в последнее время езжу вообще в тишине там в машине или наушники не надеваю, вот, но вот когда мне грустно, у меня есть альбомчик с христианскими песнями, там разные песни. Mm-hmm. Там есть и спокойные, и такие немножко зажигательные, что ли, вот. И когда мне грустно, ты, может, говоришь грустно, там это, я просто включаю, и у меня нет вот этой зависимости и что-то такого. Мне просто, я как будто духовно наполняюсь, я слушаю слова, я пою их, и мне прям, ну, очень спокойно и комфортно на душе становится. Я как будто связь с Богом какую-то там обретаю в эти моменты. Ну, я и избираю песни, ну, типа... Они хорошие, реально, и там смысл классный, и этот смысл меня наполняет, вот. Так что, возможно, ну вот если это, мне кажется, не про христианские песни, которые... Может, христианские тоже для кого-то могут быть зависимости, но если правильно к этому подходить, то можно это сделать такой... связью с Богом, молитвой, общением.
1: Да. Ну, вообще, в песне, да, как мы и говорили, вот у Давида, это же было именно моментом прославления. Он псалмами прославлял Бога. Угу. И, ну, это играет и обратную связь. Мы же говорим на воздействие нашей, как бы, психики и мозга про то, что это нас может поддерживать, да, в какие-то сложные моменты. То есть Бог тоже через песни может говорить с нами. Да, поддерживаем, находим.
0: И вот как раз я еще хотела один момент затронуть про группы прославления как бренд. То есть есть вот специальные, да, группы христианские, которые именно продвигаются как бренды, которые работают над тем, чтобы захватывать аудиторию, проводить какие-то крупные мероприятия. Вот как вы считаете, насколько... Знаете, есть такое слово, оно библейское, хотя звучит странно. Насколько прилично христианской группе развиваться именно как какой-то товарный знак, привлекая к себе максимум аудитории? Стоит ли оно того?
2: Ничего плохого в этом не вижу. Можете меня осуждать смело.
0: Почему осуждать?
2: Ну, просто многие люди считают, что... Ну, опять же, вот мы же об этом говорили, что люди к себе внимание притягивают, да? Но ведь не все люди приходят послушать только вот из-за конкретного человека в группе песню. Если есть возможность делать деньги на том, что ты любишь, на прославлении Бога, ведь песни в основном, ну, наверное. Ну, вот те песни, что я слушаю, они как бы с призывом прийти в церковь и с призывом прийти к Христу. Если есть возможность сделать на этом деньги, почему нет? Ты совмещаешь приятное с полезным.
0: Так, а вот интересный момент ты сказала. А есть ведь еще и группы, которые выступают не только с призывом прийти ко Христу, но с призывом прийти конкретно в нашу церковь, в нашу конфессию или конкретно на выступление нашей группы. Вот как ты считаешь, это нормально?
2: Ну хорошо, он придет вот в эту церковь, послушает, посмотрит, не понравится ему.
0: Уйдет.
2: Уйдет. Уйдет в другую церковь, если ему важно строить отношения со Христом. Он уйдет. Потому что у меня много таких знакомых, которые пришли в одну церковь, там посидели, им не понравились их там правила, устои церкви. Они пришли в другую, посидели, там им тоже не понравилось. В итоге они пришли там в другую церковь, вот там им понравилось, все отлично. Но все зависит от человека, опять же. Если он ищет Христа, он его найдет через песни или нет.
0: Угу. Спасибо, да, интересное мнение. А еще по поводу момента, да, мы говорим христианская музыка, а как вообще

0: считаете, христианину можно слушать только христианскую музыку или есть возможность как бы немножко выйти за эти жесткие рамки? Вот, Оль, ты как считаешь?
1: Я слушаю.
0: Совесть не мучает, да?
1: Нет. Я не слушаю какие-то, как уже девчонки сказали, плохие песни.
2: Ну да.
1: Мне нравится песня.
0: А вот а как понять, какая песня хорошая, какая плохая, на что ориентироваться?
1: На свой здравый смысл, наверное.
0: Да.
2: Да. Ну, если в песне прям оскорбление идет, там, чувство верующих или вообще оскорбление женщин или других детей, ой, других людей, то, мне кажется, не стоит.
0: А вот Маша рассказывала, да, о том, что разные ритмы влияют на сердечный ритм, в том числе, знаете, влияет не только на сердце, но и на... У нас есть волны в мозгу, да, которые тоже имеют определенную ритмичность. То есть, например, есть хороший текст, но есть музыка, которая там с синкопированием, которая с жесткими ритмами, с рифами жесткими. Как определить вообще, где вот эта вот граница между тем, что послушать, а что нет? Что вот точно сразу выключить? Ну, если там мата нету, если там оскорблений нету, богохульства нету. Нет. Или, может, вообще это не имеет значения?
3: Ну, если у человека есть личные отношения с Богом, я думаю, он сам поймет, как Оля сказала, здравый смысл поможет. Вот. Но у меня вот была одна такая песня, не буду говорить название, но как бы в целом я сначала ее добавила, она мне нравилась, а потом я поняла, когда я ее слушаю, как будто что-то не то вокруг происходит. Во-первых, реально, как будто там что-то внутри, какие-то ритмы или что было, в общем, не очень, и я ее просто удалила, и когда она где-то попадается, я прям не слушаю, закрываю уши, потому что как будто с нечистой силой, что ли, какую-то песню пели, и как бы, не знаю, в общем, у меня прям... Ну, я почувствовала это, поняла и сразу избавилась от него.
4: Мне, кстати, тоже табу на такие песни, где вот вообще, в принципе, что-то употребляется, что типа она там, например, да, чертовски хороша. Не знаю, у меня все равно тоже есть такое немножечко. Я
0: Коробит,
4: сразу...
0: да?
4: Да. Хоть песни и классные, но все равно как-то думаешь...
5: Спасибо. Вообще здесь, опять же, хочется обратить внимание на то, что вот... Как отличить, да, хорошая и плохая? Если мы слышим в песне, что кого-то унижают, если мы слышим, что кого-то оскорбляют, неважно, да, может, она там, если, допустим, она не христианская, или, к примеру, действительно, есть какие-то в ней жесткие басы, да, или, к примеру, в ней просто куча мата, или, к примеру, просто что-то непонятно вообще поется, да, то мне кажется, что почему, кстати, очень часто еще песни переводят? Потому что иногда человек не знает перевода песни и слушает эту песню, да, ну, как подсознательно, бессознательно, на него все равно эта песня оказывает влияние. Поэтому здесь очень важный
4: как?
5: Такой момент.
4: Он же не знает перевода, как на него может повлиять. Он не знает этих слов. Ну вот слушает веселенькая песенка, а там...
5: Смотри, когда ты узнаешь перевод этой песни, ты знаешь, о, классная была песня, классный перевод. Ну как бы ты узнаешь это слово, и для тебя оно уже бессознательно, когда ты его слышишь в обычной жизни, оно уже для тебя подразумевается как норма. Пусть, ну как бы бессознательно это происходит.
4: Но это когда ты узнаешь перевод. Да. А пока ты не знаешь перевод, ты можешь слушать эту песню сколько угодно, она на тебя не повлияет, пока ты не знаешь ничего.
5: Пока ты не знаешь перевода. Ну да, так скажем. А потом вдруг нечаянно ты его узнаешь.
0: Угу.
5: Это то есть бессознательно.
4: Все, перестанешь как бы... слушать, да и все.
5: Это слово у тебя уже идет как норма. То есть для нас, у нас стирается вот эта граница, когда особенно на постоянке мы что-то слышим или постоянно... Если мы постоянно слушаем, что я плохой, у нас, соответственно, потом стирается эта граница, что сначала мы думали, что я хороший, да, и тебе, а тебе говорили, ты плохой, ты плохой, ты плохой, ты плохой, ты плохой, ты потом это будешь воспринимать как за норму.
4: Так, и, и вот есть люди, которые любят тюремный шансон, что это значит, что они в тюрьму попадут, и они туда стремятся, на зону, что ли, или как?
5: Нет, для них, может быть, такой образ жизни считается нормальным.
1: Ну, то есть, тут еще вот такой момент, если, например, иностранную музыку слушаешь, и ты не знаешь перевода, все равно же ты же там своим плейлистом делишься, или кто-то тоже слушает вместе с тобой. Ты-то не знаешь, а другой человек, например, знает и удивляется.
4: Как она это слушает?
1: Ну, а значит, наверное, это нормально. То есть ты можешь таким образом и другого человека маленько сбить. Mm-hmm. С толку или с пути истинного, как хочешь так называй.
0: Тут еще есть такой момент, я тебе кратко отвечу о том, что такого, если ты не знаешь перевод. Дело в том, что песня — это не только слова и музыка, это еще определенный посыл. Посыл, связанный с образом мышления, посыл, связанный с отношением к жизни. И та же самая тюремная музыка, даже если не знать ее перевода, да, те же самые иностранные слова, в них все равно кроется определенный дух, как его называют, да, тот, который

влияет на твои ценности, и они могут смещаться в ту или иную сторону в зависимости от того, что выбираешь. Я предлагаю нам заканчивать, я понимаю, что эта тема очень животрепещущая. Друзья мои, как показывает

0: вас к небесам. Спасибо, друзья.
1: Хочу начать с такое начало сделать и поговорить о таком определении или значении этого слова «красота». И знаете, первое, что хочется сказать, когда мы говорим о красоте или смотрим на красоту, или она где-то рядом, то мы люди, мы очень интересные по своей натуре, и мы можем не видеть очевидных вещей. Это происходит в детстве, когда ребенок не понимает, что, допустим, родители, они воспитывают и хотят лучшего для ребенка, да? Но ребенок этого очевидного не видит. Он видит то, что перед его глазами, что-то вот прям вблизи. Допустим, родитель не дает там много шоколада кушать или еще что-то. Ребенок воспринимает это как что-то против него или что-то ему не дают, чего он очень хочет. Но он не видит дальше, что у него там будет кариес, еще что-то у него будет. Возможно, не будут хорошие зубы когда-то позже, когда он уже вырастет, да? И мы также с вами, когда взрослеем, мы тоже очень много их очевидных вещей не видим. И мы часто смотрим небрежно или не совсем пристально. Знаете, когда я вот помню, первый раз съездил и увидел горы, да? Я так подумал, я все восхищался, ходил, смотрел и как бы естественным образом как-то молился, потому что вот я вижу что-то, что меня сильно восхищает, природа, она создана Богом, и я молюсь и говорю: «Господь, ну, славлю Его» и так далее. И потом у меня была такая мысль, почему так получается, что мы с вами часто смотрим на природу, на какие-то красивые вещи в этом мире, на горы, на реки, не знаю, на леса, и мы это так восхищаемся, но не смотрим также на людей. Хотя это самое невероятное творение Божие. Самое невероятное творение Божие – это мы с вами, люди, потому что человек, он настолько глубок, и настолько в него внутри Господь поместил, дал ему свободу выбора, и человек может делать невероятные красивые вещи, особенно когда он знает Бога и следует за Ним. И у меня была такая мысль, как же так получается, что мы восхищаемся какими-то вещами, в горы едем просто... но смотрим на людей и не видим этой красоты, которую Бог вложил. Даже в самых простых людях, даже в самых, возможно, нами неприметных. Почему? Потому что мы с вами видим по-другому и смотрим и по-другому. И также Слово нам говорит, что Господь, Он не смотрит на лицо, Он смотрит на сердце, на душу. И знаете, когда Бог смотрит на сердце, Он видит другие вещи. А мы с вами часто смотрим на какие-то вещи, которые бросаются нам в глаза. Как выглядит, как говорит, как себя ведет, что делает. Но порой это не говорит о его душе, что внутри, а Бог, Он видит это. И почему я захотел вообще начать с этого? Я посмотрел, интересно, одно интервью, и там пастор выразился так, он так, они обсуждали духовные вещи, и он говорит... там какая-то была тема, неважно какая, но он так выразился, что вот если это Слово Божие не соблюдается, не реализуется в жизни людей или в церкви, то теряется вот эта красота. И знаете, что Слово Божие говорит? Оно говорит такие вещи, смотрите. «Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих онные. Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными содел Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь, вечно помнит завет Свой». Но смотрите, как написано: «Дело Его, слава и красота». И действительно, если Бог творит, Он творит красиво. И когда Он создал землю, когда Он сказал «хорошо», да, он не сказал «ну, пойдет», Он сказал «хорошо». И действительно, когда Божий плод есть в жизни человека, когда человек исполняет Слово, когда это реально работает в его жизни, это красиво. И знаете, я сам на себе, помню, наблюдал, и, ну, будучи как бы молодым, я приходил, помню, сюда, там, в 9-10 классе, и я такое ощущение поймал, и мысли такие у меня были, что я вроде людей не знаю, но я как будто их уже люблю. И думаешь, как это работает, почему это так происходит, от чего это происходит. И если бы я там что-то сделал или вот так

вот так вот отношусь к людям. Это же все-таки, это же Божий плод. Это же Божье, это Божье чувствование. Это то, чему Бог нас учит. И, знаете, можно много разных таких примеров приводить, но мы можем их не замечать. Я тут недавно такую историю читал, смотрел. И там была, знаете, такая ситуация, что человек, ну, ребенок, подросток в 15-16 лет, он уже, у него очень такое суровое детство было. Это нереальная история, это, может быть, даже вымышленная, но неважно. И человек, это был парень, 15-16 лет, сложная семья, отец выпивал, и отца как бы запретили приближаться к семье. И в какой-то момент он вернулся, выпивший, и он убил всю семью. А этот ребенок, он убил его. И он сбежал из дома. Он, знаете, такой вот, когда тебе он 15-летний, он еще жизни видел, и он в таких суровых, просто пережил такой суровый опыт. Он был как дикий такой. И он оказался на одном из такой ферм, ранчо, и там вот один мужчина, один главный, заведующий, он его приютил. И этот человек служил ему всю жизнь, а у этого владельца этого ранчо, у него были дети, которым хотел передать свое, сыновья, которым он хотел передать свое владение, все это, чтобы они защищали, заботились. Но сыновья, они то хотели, то не хотели, не знали, чего они хотят в жизни и так далее. И он потом, спустя там 30-40 лет, он пишет такое, что «я долго переживал об этом и думал, почему Господь дал мне мало сыновей, потому что они то хотят, не хотят, непонятно, а я должен отдать это им. Но я вдруг понял, что у меня достаточно сыновей». Он говорил именно об этом человеке, который всю ему жизнь служил, был в его доме. И смотрите, это чудесно, это красиво. Это действие преданности, верности. И это действительно красиво, когда Божья такое истина, Божьи законы, они воплощаются в жизни человека. И даже если этот человек, там, возможно, не жил такой праведной жизнью, возможно, он такой уже грех совершил, убийство в самом раннем возрасте, не знаю, еще какие-то разные вещи. Но смотрите, когда мы смотрим на эту историю, нас будет восхищать то, что он сделал, как он был верен, когда вся семья там, вот этого человека неверна, дети, сыновья неверны, да, уходят. Это, знаете, как притча о блудном сыне. А тут человек, который не сын, но который с детства вместе с ним, и который был во многих ситуациях вместе с ним прошел, и ничего не ждал взамен, он не ждал, что он станет владельцем. Никогда не было на это намека. Он всегда там, к этому человеку обращался как сэр, то есть даже по имени когда-то. Ну, то есть, понимаете, да, и когда ты это видишь, ты понимаешь, что, возможно, человек где-то неправ, много согрешает, может быть, даже где-то, может быть, Бога не знает, даже если он не христианин. Но вот эта вот истина, которую Бог сказал, повелел нам исполнять, делать, она в нем где-то работает. И мы уже видим красоту. Хотя человек, возможно, не знает Бога, не следует за ним Богом. Ну, поняли, да? И я начал думать о том, что чудесно, когда мы с вами в воле Божией исполняем Его Слово, потому что это та книга, то Слово, которое действительно будет совершать в нашей жизни красоту. Другие будут это видеть, будут видеть и будут видеть славу Божию. Это не будет, знаете, почему я вообще выбрал слово «красота»? Потому что я услышал это от проповедника, и я услышал то, что обычно как-то не говорится так. Красота, красота действия. Или когда... Я так и подумал, интересно, он говорит, да, и действительно, когда Слово Божие реализуется в жизни человека, мы видим этот плод, он прекрасен, но мы должны его увидеть. Поэтому я говорю о том, что мы не видим часто, и мы не видим часто того, что потенциала, который есть в людях, а Бог, Он видит. Бог, Он знает, что может этот человек. Бог, Он знает, что ты можешь в своей жизни, к чему ты, как ты можешь ее прожить, и что ты можешь сделать для своих близких, для окружения, для церкви, для Бога. Все Он это знает и видит. И знаете, сегодня я не хотел бы говорить о красоте. Я хотел говорить о другой теме, очень важной. Я хотел бы говорить об ответственности. И знаете, когда мы с вами слышим слово «ответственность»,

почему-то часто люди воспринимают это слово, это значение, как что-то негативное. И это легко объяснить, почему. Потому что они воспринимают это как на бытовом уровне. Они воспринимают ответственность как что-то, что ты должен сделать. Мы сразу слышим или помним какие-то такие выражения, когда человек не взял на себя ответственность, человек безответственный, или человек пострадал, или понес ответственность, и потом его наказали, потому что он там что-то не сделал. Да? Мы все об этом слышим, и в нас как бы естественным образом внутри нам кажется, что это что-то негативное, что-то, что мы не хотим как бы сильно, о чем мы не хотим сильно заботиться или брать на себя, потому что будут последствия, если ты не выполнишь. Будет какое-то наказание, возможно. И мы на каком-то бытовом уровне не понимаем. Но я сегодня хотел бы поговорить на самом деле, что такое ответственность. И знаете, я говорю это не потому, что я тут что-то там научился чему-то в этом смысле. Я учусь этому. Я понимаю, что очень много мне нужно. Я сейчас размышляю об этом. Но то, о чем я хочу говорить, я вижу в Писании. И мы будем с вами об этом читать. Почему я сказал про красоту? Потому что, когда на самом деле вот, мы будем понимать, что такое ответственность, то тогда вот эта красота, которую Бог вкладывает в это понятие, в то, когда мы следуем или берем ответственность, тогда вот эта красота, она будет также в нашей жизни. Потом мы к этому вернемся. Смотрите, мы, люди, мы часто даже пытаемся избежать ответственности. Мы говорим, что вот это, за это был ответственен кто-то другой. Мы говорим, что он брал на себя ответственность. Или ты должен взять на себя ответственность, да? Есть что-то такое в человеческом характере, избежать вот этого ответственности. Но давайте просто поразмышляем. Значение ответственности сильно недооценивается. Смотрите, что я хотел бы вот выразить и сказать. Смотрите, ответственность – это, я бы так сказал, и это, знаете, не мои слова. Я их прочитал в определенной в книге и потом начал сверять со Словом Божьим. Ответственность – это характерная черта, жизненная позиция, желание отвечать за свои поступки и их результаты, невзирая на обстоятельства. И знаете, когда мы действительно подумаем об ответственности, мы поймем, что это реально ответственность – это последствия. То есть тебя ждет что-то, если ты что-то не сделаешь, да? Но по факту, чтобы быть ответственными или правильно понимать ответственность, мы должны понять, что это действие определенное. То есть ответить за слово, сделать так, как ты пообещал. И в действительности это не какое-то действие, которое ты должен сделать. На самом деле это ты свободен выбирать, отвечать за поступки или не отвечать за поступки. И это как бы получается, что если мы будем с вами так именно понимать это, то у нас совсем будет все по-другому. Если мы будем понимать, что это жизненная наша позиция, то нам намного даже будет проще исполнить Слово Божие. Почему? Потому что оно очень много нам говорит, что нам нужно сделать. А мы с вами можем подумать, что вот эта ответственность я должен сделать. Но знаете, должен и хочу – это разные вещи. Желаю исполнить слово или должен исполнить слово – это разные понятия. И в нашем сердце, в нашем душе оно будет разный отклик иметь. Когда нам говорит, что мы должны, мы сразу чувствуем эту обязанность. Мы не понимаем, что это может быть наша жизненная позиция, наше желание быть ответственными, да? И смотрите, сама природа ответственности заключается в понимании того, что у нас есть свобода выбора. По факту мы можем выбирать, быть ответственными или не быть, исполнять слово или не исполнять, отвечать за него или не отвечать. И смотрите, Слово Божие нам много раз говорит о разных вещах, о том, что Бог хочет, чтобы мы делали, да? Во-первых, Слово говорит, что мы к свободе призваны. То есть, знаете, если мы представляем благочестивого человека, мы не представляем его таким, который боится и говорит, что я должен сделать то, должен делать это. Слово Божие нам говорит часто о том, что когда мы
видим, или человек, он действительно следует и хочет исполнить слово, он хочет это исполнить. Он не, как бы, не говорит, что он должен, он хочет просто даже исполнить. Понимаете, да? Это чуть разные взгляды. И когда мы хотим действительно исполнять Слово Божие, мы будем иметь намного больший успех в этом, нежели когда мы будем говорить, что ты должен, я должен. И когда мы так это воспринимаем, мы всегда будем в сложности. Как же это сделать? Но когда мы действительно хотеть это будем делать, это будет совсем другой эффект. Слово Божие говорит, что мы к свободе призваны. Это не значит, что вот Бог сказал, да, мы должны это исполнить, сделать, да, но мы действительно должны хотеть это исполнить. Поэтому мы к свободе призваны. Если бы Бог сказал бы, что мы должны исполнить Слово, то как будто здесь нету свободы. Понимаете, да, но мы свободен, мы, каждый из нас свободен выбирать. Да, мы знаем, что Божья истина, она она неизменна. В конце нашей жизни нас будет ждать то, что Бог утвердил быть, да. Библия говорит, что без Него ничего не начало быть, что начало быть, да. То есть Божья истина, она неотменна. Но человеку дан выбор даже сказать, что Бога нету. И очень много на этой земле говорят, что Бога нету. Библия говорит, что они глупцы. Так и есть. Но у человека есть этот выбор, как бы. И поэтому Слово Божие, оно говорит и о других вещах, о том, что мы к свободе призваны, что мы с вами будем чувствовать свободу. Мы даже будем исполнять Слово Божие не потому, что должны, а потому, что хотим. Наш внутренний человек, он будет изменен, да, Словом Божиим, Духом Святым, что мы будем хотеть этого. Смотрите. Когда мы читаем такие слова, когда «говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут ответ в день суда», мы видим здесь, что мы ответственны за то, что мы говорим. Знаете, я думаю, что если бы к нам просто диктофон положить в карман, и все время, чтобы он нас записывал, и мы просто когда-нибудь слушали бы это, мы бы очень много, комментарии бы делали, наверное, негативных, да, почему я так выразился, да я вообще не это имел в виду, да здесь я, может быть, вспылил, здесь я, может, погорячился, здесь я слишком был откровенен или еще что-то. Но мы будем точно знать, точно такой будет момент, что мы будем сожалеть, что мы вот так сказали. И это, знаете, это легко проверить. И если мы так сделаем 2-3 дня, мы очень много, мы увидим слова, которые как бы нам бы и не хотелось. Зачем они были сказаны вообще? А представьте, Слово Божие говорит за каждое праздное слово. То есть мы несем ответственность за слово. И если мы тут будем говорить «я должен», или точнее, вот так воспринимать это, нам будет сразу проблема. Мы как будто бы в рамках, нас как будто бы поместили в коробку. «Я должен, но не хочу». Мы же должны по-другому размышлять. Я хочу так делать. Я хочу не говорить праздного слова. Я хочу, чтобы у меня была такая жизненная позиция. Я хочу так жить. Я хочу так говорить с людьми. Я хочу говорить так с врагами, наверное, с близкими мне людьми, которые, возможно, легко простят мне, если я скажу что-то не так. Если у нас будет позиция «я должен», нам будет всегда сложно это сделать. Когда мы говорим... Почему это очень здорово вот так относиться или так понимать слово «ответственность»? Потому что, когда мы поймем, что это в нашей духовной жизни, оно будет преображать нас. Смотрите, есть такое слово, да? Мы должны проповедовать. Мы хотим, или Бог хочет, чтобы мы с вами говорили, чтобы приносить спасение в жизнь людей, для того, чтобы люди спасались, узнавали Слово Божие. И Библия говорит, что наши ноги мы должны обувать в готовность благовествовать. Да? И мы всегда принимаем это, говорим «дай аминь», мы все будем на это говорить. Но как только случается испытание, как только тебе надо говорить, как только тебя попросили послужить или сказать что-то, у нас сразу сложности, мы чувствуем ответственность, мы чувствуем вот эту вот ответственность на тебе. Да? И если один раз попросили, то еще раз попросят. Если попросили за кого-то... Сначала ты такой «дай аминь», молиться нужно всегда за всех ближних, за друг друга. А потом где-то на служении или где-то в молитвенной группе или еще где-то помолись за брата. А ты такой «ой,

как бы давай кто-нибудь другой. И мы часто можем здесь проигрывать наши, как бы нашей духовной жизни, потому что мы будем относиться к этому, что вот на нас сейчас возложат ответственность. Вот эта ответственность, мы потом будем за нее отвечать. Когда ты чувствуешь, что ты должен сказать где-то у своих коллег, которые Слово Божие не знают, или где-то на улице, ты потом, у тебя будут такие мысли, что ты, а как ты ответишь на этот вопрос? А я не так хорошо Слово Божие знаю, а я не проповедник, а я к этому не призван. Мы много себе отговорок делаем, да, чтобы что-то такое не сделать. Но легко всегда говорим «дай аминь», когда кто-то об этом говорит. И как только это приходит, мы сразу чувствуем или воспринимаем, как будто на тебя возлагают ответственность. Все, теперь ты должен, теперь ну, ты так, на мушке, ты теперь будешь вот это и то делать. У тебя не будет свободного времени, не знаю, у тебя заберут это и это. Но если мы с вами будем по-другому относиться к этому, что это моя жизненная, это мой жизненный такой подход. Я хочу исполнить Слово Божие. И мы же все последуем за Богом, мы все следуем за Христом, мы уверовали в Него. И поэтому, когда мы слышим такое слово, мы должны как бы воспринимать, или хочется, чтобы мы воспринимали, как «я хочу это делать». И когда мы будем молиться: «Господь, я хочу, чтобы мои ноги были одеты в готовность благовествовать, не потому что я хочу кем-то там стать, я хочу там быть проповедником или пастором. Господь, я просто хочу исполнить Твое слово». Не для какой-то позиции, не для каких-то выгоды. Я просто говорю о том, что как мы относимся даже к слову. Да? Если мы будем воспринимать как должен, ответственность на тебя возложили, если ты не исполнишь, будет последствия, то здесь будет совсем другая история. Тогда, наверное, поэтому так много жизненных людей, что люди не исполняют волю Божию. Избегают, боятся. Почему? Потому что думают об вот этой ответственности, которая как гора на тебя возложится, и ты всю свою жизнь ты будешь как бы в сложности, в трудностях пройти, сделать, потому что ты должен. Но на самом деле, если мы будем воспринимать, как «я хочу», будет совсем по-другому. Я хочу отвечать за слово свое, хочу быть ответственным, и если я говорю «дай аминь» на слово Божие, которое кто-то говорит, то, наверное, я должен хотеть тоже это сделать. И по-человечески, конечно, мы часто и легко говорим «да». Но когда только мы сталкиваемся с этим обстоятельством, ситуацией, сразу же как-то и вот не так уж легко сказать на это «да». Библия говорит еще такие слова, что «все, чего не попросите в молитве, с верою получите». Мы считаем об этом, говорим «дай аминь». Но как только мы какая-то ситуация, мы понимаем, что мы к этому слову мы должны, как бы, мы должны поверить в это слово, мы должны захотеть, чтобы действительно это было в моей жизни. Если мы будем говорить «Господь должен», знаете, часто даже так люди говорят «Господь должен», или вот это «кто-то должен», или «я должен». Да, мы можем по-разному относиться к этому слову и по-разному трактовать, да, но я хотел бы сказать именно то, что мы хотим, должны хотеть желать как бы этого. Также, когда мы говорим об ответственности, мы говорим про исполнение слова, которое мы даем, которое мы имеем, да, которое мы, когда мы говорим с людьми, когда мы договариваемся о чем-то. И Библия четко и конкретно нам говорит, что мы не должны лгать. Мы не должны преувеличивать, мы не должны как бы... И Библия говорит так, что верный свидетель не лжет, а ложный или свидетель ложный наговорит много лжи. И когда мы это слышим и понимаем, лгать нельзя, значит, это мы должны хотеть делать, как бы. Мы не хотим пред Богом быть вот этими ложными свидетелями, так ведь? А значит, мы хотеть должны этого. И когда это будет реализовываться, тогда действительно вот эта ответственность, которую мы хотим, чтобы в нашей жизни была, для того, чтобы была Божья красота, для того, чтобы исполнить Божье Слово, для того, чтобы действительно быть успешными в нашей жизни. Потому что если, знаете, я в какой-то момент в своей жизни понял, что если человек не берет ответственность, как бы, то он лишается многих благословений, и он лишается успеха. Потому что он боится взять

или пойти, или захотеть этого. И он лишается всех тех плодов и того успеха, который следует за этим, когда человек действительно решается что-то делать. Это может быть твоя работа, это может быть слово, которое ты подвязаешься. Да? Если я подвязаюсь и говорю, что хочу, чтобы мои ноги были готовы, готовы благовествовать, да? Значит, и Бог как бы даст мне на вооружение что-то. Бог, Он видит твое сердце, видит твое желание, и оно начинает работать в твоей жизни. Если мы будем относиться как должен, ответственность сложно, избежать, не хочу, то тогда ты и не получишь эту награду, которая будет следовать за тем, что ты исполнил, сделал, пошел, решился. Библия также говорит: «Повелением твоим я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». И когда мы это все слышим, это же все об ответственности, ответственность за слово, ответственность, как ты говоришь, что ты из себя в этом смысле представляешь, это все об ответственности. Знаете, это вот ответственность – это не совсем то, что мы на себя берем, или то, что на нас возложат. Это на самом деле собственно добровольный выбор. И это на самом деле на практике пока реализуется. Смотрите, если человек, на человека водрузили, да, сказали, ты должен это делать, он взял на себя ответственность, и он не хочет этого по факту, то он будет где-то в этом буксовать, он будет где-то не исполнять, он будет где-то проигрывать, потому что он как бы не хочет, его заставили. Ему сказали, он может и долго будет делать, как сказали, да, потому что вот возложили, вот должен, все. Но он все равно будет буксовать, потому что это будет ему в напряг, это будет сложно. Но когда он действительно захочет, поймет, что это собственный выбор, это собственный выбор тебя и меня, и тогда это совсем по-другому. Я хочу, и тогда все по-другому совсем. И на нашей работе, и мы это сразу видим на работе, когда кто-то на себя берет ответственность просто для того, чтобы получить какую-то награду, но он как бы не хочет этого. И он буксует, и видно, что ему сложно. Но этот человек хочет научиться, хочет, чтобы там, допустим, на работе, чтобы там предприятие развивалось, или он развивался как руководитель, или еще что-то. И он добровольно хочет, желает вот это, берет на себя, подвязается, да, что-то делать, то тогда это и имеет успех, он получает награду. Он не настолько в сложности, в трудности, потому что он каждый раз, он знает, он вспоминает, что он хочет этого, а не должен. Вот. Что бы мне хотелось дополнить к этому? Нам всем необходимо Божье откровение. Знаете, этим и удивительно Слово Божие, что когда мы познаем Его, оно нескончаемо дает нам откровение. Почему? Потому что Божье Слово, оно богодухновенное. И мы никогда с вами до конца на этой жизни не познаем Бога, не будем настолько совершенными, что нам уже просто некуда Слово читать. В этом и прекрасность Слова Божьего. Почему? Потому что мы каждый раз выносим для себя уроки, и если ты их будешь исполнять, эти уроки, исполнять будешь Слово, то это будет иметь эффект на твою жизнь. Ты будешь лучше, ты будешь более совершеннее. И поэтому нам нужно, необходимо Божье откровение. Смотрите, что Слово Божие об этом говорит. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Смотрите, опять, возвращаясь к ответственности. Если мы с вами не понимаем, что мы к свободе призваны, мы как бы свободны, мы в Боге не в заточении, мы свободы действительно. И мы должны хотеть исполнить Божью волю, но не думать об этом как о какой-то... Потому что иногда бывает так, что Божья воля, она не совсем с нашим желанием пересекается. Где-то бывает так, что мы не понимаем, почему Бог хочет, чтобы мы это делали, пока мы не увидим полной картины. И это очень часто происходит. Мы не понимаем какой-то момент, когда нам сложно, допустим, угождать людям, или есть люди, которые нас не любят, а Слово Божие говорит, что мы должны любить наших врагов. И мы не понимаем, мы думаем, что мы должны, а как было бы здорово, если мы рассуждали, как мы хотим.
И для этого нам нужно откровение. Мы порой с вами можем читать одно и то же слово, но один получает откровение. Это преобразует его сердце, преобразует душу, да, преобразует его путь, жизнь, а иногда ничего не происходит. То же самое слово мы услышим там или в проповеди, на слове, когда кто-то что-то скажет. Но где-то это, у кого-то это работать будет, а у кого-то нет. И нам с вами нужно откровение. Почему? Потому что слово говорит, что мы без откровения необузданный народ. И знаете, когда сейчас мы будем с вами смотреть, сколько в мире всего придумано человеком, какой-то мудрости в разных народах, племенах, те, кто не ссылается на Слово Божие, мы увидим, насколько много вот этих мудрости, которые Бог потом посрамит. И об этом Слово Божие говорит. Но мы можем это не понимать, и нам нужно Божье откровение, чтобы понять, распознать. Блаженны, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Смотрите, тут не только нужно искать их, да? Тут еще и хранить их надо. Когда ты от слова получил от Бога слово определенное, которое тебя чему-то научило, ты должен его оберегать и хранить. Пройдет время, ты можешь далеко от этого уйти, если ты не будешь об этом вспоминать и помнить. Если это... Поэтому псалмопевец пишет, что блаженны хранящие откровение его. Если мы храним, да, вспоминаем, молимся, размышляем, решаем действительно, что мы поменяем что-то в своей жизни. Не потому, что мы должны, а потому, что мы хотим. Хотим, чтобы вот быть такими людьми, которые хранят откровение. Не потому, что, опять же, да, так написано, я должен сделать, просто по определению, как закон, но чтобы это было действительно наше желание, внутреннее желание. Знаете, очень много еще разных путей, как нам научиться откровению. Я сам только размышляю, познаю это. Хотелось бы именно сказать именно больше об откровении, но если, я точно знаю, что если у нас оно будет, об ответственности, да, я в частности имею в виду, то наша жизнь, она будет меняться. Нам будет действительно не так сложно подвязываться, исполнять Слово Божие, следовать за Ним и делать то, что Он хочет, как если бы мы не имели этого откровения и не понимали, что действительно мы должны к ответственности относиться как к свободному выбору, жизненной позиции, а не как к чему-то, что ты должен, на тебя водрузят, на тебя заставят, ты обязан до конца, если ты этого не сделаешь, тебя накажут. Я верю, что Бог, наверное, для нас более совершенный путь желает. Чтобы мы с вами действительно, когда мы читаем с вами Слово, мы бы такие размышляли, как я хочу, чтобы это было в моей жизни. Как я хочу быть таким человеком. Я хочу действительно исполнить так или сделать так. Но не как, чтобы это было нам напоминание, что ты должен, но ты не делаешь. Знаете, это печально и грустно, когда мы видим людей, которые следуют за Богом, но когда приходит вот момент, когда ты как бы момент испытания, где твое слово, которое ты читаешь и подвязываешься, и говоришь «дай аминь», оно должно реализоваться, оно должно исполниться, человек уходит куда-то, увиливает, он пытается избежать этого. Это всегда печально и грустно. Но когда человек исполняет, делает, совершает, потому что хочет, потому что действительно желает этого в сердце, тогда мы видим эту красоту. И пускай это будет в каждом из нас, пускай будет это в наших сердцах, пускай эта красота, которая несет на самом деле под собой слово ответственность или те плоды, которые будут за ней, они действительно будут в нашей жизни.

Из ТБН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии, передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях джазовая группа Леона New Vision, один из самых популярных исполнителей рэпа T-Bone. Сейчас оторвемся с Леоном Патилов.

hit it for us, Isaac. Huh. Huh.

Слава Богу! Вы можете делать все, что захотите, и к чему лежит ваше сердце. Вы можете делать то, что сказал вам Бог. Нет ограничений. Я знаю, что вы говорите, этот парень совсем с ума сошел. Ну, можете так и говорить. Я люблю веселиться. Я не думаю, что я когда-нибудь повзрослею. Мне кажется, я таким и останусь. Я хочу, чтобы вы поприветствовали нашего старого друга. Его зовут Тибоун. Yeah, yeah. I'm a straight up psycho when it comes to them beats.

0: did the devil. Word is born.
1: T-Bone, T-Bone. Как дела? Да, все классно, все нормально. Да, это немного другой стиль, конечно. Это сумасшедший стиль, да? Я злой на дьявола. Здорово, здорово, аминь. Это как скороговорка, ага. Это как скороговорка с примесью жаргонов гангстеров и психопатов, знаешь.

все вместе. Действительно? Знаешь, старина, я не знаю, как твой язык может так быстро двигаться. Кажется, что у тебя мышцы языка настолько развиты, что занимают всю полость рта, и невозможно, чтобы из него что-нибудь вышло наружу. Здорово. Это Святой Дух, старина. Да, точно. Остроту твоего языка поддерживает. Это классно. Я наслаждаюсь этим уже многие годы. Я знаю, что ты действительно преуспел. Я даже знаю, что вышел твой фильм. Правильно? Насколько я знаю. Да, у нас вышел фильм. Смотрите, этот парень снял фильм, у него есть свой фильм. Я пытался снять фильм, я в два раза старше его, у меня ничего не получилось с фильмом. Ну, это прекрасно, конечно. Это прекрасно. Я хочу, чтобы все это увидели. Называется «Надежда». Да, она там есть песня Давида. Да, песня Давида, и там Crystal Lewis, T-Bone, Crystal Lucia и Phil Tan. Он из фильма «Плач Китая», «China Cry». Да, здорово, «Плач Китая». И Сэм Джонс, это действительно здорово. Это прекрасно. И о чем этот фильм? Это фильм о Давиде, который говорит о том, что происходит сейчас, в 90-х годах. О Давиде 90-х годов. Много действующих лиц, много поющих групп, зачитываются отрывки из Писания. Но в фильме рассказывается о сегодняшних проблемах, о том, что говорится о них в Писании. Это довольно классно. И все уже сделано, все песни и так далее. Да, это более как мюзикл, а не фильм. Это музыкальный фильм. Здорово. А это можно приобрести в магазинах или еще где-то? Это будет в блокбастере, warehouse, то есть в основных этих, где можно взять видео, да. А, здорово, это большой прогресс. Это как раз одна из тех областей, в которой мы все ставили, но когда открылся видеомир, мы отставали, помнишь, да? Но наконец-то мы сравнялись и с видеомиром. И так и должно было случиться. Мы, я знаю, и на экран будем выходить, потому что это должно происходить. Да, мы хотим быть эффективными. Я верю, что ворота ада не будут противостоять нам. Им не устоять против церкви. Я один из тех, кто в это верит. Благодаря таким людям, как ты, агрессивным, которые идут в ногу со временем, это действительно поможет всему миру узнать об Иисусе Христе. И ты рассказал мне о том, что произошло на прошлой неделе. Я действительно очень хочу, чтобы ты поделился с этим нашими зрителями, потому что некоторые думают, что если мы артисты, мы как будто изолированы от проблем и опасностей. И они считают, что наша жизнь защищена постоянно. И что, может быть, у наших ворот, у дома стоит охрана. Но они думают, что у нас такой образ жизни, знаешь. Но что с тобой произошло? Я думаю, что им бы хорошо было узнать о том, что случилось с тобой. На прошлой неделе, в четверг, я был в своей квартире. И было примерно 3:30 ночи. Я услышал звонок в двери. Я встал, чтобы посмотреть, кто это. И я посмотрел. В глазок. Знаешь, сегодня в мире много сумасшедших, я не знаю, открывать ли мне двери. Я пошел обратно к кровати, и я услышал, он говорит, я сломаю твою дверь. И я опять посмотрел в глазок, и там стоял только один парень. И так я открыл дверь, и когда я открыл, четыре парня выпрыгнуло из-за кустов. Они свалили меня на пол, стали бить меня шестами, и затем направили на меня пистолет. Они схватили меня и бросили меня в ванную. Просто швырнули меня туда. И когда я упал, меня били примерно 10 минут трубами. И я начал говорить им, что я служитель Слова Божьего. И меня это... Их не волновало это. И они меня сильно избили, начали бить меня по лицу, по спине, по всему телу. Затем они затащили меня в мою комнату. Два или трое парня били меня. Один ограбил мой дом. И они затащили меня в комнату, опять били трубами. И я помню, как я дотянулся до Библии, я взял ее в руки и сказал, «Иисус любит вас». Но они продолжали, они избивали меня. И пистолет был направлен мне в лицо. Затем они опять затащили меня в ванну, швырнули меня на пол, стали бить еще. И затем они затащили меня в мою машину и заставили ее завести, и приказали мне сесть со стороны пассажира. Но я знаю, что они меня завезут куда угодно. Я притворился, что я не расслышал его, и вышел из машины. И это был мой первый шанс, чтобы сбежать. Но подъехала еще одна машина, и в ней было еще шестеро парней. И тебе было покончить лучше с этим делом. Я знаю, что меня убьют. И он доставал свой пистолет. Но я рванул с места и стал бежать со всех ног. Знаешь, я был быстрее, чем кто-либо. Вы понимаете, что я имею в виду? И я вынужден был бежать. На мне не было ни обуви, ни носков. Я содрал всю кожу с ног. Но слава Богу, я сегодня живой. Вот почему я такой злой на дьявола. Мы сейчас работаем над новой записью, в которой мы просто рвем дьявола на клочки. А что дальше? Эти

поймали этих парней? Поймали одного парня, который собирался угнать машину, забрал мои деньги и так далее. Слава Богу, я получил все обратно. Не удалось вернуть видеомагнитофон, но... Да, по дороге сюда я сказал менеджеру, знаешь, я вначале злился, когда они, понимаешь, врываются в твой дом с таким неуважением, гордость начинает выходить из тебя, я хочу схватить этих парней. Но я стал молиться, и все, что я хочу сделать, это посетить в тюрьме того парня, которого поймали, и я хочу проповедовать ему, несмотря на то, что он мне сделал. Я хочу свидетельствовать и привести его к Господу. Это достойно похвалы. Многие люди хотели бы отомстить, конечно. Знаешь, несколько недель назад был еще один брат здесь. И он, чтобы отомстить кому-то, он стал членом банды. И знаешь, вся банда основана на этом. И если ты не, знаешь, а ты не хочешь возмездия. Но, знаешь, Библия говорит, и Господь говорит в Библии, «Мщение будет моим, я отплачу». И его мщение отличается от нашего. Мы думаем, что лучше всего кого-то там схватить, избить. Но это не лучше всего. Лучше всего привести его ко кресту. Представляете, это было бы таким свидетельством, что этот брат стал бы спасен. Да, я привел бы его на передачу даже, было бы потрясающе. О, старина, здорово. Ну, расскажи мне немного о твоей новой записи. Ты сейчас занимаешься новой записью, да? Да, в сущности, да. Я делаю целый альбом, который будет называться... Он будет называть «Жизнь того, кто носит капюшон». То есть это как бы всецело направлено против врага, против дьявола. Мы будем показывать людям, что время игр прошло, потому что враг пытается сразить нас. И мы живем в последние дни, и пришло время объявить войну против дьявола и его царства. Так что я просто, знаешь, с ума схожу в этой записи. Мне хочется расправиться с дьяволом и с демонами. И мне хочется всем сказать о том, что нам нужно делать. И, во-первых, мы проведем, конечно, концерт, и я уже составил его, и внутри альбома будет изображение большого демона. Понимаете, знаете, я испанского происхождения, так что мы будем демонстрировать разные фигурки, и во время каждого концерта я буду появляться с ним на сцену, и он будет висеть у меня на шее и так далее, я буду бить по нему палкой, вместо того, чтобы разбрасывать конфеты, конечно. Да, так что мы уничтожим демонов. О, здорово будет, да? Я не могу дождаться. Потому что оружие нашей войны не телесное, не плотское. Мы опрокидываем противника силой, которую нам дает Бог. Да, и мы часто очень говорим о князе силы воздуха. Но он все-таки князь. Но мы служим царю. Царю царей и Господу Господь. Но я рад, что ты на нашей стороне. Я очень рад, и я рад, что ты используешь свою энергию, особенно объединяешь подростков и говоришь им, что Иисус — единственный путь, и что Он — Спаситель, жизнь, ответ, истина, все, что тебе нужно. У тебя есть еще одна песня, и ты делаешь ее по-испански. Да, это парень, который... Это песня парня, который пел в Сантане. Да, и я думаю, что испанские телезрители начнут нас смотреть, те, кто говорят на испанском языке. Да, это будет как скороговорка на испанском, как рэп. То есть мой ритм называется «Миритмо». Да, здорово. Итак, T-Bone, послушайте, исполнитель T-Bone. T-Bone. T-Bone.

0: like this. Ay, pero mi Cristo Jesucristo, te alabo, mi Padre bendito, glorificado sea tu nombre. Come on. Hey, hey, ah. Cuero paosa. Salta con cuero. Come on. Who you trying to get crazy with this thing?
1: T-Bone, T-Bone, исполнитель T-Bone. Это напоминает мне о тех днях, когда я, которые я провел в группе Сантана. Мы исполняли эту песню каждый день. Но не с этим посланием, конечно, это было действительно что-то. Большое спасибо. Перед началом передачи я прочел кое-что, и мне кажется, это очень подходит к нашей передаче сейчас. Это из Псалма 18. Здесь сказано: «И руку протянул с высот». Меня он подхватил и из морей могучих вынес. От вражьих сил меня превосходящих, меня защитил Господь. В минуту слабости враг на меня напал, но спас Господь меня. Он спас меня, ибо меня любит Господь. Он вывел меня на большое место, и Он спас меня из-за своей любви и восхищения. И знаете, все, что могу вам сказать, вы, возможно, чувствуете себя на грани полного разрушения. Но я

хочу вам сказать что-то о нашем Боге. Наш Бог восстановит все, что, как говорит Библия, сожрал плодовой червь. И каждый раз, когда вы чувствуете себя разбитым, уничтоженным, помните о Господе.

0: Помогите! На помощь! Помогите! Помогите!
1: Если Иисус пришел для того, чтобы навсегда утолить нашу жажду и дать нам лучшую жизнь, то возникает вопрос, почему мы этого не чувствуем? Почему наша жизнь не изменилась? Почему мы чувствуем неудовлетворение, гнев, боль, одиночество и страх? Почему мы недовольны жизнью? Что мешает нам ощутить на себе действие живой воды Иисуса? Спасибо. В Библии есть книга под названием «Послание к римлянам». Фактически, это письмо одного из последователей Иисуса по имени Павел жителям Рима.

0: Там сказано, что принять то, что Иисус вам дает, можно лишь имея с Ним близкие отношения. Действительно, вы должны с Ним общаться, чтобы познать Его в полной мере. Но как можно общаться с Иисусом? Павел говорит, что для начала нужно признать правду о себе. В Римлянам 3:23 сказано: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Я знаю, что грех — это религиозное слово, которое многих раздражает. Думаю, это потому, что часто оно используется, чтобы показать на кого-то пальцем. Люди произносят слово «грех», чтобы осудить других, а самим показаться лучше. Но Павел имел в виду другое. Он говорит, что все мы согрешили. Мы все одинаковые. Что же такое грех? Это очень просто. В Библии сказано, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А когда мы знаем, что не должны делать зло, но все равно делаем, то это тоже грех. Просто и верно, не так ли? Бывало ли так, что вы не делали того, что, как сами знали, хорошо? Или делали то, что, как сами знали, плохо? Я тоже, и очень часто. Итак, в послании к Римлянам сказано, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Другими словами, Бог оценивает нас по своему идеалу. Очевидно, что мы ему не соответствуем. Все мы согрешили, и наш грех отделяет нас от Бога. Однако больше всего на свете Он хочет общаться с нами. Просто это невозможно из-за нашего греха.
1: Это можно унести?
0: Да, можно еще кофе.
1: Обычный или без кофеина?
0: Обычный, спасибо. Представьте себе, этот стакан воды символизирует Бога. Бог абсолютно чист, настолько, что человек не может этого осознать. Бог все делает правильно. Он совершенен, он всегда честен и искренен. Для описания его совершенства в Библии используется особое слово — «святой». Буквально оно означает «отделенный». Это значит, что святой Бог находится в одном месте, а грешные мы — в другом. Нас разделяет огромное расстояние, и между нами преграда — Божья праведность. Нам нельзя к Нему приближаться, чтобы не осквернить Его. Но согласно Библии, Бог сотворил нас по своему образу. Это значит, что Он влил в нас свою сущность, свою природу. Мы были чисты, как Он, пока грех не вошел в мир. Мы могли иметь совершенное общение с Богом. Представляете, Он влил в нас свою любовь и силу, и мы могли беспрепятственно с Ним общаться. Нас ничто не отделяло от Бога. Разве не замечательно? Согласно Библии, именно так мы и должны были жить.
1: Пожалуйста.
0: Спасибо. Но затем во все это вмешался грех. Принимая решение воспротивиться воле Божьей, мы оскверняемся. Мы уже не чисты. Неважно, как часто или как страшно вы грешили. И неважно, грешили ли вы больше или меньше кого-то другого. В любом случае, вы осквернены грехом, а Бог по-прежнему чист. Бывает ли не страшный грех? Например, притворившись больным, вы отпросились с работы и пошли на пляж. Или вы знаете, что можете помочь соседу починить машину, но смотрите дома телевизор. Или друг говорит вам что-то по секрету, а вы рассказываете другим. Ничего страшного, правда? Вы же никого не убили. Другие поступают еще хуже. Но как эти поступки отразились на ваших отношениях с Богом? Он остался чистым, а вы осквернились. Мы уже не можем общаться с Ним, как прежде. Он святой, а мы нет. Своим грехом мы отделились от Него. Это относится и к вам, и ко мне, и к серийному убийце, и к тому, кто говорит невинную ложь, и кто сплетничает. Своим грехом мы отделились от Бога.
1: Еще что-нибудь?
0: Нет, спасибо. Но я зайду к вам еще.
1: Возьмите ваши сдачи.
0: Спасибо, Рита.
1: Что ж, всегда рады вас видеть.
0: Часто нам трудно признаться в своих грехах. У нас дома есть особая комната.

комната, где мы принимаем гостей. Там стоит белый диван. Это рискованно для дома, где есть дети, но они знают, что им на диван нельзя. Недавно, убирая в своей комнате, моя жена поднялась с дивана подушку и увидела на нем огромное пятно. Когда я пришел домой, она мне это показала. Я сказал: «Что ты на меня смотришь? Я не сажусь на этот диван». Мы пригласили в комнату трех наших дочерей, не сказав им зачем. Когда они пришли, я молча подошел к дивану и поднял подушку, чтобы показать пятно. Но не успел я это сделать, как моя четырехлетняя дочь Морган расплакалась и тут же убежала в другую комнату. Она уже долго жила с чувством вины, боясь разоблачения. Когда же все раскрылось, она не смогла этого вынести. Часто мы также поступаем со своими грехами. Очень трудно признаваться в ошибках и грехах, которые мы совершаем. Но именно они отделяют нас от Бога. Мы не признаемся в своих ошибках, а наоборот, отрицаем их. Нам не хочется признавать свои грехи. Даже себя мы убеждаем в том, что их нет. Мы делаем вид, что не замечаем своих ошибок. Мы не хотим признаваться в том, что живем неправильно, и не любим, когда нам об этом говорят. Признаваться в грехах очень трудно, пусть даже самим себе или Богу. Итак, мы не признаемся в том, что поддались искушению, а начинаем искать себе оправдание. Ничего страшного, времена изменились, Бог хочет, чтобы мне было хорошо. Я никому не делаю плохо. Мы очень изобретательны, когда нужно найти оправдание своим поступкам. Но так мы лишь убеждаем свой разум в том, что наши дела хорошие, тогда как наше сердце знает, что они плохие. Оправдываться очень легко, сравнивая себя с другими. Я что, грешник? Да посмотрите на него! Нам приятно слышать о грехах других. Мы думаем, что на их фоне мы выглядим лучше. Но Бог ни с кем нас не сравнивает. Он судит нас с позиции совершенства, и никто из нас не совершенен. В Библии сказано: «Все согрешили». Но когда мы уже не можем отрицать свой грех с помощью оправданий и сравнений, мы прячемся. Мы делаем это постоянно. Иногда это даже помогает, но в глубине души мы страдаем.

В том же послании к римлянам, в 23 стихе 6 главы, Павел пишет: «Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе». Задумаемся над этими словами. Здесь говорится не только о том, насколько серьезен наш грех, но и о том, как сильно Бог хочет все исправить. Первое очень важное слово — это «возмездие» или «расплата». За свою работу вы получаете зарплату. Расплата, как и зарплата, — это то, что вы заслужили. Получая зарплату, вы получаете то, что вам полагается. То же самое и с грехом. Согласно Библии, он имеет свои последствия. Нам кое-что полагается, если мы не поступаем по Слову Божьему.

Если задуматься, то так оно и есть. Вас никогда не интересовало, почему в нашем мире все так плохо? Почему люди не могут жить в мире друг с другом? Почему всевозможные кризисы следуют один за другим? Почему мы не радуемся, получив то, к чему стремились? Почему в этом мире покой и радость так недолговечны, а постоянно присутствует гнев, разочарование, боль и одиночество? Согласно Библии, это потому, что ежедневно мы несем возмездие или расплату за грех.

0: Может, проведем вместе время? Эй, ты что это делаешь?
1: А тебе какое дело?
0: Может, тебе пора ехать домой?
1: Меня отвезут куда надо.
2: Эй, я не твоя собственность. Ты моя собственность.
0: Хорошо.
2: И сейчас ты мне не нужна. Может, выйдем? Хочешь?
3: Но, может быть, и еще хуже.
4: Если мы решим так и оставаться отделенными от Бога, то это определит нашу судьбу в вечности. В Библии сказано, что если мы умрем отделенными от Бога, то после смерти попадем в место, где Бога действительно нет. Это место называется ад. Иисус описал ад словами «тьма внешняя». Там все испытывают жажду, но не могут ее утолить. Но в аду нет не только воды. Там нет любви. Нет заботы и внимания, нет общения, нет смеха. Иисус сказал, что в аду только плач и скрежет зубов. Плач указывает на душевное страдание, вечную печаль. А скрежет зубов — это сожаление о неверном решении. Ад — это место вечного сожаления и недовольства. В аду нет общения, а лишь одиночество. Клайв Льюис сказал, «Ад — это место, где вы будете одни всю вечность». И это ужасное место, потому что в нем вообще нет Бога. Если мы решим жить без Бога, Он позволит нам так жить и сейчас, и потом, после нашей смерти. Итак, в Библии сказано, «Все согрешили, а наказание за грех — смерть».

книгу, в которой рассказывается, что делать в экстремальных случаях. Например, как принимать роды в такси, как спасаться от зыбучих песков, как уклоняться от аллигатора, как прыгать с машины на ходу и как выжить в других сложных ситуациях, которые могут произойти. Есть раздел о том, как выжить, если не раскрылся ваш парашют. Прежде всего, нужно дать знак своему товарищу, который прыгнул с вами. Кстати, там не сказано, что делать, если вы один. Пока товарищ к вам приблизится, вы уже будете падать со смертельно опасной скоростью — 200 км в час. Но вы хватаетесь за товарища, он раскрывает свой парашют, и вы приземляетесь. Вероятно, у вас будут вывихи и переломы рук и ног, но все же вы останетесь живы. Есть глава и о том, как спасаться от пумы. Прежде всего, не бегите. Если каким-то чудом вы еще будете живы, то постарайтесь показаться пуме крупнее, чем вы есть. Например, распахните полы своего плаща или куртки. Читая эту книгу, я удивлялся простоте ее советов. Неужели эти простые решения, предлагаемые всего на 150 страницах, могут спасти мне жизнь? Ведь кажется, что чем опаснее ситуация, тем сложнее должен быть выход из нее. А наша ситуация с грехом самая опасная. Нас сотворил совершенный и любящий Бог, чтобы мы жили в единстве с Ним, радуясь жизни и процветая. Но наш грех все испортил. В этом мире мы ведем лишь жалкое подобие той жизни, которой должны были жить. Вместо того, чтобы насыщаться живой водой, мы погружаемся в отчаяние, не имея ни радости, ни цели, ни надежды. От Бога нас отделил наш грех. В послании к Римлянам 6:23 сказано: «Возмездие за грех — смерть, не только сейчас, но и в вечности». Но дальше стоит слово «дар». Все согрешили, и возмездие за грех — смерть, но дар Божий — жизнь вечная. Чем отличается дар от возмездия? Возмездие — это то, что мы заслужили, а дар — это то, что нельзя заслужить. Если за дар заплатили или как-то его заслужили, то это уже не дар. И Павел сказал: «Дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе». Но в Библии говорится не только о вечной жизни на небесах, но и о жизни с избытком здесь, на земле, о полноценной жизни, которая начинается с примирения с Богом. Приняв Его дар, мы можем, наконец, зажить счастливо. Но возникает вопрос. Если мы заслуживаем смерти и вечного отделения от Бога, то как Он может дать нам этот дар жизни вечной и полноценной жизни на земле? В послании к Римлянам сказано: «Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе». Бог справедливый и потому не может игнорировать наш грех, будто не замечая его. За грех полагается наказание. Вот почему Иисус умер на кресте. В Евангелии от Иоанна 3:16 сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Иисус пришел на землю с небес не просто, чтобы научить нас жить, а и чтобы умереть вместо нас. На Него была возложена наша вина, все, что мы заслужили. Предлагаемый нам дар жизни вечной стоил Богу крови Его единственного Сына Иисуса.

Иногда я слышу от людей, разве Иисусу было обязательно умирать? Почему Бог просто не простил наши грехи, забыв о том, что нас разделяет? Согласно Библии, Бог безупречно справедливый. Он не может сделать вид, будто греха нет. Да и в таком случае мы по-прежнему были бы осквернены и не могли бы общаться с Ним. За наши грехи полагалось возмездие, а возмездие за грех — смерть. Иисус пришел на землю и умер, а Его кровь стала расплатой за наши грехи. Он буквально отдал свою жизнь за нас. Согласно Библии, теперь мы оправданы. Это юридический термин, означающий «признаны невиновными». Иисус умер, чтобы справедливый Бог признал виновных людей невиновными. Но оправдание означает не просто прощение. С вас сняты все обвинения, которые тяготели над вами. Теперь Бог считает вас совершенно невиновными. Сегодня официантка принесла мне счет за обед. В нем указаны блюда, которые я ел, и сколько я за них должен. Но что, если бы она сказала, что за все уже заплачено? То есть я бы заказал обед, съел бы его, но оказалось бы, что кто-то заплатил вместо меня. По сути, это же Бог сделал через Иисуса для нас. Мы никогда не смогли бы оплатить свой счет, но за нас это сделал Иисус. И теперь, приняв этот дар Божий, мы можем стоять перед Ним совершенно чистыми, как будто мы никогда и не грешили. Но возникает вопрос, почему совершенный Бог предлагает вам такой дорогой подарок? Лишь потому, что Он очень сильно вас любит. Иисус жил на небе и знал, что из-за греха вы не сможете жить с Ним вечно в раю. Поэтому Иисус пришел на землю и принес свою жизнь в жертву за вашу, как расплату за ваши грехи. Иисус скорее готов умереть, чем жить без вас.

0: Slava Богу, слава Богу.
1: Au Jumalale.
0: Când ja приехал в Estoniu,
1: cum ma sõitsin siia Eestisse,
0: ja уже, по-моему, ja уже, наверное, не знаю, сколько лет, не слышал прославления по-русски.
1: Ma tea, kui palju aastat ma pole kuulnud ülistust vene keeles.
0: Хотя оно мне было вчера чуть-чуть, как-то правильно сказать, чужой.
1: See oli natuke isegi võõras mulle eile.
0: Когда я приехал в Советский Союз,
1: kui ma tulin Nõukogude Liitu,
0: мне показалось, что русский язык был жесткий и грубый.
1: Siis mulle tundus, et vene keel oli väga jäme selline.
0: Нам не разрешали, как иностранцы,
1: meil ei lubatud, kui välismaalastele,
0: изучать украинскую.
1: Õppida украина keelt.
0: Вот, нам сказали украинский язык, но тогда это сельский язык, вас не касается.
1: Et selle räägides, see on nagu külakeel, et teid see ei puuduta nagu.
0: Я думаю, боже мой, эти местные люди такие грубые.
1: Надо не ямедать тюбит.
0: А вот сейчас, когда теперь слушаю украинскую,
1: а вот когда слушаю украинский,
0: я подумал, ой, переделались, они не грубые.
1: Ой, ма, мотлен ринге, это не олеги не вага.
0: Украинский язык не такой грубый.
1: Ямедать больше, я украинский га.
0: Он, мы ее называем, не знаю как по-русски, але соловиномова, то есть язык. Соловей, наверное, так.
1: Это же некую эпику гель.
0: Вот, поэтому спасибо всем ребятам, что
1: так
0: дали звучать соловейные пения в
1: Нарве.
0: Амин. В Украине сейчас, я думаю, так, 80% людей разговаривают на украинском.
1: Украина, умбес 80% räägib украина keeles.
0: У нас есть переселенцы, которые в Европу поехали.
1: Mul on muidugi, see on inimesed, kes rääksid Euroopasse.
0: Те на немецком, на французском, на испанском, на разных.
1: Räägivad erinevas keeles seal.
0: Они украинский не так хорошо знают.
1: Ja nad ei tunne украина keelt nii hästi.
0: Але люди, но люди, которые живут в Украине.
1: А need, kes elavad Ukrainas.
0: Сейчас они в основном все говорят по-украински.
1: Enamuses räägivad ukraina keeles.
0: И мне стало привычно по-украински так общаться с людьми.
1: Mul oli nagu harjumuspärane suhelda nendega selles keeles.
0: Что когда я говорю по-русски, мне надо думать.
1: Isegi kui ma nüüd räägin vene keeles, mul on vaja mõelda.
0: Мне это нравится, говорят, когда ты думаешь, новые нейроны растут какие-то.
1: А siis mulle meeldib seda teha nagu.
0: Поэтому у меня новые они растут. Если я заговорю по-эстонски, вообще, они так умножатся, что я буду суперумным. Моя первая проповедь на украинском языке была где-то 3 года тому назад. Меня пригласили в другую церковь. Она называется церковь спасения. Пастора Филипп Савочка.
1: Филипп Савоч.
0: Он пригласил весь свой город, а мы его называем село Вишневое.
1: Ta kutsus terve oma küla, me kutsume linnaga, tema, meie kutsume see külaks.
0: Он не хочет называться сельским пастором, поэтому он сказал.
1: Я даже не скучу до кула пастора, нет.
0: Ну, Вишневое, да, такое большое село.
1: Селине Кохтонцо.
0: Но когда я приехал туда,
1: ма тулин синна.
0: Там у них зал на 3500, они построили новый зал.
1: Сейчас не на 3500 зал.
0: И он был забит людьми.
1: Это были люди täis.
0: Потому что люди Вишневые меня любят, я не знаю почему, это загадка.
1: Inimesed ei tea, mida oodata.
0: И мэр города пришел.
1: Ja pea see
0: linnapea
1: tuli ka.
0: Главный муфти, ну, и мусульманский.
1: Pea муфти, siis мухамедлаste
0: oma. Киевский область сидел.
1: Киев области oma tuli ka sinna.
0: Главный священник православный Киевский область сидел.
1: Киев области pea pühak.
0: И католический.
1: Ja katoliiklik oma.
0: И греко-католики.
1: Ja греко-католику.
0: Пят. А я вышел на сцену,
1: ja ma tulin lavale,
0: молился, чтобы они ушли, потому что я буду говорить свою первую проповедь на украинском. А я не хочу, чтобы они слышали,
1: aga
0: как я.
1: Tahan, kuuleks, et seda.
0: Я буду буксовать.
1: Ma seal räägin,
0: а они ждут. Они хотели слушать.
1: Ja seda.
0: Я сказал, Бог,
1: ma siin, Jumal,
0: я буду проповедовать.
1: Ma
0: я проповедовал. И молился за исцеление.
1: Ja palutasin tervenduse pärast.
0: Когда я молился за исцеление,
1: ma seda tegin,
0: где-то 300 человек
1: kuskil 300 inimest
0: вышли свидетельствовать.
1: Тунистама пärast,
0: что Бог их исцелил.
1: Et Jumal on nad terveks teinud.
0: И в основном были неверующие.
1: Ja enamus neist olid uskmatud.
0: И я понял почему.
1: Ja ma mõtlesin, miks.
0: На русском говорю без веры.
1: Sest vene keeles ma räägin muusuta.
0: Просто так.
1: Lihtsalt sama.
0: Рефлексно.
1: Рефлексинга.
0: А на украинском я верую.
1: Украинас ma pean usus rääkima.
0: И поэтому, поскольку были верою,
1: see, kuna ma rääksin usus,
0: столько чудеса получил.
1: Sest nii palju inimesed said.
0: Поэтому слава Богу.
1: Ja tänu Jumalale.
0: Но я очень рад.
1: Ma olen väga rõõmus sellest.
0: Estonia много сделала для Украины.
1: Eesti on ka väga palju teinud Ukraina jaoks.
0: Во время войны
1: sõja ajal.
0: Люди познаются друзья настоящие во время беды.
1: Et sõbrast saadakse teada, kas on sõber häda
0: ajal. Кроме того, что вы приняли украинцев.
1: Et olete võtnud vastu ukrainlasi.
0: Спасибо вам за это.
1: Aitäh teile selle eest.
0: Пусть вас Бог благословит.
1: Пусть Jumal teid õnnistab.
0: И воздаст Эстонию за это.
1: Annab tagasi selle eest Eestile.
0: Estonia не только приняла наши беженцы.
1: Ta mitte ainult ei võtnud vastu meie põgenike.
0: Estonia много помогла.
1: Eesti on ka palju aidanud.
0: И оружие.
1: Relvadega.
0: И так дальше.
1: Ja nii edasi.
0: Очень много эстонских офицеров.
1: Väga palju Eesti ohvitsere.
0: Положили жизнь в Украине.
1: On aidanud siis seal Ukrainas.
0: И навсегда уже.
1: Ja jäädavalt juba.
0: Estonci будут родними для украинцев.
1: On eestlased nagu omaks saanud ukrainlastele.
0: Они воевали параллельно вместе.
1: Nad on ka koos sõdinud, võidelnud.
0: И поэтому для нас Эстония очень близкий братский народ.
1: Et seetõttu on Eesti meile nagu lähedane vennas rahvas.
0: И как раз получается, что тут у вас учился Захар Дудаев.
1: Ja tuleb välja sinna ka õppis Захар Дудаев.
0: Не знаю, его можно назвать его имя тут или нет.
1: Ma ei tea, kas tohib seda nime nimetada.
0: Можно, да?
1: Стоит, да?
0: Вот. Я привык в Украине. У нас свобода слова 500%.
1: Meil on sõnavabadus 500%.
0: В Украине люди говорят все, что хотят, кого хотят,
1: на кого
0: хотят.
1: Mida tahavad, kelle kohta tahavad.
0: И не всегда уверен, что в других странах так же есть или нет.
1: Ma ei ole päris kindel, mujal maades nii on.
0: Вот. И который говорил Захар Дудаев.
1: Ja siis see Hadar Dudaev.
0: Я не думаю, что это было пророчество, просто были его думки, его мысли, наверное, так.
1: Profiteeringa see mõtted.
0: Что когда будет время,
1: tuleb aeg,
0: когда нападут на Украину.
1: Kui rünnatakse Ukrainat.
0: Вот как раз империя сломается тогда.
1: Ja siis see murdub.
0: И никто не думал, что Украина выдержит больше недели.
1: Ja keegi ei mõelnud, et Ukraina hakkab elama Jumala usust.
0: Уже пятый год.
1: Juba viies aasta.
0: И не то, что не ломается Украина.
1: Et mitte ei murdu ainult.
0: А наоборот.
1: Vaid vastupidi.
0: Некоторые партнеры Украины стали противниками.
1: Paljud pooltajad said vastasteks.
0: И несмотря на это.
1: Ja vaatamata sellele.
0: Как раз сейчас Украина начала возвращать землю, которая была взята раньше.
1: Ukraina hakkas tagasi saama neid maid, mis enne oli ära võetud.
0: И это вообще для... То есть народ до сих пор в ободрении, готовый двигаться.
1: Нет, rahvas on väga innukas.
0: И мы верим, что все будет хорошо.
1: Ja usume, et kõik saab olema hästi.
0: И всякая империя,
1: ja kõik see,
0: который привык всех нагнетать, ja сломается в этой войне.
1: Selles sõjas murdub see, mis on teise ahistanud.
0: Я хочу свидетельствовать, что нету ни одной армии в мире. Нету ни одной армии в мире.
1: Ei ole ühtegi armeed maailmas.
0: Где столько солдати принимает Иисуса каждый день, как в украинской армии.
1: Уж сыдуры так не палю васту Иисус, кой Украина армия.
0: У нас столько капелланов везде.
1: Не палю капланы дигал пол.
0: Добровольские.
1: Вабатахликут.
0: И мандатные.
1: Если с какого штата?
0: Ну, штат не имеется в виду, штат не это капеллан, который работает как военный капеллан.
1: Цивили омат, кес töötavad nagu
0: да.
1: Sõjaväes.
0: Есть цивильные и военные.
1: On цивиль ома, капланы ja
0: сõjaväes. И столько солдати принимает Иисуса каждый день.
1: Nii palju sõdurid võtab iga päev Jeesuse vastu.
0: Жалко, некоторые из них погибают.
1: Muidu kahju, kui nad hukkuvad.
0: Но капеллан когда рассказывает.
1: Aga каплан räägib.
0: Что они молятся.
1: Et nad palvetavad.
0: Вот сейчас уже во многих военных отрядах нельзя выходить.
1: Paljudes üksustes ei tohi välja minna.
0: Прежде не помолились.
1: Enne kui nad ei ole palvetanud.
0: Они собираются.
1: Nad võtavad kulad
0: молятся,
1: kokku. Palvetavad.
0: Потом выходят.
1: И зад välja.
0: И вот поэтому меньшая армия гораздо.
1: Ja selline armee on siis.
0: преодолевает такой гигант.
1: Нет, ületavad sellist giganti sellise moel.
0: Это потому что Бог включился во всё это.
1: Sest Jumal on sellesse nagu lülitunud.
0: Столько свидетельств.
1: Nii palju tunnistusi.
0: Как люди рассказывают.
1: Inimesed räägivad.
0: Вот один парень, его мама с нашей церкви.
1: Et üks poiss.
0: Он говорит, я на фронте.
1: Ma lähen rindele.
0: Меня окружили.
1: Mind piirati ümber.
0: Я думаю, мне конец.
1: Ja mõtles, mul on lõpp.
0: Говорит, я вспомню, что мама сказала.
1: Aga ma mäletan, ema ütles.
0: Sinok, запомни псалом 90.
1: Mäleta poeg laul 90.
0: А он не знает, что такое псалом 90.
1: А та тема, что
0: Поэтому он начал говорить псалом 90. Псалом 90. Псалом 90.
1: Псалм 91.
0: И сработало.
1: Ja Jumal aitas.
0: Его оставили. Он вышел. Лучше читать псалом 90.
1: Нет, ломе сейчас сюда псалми Эстис он.
0: Они просто говорят псалом 90. Но слово Божье на фронте работает.
1: Aga Jumala sõna töötab rindel.
0: И я в восторге в этом.
1: Ja ma olen vaimustuses sellest.
0: Украина единственная страна в Европе.
1: Ukraina on ainuke riik Euroopas.
0: Где в законе страны?
1: Kus riigi seadustes.
0: Есть национальный день молитвы.
1: On riiklik nagu palvepäev.
0: Когда парламент молится,
1: kui riigikogu või parlament
0: president собирают всех и молится.
1: President kutsubki kokku ja palvetavad.
0: И в этом году президент Зеленский сделал первый президентский молитвенный завтрак.
1: Ja sel aastal tegi president Зеленский esimese sellise palve.
0: И многие президенты и премьер-министры с Европы, которые у себя дома презирают христиан, в Киеве они все выходили и молились. Я как раз был один из двух протестантов, которые молились со сцены. Я и епископ с баптистов. Но там были президент Норвегии, премьер-министр Норвегии.
1: Norra peaminister oli seal.
0: И он молился со сцены.
1: Ja ta palvetas ka laval.
0: На том же сцене, где я молился.
1: Samast, kus mina.
0: Приехали с разных концов земли.
1: Tulid erinevast maa otsast rahvas.
0: И они все молятся.
1: Ja nad kõik palvetavad.
0: У нас есть военный молитвенный завтрак.
1: Нет, meil on sõjaline palvesaal.
0: Где все командующие военные молятся.
1: Kõik sõjajuhid seal palvetavad.
0: Парламентский.
1: Parlamendi omad.
0: Где все депутаты собираются и молятся.
1: Депутатид kogunevad ja palvetavad.
0: Президентский.
1: Президентид.
0: Вот и я участвовал во всех этих.
1: Ja ma osalesin nendes asjades.
0: Более молящихся страна, как Украина, сейчас вы не найдете.
1: Rohkem palvetavad riiki kui Ukraina praegu kuskilt ei leia.
0: Туда сказал, они не искренне молятся.
1: Keegi ütles, et nah, nad ei ole siirad.
0: Но молятся.
1: Aga palvetavad.
0: И Бог отвечает.
1: Ja Jumal ka vastab.
0: Поэтому мы очень рады за это.
1: Seepärast võib olla rõõmus selle pärast.
0: Слава Богу.
1: Kiitus Jumalale.
0: Я мог бы еще больше говорить, но мне надо
1: võimeline palju rohkem rääkima.
0: Сделали исследование.
1: Tehti uuring.
0: Потому что Украина это считается православная страна.
1: Sest Ukrainat peetakse õigeusu maaks.
0: И люди вдруг начали думать.
1: Ja inimesed hakkasid järsku mõtlema.
0: На нас напали православная страна.
1: Meid rünnatakse õigeusu riigi poolt.
0: Для этого использовали другую соседнюю православную страну.
1: Siis kasutati teist õigeusu riiki.
0: И ни одна православная страна в мире нам не помогала.
1: Ja ükski õigeusu riik meid mujal maailmas ei aita.
0: Единственные страны, которые помогают Украине,
1: ainukesed maad, kes aitavad Eestit,
0: on
1: protestantlikud.
0: Это было США.
1: Son USA.
0: Великобритания.
1: Suurbritannia.
0: Или католические, но не православные.
1: Aga mitte õigeusu omad. Katoliklikud.
0: И в Украине в национальном мышлении появился вопрос.
1: Rahvusel tekkis küsimus.
0: Зачем мы православные?
1: Miks me oleme õigeusklikud?
0: Это стал такой актуальный вопрос.
1: See oli aktuaalne nagu küsimus tekkis.
0: Чего мы православные?
1: Miks me õigeusklikud oleme?
0: На нас напали православные.
1: Meid ründavad õigeusklikud.
0: Использовали другой православный.
1: Kasutasid teisi õigeusklike.
0: И православные нам не помогают.
1: Нет, õigeusklikud meid ei aita.
0: И впервые.
1: Ja esimest korda.
0: Люди, которые ходили искать, что такое протестантизм.
1: Need läksid otsima seda, mis on siis protestantism.
0: Настолько поднялся,
1: see tõusis nii üles,
0: что первый год войны
1: aasta,
0: официально государственной статистики
1: ametlikult riiklik statistika,
0: люди, которые шли к протестантам,
1: inimesed, kes pidasid ennast
0: protestant, поднялись от 3%
1: tõusid 3%
0: до 9%
1: 9%.
0: В первый год войны.
1: Esimene sõja aasta.
0: Потому что люди подумали, зачем inimesed нам это православие.
1: Milleks meil see õigeusk tarvis on?
0: И поэтому мы понимаем Украину,
1: me mõistame Ukraina,
0: что у нас вызов.
1: Meil on väljakutse.
0: Как никогда.
1: kui mitte kunagi varem.
0: Потому что люди более благорасположены.
1: Sest inimesed on rohkem nagu sooduses.
0: К церквям, которые не связаны с теми, кто на нас напали.
1: Kirikud, kes ei ole seotud neiga, kes meid ründavad praegu.
0: Поэтому люди открыты, как никогда.
1: Nii et inimesed on väga...
0: Amen.
1: Amen.
0: Когда мы начали церковь Победа,
1: kui me alustasime oma kogudusega seal,
0: в конце 92 года,
1: 92 aasta lõpus,
0: и первые богослужения были в начале 93-го,
1: esimene jumalateenistus 93 aastal,
0: у меня было много проблем.
1: Mul oli palju probleeme.
0: Я не понимал общество.
1: Ma ei mõistnud ühiskonda.
0: Я не планировал остаться в Украине.
1: Ma ei planeerinud Ukrainasse jääda.
0: Я изучал самолеты.
1: Ma õppisin nagu lennukeid.
0: Я планировал заканчивать и уехать.
1: Ja planeerisin kooli lõpetada ja minema.
0: Бог меня попросил начинать церковь.
1: Aga Jumal palustas, et ma alustaksin kirikuga.
0: Я сказал, хорошо, начну.
1: Okei, teeme seda.
0: И через год
1: ja aasta pärast
0: передал моему помощнику.
1: Andis mulle abilised.
0: И уеду.
1: Ja siis lähen ära, annan
0: üle. Я не могу остаться в Украине.
1: Sest ma ei saa ju siia jääda ometi.
0: И Бог мне сказал, нет.
1: Jumal ütles, ei.
0: Мы спорили с Богом.
1: Me vaidlesime temaga.
0: Я считал, что я прав.
1: Ma arvasin, et mul on õigus.
0: Потому что у меня были аргументы более логичные.
1: Sest mul olid loogilised argumendid.
0: А у Бога, его аргументы были, это моя воля.
1: Sest tema argument oli ainult tema tahe.
0: Ну, когда мы начали церковь,
1: kui me alustasime kogudusega,

0: Церковь была 200 человек.
1: Siis oli 200 inimest.
0: Так хорошо мы начали.
1: Nii hästi alustasime.
0: Но за полгода.
1: Aga kahe aastaga.
0: Церковь выросла.
1: Kasvas see.
0: От 200.
1: 200-st.
0: До 30 человек.
1: 30-ks.
0: Мы добавили минус 170 людей.
1: Me lisasime miinus 170.
0: Я вам говорю, что я учитель математики.
1: Ma olen matemaatika õpetaja.
0: Я имею в виду, мы потеряли 170.
1: Me kaotasime 170 inimest.
0: И вот я помню, ко мне подходит звукооператор.
1: Minu juurde tuleb siis helitehnik.
0: Говорит, пастор Генри.
1: Это пастор Генри.
0: Вы уверены, что Бог вас призвал?
1: Olete kindel, et Jumal teid on kutsunud?
0: Я на него обиделся.
1: И ma solvusin.
0: Как он мог так меня спрашивать? Но в принципе он был прав.
1: Aga tal on õigus.
0: Но это правота, которую я не хотел услышать.
1: Sest ma ei tahtu seda kuulda.
0: Не знаю, пастор, такой у вас бывает или нет.
1: Ma ei tea, kuidas teil siin on, aga...
0: Поэтому я пришел к Богу.
1: Нет, ma tulin Jumala juurde.
0: В посте и в молитве.
1: Paastus ja palves.
0: Я тогда был такой худощавый парень.
1: Ma olin selline kõhetu poiss.
0: Сейчас на меня не видно это.
1: Minu selles
0: praegu. Тогда я был таким худим, что я постил. Я брал пост, чтобы поправляться.
1: Ma võtsin paastu selleks, et paraneda.
0: Я кушал, кушал, никак не поправлялся.
1: Sõin, aga ei võtnud juurde kaalu.
0: И церковь стала 30 человек.
1: Siis kogudus oli 30 inimest.
0: Я сказал Бог.
1: Ütlesin Jumal.
0: Я тебе говорил.
1: Ma ütlesin sulle.
0: Что у меня цвет кожи неправильный.
1: Et sa ei ole mind selleks kutsunud.
0: Здесь я не могу.
1: Ma ei saa siin.
0: Отправи меня куда-то.
1: Saada mind kuhugile.
0: Поэтому я постился.
1: Нет, ma paastusin.
0: Но Богу у него привычка не отвечать на твои вопросы.
1: Sinu küsimustele mitte vastata.
0: И вместо того, чтобы дать мне аргументы по моему вопросу,
1: selleks, et anda mulle argumente teile vastuseid,
0: он мне сказал, сделай три вещи.
1: Ütles mulle, tee kolm asja.
0: Он говорит, первое.
1: Esiteks.
0: Молись за больных.
1: Palu пар seda abi.
0: Второе.
1: Teiseks.
0: Упрощай. Упрости. Возьми сложные вещи.
1: Võta rasked asjad.
0: И сделай их простими.
1: Tee lihtsusta, tähendab, lihtsusta.
0: Вот. Все, что все сложно говорят,
1: kõik rasked asjad, mis öeldakse,
0: ты возьми
1: see,
0: и сделай просто.
1: Ja see lihtsaks, nagu.
0: Третье.
1: Kolmandaks.
0: Учи Библию тематически.
1: Õpeta Biiblit temaatiliselt.
0: Эти три вещи.
1: Kolm asja.
0: На них построена Церковь Победа до сих пор.
1: Ehitatud,
0: и всех наших пасторов
1: ja kõik meie pastorid,
0: я им говорю,
1: mõtlen neile,
0: молитесь за больных.
1: Palutage haigest.
0: Проявляйте силу Божию в исцелении, в освобождении.
1: Ilmutage Jumala poega, kes on vabastaja ja tervendaja.
0: Упрощайте.
1: Lihtsustage.
0: Не надо ничего сложного.
1: Ei ole vaja keerukaid asju.
0: Те сложные вещи найдите простые методы, как передать.
1: Leidke nendes raskedes asjades lihtne meetod, kuidas
0: seda edasi anda. И учите Библию тематически.
1: Ja õpetage Biiblit temaatiliselt.
0: И до сих пор мы так работаем.
1: Ja siiamaani me töötame niimoodi.
0: И вот поэтому я сделал первое богослужение.
1: Ja see tõttu ma tegin siis esimese Jumala teenistuse.
0: По исцелению.
1: Tervenemise teemal.
0: И вот, и когда я это служение сделал,
1: ja kui see juhtus, siis
0: женщина умерла на балконе.
1: Suri inimene balkoni peal ära.
0: Во время первое богослужение исцеления.
1: Esimese tervenemise Jumala teenistuse ajal.
0: Вот я обиделся, говорю, эти женщины, что ей, что ей надо было в церковь, да?
1: Miks seal oli vaja tulla kirikusse just see päev?
0: Пришла и умерла.
1: Tuli ja suri ära.
0: Но чтобы дома осталась.
1: Oleks kodus võinud olla.
0: А теперь умерла.
1: А nüüd suri ära.
0: Теперь что мне делать?
1: Mis ma nüüd teen?
0: В Советском Союзе
1: Nõukogude Liidus
0: говорили,
1: öeldi nii,
0: что церкви приносят людей в жертву.
1: Inimesed tuuakse ohvriks kirikus.
0: Если вы пришли к Богу недавно, вы не в курсе.
1: Kui te olete hiljuti tulnud, siis te ei ole sellega kursis.
0: Такое раньше было.
1: Selline asi tegelikult oli.
0: И я уже знал,
1: ja ma juba teadsin,
0: что газеты напишут,
1: et ajakirjas,
0: что принесли в жертву.
1: Et toodi ohvriks.
0: Боже мой, я не знал, что делать.
1: Ma ei teanud, mida teha.
0: Я раньше думал,
1: enne mõtlesin niimoodi,
0: что пастор всегда знает, что делать.
1: Et pastor teab alati, mida teha.
0: А я обнаружил, что нет.
1: Aga ma avastasin, et ei ole nii.
0: Потом группа порядка.
1: Siis tuli.
0: Мне написали записку.
1: Kirjutati selline kiri.
0: Пастор Генри, умерла женщина на балконе. Что нам с ней делать?
1: Pastor, inimene suri ära rõdu peale, et mida me temaga teeme.
0: А я не знаю, что с ней делать.
1: Aga ma ei tea, mida teha.
0: И я продолжал проповедовать.
1: Ma jätkasin
0: 25 минут.
1: Jutust 25 минут.
0: О чем я не знаю.
1: Ma ei tea, millest.
0: Я узнал, что Дух Святой может говорить.
1: Et ma teatin, püha vaim võib rääkida.
0: А я не обращаю внимания на что я говорю.
1: Aga ma ei pööra tähelema selle, mida ma räägin.
0: Через 25 минут.
1: 25 минутit hiljem.
0: Группа порядка.
1: Suli
0: дали мне записку новую.
1: Andsid mulle uue kirja.
0: Сказали, пастор Генри, женщина встала, мы помолились за нее.
1: Ma, inimene tõusis üles.
0: И она жива.
1: Ja nad ärkas ellu.
0: Я подумал, вау.
1: Ma ütlesin, вау.
0: Ну, жалко без меня, да?
1: Muidugi kahju, et ilma minuta.
0: Потому что свидетельство

0: была бы другая сейчас.
1: Олекстейне тунистус.
0: Великий Генри вышел
1: Сур
0: туда.
1: Генри, теги
0: возлагал палец, и она встала. Нет, так не было.
1: Ei olnud nii.
0: Вот. И вот с того времени
1: Nüüd sellest ajast,
0: началась цепочка воскресения людей из мертвых.
1: Ja siis algas seda selline kett, kus inimesed ärkasid surmast
0: üles. И самое последнее было буквально неделю три тому назад.
1: Kuskil kolm nädalat tagasi oli viimane kord.
0: Для меня это важно.
1: Minu jaoks on tähtis.
0: Потому что оно показывает мне, что Бог еще с нами работает.
1: Sest see näitab mulle, et Jumal teeb ja tööb meiega.
0: И притом через других людей это делается.
1: Ja muidugi teiste inimeste kaudu.
0: И церковь начала расти.
1: Ja kirik hakkas kasvama.
0: С того момента.
1: Sellest hetkest.
0: Люди начали исцеляться.
1: Inimesed hakkasid tervenema.
0: Я начал учить Библию тематически.
1: Ma hakkasin Biiblit teemaatiliselt
0: õpetama. Я начал упрощать все.
1: Hakkasin lihtsustama asju.
0: И движение большое началось.
1: Ja siis hakkas liikumine.
0: Во время войны.
1: Sõja ajal.
0: Мы начали 9 церквей.
1: Alustasime 9 kogudusega.
0: По Украине.
1: Украинас.
0: Не считая те, которые мы открыли в Европе через переселенцев.
1: Mitte arvestades neid, kes Euroopasse üle läksid.
0: Сейчас у нас по Европе 15 церквей работает.
1: Meil on seal kuskil 15 kogudust.
0: Но внутри страны мы открыли 9 новых.
1: Aga uusi on 9 tükki.
0: Там, где раньше не было церковь.
1: Seal, kus ennem kogudust ei olnud.
0: И эти, которые мы открыли во время войны.
1: Need, mis me sõja ajal nagu avasime,
0: они стали большими сразу.
1: Said kohe suureks nagu.
0: Потому что люди ищут.
1: Sest inimesed otsivad.
0: И я хочу вам сказать.
1: Ja ma tahan teile öelda.
0: Когда с тобой Бог.
1: Kui sinuga on Jumal,
0: все будет хорошо.
1: Kõik saab olema hästi.
0: Но с самого начала.
1: Aga kõige algusest peale.
0: Я инженер.
1: Mina olen insener.
0: Я люблю структуры.
1: Mulle meeldivad struktuurid.
0: Я люблю четкость.
1: Mulle meeldivad täpsus.
0: Поэтому я сказал Бог.
1: Ma ütlesin Jumal.
0: Открой мне.
1: Ava mulle.
0: Твои методы, как ты строишь.
1: Kuidas sa neid meetodeid, kuidas sa ehitad?
0: Чтобы я мог строить.
1: Et ma võiks ehitada.
0: Точно так же, как ты строишь.
1: Niimoodi, nagu sina seda teed.
0: Я не могу строить по эмоциям.
1: Ma ei taha emotsioonidest teha.
0: По вдохновленности.
1: Või innustusest.
0: Вдохновленность, оно исчезает.
1: Innustus kaob ära.
0: Когда ты прочитаешь в газете первую страницу, написано о тебе.
1: Kui sa loed ajalehes esimese esikülje on sinust.
0: А у меня такое было очень много.
1: Aga minu kohta see oli, seda juhtus.
0: И когда я вдохновлен,
1: ja kui ma olen innustatud,
0: потом первая страница газеты,
1: siis pärast ajalehe esikülje,
0: вся страница,
1: olen mina,
0: твоя фотография,
1: sinu
0: pilt, и пишут о тебе,
1: ja räägitakse sinust,
0: всякая вдохновленность исчезает,
1: igasugune innustus kaob ära,
0: поэтому мне нужны были принципы,
1: et mul oli vaja printsiipe,
0: я помню, в меня стреляли в лоб, когда я был в Приднестровье,
1: tulistati otsa ette,
0: и человек пришел,
1: inimene tuli,
0: застрелить меня,
1: et mind maha lasta,
0: И Дух Святой его ударил по голове.
1: Ja püha vaim andis selle vastu pead.
0: И он упал.
1: Ja ta kukkus maha.
0: И его пистолет упал.
1: Ja püstol kukkus maha.
0: Прямо к ногам полицейских, которые мы нанимали, чтобы мне помогли.
1: Kes mind aitasid.
0: Уже много раз Бог мне показывал.
1: Palju kordi on Jumal näidanud mulle.
0: Вот что я рядом.
1: Et ma olen kõrval.
0: Я рядом.
1: Ma olen kõrval.
0: Поэтому в это направление.
1: Et selles suunas.
0: Я стала уверенней.
1: Hakkasin olema kindel.
0: Со мною Бог.
1: Et Jumal on minuga.
0: Ни о чем переживать.
1: Et eriliselt ei vaja üle elada.
0: Я хотел его принципы.
1: Ma tahtsin tema printsiipe.
0: Чтобы строить.
1: Et ehitada.
0: Вот строить, как строит Бог.
1: Ehitada nii, nagu teeb seda Jumal.
0: Николай, отдыхай немножечко. Вот строить согласно его образца.
1: Tema nagu eeskujule vastavalt.
0: В начале моего служения.
1: Minu teenistuse alguses.
0: Я это много проповедовал.
1: Ma ütlustasin seda palju.
0: Не так, как я сейчас.
1: Mitte nii, nagu praegu.
0: Но я об этом говорил всегда.
1: Aga ma rääkisin sellest.
0: Найдите Божий образец.
1: Leidke Jumala eeskuju.
0: Для твоего города.
1: Sinu linna jaoks.
0: Все наши пасторов.
1: Kõik meie pastorid.
0: Которые отправляют по городам.
1: Kui nad lähevad linnadesse laiali.
0: Я у них требую.
1: Ma nõuan neilt.
0: Первый месяц.
1: Esimene kuu.
0: Ты молишься.
1: Palveta.
0: Ты ходишь в городе.
1: Käis mööda kinna.
0: И ты ищешь у Бога.
1: Otsid Jumala käest.
0: Что, какая ударная идея у Бога для этого города?
1: Milline on see löökidee selle linna jaoks?
0: Ударная идея.
1: Löökidee.
0: Это идея от Бога.
1: See on see idee, mis tuleb Jumala käest.
0: Который приведет много людей.
1: Mis toob palju inimesi.
0: Вот, например, один пастор.
1: Näiteks üks pastor.
0: Поехал в Житомирскую область.
1: Sõitis sinna Житомирскисse.
0: В Житомир. Он сказал, пастор Генри.
1: Пастор Генри.
0: Бог мне сказал, ударная идея это реабилитационные центры.
1: Et Jumal ütles mulle, et rehabilitatsiooni center on see keskus on see
0: idee. А я не был наркоманом.
1: Aga ma ei olnud seal.
0: Как я это смогу?
1: Kuidas ma võin seda?
0: Я говорю, не имеет значения.
1: Ei ole tähtsust.
0: Делай.
1: Tee seda.
0: Он сделал.
1: Ja ta tegi.
0: И все церкви, которые они открыли.
1: Ja kõik kogudused, mis nad avasid.
0: В Житомирской области.
1: Житомирской области.
0: Большинство из них.

0: Leidke see Jumala löökide.
1: Когда мы расширяем церковь победа.
0: Kui me laiendame oma kogudust.
1: Мы ищем.
0: Me
1: какие Божьи ударные идеи для этого времени.
0: Otsime, mis on Jumala löökide selle aja jaoks.
1: И вот все наши служения построены.
0: Need kõik me teenistus on ehitatud.
1: На ударные идеи, которые у Бога есть.
0: Löökideede peale, mis Jumalal on olemas.
1: Строить по образцу.
0: Ja mingi eeskuju või
1: näidise järgi. Для Эстонии у Бога есть образец.
0: Jumala on Eesti jaoks näidis.
1: Который не совпадает с образцом Украины.
0: Mis ei lähe kokku Ukraina omaga.
1: Который не совпадает с образцом Америки.
0: Mis ei lähe kokku ka Ameerika omaga.
1: Который не совпадает с образцом Германии.
0: Mis ei lähe ka kokku Saksamaa omaga.
1: Или Латвии.
0: Või Läti omaga.
1: В каждой стране.
0: Igal maal.
1: У Бога есть образец.
0: On Jumala üks näidis või eeskuju.
1: Доктор Янгичо. Я однажды проповедовал на конференцию вместе с доктором Янгичо, когда он еще был живым. И во время перерыва, во время break, мы собрались, мы
0: ним,
1: пили чай. Я ему задал вопрос.
0: Доктор Чо,
1: а вы знаете, что ваши методы с домашними группами нигде больше не работают, кроме в Корее?
0: Kas te teate, et teie kodugruppide idee kuskil mõjal nii hästi töötab kui Koreas?
1: Он сказал, я знаю.
0: Ma tean.
1: Я говорю, почему?
0: Kuidas?
1: Он говорит, потому что наши методы.
0: Sest meie meetod ütleb
1: tema. Мы его развивали.
0: Me arendame seda.
1: Nii et откровения полностью от А до Я.
0: Ilmutuse põhjal nii.
1: У нас было откровение начинать домашние группы.
0: Meil oli ilmutus alustada need kodugrupid.
1: И мы начали.
0: Ja me tegime seda.
1: И там начали возникать проблемы.
0: Siis hakkasid probleemid tekema.
1: Sugubo связано с корейским обществом.
0: Mis on siis seotud Korea ühiskonnaga.
1: И мы начали решать проблемы.
0: Ja hakkasime need lahendama, need probleemid.
1: И создали систему.
0: Ja seatsime see üles süsteemi.
1: No в Украине.
0: Aga Ukrainas.
1: У вас другие проблемы.
0: Ja on teissugused probleemid.
1: Не корейские.
0: Mitte Korea omad.
1: Поэтому наша система.
0: Et meie süsteem.
1: Не подходит вам.
0: Ei lähe kokku teie oma.
1: Будет проваливаться.
0: On teistmoodi.
1: И для меня это было облегчение.
0: Nii et see oli siis kergendus.
1: Потому что я это увидел.
0: Sest ma nägin sellist asja.
1: Но никто не хотел открыто об этом говорить.
0: Aga keegi tahtnud sellest avalikult rääkida.
1: Поэтому я понял, что для каждой страны.
0: Ja mõtlesin iga riigi jaoks.
1: И для каждой церкви.
0: Ja iga koguduse jaoks.
1: И для каждого движения.
0: Ja iga liikumise jaoks.
1: У Бога есть образец.
0: On Jumala nagu eeskuju või näidis.
1: По которому он строит.
0: Mille järgi tema ehitab.
1: Исход 25 глава 40 стих.
0: Son siis teise Moosese.
1: Книга Исход 25:40.
0: 25:40.
1: Вот у меня выключили монитор, я сегодня специально стихи не писал. О, там есть. Хорошо. Исход 25:40.
0: Teise Moosese 25:40.
1: Смотри. Сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе.
0: Ja vaatad sa teed nende eeskujude järgi, mis sulle mäel näidati.
1: Бог говорит Моисею.
0: Jumal räägib Moosesele.
1: Я тебе сказал.
0: Ma olen sulle öelnud.
1: Я тебе открылся.
0: Ja avanud.
1: Я с тобою.
0: Ma olen sinuga.
1: Моё помазание на тебе.
0: Minu võidmine on su peal.
1: Моя сила с тобой.
0: Minu vägi on sinuga.
1: Но при этом.
0: Aga selle juures.
1: Не строй как хочешь.
0: Ära ehita nii nagu ise tahad.
1: Не можешь сказать.
0: Sa ei saa öelda.
1: Я помазан.
0: Ma olen võitud.
1: Со мною Бог.
0: Minuga on Jumal.
1: Поэтому я сделаю как хочу.
0: Ja nüüd ma teen nii nagu tahan.
1: Нет.
0: Ei.
1: Строй по образцу.
0: Ehita eeskuju järgi.
1: Который я показал тебе.
0: Mida mina sulle näitasin.
1: Помазание Духа Святого.
0: Võitud püha vaimu poolt.
1: Не работает лишь бы.
0: Ei tööta lihtsalt ükskõik
1: kuidas. Оно работает вместе с теми образцами, какие Бог тебе дал.
0: Töötab koos nende eeskudega, mille sa Jumala käest saanud oled.
1: Вот я очень близкий с пастором Бенни Хин.
0: Ma olen pastor Бенни Хиniga väga lähedane.
1: И вот мне говорили люди.
0: Ja mulle öeldi niimoodi.
1: А чего он поет так много?
0: А miks ta laulab nii palju?
1: Это его образец.
0: See on tema eeskuju.
1: Заберите у него это.
0: Võtta see ära tema käest.
1: И вам не понравится Бенни Хин.
0: Ja tean, enam Бенни Хин ei meeldi teile.
1: Он вам больше не полезный.
0: Ta enam ei ole kasulik.
1: Он только полезный.
0: Ta on ainult kasulik.
1: Когда он в своем образце.
0: Kui ta teeb selle oma eeskuju.
1: Который Бог ему показывал.
0: Mis Jumal on näidanud talle.
1: Вот многие служители.
0: Paljud.
1: Бывает Дух Божий на них.
0: Teenistujate neil on
1: Jumala vaimu. Но они не уловили.
0: Aga nad ei ole kinni püüdnud.
1: Свой образец.
0: Seda oma eeskuju.
1: Как ты должен действовать.
0: Kuidas sina peaks tegutsema.
1: И в результате.
0: Ja resultaadiks.
1: У них низкий уровень проявления.
0: Meil on väga madal ilmingute
1: ära. Бог их призвал.
0: Isegi kui Jumal on kutsunud.
1: И они помазаны.
0: Ja nad on võitud.
1: Но они не нашли свой образец.
0: Aga nad oma eeskuju leidnud.
1: Скажите со мной, амин.
0: Ütle aamen.
1: Поэтому Библия говорит.
0: Нет, Библия

0: Строй по образцу,
1: который
0: я показывал тебе на горе.
1: Mida mina sulle mäe peal näitasin.
0: На горе что делал Моисей?
1: Mida siis Mooses mäe peal
0: tegi? Он же поднялся на гору,
1: помните?
0: 40 дней там, 40 ночей. Он получил 10 заповедей.
1: Sai 10 käsku.
0: Оказывается, не только 10 заповедей он получил. Оказывается, он получил образцы.
1: Vaid sai ka eeskuju.
0: Как строить?
1: Kuidas ehitada?
0: Вот поэтому для человека Божьего
1: sellepärast Jumala inimese jaoks
0: важно тратить время с Богом,
1: on tähtis veeta aega Jumalaga,
0: получить образец
1: ja saada see eeskuju,
0: и потом строить,
1: ja siis ehitada,
0: чем просто суетиться и бегать и думая, что вдруг пробуем и ошибка, я выйду.
1: Mitte lihtsalt joosta ja mõelda, proovida, kuidas siis asi läheb.
0: Надо образец.
1: On vaja eeskuju.
0: Церковь по образцу.
1: Üks kogudus eeskuju järgi.
0: Служение по образцу.
1: Teenistus eeskuju järgi.
0: Университет христианский по образцу.
1: Ja kristlik ülikool eeskuju järgi.
0: Бизнес по образцу.
1: Äri eeskuju järgi.
0: Вот найди Божий образец.
1: Leia see jumalik eeskuju.
0: И тогда все пойдет гораздо легче.
1: Ja siis lähevad asjad palju kergemini.
0: Поэтому строить церковь.
1: Nii et seetõttu kogudust ehitada.
0: Все, что бы мы ни строили,
1: kõik, mis me ka ei ehitaks,
0: нужно по образцу.
1: On vaja eeskuju järgi teha.
0: Так, самое первое,
1: esimene asi,
0: что сделал Бог,
1: mida tegi Jumal,
0: исходя из нашей Библии,
1: siis meie Biiblis,
0: самое первое,
1: esimene asi,
0: что написано в Библии,
1: mida on kirjutatud
0: Biiblis, что сделал Бог,
1: mida siis Jumal tegi,
0: находится в Бытие 1.1.
1: On siis esimese Mooses 1.1.
0: Раньше нету.
1: Ennem ei ole.
0: И что там написано?
1: Ja mis seal on kirjas?
0: В начале
1: alguses
0: Бог
1: Jumal
0: сотворил
1: lõi
0: небо и землю.
1: Maa ja taeva.
0: В начале
1: alguses
0: Бог сотворил.
1: Jumal lõi.
0: Я подумал,
1: ja ma mõtlesin,
0: если это самое первое,
1: kui see on kõige esimene,
0: что сделал Бог,
1: mida Jumal tegi,
0: сотворил небо и землю,
1: et ta lõi maa ja taeva.
0: Я недавно расстроился,
1: ma vahel pettusin iluti,
0: когда я узнал,
1: kui ma sain teada,
0: что есть некоторые планеты,
1: et on olemas planeedid,
0: в нашей вселенной,
1: meie siis seal avarumus,
0: которые состоят из алмазы.
1: Millest mis koosnevad alma?
0: Когда у нас когда идет дождь?
1: Teemadetest, ja.
0: Когда у нас падает дождь?
1: Kui sajab vihma.
0: Она вода.
1: See on vesi.
0: Есть такие планеты.
1: On sellised planeedid.
0: Когда падает дождь?
1: Kui sajab vihma.
0: Падает алмаз.
1: Sajab kallis kive.
0: Я подумал, Боже мой, переведи меня туда.
1: O Jumal, vii mind sinna.
0: Хотя бы на один месяц.
1: Kas või üheks kuus.
0: Потом назад. Поэтому если целые, по-моему, два из нашей солнечной системы.
1: Meie kaks päikesesüsteemi oma.
0: Есть два планеты, где падает алмазы.
1: Kaks planeeti on, kus sajab vihmaks siis neid.
0: А кому они принадлежат эти алмазы?
1: А kus nad on?
0: Богу.
1: Jumala omad.
0: Поэтому наш Бог не бедный.
1: Et meie Jumal ei ole vaene.
0: У него целые планеты.
1: Tal on terved planeedid.
0: Которые только алмаз.
1: Kus on ainult need kalliskivid.
0: Поэтому, когда мы на земле начнем важничать.
1: Et kui me hakkame siin tähtsustama.
0: Что мы вот от богати, мы крути.
1: Et me oleme rikkad või midagi.
0: Он скажет, слушай, у меня целые планеты.
1: Et kuule, mul on terved planeedid.
0: Он никак не бедный.
1: Ta ei ole mingil moel vaene.
0: Вот. Заметите.
1: Нет, pange tähele.
0: Бог сотворил небо и землю.
1: Jumal lõi taeva ja maa.
0: Планеты.
1: Planeedid.
0: В начале это то, что Бог сделал.
1: See on alguses, mida Jumal siis tegi.
0: И у меня сразу была мысль.
1: Ja mul oli mõte.
0: Если мне надо строить церковь,
1: ma peaks ehitama kogudust,
0: поднять служение,
1: ja tegema teenistust.
0: А Бог первый, что он сделал,
1: aga esimene asja, mida Jumal
0: это
1: tegi,
0: сотворил небо и землю.
1: On lõi taeva ja maa.
0: У меня сразу появился вопрос.
1: Mul tekkis kohe küsimus.
0: Как?
1: Kuidas?
0: Бог.
1: Jumal.
0: Сотворил.
1: Lõi siis.
0: Небо и землю.
1: Taeva ja maa.
0: Как?
1: Kuidas?
0: Если я узнаю как?
1: Kui ma saan selle teada,
0: то
1: kuidas?
0: То я смогу то же самое.
1: Siis ma võin samamoodi.
0: И строить по этому же принципу.
1: Selle eeskuju järgi ehitada.
0: По которому Бог построил.
1: Kuidas siis Jumal tegi?
0: И я начал читать Библию.
1: Я hakkasin lugema Biiblit.
0: И я нашел три места писания.
1: Ja leidsin kolm kirjakohta.
0: Которые объясняли.
1: Mis siis selgitavad.
0: Как Бог сотворил.
1: Kuidas Jumal lõi.
0: Построил.
1: Ja ehitas.
0: Небо и землю.
1: Maa ja taeva.
0: Я прочту одну из них.
1: Ma loen ühe nendest.
0: Потому что это показывает нам.
1: Sest see näitab meile.
0: Принципы.
1: Põhimõtteid.
0: Как Бог работает.
1: Kuidas Jumal töötab.
0: И мы будем точно так же работать.
1: Ja siis saame ka meie nii töötata.
0: Скажите амин.
1: Ütle амин.
0: После обеда легче спать, чем слушать проповеди.
1: Peale lõunat on parem magada, kui kuulata jutlust.
0: Вот, поэтому, если вам спится,
1: et kui teil on uni,
0: и вам снится,
1: Ja on unes

0: näete midagi.
1: Su nasieni stajid.
0: Et slava peal seisab.
1: Хорошенький парничек из Африки.
0: Сука, тура пойс.
1: Надо проснуться срочно.
0: Сейчас бюля все это ушло.
1: Потому что не должно сниться. Я тут.
0: Малансин.
1: Скажи да, амин.
0: Кутла амин.
1: Вот. Я даже я, мне хочется спать, а я проповедую. Представляю, как вам.
0: Так, скенда, и сама гада, как вам юдлустан син.
1: Проснитесь, пожалуйста.
0: Скажи да, амин. Кутла амин.
1: Сейчас будет важный момент.
0: On tähtis hetk.
1: Сейчас мы будем раздавать конфеты, поэтому проснитесь.
0: Hakkame komme jagama, ärge küles.
1: Но вот, но главное, чтобы вы сейчас были не спящим.
0: Aga tähtis on, et ei magaks praegu.
1: Вот как Бог сотворил.
0: Et kuidas siis Jumal tegi?
1: Обычно, когда я думал,
0: ma mõtlesin tavaliselt.
1: Представляю, как Бог творит.
0: Kujutasin ette, kuidas ta loob.
1: Вот он свой абракадабра там сделал.
0: Tegi абракадабрат.
1: И все есть.
0: Ja kõik on olemas.
1: Какой-то необъяснимой силой.
0: Mingis seletamatu jõuga.
1: Но когда я начал читать Библию,
0: hakkasin Biiblit lugema.
1: Помните, я инженер.
0: Mäletan, ma olen инженер.
1: А мне нужно понять.
0: Ma pean mõistma.
1: Шотка.
0: Tapsed.
1: И вот книга Еремия.
0: Ja siis...
1: Еремия. Jeremiah. 51 главы 15 стих.
0: Jeremia 51.
1: Вот я хочу читать для вас, как Бог сотворил небо и землю. 15. То есть 5:1-5. Ой, супер. Он, имеется в виду Бог, сотворил землю. О, то, что нам надо. Он сотворил. Чем?
0: Millega?
1: Первый.
0: Номер 1.
1: Силою своею.
0: Oma jõuga.
1: О, сила работала.
0: Jõud tegi tööd.
1: Но заметите.
0: Pange tähele.
1: Это не единственное, чем Бог сотворил.
0: See ei ole ainuke asja, millega ta lõi.
1: Землю.
0: Maa.
1: Не только силой.
0: Mitte ainult jõuga.
1: Второе.
0: Teiseks.
1: Утвердил вселенную мудростью своею.
0: Pani oma tarkusega selle paika.
1: Еще одно качество.
0: Veel üks kvaliteet.
1: Который Богу включил.
0: Mis Jumal on seal sees.
1: Мудрость.
0: Tarkus.
1: И разумом своим
0: ja oma arusaamisega
1: распростер небеса.
0: Laiutust pani laiali taevad.
1: Эстонский язык меня смиряет хорошо.
0: Eesti keel nagu rahustab mind.
1: Обычно переводчики переводят, но я чуть частично ловлю, что они говорят.
0: Tavaliselt kui tõlk tõlgib, siis ma saan osaliselt aru.
1: Эстонский язык я как крот вообще.
0: Eesti keel absoluutselt ei saa aru.
1: Я должен ему доверять.
0: Ma pean teda usaldama.
1: Есть тут, кто по-эстонски слушает?
0: Кто он, кто кuulab eesti keelt siin?
1: Кроме по радио. Я знаю, что много слушает по радио.
0: Ma tean, et paljud kuulavad mujalt.
1: Я забыл вам сказать.
0: Ma unustasin teile öelda.
1: Кашляйте интеллигентно.
0: Et köhige intelligentselt.
1: Потому что идет прямая трансляция по радио.
0: See on otse ülekanne.
1: Чтобы они не думали, что мы с вами варвары.
0: Et nad ei mõtleks, et me oleme barbarid.
1: Амин.
0: Амин.
1: Это все я говорю, чтобы вас будить, чтобы вы ничего не пропустили. Из того, что мы читали, земля, вселенная, небеса, Бог сотворил. Он использовал три силы его. Первая сила
0: –
1: это его сила. Или его
0: дунамис.
1: Работал.
0: Töötas.
1: Когда Бог
0: siis, kui Jumal
1: сотворил небо и землю.
0: Lõi taeva ja maa.
1: Второе, что Бог включил,
0: teisek, mida ta lülitas, siis
1: это see, его мудрость.
0: Tema, oma tarkuse.
1: Мудрость Божья сработала.
0: Jumala tarkus hakkas tööle.
1: Чтобы сотворил небо и землю.
0: Et luua maa ja taevas.
1: Третье, что Бог
0: Kolmandaks.
1: Включил, это его разум.
0: Oma arusaamise.
1: Или понимание.
0: Või mõistmise.
1: Три силы поработали.
0: Kolm tööd, kolm väge tegi
1: tööd. Это не только сила одна.
0: Mitte ainult üks asi.
1: Это не только мудрость.
0: Mitte ainult tarkus.
1: И это не только разум.
0: Mitte ainult mõistus.
1: Это было все три.
0: See oli kõik kolm kokku.
1: Оказывается,
0: tuleb välja,
1: когда Бог строил,
0: et kui Jumal ehitas,
1: он использовал эти три силы.
0: Siis ta kasutas neid kolm asja.
1: Oni силу,
0: jõudu,
1: мудрост,
0: tarkust
1: и разум.
0: Ja arusaamist.
1: Вот эстонский язык мне нравится.
0: Eesti keel mulle meeldib.
1: Я был в Финляндии.
0: Ma olin Soomes.
1: Я говорю одно какое-то слово.
0: Ma ütlen ühte mingit sõna.
1: А они полчаса.
0: Nad pool tundi räägivad.
1: А эстонский раз, два, три.
0: Eesti keel läheb kiiremini.
1: Вообще. В Финляндии я уже понял, нельзя начинать проповедь.
0: Soomes ma sain aru, et ei saa rääkida.
1: Одно фраза, а не пять фраз.
0: Üks fraas mina ja viis fraasi neilt.
1: А я тут говорю, Бог сотворил.

0: ma ütlen, Jumal lõi
1: силою,
0: jõuga,
1: мудростью,
0: tarkusega,
1: разумением своим,
0: arusaamisega.
1: И на эстонский четко.
0: Eesti keeles on väga
1: вот, эстонцы ближе к Богу.
0: Et eestlased on lähemal Jumalale.
1: Amen.
0: Amen.
1: Эти три силы,
0: Need kolm asja.
1: Бог использовал.
0: Jumal kasutas.
1: Если мы хотим строить успешное служение.
0: Kui me tahame edukat teenistust ehitada.
1: Для Бога.
0: Jumalale.
1: Вместе с Богом.
0: Koos temaga.
1: Строить бизнес.
0: Ehitada äri.
1: Вместе с Богом.
0: Koos Jumalaga.
1: Не важно, что бы мы ни строили.
0: Pole tähtis, mida me siis ka
1: ehitame. Если мы хотим с Богом.
0: Kui me tahame seda Jumalaga teha.
1: Как Бог делает.
0: Nii nagu Jumal teeb
1: seda. Эти три силы.
0: Need kolm asja.
1: Нужны.
0: Peavad olema.
1: В нашем строении.
0: Meie ehitamises.
1: Сила.
0: Vägi.
1: Мудрост.
0: Tarkus.
1: И разум.
0: Ja arusaamine.
1: Я знаю, что для многих христиан они прощались разумом давно.
0: Paljud kristlased on arusaamisega ammu hüvasti jätnud.
1: Пора вернуть.
0: Et aeg on tagasi.
1: Оказывается, нам нужен.
0: Tuleb välja, et meil läheb vaja seda.
1: Они уже сказали, слава Богу, я свободен от мудрости.
0: Tänu Jumala, ma olen tarkusest vaba.
1: Рановато.
0: Varavõitu.
1: Мудрость нужна.
0: On vaja seda.
1: Заметите,
0: Pange tähele,
1: что эти три силы,
0: et need kolm asja,
1: они могут вместе работать.
0: Nad võivad teha koos tööd.
1: Потому что многие христиане,
0: Sest paljud kristlased,
1: если сила,
0: kui vägi,
1: они выключают мудрость сразу.
0: Nad lükkavad selle mõistuse välja,
1: või tarkus, и выключают разум.
0: Ja arusaamisega.
1: А если мудрость,
0: а kui on tarkus,
1: выключает силу.
0: Lükkavad nagu selle väe
1: välja. Если разум,
0: kui on arusaamine,
1: выключает силу.
0: Lükkavad ka väe välja.
1: Nee.
0: Ei.
1: И сила,
0: Vägi,
1: и мудрость,
0: ja tarkus,
1: и разум,
0: ja arusaamine,
1: от Бога.
0: On Jumalalt.
1: И они могут вместе работать.
0: Ja nad võivad teha koos tööd.
1: Кто-нибудь скажет амен.
0: Keegi öelge амен.
1: Вот, заметите,
0: Pange
1: начинаю с силою.
0: Alustades siis sellest väest.
1: Потом объединю разум и мудрость.
0: Ja siis pärast ühendas selle arusaamise ja mõistmisega.
1: Сила – это способность от Бога.
0: See vägi on võimekus Jumalalt.
1: Который производит результат.
0: Mis siis toob esile resultaadi.
1: Это сверхъестественная способность от Бога.
0: See on üleloomulik võime Jumalalt.
1: Как Библия говорит.
0: Nii nagu Biibel ütleb.
1: Способность наша от Бога.
0: Võimekus meie oma tuleb Jumalalt.
1: То есть мы не имели способность.
0: Meil seda endal ei ole.
1: А Бог нам дал способность.
0: Ja Jumal andis selle meile.
1: И притом наша способность.
0: Ja nüüd see meie võimekus.
1: Не из земли.
0: Ei ole maast.
1: А но способность наша.
0: Vaid see meie võimekus.
1: От Господа Бога.
0: On isandalt Jumalalt.
1: Если мы имеем Божья способность.
0: Kui meil on see olemas.
1: Божья способность не имеет ограничения. Если Бог дал тебе его способность, смело проявляй ее, смело двигайся в ней, смело провозглашай, смело действуй, потому что способность от Бога не познает поражения никогда. Она всегда побеждает. Мы имеем способность от Бога.
0: Meil on see võimekus Jumala.
1: Мы это иногда называем
0: Me vahest kutsume
1: seda помазание Духа Святого.
0: Püha vaimu võidiseks.
1: Сила Духа Святого.
0: Püha vaimu väeks.
1: Но это божественная способность.
0: Aga see on jumalik võimekus.
1: Для разных дел.
0: Erinevate asjade
1: jaoks. Иногда это дари Духа Святого.
0: Ja vahest Jumala võim, püha vaimu annis.
1: Дари Духа Святого.
0: Aga püha vaimu
1: omad. Это способность от Бога.
0: See on võimekus temalt.
1: Который Бог дает,
0: mis Jumal annab,
1: который я сам не могу производить,
0: mida ma ise ei saa esile tuua,
1: надо, чтобы от него пришло.
0: On vaja, et see tuleks tema käest.
1: Без этой способности от Бога,
0: ilma selle võimekuseta temalt,
1: нам сложно,
0: meil on raske,
1: строить,
0: ehitada,
1: Божие дело,
0: Jumala asja.
1: Вот без этого невозможно.
0: Ilma selleta ei ole võimalik.
1: Нам нужна эти божественные способности.
0: Meil on vaja neid jumalike võimalikusi.
1: Нам нужна его дари Духа Святого.
0: Tema püha vaimu andmine.
1: Нам нужна его помазание.
0: Tema võidmine.
1: Нам нужна его сила.
0: Tema vägi.
1: Нам нужна то, что производит работу.
0: See, mis teeb selle töö ära.
1: Помазание Духа Святого.
0: Püha vaimu võidmine.
1: Не только исцеляет больных.
0: Ei ole ainult tervenev.
1: Помазание строит церковь.
0: See ehitab kogudust.
1: Строит бизнес.
0: Ehitab äri.
1: Поднимает детей.
0: Tõstab, kasvatab lapsi.
1: Помазание поднимает реабилитационных центров.
0: Tõstab üles rehabilitatsioonikeskuseid.
1: Мы сейчас в Украине.
0: Me oleme Ukrainas.
1: У нас
0: praegu.
1: Много реабилитационных центров для наркоманов и алкоголиков.
0: Наркокотиков.
1: Алкозависимый и наркозависимый.
0: Yeah.
1: И мы сейчас их все переделываем.
0: Me teeme neid ringi praegu.

0: Por que que me era reabilitação
1: nesse centro? Porque ele leva em vo reabilitação centro da vaiennes.
0: Miten me nyt niin kuin sõjaväelasten jaoks rehabilitatsioonikeskused?
1: Siis
0: tulevad paljud tagasi.
1: Eriti
0: nüüd peale sõda.
1: Neil
0: on vaja koht, kus siis rehabiliteeruda.
1: Need
0: kõik meie direktorid,
1: kes on siis
0: seal
1: keskustus. Мы всех директоров переобучаем сейчас. Мы
0: опытаем их перегу ринги.
1: Чтобы они стали капелланами.
0: Это саксит капланитекс.
1: Которые могут помогать.
0: Которые могут айдатта.
1: Военным.
0: Сыяваластам.
1: У которого есть посттравматический синдром.
0: Он сейчас травма
1: ярко. И разные другие синдром. Травмы.
0: И эриневат проблемы.
1: Но это наши реалии.
0: А что мы реалии?
1: Заметите.
0: Пангадала.
1: Сила Божия.
0: Юмала веки.
1: Творит.
0: Лоб.
1: Строит.
0: Эхиттап.
1: Дает успех.
0: Анна беду.
1: Там, где его по идее не должно быть.
0: Seal, kus seda tegelikult nagu ei peaks olema.
1: Меня часто спрашивают.
0: Minu käest tihti küsitakse.
1: Объясни нам.
0: Seleta meile.
1: Африканец.
0: Sina aafriklane.
1: Украине.
0: Украинас.
1: Наверное, же много встают против тебя.
0: Palju vist tõusavad su vastu üles.
1: Я говорю, это вообще-то мой завтрак.
0: Et see on minu hommikusöök tegelikult.
1: Обязательно туда встает против меня.
0: Keegi alati tõuseb üles minu vastu.
1: Каждый придумывает свою причину.
0: Iga üks mõtleb oma põhjust ka välja.
1: И когда люди слышат,
0: siis kui inimene kuulavad seda,
1: что мы восстали против того пастора.
0: Et me oleme selle pastori vastu hakanud.
1: Обычно люди скептичны.
0: Nad on nagu skeptilised.
1: Но когда они увидят меня,
0: aga kui nad näevad mind,
1: мой цвет кожи,
0: minu naha värvi,
1: они скажут, да, точно.
0: А muidugi.
1: Точно.
0: Aru saada.
1: Я приехал в Молдову.
0: Tulin Moldovasse.
1: В Приднестровье. В Приднестровье.
0: А, enne. А, Temperärs, jah.
1: Я не знаю, как расшифровать. Приднестровье. И местные священник.
0: Ja siis kohalik vaimulik.
1: Сказал, приехал к нам антихрист.
0: Ütles, et antikristus saabus.
1: Вот. А для людей было интересно. Как вы?
0: Aga inimestel oli väga huvitav.
1: У нас не было денег на рекламу.
0: Рекламе jaoks.
1: Ну, когда он сказал, антихрист приехал.
0: Kui ta ütles, антихристус tuleb.
1: Весь город пришел.
0: Terve linn tuli kohale.
1: Все хотели видеть антихриста.
0: Kõik tahtsid антихристust näha.
1: И когда я вышел на сцену,
0: ja, kui ma tulin lavale,
1: увидели мой цвет кожи,
0: nägid mu naha värvi,
1: они сказали, точно.
0: Ütlesid, täpselt, ongi.
1: А как еще он может выглядеть?
0: Kuidas ta siis veel peaks välja nägema?
1: Люди любят торопиться осуждать.
0: Inimesed, teile meeldib nagu
1: из-за того, как ты выглядишь.
0: Kohut mõista selles suhtes, kuidas sa välja näed.
1: Вот у меня такая позиция в Украине.
0: Mul on selline positsioon Ukrainas.
1: Пока я молчу,
0: kuni ma vait olen,
1: я для всех плохой.
0: Ma olen kõige jaoks paha.
1: Потому что цвет кожи у него такой.
0: Lihtsalt naha värv on selline.
1: Это же потом надо еще что-то сказать.
0: Pärast peab veel midagi ütlema.
1: И заставить их передумать.
0: Ja siis panema nad ümber mõtlema.
1: Это целое явление.
0: See on terve suur aeg.
1: Ой. Вот. Поэтому я хочу сказать.
0: Нет, ma tahan öelda.
1: Вот меня спрашивают.
0: Minu käest küsitakse.
1: Ты в Украине.
0: Sa oled Ukrainas.
1: Ты африканец.
0: Sa oled aafriklane.
1: Сегодня в Украине.
0: Täna Ukrainas.
1: Это без самовозвышения или гордости.
0: Ilma ennast üles tõstmata.
1: Нету больше церкви, где собирается в одном месте, чем церковь Победа. Нету.
0: Ei ole rohkem sellist kogudust, kus nii palju rahvast tuleb kokku kui meie võidu kogudus.
1: У нас два служения в зале нашем.
0: Meil on kaks teenistust meil.
1: Которые вмещают 2000 человек.
0: Kus on 2000 inimest.
1: И то не вмещаются. И мы открыли 15 точек по городу Киеву.
0: Ja meil on 15 punkti veel Kiive linnas.
1: Где люди слушают онлайн трансляции.
0: Kus inimesed kuulavad siis internetis seda
1: tõlget. В одном месте 10 человек.
0: 10 inimest.
1: В другом 200 человек.
0: Teises kohas 200.
1: В среднем 100-120.
0: Kuskil 100-120 keskmiselt.
1: 15 такие точек.
0: 15 tükki sellist.
1: И на первом.
0: Ja esimesel.
1: И на втором собрании.
0: Ja teisel koosolekul.
1: Это так много людей.
0: See on nii palju inimesi.
1: Вот. И мне задают вопрос.
0: Ja minu käest küsitakse.
1: Война.
0: Sõda.
1: Это один фронт.
0: See on üks asi.
1: Африканец.
0: Африклане.
1: Еще один фронт. Протестант.
0: Протестант.
1: Еще один фронт. Хотя я говорю, что мы не протестанты.
0: Мы не протестанты, тегеликут.
1: Мы-то евангельские церкви.
0: Мы являемся евангелистами.
1: Не, вы появились после Мартин Лутер.
0: Я пиала Мартин Лутерит.
1: Кто вас так обманул?
0: Кесте дни петис.
1: Вы знали, что евангельские церкви никогда не перестали существовать?
0: Это те евангельские церкви, которые были кунаги лакану толемаст.
1: Мы всегда были.
0: Мы были малые толнут.
1: Везде.
0: Igal pool.
1: Nas ni priznavali, no my byli.
0: Meid ei ole tunnustatud, aga me oleme olemas.
1: Martin Luther nas radil.
0: Martin Luther sündis meid.
1: Da, jest tserkvi, kotorye voznikli blagodaria Martin Luther.
0: Kes muidugi Martin Lutheri tänu
1: Adventisti. Tekkisid Adventisti. Это прямой

0: наследник Мартин Лютер.
1: Он адвентисты, näiteks otsene
0: Лютеране прямой наследник.
1: Лютерлased on otsene tulemus.
0: И так далее. Мы нет.
1: Нет, мы ei ole.
0: С момента деяния апостолов.
1: Апостолы тегутес.
0: Евангельские церкви.
1: Евангельсет когуш.
0: Никогда.
1: Pole
0: не перестали.
1: Mitte kunagi lakand olemas.
0: Существовать вообще.
1: Üldse.
0: Скажи да, аминь.
1: Ütle amen.
0: Вот. И говорит, объясни нам.
1: Ja siis ütles seleta meile.
0: Ко мне часто политики приходят.
1: Политику tulevad tihti
0: lugu. Не слушают проповеди.
1: Mitte ei kuula ütlust.
0: А смотреть на явление.
1: Lihtsalt seda nähtust vaatama.
0: Объясни нам.
1: Et seleta meile.
0: Я говорю, вам трудно понять.
1: Teil on raske mõista seda.
0: Я говорю, есть такое.
1: On selline asi.
0: Способность наша от Бога.
1: Võimekus meie oma tuleb Jumalalt.
0: То есть, если вы меня возьмете,
1: kui te võtate mind
0: ja
1: eraldate selle Jumala võimekuse, siis ma olen kõige tavalisem
0: aafriklane,
1: kes on Ukrainas ära eksin.
0: No как только способность Божия,
1: kui see Jumala võimekus
0: tuleb,
1: ühendab minuga.
0: А оно пока что очень даже присоединённо.
1: Vägagi ühendunud minuga.
0: Я говорю, вот это
1: nüüd see
0: дает
1: teeb selle asja
0: результат,
1: resultaadi.
0: Успех.
1: Ja edukus.
0: Нам это сила нужна.
1: Meil on seda väge vaja.
0: Скажите, амин.
1: Ütle амин.
0: Говорится в Матфея 27 глава.
1: Маттеуса 27 пятый.
0: Вот 50 стих. Иисус умирает.
1: Ja 50 salm. Jeesus sureb.
0: И когда умер Иисус.
1: Kui Jeesus suri.
0: По 53 буду читать. Иисус опять возопил громким голосом и спустил дух.
1: Ja siis ta hüüdis suure häälega ja vaim väljus temast.
0: И выйдя из гробов по воскресенье его вошли в святой город и явились многим.
1: Ja hauad läksid
0: lahti. 50. Сначала 50, потом 51, 52, потом 53. Вы люди ускорения, молодцы, точно как я, но надо постепенно. Вот теперь 51.
1: Ja vaata templi eesri ja kärises lõhki kaheks ülemisest otsast alumiseni ja maa värises ja kaljud lõhkesid.
0: И вот завеса в храме разодралась надвое.
1: Nüüd see eesri läks pooleks.
0: И там же во святой святых было присутствие Божие, вы помните?
1: Ja siis need, tema ligiolul seal.
0: И когда разодралась надвое завеса.
1: Ja kui see eesri kärises.
0: Присутствие Божие вышло.
1: Siis Jumala ligiol väljus.
0: Когда вышло присутствие Божие.
1: Kui see väljus sealt.
0: Вот что произошло.
1: Mis siis juhtus?
0: Оно не вышло тихо.
1: Ta ei väljund vaikselt.
0: Как многие думают.
1: Nagu paljud мõtlevad.
0: Вышла эта сила таким образом.
1: Tuli see välja sellise moel.
0: Земля потряслась.
1: Et maa värises ja lõhkes.
0: Локальное землетрясение.
1: Et suur maa värises.
0: Камни расселись.
1: Kaljud lõhkesid.
0: 52 стих.
1: Ja 52
0: стих. Люди, которые были мертвыми.
1: Inimesed, kes olid surnud.
0: Гробах. Гробы открылись.
1: Hauad avanesid.
0: И эти люди усопших.
1: Ja need inimesed, kes olid maha.
0: Вышли из гробов только после воскресения Иисуса.
1: Tulid välja peale Jeesuse ülestõusmist.
0: Но гробы уже открылись.
1: Aga avad olid juba lahti.
0: Наверное, было страшно пройти этой дорогой.
1: Arvatavasti seda teed oli hirmus
0: kõndida. Все гробы открыты.
1: Kõik avad avatud.
0: Авраам там лежит.
1: Абрахам лавам
0: seal. Исаак там лежит.
1: Исаак on seal.
0: Яков лежит.
1: Яаков on seal.
0: Вот. А потом после.
1: Aga pärast seda.
0: Они встали.
1: Nad tõusid üles.
0: И они пошли в город.
1: Ja läksid linna.
0: Я бы хотел жить тогда.
1: Ma oleks tahtnud seal elada sellel ajal.
0: И фотографировать их
1: всех. Ja siis teha foto nendest.
0: Как они ходят по городу.
1: Kuidas nad kõnivad mööda linna.
0: Оно как будто фантастика, но это реальность, так и было.
1: Aga see täpselt nii oli.
0: И вот, и они встали по воскресенью.
1: Ja tõusid üles.
0: Когда сила Божия вышла из храма.
1: Kui Jumala vägi tuli siis sealt templist välja.
0: Она вышла.
1: Ta tuli välja.
0: Но по дороге.
1: Aga tee peal
0: было землетрясение.
1: Oli siis maa värisemine.
0: Не по всей земле.
1: Kogu maal.
0: А только возле храма.
1: Mitte igal pool, vaid ainult seal templi ümbruses.
0: И камни рассыпались.
1: Ja kaljud lõhkesid.
0: Не в Нарве.
1: Mitte Narvas.
0: А возле храма.
1: Aga seal templi ümbruses.
0: И гробы открылись.
1: Ja hauad avanesid.
0: Не в Таллине.
1: Mitte Tallinnas.
0: А возле храма.
1: Vaid seal.
0: Потому что присутствие Божие было там.
1: Sest Jumala ligiolu vabanes.
0: Смотрите, какая сила.
1: Mõelge, milline vägi.
0: Когда она вышла тут.
1: Kui ta tuli sealt välja.
0: С какой мощью?
1: Millise väega, millise võimusega?
0: С такой силой?
1: Millise jõuga?
0: Вы скажете, пастор Генри.
1: Ütled, пастор Генри.
0: Но нельзя же смотреть только на одно место Писания.
1: No ei saa ju ainult ühte kirjakohta vaadata.
0: И создать целое учение.
1: Ja siis teha tervet õpetus sellest.
0: Да, вы правы.
1: Teil on õigus.
0: Точно.
1: Õige jutt.
0: Павел и Сила. Павел, апостол Павел.
1: Апостол Паулус.
0: И Сила.

0: Я Силас.
1: Они в тюрьме.
0: Но он в Англии.
1: Я позапрошлом году был в этой тюрьме.
0: Üle-eelmine aasta ma käisin selle vanglat vaatamas.
1: В смысле, меня не посадили, а
0: я pandud kinni küll,
1: aga turistom.
0: Ma olin turist.
1: В город Филиппи.
0: Филиппи линнас.
1: В Греции.
0: Греekas.
1: В регион Тессалоника.
0: Seal Tessalonika regioonis.
1: Вот я там был.
0: Ma olin seal kohal.
1: Павел и Сила.
0: Павел и Паулус и Силас. Palvetsid.
1: И пели.
0: Ja laulsid.
1: И что произошло?
0: Mis siis juhtus?
1: Земля пошаталась.
0: Maa hakkas rappuma.
1: От силы Божией.
0: Jumala väest.
1: Упали цепи.
0: Ja ahelad läksid lahti.
1: И они свободны.
0: Ja nad on vabad.
1: Апостоли Иисуса.
0: Апостолы, Jeesus апостолы.
1: Их угрожали.
0: Neid ähvardati.
1: Они собрались.
0: Nad tulid kokku.
1: И молились.
0: Ja palvetsid.
1: И Библия говорит.
0: Ja Piibel ütleb.
1: По молитве их.
0: Et nende palve peale.
1: Произошло землетрясение.
0: Toimus maavärin.
1: Там, где они были.
0: Seal, kus nad olid.
1: То есть они с одного места писания.
0: Et sellest tuleb siis nii.
1: Из разных.
0: Erinevalt.
1: Когда сила Божия.
0: Kui Jumala vägi.
1: Приходит.
0: Tuleb.
1: Землетрясение.
0: Siis maa värise.
1: Перемены.
0: Sellest.
1: Моя молитва.
0: Minu vale.
1: Чтобы в Эстонии.
0: Et Eestis.
1: Произошло.
0: Juhtuks.
1: Духовное землетрясение.
0: Selle vaimulik maa värin.
1: Пробуждающие.
0: Ja ärkavad.
1: Слушайте меня. Дорогие братья и сестры,
0: kallid õed ja vennad.
1: Бог готов.
0: Jumal on valmis.
1: Твою жизнь.
0: Sinu elu.
1: Высвободить столько силы.
0: Nii palju vaba, väga,
1: сколько позволишь.
0: Vabastama väga, nii palju,
1: и
0: kui sa lubad.
1: Куда бы ты ни пришел.
0: Kus aga ei tuleks.
1: И там будет.
0: Seal saab
1: olema. Локальное землетрясение.
0: Üks suur maavärisemine.
1: Перемены в городах.
0: Linnades.
1: Перемены в странах.
0: Või erinevates
1: maades. Перемены в жизни людей и
0: elumuutuste ja perekonnamuutuste keskel.
1: Скажите аминь.
0: Ütle amen.
1: Сила Божия, она большая.
0: Jumala väge on suur.
1: Это способность Божия.
0: See on Jumala võimekus.
1: Который Бог использовал тогда.
0: Mida Jumal siis kasutas.
1: Она вышла из храма.
0: Tuli sellest templist välja.
1: Который была построена в Иерусалиме.
0: Mis oli Jerusalemas ehitatud.
1: И куда она перешла?
0: Ja kus ta läks siis?
1: В новый храм.
0: Uude templisse.
1: Позволите мне вам сказать.
0: Las ma ütlen teile.
1: Раз вы не знаете.
0: Kas te siis ei tea?
1: Чи не знаете, то есть раз не знаете, раз не знаете,
0: как ты тяжес,
1: что вы храм Бога живого.
0: Olete elava Jumala tempel.
1: Потому что он сказал.
0: Sest tema on öelnud.
1: Селюсь в них.
0: Ma elan nende sees.
1: Буду ходить в них.
0: Ja käin ja olen.
1: Буду их Богом.
0: Nende Jumal.
1: И они будут моим народом.
0: Ja nad saavad olema minu rahvas.
1: Мои дорогие.
0: Minu kallid.
1: Та сила.
0: See vägi.
1: Которая была в храме.
0: Mis oli seal templis.
1: Перешла.
0: Läks üle.
1: Живой храм.
0: See elavasse templisse. Kes oled sina ja mina. See on Jumala väelisus. Ta on sinu sees. Sa oled suurem sees pool. Kui sulle tundub. Ei ole piiranguid. Kui palju väge ja võimsust. Võib sinu läbi avalduda. Ma lähen oma eilse jutluse tagasi.
1: Кто будет чист от всего,
0: kes on puhas kõigest,
1: будет сосудом в чести.
0: Saab olema vääriline astjas.
1: Нету границы.
0: Ei ole piiranguid.
1: Бог готов.
0: Jumal on valmis.
1: Вы знаете, когда Бог думал,
0: teate, kui Jumal mõtles,
1: как нас, чем нас оснастит, чем нас нарядит,
0: kuidas meid laadida,
1: какой силою,
0: millise väega.
1: Библия говорит,
0: Piibel ütleb,
1: это Ефесянам первая глава.
0: See on Efesuse 1.
1: Там написано, говорим от себя. Там написано так.
0: Öeldud niimoodi.
1: Как безмерно.
0: Et kui mõõtmatu.
1: Величие.
0: Tema suuruse.
1: Могущество
0: ja vägevus.
1: В нас верующих.
0: On meis usklikes.
1: Под действие.
0: Tegutsemas.
1: Державной силе его.
0: Selle väe läbi.
1: Который.
0: Millega.
1: Он воздействовал.
0: On ta tegutsenud.
1: Слово воздействовал.
0: Mis see tegutsemine.
1: Означает применял.
0: Tähendab, et rakendama.
1: Привел в действие.
0: Tõi rakendusse.
1: Во Христе.
0: Kristuses.
1: Когда он воскресил его из мертвых.
0: Kui ta äratas ta surnust üles.
1: И посадил одесную себе на небеса.
0: Ja pani oma paremale käele taevas.
1: Какая сила в нас верующих.
0: Milline vägi on meis usklikes.
1: Та же сила.
0: See sama vägi.
1: Который Бог.
0: Mida Jumal.
1: Применял.
0: Kasutas.
1: Когда он воскрешал.
0: Kui ta äratas.
1: Иисуса.
0: Jeesus.
1: Из мертвых.
0: Surnust.
1: Это я называю Божью рабочую силу.
0: Ma nimetan seda Jumala töötavaks väeks.
1: Иисус умер.
0: Jeesus suri.
1: Один день.
0: Üks päev.
1: Два.
0: Kaks.

0: Три.
1: Kolm.
0: И что произошло?
1: Ja, mis juhtus?
0: Вот Деяния апостолов.
1: Апостолите тегудес.
0: Написано 2:24.
1: On kirjutatud 2:24.
0: Что произошло?
1: Mis siis juhtus?
0: Один.
1: Üks päev.
0: Два.
1: Kaks.
0: Три.
1: Kolm.
0: И Бог посмотрел на свои часы.
1: Jumal vaatas kella.
0: Все сделано.
1: Ja ta kõik on tehtud.
0: Все, что нужно сделано.
1: Kõik, mis on vaja, on tehtud.
0: И Деяния 2:24.
1: Ja 2:24.
0: Бог.
1: Et Jumal.
0: Воскресил его.
1: On üles äratanud.
0: Ой, я. Это было 24, правильно было. Но Бог воскресил его.
1: Et Jumal on üles äratanud.
0: Как он это сделал?
1: Kuidas ta tegi seda?
0: Расторгнув узы смерти.
1: Päästes teda surmavaludest.
0: Потому что ей невозможно было удержать.
1: Sest ei olnud ju võimalik, et teda oleks kinni hoitud sellega.
0: Это значит, когда Иисус умер.
1: See tähendab, et Jeesus suri.
0: Смерть его держал.
1: Ja surm hoidis teda kinni.
0: Держит первый день.
1: Hoiab esimene päev.
0: Второй день.
1: Teine päev.
0: Третий день.
1: Kolmas päev.
0: No, на третий день.
1: Ja kolmandal päeval.
0: Какой силой Бог работал?
1: Millise väe läbi Jumal töötas?
0: Безмерное величие могущества его в нас.
1: Tema suuruse vägevus mõõtmatu on meie sees.
0: Который он воздействовал.
1: Millega ta tegutses?
0: Во Христе.
1: Kristuses.
0: Воскреси его из мертвых.
1: Äratades teda surnust.
0: Вот та сила.
1: See sama vägi.
0: Бог направил туда.
1: Jumal suunas.
0: И смерть держит.
1: Ja surm hoiab.
0: И Библия говорит.
1: Ja Piibel ütleb.
0: Расторгнут узы смерти.
1: Ja surma ahelad kukuvad.
0: Потому что невозможно было.
1: Sest ei olnud võimalik.
0: Чтобы смерть удержала его.
1: Et surm oleks seda kinni pidanud.
0: Написано, что смерть не хотела удержать.
1: Ei olnud, et surm ei tahtnud hoida.
0: Она хотела.
1: Tahtis küll.
0: Она очень мечтала.
1: Väga unistas.
0: Но не можно было.
1: Aga ei saanud.
0: Сила слишком сильная.
1: See väge on liiga suur.
0: Мощь слишком мощная.
1: Väge on liiga vägev.
0: Могущество слишком могущество.
1: Võimsus oli liiga võimas.
0: И смерть сказала.
1: Surm ütles.
0: Я так хотел удержать.
1: Ma nii tahtsin kinni hoida.
0: Но это сила выше меня.
1: Aga see väge oli minu suurem.
0: Вот поэтому мы изгоняем бесов.
1: Sellepärast ma ajame välja kurja
0: vaimu. Они не хотят выходить.
1: Nad ei taha välja minna.
0: Но сила слишком сильная.
1: Aga väge on liiga väge.
0: Поэтому болезни уходят.
1: Sellepärast haigus läheb ära.
0: Они не хотят уходить. Но сила слишком большая.
1: Aga väge on liiga suur.
0: Поэтому воскрешаем мертвых.
1: Sellepärast äratame surnuid.
0: Смерть не хочет уходить.
1: Surm ei taha minna.
0: Но это смерть в курсе.
1: Aga see on kursis.
0: Она встретилась.
1: Ta on kohtunud. Selle väega.
0: Когда Бог воскресал Иисуса из мертвых.
1: Kui Jumal äratas Jeesuse surnust.
0: И когда ты подходишь.
1: Ja kui ta tuled.
0: К умершему человеку.
1: Surnud inimese juurde.
0: Запомни.
1: Mäleta.
0: Смерть.
1: Et surm.
0: Знакома.
1: On tuttav.
0: С этой силой.
1: Selle väega.
0: Который в тебе.
1: Mis on sinu sees.
0: Потому что эта сила.
1: Sest see sama vägi.
0: Расторгну узы смерти.
1: Murdis katti surma vähelad.
0: Смерть помнит.
1: Ja surm mäletab.
0: Как эта сила его победила.
1: Kuidas see vägi teda võitis.
0: Дорогие, сила, которой мы имеем.
1: See vägi, mis meil on.
0: Самая большая.
1: See on sama, kõige
0: suurem. Самая мощная.
1: Kõige vägevam.
0: Самая могущественная.
1: Kõige võimsam.
0: И она живет в нас.
1: Ja ta elab meie sees.
0: Проявляй его.
1: Avaldades.
0: Для строения.
1: Ehitamaks.
0: Божьего дела.
1: Jumala asja.
0: Потому что он нам дал.
1: Sest ta on andnud meile.
0: Силу.
1: Väe.
0: Которой невозможно.
1: Mida ei ole võimalik.
0: Остановить.
1: Peatada.
0: Ищи. Жаждуй.
1: Otsi, ole
0: Ходи
1: näljas,
0: с Богом.
1: Käi Jumalaga,
0: люби его.
1: Armasta teda.
0: Выдерживай, когда есть противников.
1: Ja kannata välja, kui on vastas.
0: С любовью.
1: Armastusega.
0: Со зрелостью.
1: Küpsusega.
0: И эта сила.
1: Ja see vägi.
0: Будет через тебя проявляться.
1: Saab sinu kaudu avalduma.
0: Очень мощно.
1: Väga võimas.
0: Amen.
1: Amen.
0: Там написано.
1: On kirjas veel.
0: Он сотворил. Силою,
1: ta lõi väega,
0: мудростью,
1: tarkusega
0: и разумом.
1: Ja arusaamisega.
0: Я соединю мудрость и разум.
1: Ma ühendan, et tarkuse arusaamine.
0: Оказывается,
1: tuleb välja,
0: разум и мудрость важны.
1: Et tarkuse arusaamine on tähtsad.
0: Мудрость – это знание, что делать, когда делать и как.
1: Tarkus on see, et sa saad aru, mida teha, kuidas teha ja mismoodi.
0: Понимание или разум
1: või mõistmine.
0: Это понимание принципов, как что работает.
1: Et sa saad aru printsiipides, kuidas miski töötab.
0: Бог вложил принципы.
1: Jumal on pannud kehtima printsiibid.
0: Для земли,
1: maa jaoks,
0: для духовного мира,
1: vaimse maailma jaoks,
0: для финансы,
1: finanside jaoks.
0: Везде есть принципы.
1: Igal pool on printsiibid.
0: Когда ты узнал,
1: kui sa saad teada,
0: эти принципы,
1: need printsiibid,
0: мы называем тебя разумным человеком.
1: Me kutsume sind arusaavaks inimeseks.
0: И когда ты знаешь,
1: ja, kui sa tead,
0: как оно работает,
1: kuidas see töötab,
0: и

0: как его применять?
1: И куда же кажутода?
0: Ты мудрый.
1: И сала тарк.
0: Вот Бог желает, чтобы мы имели мудрость.
1: Ну, Jumal tahab, et meil oleks tarkust.
0: Есть такое написано в Библии.
1: On selline asi kirjas Biiblis.
0: Был такой человек в Библии Ахитофел.
1: Keegi oli selline mees Biiblis nagu Ахитофел.
0: Вот этот Ахитофел.
1: See Ахитофел.
0: Библия говорит о нем.
1: Ütleb tema kohta nii.
0: Что когда он говорил?
1: Et kui ta rääkis.
0: Это было то же самое.
1: See oli see sama.
0: Как бы Бог говорит.
1: Nagu oleks Jumal rääkinud.
0: У него была мудрость.
1: Tal oli tarkust.
0: Другими словами,
1: teiste sõnadega,
0: там, где совершенная мудрость,
1: kus on täiuslik tarkus,
0: там голос Божий.
1: Seal on Jumala hääl.
0: Потому что Ахитофел,
1: sest Ахитофел
0: говорил,
1: rääkis,
0: как бы голос Божий.
1: Nagu oleks Jumal rääkinud.
0: Вы, наверное, помните,
1: mis mäletate,
0: что Давид убежал из Иерусалима,
1: et Taavet jooksis Jerusalemast ära,
0: от Авесалома,
1: Абсалома eest.
0: И какая была катастрофа для
1: mis
0: Давида?
1: Katastroof see tema jaoks oli?
0: Когда Авесалом
1: kui Absalom
0: ubedil
1: veenis
0: Ахитофелит работать с ним
1: temaga koostööd tegema.
0: Ой, это было сразу страш.
1: See oli väga hirmus asi.
0: И смотри, как Библия говорит.
1: Ja vaata, kuidas Biiblia ütleb.
0: Что Бог
1: et Jumal
0: решил расстроить
1: otsustas siis nagu teha tühjaks.
0: Правильный совет Ахитофела.
1: Selle Ахитофеле hea nõu.
0: И поэтому Бог пришел через Хуси,
1: ja selle tõttu ta tuli selle Хусия kaudu.
0: Хуже совет.
1: Kelle oli nagu viletsam nõu.
0: No, а лучший совет.
1: Aga see parem nõu.
0: Другими словами.
1: Teiste sõnadega.
0: Если бы Авесалом пошел по Ахитофелу.
1: Kui Ахитофели juurde oleks mindud.
0: Была бы катастрофа для
1: Давида. Oleks täielik katastroof olnud.
0: Потому что он знал.
1: Sest ta teadis.
0: Он мог угадывать.
1: Ta võis ära arvata.
0: Это было не слово знания.
1: See ei olnud tarkuse sõna.
0: Это была мудрость от Бога.
1: See oli lihtsalt tarkus Jumalalt.
0: Мудрость своей чистоте.
1: Oma puhtusest, tema puhtusest.
0: Может.
1: Võib.
0: Видеть. Понимать.
1: Näha ja aru saada.
0: Что и как работает.
1: Mis ja kuidas töötab.
0: И получается так.
1: Ja tuleb välja.
0: Бог. Главное не мудрость, лишь бы мудрость.
1: Et peaasjad on tarkust.
0: Поэтому Ахитофел был мудрый.
1: Et Ахитофел oli küll tark.
0: Но он не был близким с Богом.
1: Aga ta ei olnud Jumalaga lähedane.
0: Хуси, Ахитянина,
1: Хусия,
0: был на стороне Давида.
1: Tema oli Taaveti poole peal.
0: На стороне Бога.
1: Jumala poole peal.
0: И Бог использовал
1: Jumal kasutas teda.
0: Хучи совет Хуси.
1: No seda tema viletsamat nõu.
0: Потому что он ходил с Богом.
1: Sest ta käis koos Jumalaga.
0: И испортил совет Ахитофела.
1: Ja tegi tühjaks või rikkus ära Ахитофеле, kes oli parem.
0: Он шел против Бога.
1: Seda käis läks Jumala vastu.
0: Нам не лишь бы мудрость.
1: Meil ei ole lihtsalt, et oleks ainult tarkus.
0: Не любая мудрость работает для строения церкви.
1: Ükskõik, mis tarkus ei tööta koguduse ehitamiseks.
0: Первый.
1: Esiteks.
0: Надо с Богом.
1: On vaja koos Jumalaga.
0: Первый.
1: Esimene.
0: Надо к Богу.
1: Jumala juurde.
0: Первый.
1: Esimene
0: надо принципы Божьи.
1: Jumala принципы.
0: Слово Божье.
1: Jumala sõna.
0: А мудрость.
1: Aga tarkus.
0: Который подчинена слову Божьему.
1: Mis on allutatud Jumala sõnale.
0: Строит.
1: See ehitab.
0: Скажите аминь.
1: Ütle amen.
0: Не просто любая мудрость.
1: Ütle lihtsalt ükskõik, mis tarkus.
0: Потому что есть много. Я недавно, я на прошлой неделе был в Манчестере.
1: Eelmine nädal ma olin Manchesteris.
0: Или на этой неделе, в начале. Я что-то там говорил.
1: Ma midagi rääkisin seal.
0: И ко мне подошел один брат.
1: И minu juurde tuli üks vend.
0: Episkop.
1: Episkop.
0: Он меня спрашивал.
1: Episkop.
0: А какой у тебя докторский степень ты защитил?
1: Milline doktorikraad sul on?
0: Я говорю, я не защитил докторский степень.
1: Ma ei ole kaitsin seda.
0: Он говорит, как же ты мог вот это все говорить?
1: Kuidas sa võisid seda kõike rääkida praegu?
0: Я говорю, у меня нет докторской степени.
1: Mul ei ole doktorikraadi.
0: Потому что беда церкви в Европе.
1: Sest Euroopa koguduse probleem
0: või häda.
1: See on tarkus.
0: Где Бога нет.
1: Kus ei ole Jumalat.
0: И в результате.
1: Ja resultaadiks.
0: Оно разрушает.
1: Ta lõhub.
0: Не строит.
1: Ei ehita.
0: Нам нужна мудрость.
1: Meil peab olema tarkus.
0: Там, где Бог.
1: Seal, kus on Jumal.
0: Там, где его принцип.
1: Seal, kus on printsiibid.
0: Нам нужна мудрость Хуси.
1: Meil on tarkus Хуси oma.
0: А не Ахитофел.
1: Mitte Ахитофел oma.
0: Но полностью отказаться от мудрости.
1: Aga tarkusest täitsa lahti öelda.
0: Мы не будем успешными.
1: Muidu me ei ole edukad, jah.
0: Важно, чтобы и мудрость у нас была.
1: Tähtis on, et see ikkagi oleks.
0: Говорится в Библии.
1: Nüüd rääkides Biiblist.
0: Про Соломона.
1: Соломонист.
0: Это первое царство 4 главы.
1: See on esimene kuningate 4.
0: 29 по 31.
1: Esimene kuningate 4, 2.
0: Biblia говорит первое царство, 4 главы, 29 по 31. Там написано так. Бог дал Соломону.
1: Et Jumal andis Salomonele
0: mudrost.
1: Tarkust.
0: И можно показывать. И дал Бог Соломону мудрост.
1: Andis talle tarkust.
0: И весьма великий разум.
1: Ja väga suure mõistuse.
0: И обширный ум.
1: Ja tõeline arusaamine.
0: Другими словами.
1: Teiste sõnadega.
0: Бывает нету мудрости.
1: Tuleb välja, et ei ole, võib olla, et ei ole tarkust.
0: Или вместо великий разум бывает маленький разум.
1: Või väikese mõistuse asemel on väike, suure mõistuse on väike.
0: Вместо обширный ум бывает узкий ум.
1: Võib-olla kitsarinnalisus.
0: Ja see dat двум людям.
1: Kui anda kahele inimesele.
0: Одинаковое помазание.
1: Samasugune võidmine.
0: Но у одного.
1: Aga ühel neist.
0: Мудрост.
1: On tarkus.
0: Великий разум.
1: Ja suur mõistmine.
0: Обширный ум. А у второго.
1: Aga teisel.
0: Есть помазание,
1: он выдмена,
0: но нет мудрости,
1: ei ole tarkust,
0: маленький разум,
1: väike arusaamine,
0: и узкий ум,
1: väike mõistus ja kitsas arusaamine.
0: Результат будет больше.
1: See resultaat võib olla suurem sellel,
0: у кого есть и мудрость,
1: kellel on niidma tarkus,
0: и мудрость, и сила Божия,
1: ja Jumala vägi,
0: и великий разум,
1: ja ka suur arusaamine ja mõistus.
0: Вот заметите,
1: nüüd pange tähele,
0: это важно, чтобы мы это понимали.
1: On tähtis, et me sellest aru saaksime.
0: Бог дал Соломону.
1: Jumal andis Salomonile.
0: Когда Иисус пришел на землю.
1: Kui Jeesus tuli maa peale.
0: Ученики мечтали.
1: Üngrid,
0: что он восстановит.
1: Мõтлесid, et
0: царство Израилю.
1: Таастаб kuningriigi Israelile.
0: Израиль имел самое большое царство.
1: Israel oli kõige vägevam kuningriik.
0: В дни Соломона.
1: Соломоне ajal.
0: Но потом еще был Ахав.
1: Siis oli Ахав.
0: У Ахава тоже было потом большое царство.
1: Ахавil oli ka suur kuningriik.
0: Заметите, что но Соломон.
1: No Salomonil.
0: Добился.
1: Saavutus selle
0: самое громкое
1: kõige valjema
0: уважение,
1: austuse
0: почтение
1: ja lugupidamise
0: для Израиля
1: Израиля jaoks.
0: Он не был только помазанный,
1: ta ei olnud ainult võitud,
0: у него была мудрость,
1: tal oli ka tarkus
0: и великий ум
1: ja suur mõistus.
0: И заметите, там корабли были,
1: seal olid laevad,
0: серебро в Израиле
1: hõbedat Israelis
0: стало как песок,
1: see oli nagu liiv.
0: Это результат большого ума.
1: See on suure tarkuse või mõistuse tulemus.
0: Обширного разума.
1: Ja piiritul arusaamise.
0: Финансы.
1: Finansid.
0: Вот материальные вещи.
1: Materiaalsed asjad.
0: Подчиняются.
1: Alluvad sellele.
0: Большого ума.
1: Suurele mõistusele.
0: Обширного ума.
1: Sellele piiritul mõistusele.
0: Оно нужно.
1: See on vajalik.
0: И заметите. Соломон.
1: Ja pange tähe, et Salomon.
0: Когда Бог ему дал.
1: Nii nagu Jumal ta
0: lähtis,
1: seal oli mingisugune arusaamatus.
0: Написано вот, что дал и была мудрость Соломона,
1: et selle Salomoni tarkusega
0: выше мудрости всех сынов Востока,
1: oli suurem kui kõigil idama poegadel,
0: и всей мудрости египтян,
1: ja египтлестel ka.
0: Это значит мудрость Соломона,
1: et see Salomoni tarkus
0: была не только цитировать Библию,
1: et mitte ainult citeerida Biblit,
0: потому что его можно было сравнивать
1: ta võis ka võrrelda asju
0: с египтянами,
1: египтлестega,
0: которые не знали Библию,
1: kes ei tundnud Biblit.
0: Даже была мини-конкуренция.
1: Oli väike konkurents.
0: 31 стихе.
1: 31 salm.
0: И написано.
1: On kirjas.
0: Он был мудрее всех людей.
1: Ta oli kõigist inimestest targem.
0: Мудрее и Эфана.
1: Oli targem ka Efanist.
0: Ezrahitjanino.
1: Ja siis sellest teisest mehest.
0: И Эмана.
1: Ja Эманast.
0: И Халкола.
1: Ja Халколist.
0: И Дарди.
1: Ja Dardist.
0: Удивительно.
1: Nüüd,
0: что это все ребята.
1: Et kõik need mehed
0: были сыновья одного человека.
1: Olid ühe sama mehe pojad.
0: По имени Махола.
1: Махол.
0: Значит, папа Махола.
1: Нет, siis see isa Махол.
0: Так развивал своих детей.
1: Niimoodi arendas oma lapsi.
0: Что они были настолько мудры?
1: Et nad olid nii targad.
0: Что они достоились.
1: Et nad olid väärilised.
0: Соревнования с Соломоном.
1: Võistelda nagu Salomoniga.
0: Поэтому заметите.
1: Et pange tähele siis.
0: Библия говорит.
1: Piibel ütleb.
0: Николай. Библия говорит.
1: Библия ütleb.
0: Второй Тимофей. Нет, Библия не говорит Николай. Это я зову Николай. Второй Тимофею.
1: Теся Тимофея.
0: Заметите, что Бог может дать тебе мудрость сверхъестественную.
1: Jumal võib sulle anda üleloomuliku tarkuse.
0: То есть смотришь на ситуацию.
1: See tähendab, vaatad.
0: Ночь.
1: Öösel.
0: Ничего не понятно.
1: Midagi ei saa aru.
0: Потом Бог дал мудрость.
1: Ja Jumal annas tarkuse.
0: Посмотрел.
1: Vaatad jälle.
0: Все понятно.
1: Ja kõik on selge.
0: Это одно из того, что мне Бог дал в жизни.
1: Ükskord mulle Jumal niimoodi
0: andis. Я не могу объяснять.
1: Ma ei saa võise seletada
0: päris. No почему-то я смотрю на разные ситуации.
1: Aga ma vaatan

0: olukorra peale.
1: Особенно в строении церкви.
0: Eriti mis puudutab koguduse ehitamist.
1: Смотрю.
0: Vaatan.
1: И вдруг понимаю.
0: Ja järsku saan aru.
1: Как надо делать?
0: Kuidas peab tegema?
1: Если вы меня спросите.
0: Kui te minu käest küsite.
1: Откуда пришла информация?
0: Kus see tuli see info?
1: Я вам не скажу.
0: Ma ei ütle teile.
1: Я просто понял.
0: Ma lihtsalt sain aru.
1: Как надо?
0: Kuidas peab tegema?
1: Что надо?
0: Mida peab tegema?
1: И я двигаюсь.
0: Ja siis muutub.
1: Потом раз получилось.
0: Ja siis juhtuski.
1: И вот люди говорят.
0: Ja siis inimesed
1: ütlevad. Это потому, что ты иностранец.
0: Sest sa oled välismaalane.
1: Nee.
0: Ei ole.
1: Откуда я?
0: See, kust mina olen.
1: Больше дураков, чем мудрых.
0: On rohkem lolle kui tark.
1: Не в этом дело.
0: Selles ei ole üldse asi.
1: Yes, сверхъестественно.
0: On üleloomulik.
1: Мудрость от Бога.
0: Tarkus Jumalalt.
1: И поэтому я молюсь.
0: Ja see tõttu ma palun.
1: Vastajana.
0: Pidevalt.
1: Господь.
0: Et Jumal.
1: Дай мне.
0: Anna mulle.
1: Дух премудрости.
0: Seda tarkuse
1: vaimu. И откровения.
0: Ilma tarkuse ilma
1: sa vaimu.
0: Sinu äratundmises.
1: Ja et молитву постоянно
0: повторяю. Seda pidevalt palun.
1: Господь.
0: Et Jumal.
1: Дай мне.
0: Anna mulle.
1: Дух премудрости.
0: Tarkuse
1: ja откровения.
0: Ja ilmutuse vaimu.
1: К познанию тебя.
0: Sinu tunnetamiseks.
1: Чтобы я знал.
0: Et ma teaks.
1: В чём состоит.
0: Milles seisneb.
1: Надежда призвания.
0: Selle kutsumise lootus.
1: Для святых, для меня.
0: Pühade ja minu
1: jaoks. Моём служении. Я постоянно это молюсь.
0: Pidevalt palun seda.
1: И было время,
0: ja oli aeg,
1: когда в один день,
0: kus ühel päeval,
1: как будто включился включатель.
0: Kui lültus sisse.
1: И вдруг я начал понимать.
0: Järsku ma sain aru.
1: То, что другие люди не понимают.
0: Seda, mida teised ei saanud aru.
1: Сначала я думал, что все понимают.
0: Alguses ma mõtlesin, kõik saavad aru.
1: Оказывается, нет.
0: Tuleb välja, et ei ole.
1: Второй метод.
0: Teine meetod.
1: Как развивать мудрость.
0: Kuidas siis tarkust arendada.
1: И понимание.
0: Ja arusaamist.
1: Это 2 Тимофей.
0: Teise Timoteuse.
1: 4:13.
0: 4:13.
1: Там написано.
0: On öeldud.
1: Павел пишет Тимофею.
0: Paulus siis kirjutab Timoteusele.
1: Он говорит.
0: Räägib.
1: Когда пойдешь.
0: Kui sa lähed.
1: Принеси Филон.
0: Too siis seda.
1: Который я оставил в Троаде.
0: Куб, mis ma jätsin Troasse.
1: Это ему было холодно.
0: Tal oli külm.
1: Филон это топлая одежда.
0: See soe nagu riietus.
1: Он был в Риме, ему холодно.
0: Tal oli külma, tal vajas seda.
1: Dalše.
0: Edasi.
1: Принеси и книги.
0: Too ka pergamendid kaasa.
1: Особенно кожен.
0: Ja raamatud.
1: Оказывается, апостол Павел.
0: Tuleb välja, et apostel Paulus.
1: Просил Тимофея.
0: Palus Timoteuselt.
1: Не забудь мои книги.
0: Ära unusta ära mu raamatud.
1: Особенно кожен.
0: Eriti neid pergamente.
1: Это значит?
0: See tähendab seda.
1: Павел.
0: Et Paulus.
1: Читал.
0: Luges.
1: Книги.
0: Raamatuid.
1: И между книгами
0: ja raamatude vahepeal
1: были разные важности.
0: Oli esine erinevad muud asjad.
1: Некоторые из них
0: mõningad neist
1: oli важные.
0: Olid veel tähtsamad.
1: Stop, а я же думал.
0: А mina mõtlesin.
1: Что Павел, когда проповедовал,
0: et Paulus, kui ta jutlustas,
1: он принял от Господа.
0: Sai kogu aeg Jumala käest.
1: Да.
0: Jah.
1: Суть всего, что Павел написал,
0: selle asja sisu, mida Paulus
1: seal
0: rääkis, oli muidugi Jumalalt.
1: Вместе с этим
0: aga sellega koos
1: он читал.
0: Ta luges.
1: Поэтому меня спрашивают.
0: Ja siis minu käest küsitakse.
1: А ты за или против христианское образование?
0: Kas sa oled kristliku hariduse poolt või vastu?
1: Я за.
0: Ma olen poolt.
1: Лишь бы оно тебя не испортило.
0: Et ta sind ära lihtsalt ei rikuks.
1: Не учись настолько, что ты потеряешь голову.
0: Ära õpi nii palju, et sa kaotad pea.
1: Не учись настолько, что ты потеряешь Бога.
0: Ära õpi nii palju, et sa kaotad Jumala.
1: Многие люди не умеют балансировать.
0: Paljud inimesed ei oska nagu balansseerida seda.
1: Сила в духе.
0: Et jõu
1: vägi. Служение в духе.
0: Vaimus ja teenistus vaimus.
1: И книги.
0: Ja raamatud.
1: Когда появляются книги.
0: Kui tulevad raamatud.
1: Они забывают силу.
0: Sad unustavad väära.
1: Когда появляется сила.
0: Kui tuleb vägi.
1: Забывают книги.
0: Unustavad raamatud.
1: Но и то, и другое.
0: Üks ja teine.
1: Нужно.
0: On vajalik.
1: Оно работает.
0: Nad töötavad.
1: Павел читал книги.
0: Ja Paulus luges raamatuid.
1: Павел читал кожаные книги.
0: Paulus luges pergamente.
1: Я считаю.
0: Ja mina arvan.
1: Почему надо читать то, что или читать, или слушать то, что другие говорят?
0: Mis peaks lugema ja kuulama, mida teised räägivad?
1: Потому что Бог не дает все откровение.
0: Sest Jumal anna sulle kogu ilmutust.
1: Одному человеку.
0: Ühele inimesele.
1: Он дал мне что-то.
0: Ta andis mulle midagi.
1: Дал кому-то что-то.
0: Ja kellegi teisele midagi.
1: И тот слышит меня.
0: Ja tema kuulab mind.
1: Учится.
0: Ja õpib.
1: А я слушаю его.
0: Ja mina kuulan teda.
1: Учусь.
0: Ja õpin.
1: Это очень важно.
0: See on väga tähtis asi.
1: Он развивал мудрости.
0: Ta arendas tarkust.
1: И он мог видеть.
0: Ja ta võis näha.
1: В духе.
0: Vaimus.
1: Но некоторые вещи видеть.
0: Mingid asju.
1: В мудрости.
0: Tarkuses.
1: Как Ахитофел.
0: Kui Ahitofel.
1: Который не в духе увидел.
0: Kes ei näinud seda vaimus.
1: А понимал.
0: Aga mõistis.
1: Что Давид сейчас пойдет туда.
0: Et Taavet läheb sinna.
1: И туда.
0: Ja sinna.
1: И туда.
0: Ja sinna.
1: И мы нападем.
0: Ja me ründame.
1: Уничтожим.
0: Ja hävitame täna.

0: было не откровение.
1: See ei olnud ilmutus.
0: Это была мудрость.
1: See oli lihtsalt tarkus.
0: И то работает.
1: See töötas ka.
0: И то работает.
1: See töötas ka.
0: И то Боже.
1: Ja see on Jumalek.
0: И то от Бога.
1: Ja see ka.
0: И see развиваешь.
1: Ja kui sinet lahkukiskuda.
0: Для строения церкви.
1: Siis kiriku ehitamiseks.
0: Для строения бизнеса.
1: Äri ehitamiseks.
0: Для строения семьи.
1: Et pere ehitamiseks.
0: Для строения любого дела.
1: Ükskõik mis asja ehitamiseks.
0: Это важно.
1: On tähtis.
0: Прошу, чтобы мы встали.
1: Parume, et tõuseks.
0: Halleluja. Ой, слава тебе, Господь.
1: Аузуле Ямал.
0: Кондария масака мандория. Боже, мы желаем строить по образцу.
1: Me tahame ehitada vastavalt eeskujule.
0: Наше служение по образцу.
1: Meie teenistus on vastavalt eeskujule.
0: Боже, наши церкви по образцу.
1: Meie kogudused eeskuju järgi.
0: Наши бизнесы по образцу.
1: Meie ärid eeskuju järgi.
0: Наши семьи по образцу.
1: Meie pered eeskuju järgi.
0: Все, что мы делаем, мы хотим по Твоему образцу. Во имя Иисуса мы просим у Тебя, дай нам Твои ударные идеи. Проси у Бога ударные идеи. Идеи для церкви. Идеи для бизнеса. Идеи для всего, что Ты делаешь в жизни. Господь, дай мне Твои ударные идеи.

прошу Тебя, чтобы Ты дал мне дух премудрости и откровения. Боже, я желаю, чтобы Твоя способность работала во мне, чтобы Твоя мудрость работала во мне, Твой разум работал.

Давайте откроем послание Титу, вторую главу. Вторая глава. Мы начнем читать вторую главу Тита с 9 стиха. Здесь Павел обращается к Титу и говорит: «Рабов увещевая повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». В этом отрывке Павел дает Титу наставление о разных учениях для разных людей, из которых состояла церковь. Несколькими стихами выше он говорит, чему Тит должен учить старцев, затем он должен учить юношей, взрослых женщин, молодых. Он дает отдельное наставление для людей разных возрастов и групп, из которых состоит церковь. В 9 стихе он переходит к ситуации, существующей вне церкви. Он говорит, что хочет научить рабов тех, кто работает или принадлежит господам, не христианам, язычникам. Он обращается к ним и наставляет их о том, как они должны вести себя в миру. Не тогда, когда они в церкви, но когда они находятся в миру. Павел хочет, чтобы церковь поняла, что она несет ответственность за то, чтобы сделать учение Иисуса Христа и саму церковь привлекательными для тех неверующих, с которыми мы больше всего общаемся в течение недели. Он говорит рабам о том, как они должны жить и относиться к работодателям или владельцам, независимо от того, добрый у них хозяин или нет. Вот они оказались в этой ситуации и теперь должны повиноваться, угождать, не прикословить, не красть, быть верными, чтобы сделать Христа привлекательным для своего хозяина, зная, что его вещи им не принадлежат, но заботясь о них так, как будто они их собственные. Он говорит, что если они начнут так поступать, то и господин обязательно спросит, почему они так поступают. Кто они? Почему обращаются с его вещами как своими? Почему им можно доверять? Почему у него нет с ними никаких проблем, как с остальными рабами и подчиненными? Почему с ними так радостно работать? Почему они хорошо работают в команде, подчиняются? У него с ними отличные отношения. Когда же он или кто-то из его семьи задаст им эти вопросы, тогда у них появится возможность сказать, вот почему я поступаю так, как поступаю. Таково учение церкви, учение Христа, которое делает меня таким хорошим человеком, и поэтому вы меня заметили. С другой стороны, Павел говорит, что наша жизнь становится привлекательной для неверующих только в том случае, если в ней есть элементы, важные для них, если мы проживаем свою жизнь в соответствии с тем, что важно для них, а не для нас. Поэтому если мы, будучи работниками, находимся на определенном месте и целый день говорим на иных языках, потому что нам это важно, и потому что мы пятидесятники-харизматы, то это производит впечатление только на нас самих, но никак не впечатляет нашего начальника. Если вы находитесь на работе и проповедуете там всему, что двигается, или оставляете засекреченные намеки на христианство на столе у начальника, это может производить впечатление только на вас. Вы можете думать, что это производит впечатление и на Бога, так как вы, евангелисты, стараетесь быть духовным светом и солью, но это не впечатляет вашего начальника. Если вы за обедом в столовой говорите, что упали от присутствия Божьего и лежали в духе 2 часа, это впечатлит ваших друзей-харизматов, но не остальных работников. С того момента они никогда больше не пригласят вас обедать с ними. Если, оказавшись с неверующими, вы начнете петь песни прославления как можно громче, пытаясь произвести на них впечатление содержанием песен, которые мы поем в церкви, вас это может впечатлить, и вы будете думать, что произвели впечатление на Духа Святого. Но это не тронет вашего начальника. Павел говорит, что вся сущность привлекательности того или иного предмета заключается в том, что этот предмет привлекателен для того, кто его созерцает. То, что я считаю привлекательным, совсем не обязательно, что должно быть привлекательным для тех, кто еще не уверовал. Павел говорит,
что мы церковь, и мы ответственны за то, чтобы делать Христа привлекательным, чтобы делать привлекательным учение Христа. Мы достигаем это только тогда, когда точно узнаем, что важно для них. Очевидно, что в данной ситуации для работодателя важны такие качества работников, как честность, добросовестность, верность, пунктуальность. Мы должны вовремя появляться на работе, исполнять то, что нам поручено, относиться к работе настолько добросовестно, чтобы, оценивая нашу работу, начальник доверял нам все больше и больше и досматривал за нами все меньше и меньше. Ведь работодатель не знает, почему мы так себя ведем. Но если когда-либо спросит у нас, тогда за объяснением нашей прекрасной сущности можно будет направить его в церковь. И тогда он спросит, есть ли в нашей церкви еще люди, похожие на нас, потому что он нуждается в таких работниках. Он захочет нанять на работу похожих на нас людей и будет спрашивать, есть ли еще такие, как мы в нашей церкви. Так действительно бывает в нашей церкви. Наши прихожане постоянно говорят, что их начальники спрашивают, нет ли в нашей церкви еще людей, похожих на них, которых эти начальники могли бы взять на работу, потому что на них можно положиться, они приходят вовремя, они верные, преданные, приходят рано, остаются на работе допоздна, у них хорошее отношение к их обязанностям, они всегда подчиняются начальникам, хорошо работают в команде, хорошо отзываются о компании, они делают даже то, чего от них не требуют, выполняют работу сверхурочно. Итак, Павел говорит, что привлекательность учения Христа заключается не в том, что приносит нам благословение, а в том, что благословляет других, и в том, что другие считают полезным. Учение Христа становится привлекательным, когда касается мира других людей. Нам было трудно понять это годами. Я точно так же, как и некоторые из вас, был для нехристиан просто бесполезен. Я думал, что мы должны евангелизировать их, учить, оказывать духовное влияние. Мы должны приводить их ко Христу, вбивать в их головы Божье Слово, использовать любую возможность, чтобы всучить им буклет, засвидетельствовать об Иисусе. Многие из нас выросли, будучи уверены в том, что именно так и следует поступать. Но получилось, что в результате такой деятельности мы стали несносными для неверующих. Они не хотели больше общаться с нами и создали свой мир, исключив из него нас. Они избегали нас, избегали встреч с нами, избегали любого контакта с нами. Да именно это и происходило. Многие из нас выросли с таким пониманием, и это не делало Христа привлекательным для неверующих, а наоборот. Наши слова казались им абсурдом. Но если церковь не помогает нам стать лучше, построить лучшую семью, лучше жить и справляться с финансами, не делает нас лучшими работниками или начальниками, лучшими родителями, лучшими детьми, тогда либо церковь не выполняет свои задачи, либо с нами что-то не так, и мы не умеем нести Слово Божие. Я много думал о том, что именно и как мы должны делать в своей жизни, чтобы Иисус становился все более пленительным и привлекательным для неверующих. Я спросил себя, если бы моя жизнь была единственным свидетельством о христианстве для них, привлекло бы это ко Христу или нет? Если бы меня привлекли к ответственности за христианство, нашлось бы достаточно доказательств, чтобы вынести мне приговор. А вам? Вам нужно будет представить ложные доказательства, чтобы доказать, что вы действительно являетесь тем, за кого себя выдавали. Если бы встреча со мной была вашей первой встречей с Богом, захотели бы вы, судя по моей жизни, вступить с Богом в завет? Если бы встреча с вами была первой встречей с Богом для неверующих, увидели ли бы они что-то на этой первой встрече, что заставило бы им сказать, «Я не могу без этого жить, я хочу больше узнать об этом». Если бы эта церковь была наполнена такими людьми, как вы и я, насколько легко бы нам было приводить наших неверующих друзей на собрание? Или если бы церковь была наполнена такими людьми, как вы, думали ли бы вы, я привел бы сюда неверующего, но я боюсь, что он столкнется здесь с такими христианами, которые напугают его, скажут что-нибудь не то, будут смотреть на него только как на объект для евангелизации, а не на человека, нуждающегося в любви и понимании. Помня об этих мыслях и стихе из послания Титу, об ответственности, которую несет церковь за то, чтобы сделать Христа привлекательным, я хочу поговорить с вами о том, почему покупатели, как правило, пользуются товарами одной определенной марки. Английское слово «бренд» или «марка» берет начало из сельской жизни. И вы можете видеть, как в фильмах ковбой ставит клеймо на коровах. Вы можете даже ощутить при этом запах того, что будет из коровы позже.
то есть запах жареного мяса. Корова этого не знает, и это хорошо для нее. Запах жареного мяса от этой коровы напоминает вам о большем, чем предназначение самой коровы. Прошу прощения у всех активистов по защите животных, которые сегодня здесь. Клеймо на корове означало ее принадлежность кому-то. Оно говорило о том, что данная корова принадлежит этому фермеру или этому хозяину.

Клеймо отличало ее от всех тех, у кого клейма не было или у кого было другое клеймо. На сегодняшний день понятие клейма или марки означает не только принадлежность, сколько статус, сословие, финансовое благополучие. Если я скажу Rolex, Tiffany или Cartier, то какие у вас возникнут ассоциации? Те определенные ассоциации, которые приходят вам на ум, возникают у вас потому, что Rolex, Cartier и Tiffany настолько хорошо разрекламировали свою фирму, что когда упоминается их название, все то, о чем они хотят, чтобы вы подумали, приходит вам на ум. Это не случайно и происходит благодаря многим годам целенаправленной рекламы. Таким образом, определенные вещи ассоциируются с определенной маркой или фирмой. В последнее время определенные марки используются для всего. Звезда кино, эстрады, спорта рекламируют лосьоны, духи, линию одежды или гриль Джорджа Формана. Все заключается в том, что их клеймо должно заставить вас думать, что, купив эту продукцию, вы каким-то образом сможете участвовать в их образе жизни. Вы можете пользоваться тем, чем они пользуются, брызгаться тем, чем брызгается он или она. В нашем сознании определенный вид продукции как бы прикреплен к определенному человеку, и тот человек, который изобрел эту продукцию, и должен вас в ней заинтересовать. Если вам этот человек нравится, если вы его поддерживаете, таким образом, само имя приобретает цену. Деньги зарабатываются за счет самого имени, которое становится маркой фирмы. Сам человек становится маркой фирмы. В классической рекламной терминологии понятие фирменной марки делится на 5 стадий верности. 5 стадий верности фирменной марки. Я хочу поговорить о них, потому что мы имеем эквивалент каждой из этих стадий в церкви. Первая стадия верности фирменной марки — это знакомство с фирмой. Если люди не знают, что фирма существует, они, конечно же, не могут приобретать ее товары и становиться ее постоянными клиентами. Поэтому фирма должна оповестить людей о своем существовании. 6 лет назад почти никто в этом городе не знал о существовании этой церкви. Мы должны были хорошо потрудиться, чтобы осилить эту первую стадию. Мы должны были утвердиться в этом первом шаге, оповестить людей о нашем существовании, дать им знать, что мы существуем для них. Это называется знакомство с фирмой. Именно поэтому мы проводили рекламные кампании. Мы повесили рекламу на стадионе, на которой было написано «Жизнь с избытком». Мы развесили рекламные таблички, рекламировали себя на радио, телевидении, в газетах. Мы говорили о том, какую работу проводим, помещали фоторабочие, в церкви с велосипедами для детей, индейками, чем угодно, рождественскими елками, рассказывая о том, что именно мы здесь делаем, говорили о дне открытых дверей, все, что мы делали в прошлом и все, что еще продолжаем делать, это все для того, чтобы люди о нас узнали. Ведь если люди не знают о нашем существовании, откуда они смогут узнать, что могут нас выбрать? В один день вы смотрите телевизор и вдруг видите рекламу определенной вещи, которую активно рекламируют, и вы узнаете о существовании ее. В рекламу вкладывают миллионы и миллионы фунтов стерлингов, чтобы познакомить вас с товаром. И это только для того, чтобы сказать, мы предлагаем вам выбор, альтернативу тому, что вы уже имеете. Вторая стадия верности фирменной марки — это первое свидание. Люди в первый раз используют продукцию. Это называется первое свидание. Эту вещь они еще никогда не использовали, а теперь решили использовать, и это очень важный момент. Третья стадия — помолвка с фирменной маркой. Люди переходят от пользователя в первый раз, испробовавшего продукцию, к повторному использованию ее. Они еще не уверены, что будут пользоваться ей. Они еще не вступили в брак, но им уже кажется, что они счастливы в их отношении с фирмой. Они исполнены доверия и веры в будущее. Этого достаточно. Четвертое. Помолвка должна перерасти в брак. Я принял решение, что больше ничем, кроме этого, пользоваться не буду. Это мой единственный выбор. Месяцы превращаются в годы, и люди держат на полке только эту продукцию. Только покупают эти машины, летают только на таких самолетах, покупают только этот чай, этот кофе, эту косметику. Теперь они вступили в брак с фирменной маркой. Это союз с фирменной маркой. Беру тебя, Sony. Беру тебя, Apple. Беру тебя, Starbucks.
в законную фирменную марку. Буду любить тебя и заботиться о тебе, пока не разделит нас смерть. Это завет с фирменной маркой. Они, по сути, вступили в завет.

с фирменной маркой. Заключительная пятая стадия на пути к браку с фирменной маркой, к верности фирме — это рекламирование. Теперь вы выполняете работу фирмы за них. Теперь вы несете информацию от имени Starbucks или от имени Sony. Теперь вы говорите всем о плеере iPod или о магазине, где вы несколько недель назад купили свою модную одежду. Теперь вы говорите всем: «Нет, нет, нет, не используй никакой другой, кроме этой. Всегда пользуйся вот этой электроникой». Теперь вы стали как бы рекламой этой фирменной марки. Вы не только состоите в браке, но теперь всем рассказываете о ней. Теперь вы стали самой лучшей рекламой, ходячей устной рекламой, о которой фирмы могут только мечтать. Мир полон разных фирм. Я уверен, что вы об этом знаете, я уже говорил об этом, которые ищут новых клиентов и первого свидания с теми, кто еще не пользовался их продукцией. Любая компания понимает, и церковь должна понять, что если мы не знакомимся постоянно с новыми людьми, не приглашаем их на первое свидание, со временем у нас кончаются наши клиенты. И у вас кончаются ваши постоянные клиенты. И вы уже не сможете полагаться на тех людей, которые уже вступили в брак с вашей фирмой. Но новых клиентов у вас нет. Именно так и получилось с нашей церковью. Все те, кто состоит в браке с фирмой, стареют, замыкаются и уже никому не рекламируют ее продукцию. Все заканчивается на одном поколении, которое само использовало продукцию, но никому другому об этом не рассказывало. Любая компания, которая так поступает, обречена на смерть. Любая компания, как бы популярной ее продукция ни была. Любая фирма знает, что если ее работники не будут ходить на первые свидания с новыми клиентами, ее дни сочтены. Итак, мы как церковь в этом мире постоянно пытаемся дать людям знать, что мы новый тип церкви в мире. Мы не только свидетельствуем людям о Боге, но мы еще свидетельствуем людям о такой церкви, какой никто еще не видел. Мы совершенно новый тип церкви. Рекламные компании говорят, что если вы собираетесь представить новый вид продукции, то вы будете намного успешнее, если будете рекламировать ее там, где продукция такого типа не имела успеха раньше. Это мы. Работа церкви в прошлом не была успешной, поэтому нам следует создать новый тип церкви, отведенный для церкви в области маркетинга. Почему я так решил? Потому что миллионы людей не ходят в церковь. А если появится такой тип церкви, который будет успешно функционировать, то все эти миллионы людей придут именно туда. Ну а поскольку миллионы людей не ходят в церковь, это говорит о том, что существующая церковь неэффективна в этой стране. А это значит, что есть место для нового типа церкви. Вот так на сцену выходит церковь «Жизнь с избытком». То есть мы — это новый тип, новая порода. Поэтому мы посвятили себя рекламе на телевидении и в других средствах массовой информации. Все, что мы делаем здесь, в нашей стране и по всему миру, это то, что мы даем людям знать о себе, как о новом типе церкви.

0: 세계.
1: Из ТВН и студия из Дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях рок-группа New Vision, записывающий артист из New Prodigal Record Бобби Росс Олива из Art Music Ministries Рик Алонзо. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Хорошо, хорошо, хорошо, ребята. Программа начинается. Как у вас дела? У меня все готово. Мне хочется исполнить что-нибудь. Мне просто хочется. Я хочу сыграть с вами. Да ладно, нет, я просто буду поить. Я пойду на съемочную площадку. Я хочу, чтобы вы со мной пошли туда. Мы отправимся с вами в Нэшвилл, Теннесси. Наши съемки будут проходить в Нэшвилле, штат Теннесси. Нэшвилл, мы скоро будем там. Не могу дождаться, не могу дождаться. У меня там есть родственники, любимые друзья. Многие просто ждут нашего приезда. Но сегодня у нас в гостях очень особенный брат. Этот парень начал откалывать номера, когда ему было 11 лет. Мы так рады, что сегодня он у нас в гостях. Его зовут Бобби Росс Авилла. Давайте же поаплодируем.

0: Yeah. Oh, yeah. It's like that.
1: Going over, boy. Right, dude.
2: What's up, man?
3: Поаплодируйте Бобби Россу. Хорошо, хорошо. Эй, старина, было просто замечательно. У тебя так много энергии, так много любви. Я рад, что вы здесь, в этой программе. Мы часто говорим о теле Христовом, и так что нам положено перемешаться со всеми стилями, знаешь, а сегодня все перемешано. У нас в гостях латино, черные негры, брат Востока. Таким образом, сегодня будет международная программа. Да, это обо всем, да? В 11-летнем возрасте ты начал откалывать довольно-таки сильно, да? Твои мама и папа поддерживали тебя? Фактически, мой папа был в музыкальной индустрии очень долго. Он и повлиял на меня. Я начал играть на клавишах в 3-летнем возрасте. И когда я подрастал, я подхватывал что-то из того, из сего, из того, что исполнял мой отец и его группа. И я подхватывал все, что мог. С раннего детства музыка всегда была в моем сердце. И я сказал своему отцу, что я хочу записываться. И он меня спросил, ты уверен, что хочешь заниматься именно этим? И я ответил, да, конечно. Так что он поддержал меня, и я сделал свою первую запись, когда мне было всего 11 или 12 лет. И как же ты попал в это? Часто зрители пишут и спрашивают. Я высылал письма и кассеты, и меня вызывали на прослушивание, но на этом все и закончилось. А что бы ты посоветовал этим людям? Мы главным образом просто составили альбом. Мы пошли в студию и записали целый альбом. 10 звуковых дорожек. Мы подобрали разные ярлыки и разные компании. Не знаю, вызовут ли они интерес. Но их заметили, заметили целый альбом. И нам нужно было выбирать между RCA и Motown. Мы выбрали RCA. И нет ничего легкого в этой индустрии записи. И вы в этом убедитесь. Много борьбы, много тяжелого труда, много слез. Это большая борьба, большая работа, но нужно идти вперед. Я считаю, что это самое важное. Не сдавайтесь, потому что там трудно, и сатана испытывает нас, но нам нужно выполнять работу Бога. Нам нельзя сдаваться. Мы не можем позволить сатане победить. Да, аминь, аминь, аминь. Аминь, да, да, да. Я рад слышать об этом от молодых братьев, знаешь. Иногда мне хочется знать о молодом поколении. И когда я встречаюсь с такими братьями, как ты, знаешь, меня это очень обнадеживает. И я вижу, что Бог может делать это через новое поколение. Да, это нелегко быть молодым и проповедовать.

Проповедовать миру Слово Божье. Тяжело быть молодым и справляться с тем, что Бог для тебя приготовил. Это действительно тяжело. Это трудно. А как ты обрел спасение? Ты вырос в христианской семье? Да, я воспитывался в христианской семье всю мою жизнь. И где-то 8 месяцев назад я посетил Лавленд, и там пошел в церковь. И мне бы хотелось воздать должное Лавленду, конечно. Там, в этой церкви, гостем был проповедник, который как будто полностью говорил обо мне. И я почувствовал, что Дух Святой действительно овладел мною, и я верил и следовал за Богом, благодаря моему отцу и моим родителям. Но в тот день Бог прикоснулся ко мне через Святого Духа. И там было много людей, но казалось, что Бог обращается только ко мне. У меня слезы даже выступили на глазах. И когда был призыв к алтарю, и Дух Святой просто повел меня к алтарю, и я действительно принял Господа. Надо же. Видишь ли, большинство людей думает, что если ты вырос в церкви, то это все, что тебе нужно. И с тобой все в порядке, потому что семья тебя так воспитала. Но и тогда можно заниматься такими вещами, которые полностью противоречат Богу. Нам самим нужно принять это решение. То, что происходит в твоей жизни, просто прекрасно, и у тебя есть желание рассказать об этом по телевидению. Это тяжело. Знаешь, мой отец, мои родители не воспитали меня, соответственно, точно в воле Божьей. В слове говорится, воспитывай своего ребенка, соответственно, воле Божьей, и они никогда не отойдут от нее, они всегда будут к ней возвращаться. И я в этом убедился. И теперь, когда я сам живу с Господом, я знаю, что все мы можем стать одним целым. Ну и у нас есть трудности, как в любой семье. И я хотел показать всем твой новый компактный диск. Это новый альбом. В чем дело, Кейпаса? Да, в чем дело? И он сейчас на продаже, да? Да, он в магазинах, если там нет, можно заказать, конечно. Это с нашим собственным релхом, New Prodigal Records. Это хорошо. Классно. Сотвори еще одну, оторви для нас песенку еще одну, хорошо? Итак, Бобби Росс. Reverend Al Green B. May, called Let's Stay Together, dedicated to my Heavenly Father.

0: Хорошо, классно, Бобби Росс. Спасибо, спасибо, спасибо. Мне нравятся сегодняшние молодые люди. Фактически у нас в гостях еще один брат, он также оторвет для нас. Вы, ребята, написали в своих письмах, это самый лучший человек, которого мы видели на передаче «Леон с друзьями». Фактически одна женщина, Эви Джанетта из Спрингфилда, Миссури, написала. Она написала хорошо о Рике. И я хочу, чтобы вы поприветствовали любимца передачи «Леон с друзьями» Рик Алонзо.
1: Have you heard A to J?
2: A to what? What you talking about?
3: I heard about my ABC.
1: A to J.
2: Come on, J.
3: I heard of A to
1: Z. As in, are you A to J?
3: That sound like a Kim. Kim is like H2O or some H2O.
1: Let me take you to school. Give me

to Jesus.

0: Алонзо.
1: Рик Алонзо, поприветствуйте, Рик Алонзо. Если вы хотите связаться с ним, пишите к нам сюда на TBN, и мы дадим вам информацию о том, как связаться с ним. Я хочу, чтобы вы знали, что Господь сказал, что Он виноградная лоза, а мы ветви. Он сказал, что если мы будем жить в Нем, мы будем плодоносить, и у нас будет много плодов. Живите в Нем сегодня. Вставайте утром и надевайте на себя, как говорит Библия, шлем спасения. Надевайте на себя ремень праведности, берите в руки свой щит и меч. И делайте это каждый день. И когда возвращаетесь домой, читайте Слово Бога, хорошо? Благословит вас Бог. Живите с Иисусом Христом, будьте Ему преданы. Я люблю вас. Пишите нам. Пока.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как настроение? Мы живем в веселое время, особенное время. Как раз то время, когда нужно любить Господа как никогда. Да, Слово Божье говорит, что нам нужен разум Христа. И Господь хочет, чтобы мы Слово Божье почитали превыше всего в своей жизни. Я точно знаю, что когда мы любим Иисуса, уповаем только на Него, Господь творит что-то особенное. Я заметила, что я в своей жизни, когда Слово Божье ставлю на первое место, все крутится вокруг Него. Происходит чудо, то, которого я жду. Потому что Евангелие от Иоанна 1 глава так и говорит, что вначале было Слово, и Слово было от Бога. Мне так нравится, что Господь поставил свое Слово превыше всего. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей. Да, Божье Слово – это жизнь. Когда мы едим хлеб Божий, мы не умрем. Мы не умрем, но будем жить и возвещать дела Господни. И это важно, что когда мы едим Слово Божье, мы живы. Вы знаете, будущее за теми, кто любит Слово Божье, кто ставит Слово Божье на первое место. Люди будут знать, что происходит сегодня в этом мире. Даже если нас мир ненавидит, даже если мир нас считает странными, ненормальными, не от мира сего, мы все равно идем за Господом, и мы любим нашего Бога. Потому что сегодня Слово Божье очень актуально. Все, что Библия говорит, все, о чем пишет книга Откровения, сегодня происходит. И так важно, чтобы люди приходили ко Христу. Друзья, мы с вами проповедуем Евангелие. Мы с вами говорим людям о спасении, об освобождении, об исцелении. Потому что если Господь не поможет, никто не поможет. Друзья, вы представляете?

когда люди целыми днями смотрят новости, смотрят эти события, которые сегодня в мире, попадают люди в безвыходное положение. Но когда люди включают Life TV, они знают, что есть Господь, что есть живой Бог, и можно помолиться, можно прийти к Господу, попросить прощения. Возможно, кто-то упал, кто-то споткнулся, кто-то вообще заснул. Можно проснуться, если прийти к Господу и покаяться. И мы с вами, друзья, даем эту возможность людям, как никто другой. Я просто удивляюсь, что бы ни происходило, что бы ни творилось вокруг, а Господь все равно держит Life TV в своей руке. Потому что мы, друзья, молимся вместе с вами, потому что мы вместе поддерживаем Life TV, и мы верим, что людям важно получить спасение. Самое важное и номер один – это чтобы люди приходили ко Христу. Друзья, вы знаете, когда человек познает Бога, он совершенно другой, он совершенно в другом настроении ходит, он всем доволен, он верит, он двигается, он живет. А когда человек не знает Бога, он в унынии, в отчаянии. Сегодня так живет этот мир. Да, Господь нас создал для общения с Ним, для духовных вещей. Поэтому люди духовные ищут везде, где только можно. Но все просто. Есть Господь, есть Его Слово, и нужно к Нему прийти. У нас с вами, друзья, есть еще немного времени говорить людям о Христе. Потому что Господь грядет. Церковь в ожидании жениха. И мы с вами знаем это, что живем в последнее время. И давайте будем проповедовать Его Слово. Давайте будем служить, прославлять нашего Господа нашей жизнью, нашими молитвами, нашими делами, всем, чем нам Господь дал. Я так благодарна, друзья, что мы с вами можем послужить. Да, сегодня непростое время. Но мы все равно служим, мы все равно прославляем Бога. Здесь, на Life TV, мы делаем Божью работу, мы делаем то, что нам Господь дал, и будем делать столько, сколько нужно. Друзья, благодарю вас, что вы вместе с нами. И мы вместе молимся, мы вместе верим, мы служим, и мы несем Его Слово. Иисус своих не бросает. Иисус всегда на стороне своего народа. Господь сражается за свой народ. Господь любит свой народ и благословляет. И я верю, друзья, что Бог в своей руке держит ваших детей, ваших близких, ваших родных, потому что вы верны Ему. Спасибо, что вы остаетесь с Господом. Спасибо, что вы верны Ему. Спасибо, что вы в служении. И благодарю каждого партнера, кто поддерживает Life TV. Друзья, знаю, что время непростое, но мы будем идти за Господом, будем служить и будем Его прославлять. У нас еще есть работа. Есть еще много неспасенных людей, которые должны познать Иисуса Христа. И мы будем двигаться дальше. Переходим на ходовещание потихоньку, делаем что-то особенное, ищем новые программы, ищем новых программодателей и делаем то, что нам Господь повелел делать. Хочется, чтобы канал был намного красивее, чем он сейчас. Мы верим, что он будет лучше, особеннее, будет более духовным, будет более помазанным. Мы за это молимся. И мы хотим, чтобы люди жили в свободе и в мире Божьем. А мир Божий, он без суеты. Вы знаете, он такой. Он по сердцу Бога. А у Бога сердце отцовское. Оно всегда принимает таким, каким бы ты ни был, где бы ты сейчас ни был, что бы ни происходило. Отец любящий, он всегда ждет. Знаете, как того сына, который бежал и думал, вот примет меня мой отец или нет. А другой, его брат, был такой вот правильный, религиозный. Там, ну что ты там для этого грешника, там тельца заколол? Да Господь любит всех, просто нужно к Нему прийти. И быть с Ним близко. Я благодарна Богу, что Он такой. Что вот у Него такое сердце, знаете, любящее, отцовское. И я верю, что это же атмосфера на Life TV. Знаете, такая отцовская атмосфера жизни. Не какой-то там суеты или какого-то вот страха или гонения. Нет.
Господь благ во всякое время, на всяком месте. Он хочет дать свою любовь, Он хочет дать свое благословение, Он хочет, чтобы люди жили в мире без суеты. И я просто благодарю Бога за то, что дал нам Он этот подарок, это служение. Слава Богу! Я так рада, когда люди получают какое-то ободрение, смотрят эти программы, слушают музыку, становятся сильнее. Да, тело Христово должно быть сильным. Оно не должно быть в каком-то упадке или унынии. Господь благ. Даже несмотря на то, что вот сейчас происходит такое сложное время. И в это время Господь хочет поддержать свой народ, своих детей, дать им силы, чтобы они не унывали, а служили Ему. Да, и аминь. Будем продолжать. Будем служить Ему и будем идти за Господом, друзья. Поддерживайте Life TV. Будьте благословенны. Мы вас любим. Мы вас благословляем. Вспоминаем о вас в молитвах. И верим, что Господь благ. Во всякое время, на всяком месте. Спасибо, что вы с нами, друзья. Божьих благословений вам. И прежде всего мира. Мира в ваше сердце. Ваши семьи, вашу жизнь. Да и аминь. До свидания.

Как вы думаете, можно ли узнать религию или учение, если не погружаться в них и не жить среди людей, которые их исповедуют? Я прожила в Индии 4 года и знаю об индуизме не понаслышке. Сейчас у многих на слуху такие слова, как карма, нирвана, касты. Но понимаем ли мы значение этих понятий? Что на самом деле стоит за этими учениями и стоит ли приобщаться к ним? Карма гласит: все, что с вами случается, всего лишь справедливое возмездие. Иными словами, что человек сам виноват на 100% во всех своих несчастьях и страданиях, даже если они не заслужены. Мы сравним с вами, что предлагает нам Господь и что предлагает карма. Мы часто используем это слово в нашей жизни, обозначая события, которые случились с человеком, как возмездие или бумеранг за его плохие поступки. Карма или кама переводится с санскрита как действие, обязанность, деятельность. Это одно из центральных понятий в индийских религиях и философиях. Она вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу и также испытываемые им страдания или же наслаждения в следующих перерождениях. Философия кармы принадлежит индуизму, и ее понятие гораздо шире, чем только следствие поступков. Карма не означает просто последствия наших поступков, она означает возмездие за них в виде рождения в следующих жизнях в виде животного или насекомого. Как один из главных законов мироздания, карма подтверждает, что мир справедлив. А если с тобой что-то случилось или с тобой плохо обошлись, то значит ты в прошлой жизни плохо себя вел, и даже не жалуйся. В религиозных писаниях индуизма Чандогья Упанишаде написано, что те, кто отличился благим поведением, по возвращении на землю достигают статуса брахмана, кшатрия или, по крайней мере, шудры. Это касты, на которые делится общество в Индии. Согласно им, брахман — это верховная каста, а шудры — это слуги. Кто вел себя дурно, переродится в следующей жизни в собаку или в свинью или в шудру. Система каст сохраняется в Индии до ныне. А на Западе и в России, где нет каст, и поэтому кармой здесь обозначают неблагоприятные обстоятельства в жизни человека, в семье, в бизнесе или в целом в жизни, либо неблагоприятное рождение. Согласно Библии, у человека одна жизнь. Ведь какой смысл рождаться насекомым, перенося возмездие, если насекомое не обладает сознанием человека и покаяться не может, и исправить свои пути также не может? Закон кармы гласит: все, что с вами случается, всего лишь справедливое возмездие. Не думайте, что карма ошибается. Вы будете перерождаться, чтобы испытать следствия ваших собственных деяний. Так написано в сутре о законе кармы. А Библия утверждает обратное. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении. Сказано в послании к евреям, 9 глава. В карме не предусмотрен справедливый.

справедливый суд. Карма исключает Бога как судью, потому что, согласно карме, мир уже справедлив. И не нужно никому ни за что воздавать. Господь в Библии, наоборот, утверждает, что восстановит справедливость. В Псалме 139 сказано: «Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. В карме нет понятия жертва и преступник, ибо все справедливо. Никто не будет воздавать вашим обидчикам, потому что карма возлагает стопроцентную ответственность даже за преступления против вас на вас самих же. Видимо, в прошлой жизни вы нагрешили. В индуизме нет единого закона праведности как абсолюта справедливости, как в Библии. Там есть предписание поступать в соответствии с моральными правилами дхармы. И, может быть, тебе повезет в следующей жизни». Напротив, в Слове Божьем сказано: «Праведность и справедливость – основание твоего престола, непоколебимая любовь и верность идут перед тобой». Каждый, кто выбирает веру в карму, лишается Спасителя и его милости, и дара вечной жизни. Если вечная жизнь – это дар, то каким образом она уже есть у человека? «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Верующий в карму несет тройное бремя, выраженное в законе кармы, а именно накопленная карма, все ошибки прошлых жизней, карма настоящей жизни, которая приносит плоды в настоящий момент, и пришло время их пожинать, карма, которая нарабатывается сейчас зарабатыванием спасения своими силами. Накопленная карма определяет вашу нынешнюю судьбу. Та карма, которую вы создаете теперь, будет формировать вашу следующую жизнь. Кто бы ни клеветал на эту сутру, он не обретет человеческого рождения в следующей жизни, написано в сутре о законе кармы. Господь же Библии поступает с человеком по милости, то есть человек не заслужил ее, но Бог дарует ее. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Послание к Титу, 3 глава. «Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его», написано в Псалме 102. Если вы продолжаете сегодня искать справедливость, то на небо вам путь заказан, потому что там все будут только по милости. Все, кто попадут туда, окажутся там совершенно несправедливо, вопреки справедливости, и лишь благодаря великой Божьей любви. Если бы Бог поступал с нами по справедливости, по карме, то мы бы все погибли. Карма подразумевает попытку заработать спасение без Бога. В карме нет Спасителя Иисуса Христа. Вы сами по определению кармы должны испытать все страдания, которые выпали на вашу долю, и еще постараться заработать спасение хорошими делами, которые предписывает именно карма. А хорошие дела, в том числе, в карме заключаются в поклонении Будде. В карме нет сострадания. Главная мотивирующая сила кармы – это исполнение ее предписаний. А исполняя ее предписания, человек зарабатывает очки для будущей жизни, якобы. И в этой концепции нет места для милости и любви. В Индии, если человек страдает, ему никто, как правило, помогать не будет, так как он страдает за грехи прошлых жизней. И ему надо страданиями очистить карму. А если мы вмешиваемся и помогаем ему, то мешаем ему исполнить свою карму. Выход из кармы перерождения или реинкарнации как раз и заключается в безразличии к страданиям и результатам своих дел. По сути, в безразличии к жизни. И это безразличие распространяется на других. В карме нет надежды на прощение. В рамках своей текущей жизни человек не может рассчитывать на воздаяние за хорошие или плохие дела, так как воздаяние будет в следующей жизни по карме. А в этой жизни он либо страдает за прошлые, либо зарабатывает право на будущую. В случае неудачи у него нет никакой надежды на милость или прощение. У него нет надежды, что грехи его прощены, просто потому, что он раскаялся в них. Согласно карме, он должен испытать не просто последствия своих поступков, а возмездие за них в будущей жизни. В карме также нет ценности жизни. С точки зрения кармы
мир и человек, и все вокруг – это иллюзия.

а мир — это страдание. Иисус, напротив, дает нам жизнь, и жизнь с избытком. Освобождение от кармы возможно, согласно индуизму, именно достижением нирваны, небытия или смерти. В сутре о законе кармы сказано: «До конца существующей темной эпохи люди из жизни в жизнь накапливали бесчисленные грехи из-за незнания их кармических последствий. Но благодаря Будде и этой сутре, которую он дал нам, кто бы ни переписывал и читал бы ее, кто бы ни печатал и не распространял эту сутру, после молитвы к Будде будет благословен вечной удачей и прибудет в чистую землю». Согласно философской школе Адвайта Веданти, при освобождении индивидуальная душа Атман осознает свое единство с основой и источником всего сущего — Брахманом по индуизму. Конечной ступенью совершенства является сознание того, что душа как индивидуальная сущность никогда не существовала, то есть вы никогда не существовали. Иными словами, освобождение от кармы означает достижение небытия, отрешенность от жизни близких, радости жизни и подготовки к смерти. Поскольку все, что нас окружает, согласно ведическим писаниям, это иллюзия. Поэтому и жизнь человеческая в индуизме, согласно карме, не имеет ценности. Она всего лишь этап исправления прошлой жизни и стремление более не перерождаться. В Библии: «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Послание к Римлянам, 6 глава. То есть Бог нам предлагает жизнь вместо смерти. В карме не предусмотрена милость, благодать, прощение. Соглашаясь, что в моей жизни действует карма, я отказываюсь от вмешательства Господа в мою жизнь и дара вечной жизни во Христе, и принимаю учение о перерождении души и выбираю кармическое освобождение, то есть небытие, смерть.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Думаем иначе». И сегодня мы думаем иначе о быстром ожидании. Вообще о процессе ожидания. Верующие люди ожидают наступления нового мира и исполнения своих мечтаний. Однако все обетования берут свое начало из древности и имеют свойство слишком долго исполняться. Зачастую у религиозных людей не хватает терпения сохранять надежду и продолжать верить в новую реальность. В этом случае есть либо такой риск изменить вероучение, либо поменять поведение и изменить собственной вере. И зададимся такими вопросами. Как превратить ожидание в радостное времяпровождение? Стоит ли убивать время в процессе ожидания? Как быть готовым к пришествию Господа? У нас с вами, вот, живущие последние десятилетия, была возможность несколько раз готовиться к пришествию Иисуса Христа и к концу света. В частности, были объявления, касались они 21 мая 2011 года. Не ощутили ли вы какое-нибудь трепетное ожидание, если, конечно, слышали об этом событии? 21 мая 2011 года, второе пришествие Христа.
1: Честно говоря, для меня и для моего окружения, ну, родственников, близких людей, проходило почему-то все это, все концы света, сколько ни предсказывали на моей памяти, там 2000-е года, там 99-й год, совершенно все ровно, потому что мне всегда мама почему-то говорила, а нужно все равно быть всегда готовым. Так что, а что ты волнуешься? Сейчас вот, типа, ты вот сейчас вот начнешь что-то делать, нужно это всегда делать. Всегда быть готовым. Поэтому как-то все происходило совершенно ровно.
0: Так, еще по ощущениям. Смотрите, он приходит опять, май 21, 2011. Это как раз была суббота. Для людей, которые следуют Божьим заповедям, это особый день. Я поймал себя на одной такой мысли, что всякое назначение даты пришествия Господа играет злую шутку с теми, кто ожидает Его. Почему? Подхлёстывается религиозное желание. Действительно уже надоело жить в этом мире и хочется исполнения всего того, на что надеешься и веришь. Ты понимаешь, что эта дата недейственна. То есть она незаконна по причине ее установления, озвучивания. И сознательно ты сопротивляешься этой дате. То есть, если Господь сказал, что ни дня, ни часа никто не знает, а кто-то называет дату 21 мая 2011 года, я сознательно в этот момент что говорю? Не придет.

0: Идет Христос в этот день. А на самом деле, как ты сейчас сказал, я должен был согласиться с этим, что Христос придет 21 мая.
1: Или 22.
0: Или 23. Или в конце декабря 2012, когда все ожидают конца мира. Они вообще-то ожидают конца света, но Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, поэтому конец мира – неплохое было бы мероприятие для этой планеты. Вот эта злая шутка, когда мы, зная правду, относясь к неправде, можем захватить и наши ожидания, наши чувства по отношению вот к этому значимому событию, которое в Библии провозглашается еще чуть ли не со времен творения. Второе пришествие Иисуса Христа. Это то событие, которое ожидали некоторые из библейских героев, когда еще Христос даже в первый раз не пришел. Допустим, Енох или Иов. Эти люди еще до воплощения Иисуса Христа в образе человеческом ждали второго пришествия. И с Иисусом Христом на земле поступили так, как заслуживаем того мы, чтобы с нами потом поступили так, как Он заслуживает в будущем. И здесь нужно немножко вернуться назад и вспомнить, а во что верят христиане, что мы исповедуем по вере. Пророк Исаия пишет, что Иисус пришел с очень важной целью. Он пришел взять на себя наши грехи, понести наши беззакония. Через него мы оправдались, мы получили в нем искупление. То есть целью его первого пришествия было дать нам спасение. Когда Иисус придет во второй раз, он придет дать спасение? Не совсем. Не может он приходить два раза выполнять одну и ту же миссию. Получается, что первый раз он не доделал свое дело, если он возвращается второй раз, чтобы спасти нас. Интересный вопрос. Для чего Иисус Христос приходит во второй раз на эту землю? Мы, опять же, вспоминаем события, происходившие с ним на этой земле. Вера в прошлое должна продлеваться в будущее. То есть мы вспоминаем из истории, что происходило с Христом, что Он сделал, какое это значение имеет для нас, чтобы выработать свое отношение к будущему. Мы обращаемся к Никео, к цареградскому символу веры. Это основополагающий для всех христиан символ. Смотрите, что написано там. «Верую в Господа Иисуса Христа, Сына Божия, снова грядущего славою судить живых и мертвых. Царству Его не будет конца». Что-нибудь про спасение? Про спасение было раньше, когда Он пришел на эту землю, явился как агнец, чтобы спасти людей. И тогда Он не спрашивал, а кто ты, какой ты, достойный ты, нужно тебя спасать или нет. Он пришел просто спасти, дать безусловное спасение. Так вот, второй раз, когда Он приходит, Он идет судить и живых, и мертвых. Как вы думаете, суд на чем основывается? Вот Он придет судить, что это означает? На каком основании Он будет судить?
1: Ну, наверняка по нашим, так ожидается подумать, что по нашим поступкам. Судит по поступкам.
0: Да. Судит по действиям конкретным, которые совершают люди. День придет пылающий, как печь, и тогда нечестивые, поступающие как? Нечестивые или надменные люди, они будут наказаны. Их Господь попалит, как солому. То есть вопрос второго пришествия – это не вопрос веры, благодати или еще каких-то других важных понятий. Это вопрос дел. Второе пришествие ставит точку в жизни и деятельности человека. Когда день придет, весь предмет разговоров будет дела. Ты надменный, ты нечестивый, а как ты поступал? То есть это является ключевым. Посмотрите, как характеризуется сам Господь Бог. Смотрите, какие сильные слова. Это не Ветхий Завет, где Бог страшный, ужасный, карающий. Это Новый Завет. Бог наш есть огонь поедающий. И мы читаем также пророчество Еноха, 7-го от Адама. «Сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд, обличить

0: нечестивых их делах, которые произвело их нечестие, и в жестоких словах, которые произносил на него любой грешник. Если я задаюсь вопросом, как мне, значит, ожидать, готовиться, время проводить в отношении второго пришествия, это вопрос дел и поступков.
1: Но у меня тогда возникает вопрос, вот зачем пророки на протяжении не одного столетия говорили о втором пришествии, да, когда еще и первого не было? Человек вот как-то так устроен, мне кажется, что чем чаще мы говорим какие-то предупреждения, и эти предупреждения очень долгосрочные сейчас, о чем говорится, это не сбывается, мы привыкаем к ним. Когда после... Если мне не изменяет память, то после терактов вот в Америке 11 сентября ввели в Штатах систему как, уровня террористической угрозы трех цветов, по-моему. Так. Ну, вот из них, как точно не помню, но были финальные две стадии, это желтый или там оранжевый и красный. Красный, когда самый высокий уровень. И долгое время люди находились на стадии оранжевого, то есть ну, почти самом высоком уровне какой-то готовности. И, соответственно, ты... Сначала обращаешь на это внимание, а потом живешь обычной своей жизнью, уже не обращая, ну, это становится нормой, да. Зачем, если мы каждый день говорим, что скоро Господь придет, скоро будет второе пришествие, а потом пройдет еще 100 лет и еще 100 лет, то, ну, сколько вы говорили, сколько концов света было, сколько дат назначали, у нас уже, ну, просто толстая шкура становится, мы не воспринимаем уже никакие слова.
0: Ну, действительно, если мы... как цель поставим себе приготовиться ко второму пришествию только потому, что страшно, а оно не происходит, допустим, в 2000 году не происходило, хотя я уже там точно знал, что в 2000 придет. Я даже умнее был, я знал, что не в самом 2000, а когда 2000 закончится, точно 2000 лет после времен Христа. И не происходит. Есть желание опустить руки. То есть предупреждение, слишком часто повторяемое, становится уже надоедливым, и ты начинаешь не реагировать, либо изменять веру, как это было сказано в начале. Возможно, здесь есть связь с первым пришествием. Когда Господь Иисус Христос пришел на эту землю, Он показал самое важное – мотив. Он показал мотив для всех нас. Почему необходимо или нужно сделать то или иное? Почему он пришел выполнить самую тяжелую, даже для него невероятно сложную миссию Отца? Потому что он есть любовь. Вот это есть единственная причина и самая сильная. Он любит и идет спасать каждого человека. Других мотивов нет. Он есть любовь, по сути, об этом говорит апостол Иоанн. И если мы поняли, что такое первое пришествие Христа, то мы хотим с радостью приготовиться и ко второму. Потому что мы поняли мотив, мы поняли идею, не набор действий. Как некоторые люди говорят, вот Христос в храме плеть взял, разогнал, я тоже могу. Но если ты всю жизнь мечтал, чтобы плетью помахать, конечно, Христос для тебя это лучший разбойник и революционер. Если ты всю жизнь хотел судить, то Христос, конечно, вдохновит тебя, когда он затыкает фарисеев, а Петру говорит, да ты вообще сатана, отойди от меня. Ты всю жизнь мечтал, и ты хочешь этого. Ты не понял самого главного. Он любит. И все его действия трудно иногда понять. Необъяснимо. На то он и Бог. Мы не могли бы объяснить все действия Иисуса Христа. Но мы должны его хотя бы понять совсем чуть-чуть. В самом важном аспекте. Причина, почему он это делает, почему он так себя ведет. Он же не пришел в зрелом возрасте, в сиянии, не касаясь земли, с нимбом над головой показать святость Божию. Он пришел как человек, ходил по этой земле, решал человеческие нужды, решал вопросы, как жить. Это бытовой вопрос на каждый день. Но мне становится тяжело ожидать Господа, приходящего во второй раз. Некоторые считают, что Господь медлит. Оказывается, Петр раскрывает нам новую особенность. Почему так происходит? Почему мы устаем ждать? Он не медлит, а почему он опаздывает? Он желает, чтобы еще больше людей пришли к покаянию. Поэтому они должны услышать весть о Христе. И не раз, когда вы слышите в христианской церкви призыв к тому, чтобы проповедовать и участвовать в разного рода миссионерских проектах, это уже стало притчей во языцах, уже вот оскомина у людей. А что мы хотим? Господь потому не приходит, потому что кто-то не знает о его характере, не знает причину. Можно страхом запугать. Вы думаете, даты пришествия атеисты назначают? Нет. Великие исследователи Божьего Слова. Люди, которые клянутся в верности и любви Господу, они назначают даты пришествия и ведут людей к великим разочарованиям. Но если ты понимаешь мотив, то ты готов сколько угодно ждать, лишь бы кто-то еще пришел к покаянию. Если ты начинаешь любить людей, ты готов больше ждать. Потому что ты начинаешь думать не о себе. Ну сколько мне еще страдать? Ну сколько же можно мне терпеть такое? Ты начинаешь думать о другом. Он еще плохой, он еще не изменился, он еще хуже. Но ты любишь так, как любит Бог. И вопрос времени пропадает. Это касается влюбленных. Не так ли? Когда ты любишь по-настоящему, ты готов ждать. Те же молодые люди, которые не совсем любят, а просто у них страсть и игры в любовь, они позволяют в себе добрачные отношения. Они позволяют разрывать, потому что они не дождались того, что хотели. Или начинают перебирать и вступают в огромное количество отношений. Да, они не интимные, но они пережигают собственную душу, потому что ждать неохота. Значит, ты не любишь по-настоящему. Бог не медлит во всех сферах жизни. Бог не медлит отвечать тебе. Но Он хочет, чтобы появилось настоящее качество. Для этого нужно время. Скоро только кошки родятся. Бодрствуйте, потому что не знаете час, в который грядет Сын Человеческий.
2: У меня просто вопрос возник по поводу, вот, если так рассуждать, что Бог всех людей любит, и Он из-за любви... Ну, пока о нем не знают, да, как бы о покаянии не знают, а он поэтому не приходит. Но тогда, получается, он никогда не придет, потому что дети рождаются, которые его не знают, и надо опять им рассказывать о Боге. Это бесконечная волынка, это без конца мы будем все время кому-то проповедовать, проповедовать и проповедовать. Люди будут приходить или уходить, и, в общем, это без конца. Так Христос, получается, никогда не придет.
0: Интересный вопрос, на который... Я бы не осмелился ответить, потому что не знаю, как же так с теми людьми, детьми, которые родятся непосредственно перед вот этим самым вторым пришествием. Это сложный вопрос. Если бы мы на него ответили, мы могли бы с вами в календаре уже отметить, когда Господь придет.
2: Когда перестанут рождаться дети.
0: Сложно сказать, друзья. Это надо уметь признавать собственную ограниченность и неосведомленность. Иначе, если бы мы все расписали, еще раз говорю, мы бы в своих календарях уже отметили, когда придет Христос, и Ему бы сами уже в молитвах говорили: «Господи, приходи тогда-то», мы всех оповестили. Это не работает. Евангелие – это некий процесс, который ты должен продолжать сколько? Вечность. Потому что Бог приготовил нам вечность. У нас не по расписанию духовная жизнь. Духовная жизнь не имеет границ, как Господь, который не имеет границ. Знаете, самый простой ответ по ожиданию – это наше с вами ожидание, бытовое. Когда вы чего-то ждете, когда тяжело ждать вам, в каком случае? Ну, вспомните, вот процесс ожидания, вы чего-то ждете. Как провести это время?
2: Ну, для меня самое тяжелое – это когда человек обещал в определенное время прийти, допустим, там, в 4 часа. Но если человек задерживается, вот тогда тяжело ждать. Потому что я знаю, что до 4 часов я могу заняться какими-то делами. Но когда вот он сказал, что я приду, и вот уже я жду у дверей, а он и не идет, и не идет, и не идет, и ты не знаешь, чем заняться.
0: Ты не знаешь, чем заняться, значит, у тебя все готово.
2: Ну, почти. Но я могла бы, может быть, чем-то еще позаниматься. Но я боюсь этим заниматься, потому что вдруг он придет, а я тут начала... Стирушку.
0: Вот. Ну, стираться не надо. Но можешь что-то сделать. Так еще.
3: Так вот, тут тогда, получается, не естественный человек проявляется.
0: Неестественный.
3: Характер. Характер не тот, то, что мы хотим показать. Человек, когда ты ждешь вот как раз этого гостя, который тебе назначил в 4 часа, ты, конечно, все самое лучшее.

0: все, постелила красную дорожку, все, 4 часа, давай, приходи. Я все в самом лучшем. А когда ты не знаешь этого, ты как раз проявляешь самого себя. Ты живешь так, как ты живешь всегда, как ты относишься ко всем, а готов ты любить всех вечно. И готов ли ты вот именно вот в таком с красной дорожкой вечность провести? Ну.
1: Действительно. Ну, самый простой из бытовых примеров. Когда я нахожусь в действии, время летит как? Быстро. Ой-ой, вот еще не успел, я нахожусь, я в суете, я бегаю, я готовлюсь. Надо же, как время быстро пролетело, а вы уже здесь. А если я получил время назначенное, присел, то 5 минут опоздания выглядят и ощущаются вечность. Я ловил себя на мысли, что самое неадекватное поведение, когда я перестаю контролировать эмоции, это 5 минут ожидания. А не когда я полдня потратил в работе, в суете и заботах. И в эти 5 минут скажу, ну как можно быть таким непунктуальным? А когда я работаю, должен бы вечером пришел, я больше бы сделал. Чувствуете? Вопрос времени, он очень относительный. Время – понятие относительное. За это человек Нобелевскую премию вроде получил, правда? За простое такое утверждение. Значит, для нас вопрос времени, которого мы не контролируем и не важен, решается за счет нашего действия или бездействия. Все достаточно просто. Когда мы сегодня говорим, ну когда же придет Христос, тут поколения сменяются и так далее. Да не важно. Я не буду задаваться вопросом, когда придет Христос, потому что я нахожусь в процессе. Я выполняю Христову волю. Вот где основная проблема. Выполняю ли я то, что сказал Иисус Христос? Я его принимаю всерьез? Или я позволяю себе спекулировать, выискивать для себя только рецепты? Я переиначиваю, ищу какой-то смысл, лишь бы мне не делать то, что сказал Господь. Вот где проблема.
0: Можно еще вот такое вот. Когда, кстати, назначено время, может быть, кто-то согласится со мной, что когда вот уже назначили тебе время, и ты готов, насколько охотно мы готовы помогать другим к этому времени подготовиться? Представим, что у всех у нас, грубо говоря, в 4 часа будут гости. Не гости, а вот одного и того же ждем. И вот я подготовился, все, я не буду трогаться с места, чтобы у меня, грубо, пыль не села, чтобы все, я вот замер и не дышу. А человек не успевает подготовиться. Или он не знает об этом.
1: Здорово, так.
0: Вряд ли кто-то возьмет, побежит. Ай, ладно, мое место подождет, я пойду помогу этому, а приду, здесь ничего не изменится.
1: Это хороший намек на
0: Только
1: Моисея.
0: Только о себе начинаешь думать.
1: Да. Смотрите, пример из притчи Христа. Кто-то, ну, господин, оставляя дом свой, дал слугам своим власть, каждому свое дело. Это ключевые слова. Еще раз. Власть и дело. И повелел бодрствовать. А еще повеление, вот в Евангелии от Луки написано, что Господь же сказал, кто верный благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба. Делегирование полномочий. Блажен раб тот, которого господин, придя, найдет поступающим так. То есть мы не просто одни и Господь, и все, и у нас только с ним отношения. А в притчах Иисус показывает, ты домоуправитель, а у домоуправителя есть еще кто-то, кому нужно что-то передать. Если ты уловил смысл слов Христа о хлебе, значит, ты подумаешь, чтобы передать кому-то еще хлеб. И твое блаженство и радость, когда придет Господин, будет в том, что ты выполнял работу, а не малевал картину Господина, гимны ему сочинял, там, радовался. Там. Ты делаешь то, что тебе сказал Господь. Все, это ключ. И в этом процессе ожидание пройдет намного лучше. Тебе будет приятно, тебе нравится это действие, это воля Господина твоего. Ты по-настоящему его ценишь. Посмотрите, блаженство бодрости или бодрствования и сохранности одежды, чтобы не ходить нагими и не увидели срамоты. Еще одно предупреждение о твоем состоянии. Если так ты поступаешь, ты будешь испытывать радость.

В древности, замечательно сказал один из пророков: «Человек, тебе сказано, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Когда мы сегодня поймем волю Божью, начнем ее осуществлять, то мы реально выполним слова Иисуса Христа о том, что не ваше дело знать о временах и сроках. Это не ваше дело. Твоя задача – исполнить волю Бога. Если я верю в того, кто пришел в первый раз, который показал истинную любовь, я хочу сегодня научиться по-настоящему любить. Знаете, какой соблазн сегодня молодым людям, которые чересчур увлекаются религией, начать бежать от реальности этого мира. Я сам это проходил, меня это коснулось, я это пережил и теперь пожинаю последствия. Несколько, лет 10 назад, когда была возможность учиться, приобретать знания, я был озарен религиозной идеей о том, что Христос скоро придет. А знание, оно надмевает. Незачем бежать за многими знаниями, за образованием, за ученой степенью. Прошло 10 лет, Христос не пришел. Где проблема? Лень, слабоволие, нерешительность. Это не Господь медлит. Это я не тружусь. Я не делаю того, что по силе в моих руках. Бог не говорит мне: евангелизируй Африку. Он говорит: на том месте, где ты находишься, достигай всего, трудись. Все, что есть, используй для блага. Исследуй науки, исследуй Писание, пиши книги, сочиняй. Но делай все для реального. Не надо складывать руки и ждать: ну, Господь, ты придешь скоро. Зачем мне что-то делать в этом мире? Ведь все сгорит. Как много сегодня неустроенных семей, неустроенных домов, только потому, что люди уже назначили пришествие Христа на послезавтра. Люди опустили руки, люди перестали действовать. Это парализованная вера. Это подмена понятий. Спасает нас Бог при первом пришествии. А готовиться нам нужно ко второму пришествию. Подмена. Люди говорят, что нас спасает благодать, и поэтому сегодня отдыхают. Нельзя. Благодать у нас уже спасла. Ко второму пришествию нужно готовиться. Еще один пример очень простой. Представьте, что вас позвали в путешествие на Аляску. Говорят, что это невероятно красивое, замечательное место. То есть красоты, которые есть на Аляске, сравнить можно только с Камчаткой российской. И дают билет на круизный лайнер. И вы туда приезжаете. Берете билет, можете ехать. То, что вам дали билет, это здорово. Он, в принципе, дорого стоит. 3-4-5 тысяч долларов. Дорого. Но то, как вы соберетесь на Аляску и какую одежду вы возьмете, зависит от вас. И если вы собрались туда, как в Доминиканскую республику, то Аляска эта вам покажется адом. Потому что вы хотели греться на солнышке, там солнца не так много. Там прохладно все-таки. Это красиво, но прохладно. Потому что надо было приготовиться. Одеться, соответственно, и чувствовать себя как в раю. Многие путешественники наслаждаются этими видами. Почему? Потому что они приготовились. Чтобы рай небесный после второго пришествия Христа был настоящим раем, к нему нужно приготовиться. Нужно понять те ценности, понять мотивы, которые движут Богом. Даже если он идет судить этот мир. Когда я понимаю Бога, я готов встречать Бога.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа «Найди свой путь». Вместе с вами мы ищем свои мечты, следуем своим целям и отстаиваем свои приоритеты. Я ее ведущий, меня зовут Борис и моя подруга Оля. И в гостях у нас сегодня наш товарищ Андрей. Андрей, привет.
1: Привет.
2: Борь, что-то ты сегодня с утра был какой-то грустный.
0: Блин, я же тебя просил не говорить это, вот зачем именно в программе? Знаете, друзья, вот такой момент. Вчера моя любимая команда, которая является фаворитом в борьбе за футбольные европейские титулы, проиграла очень значимый для себя матч. И я вот даже не знаю, спал всю ночь очень плохо.
2: Все совсем так плохо?
0: Да-да, там ситуация вообще безвыходная.
2: Им уже никак не пройти дальше?
0: Ну, нет, надежда, конечно, есть. Я верю, что в жизни каждого из нас, даже насколько бы плохо, насколько бы далеко в тупик мы не зашли, все равно, наверное, можно выбраться из любой сложности. Вот в гостях у нас Андрей. Андрей, вот как мы знаем, у тебя есть какая-то история, которой бы ты хотел с нами поделиться?
1: Да. С чего бы начать? Эта история началась в тот период в моей жизни, когда у меня был такой подростковый возраст, когда у меня были такие подростковые проблемы, довольно обычные. То есть, на тот момент я как бы ходил в церковь, но не считал себя верующим. То есть меня родители туда запихивали, гоняли, как бы говорили, иди в церковь, иди в церковь. Но на меня это мало действовало.
0: Ну, то есть ты вообще как-то даже в суть не вдавался, не понимал, что это прихожу, зачем вообще это надо?
1: Ну, я с детства там был, как бы знал, о чем тут все, какая тема, но меня это не особо интересовало. Я не сильно понимал, что происходит. Ну, в общем, на тот момент в моей жизни у меня был любимый человек, которому я хотел отдать все то хорошее, все то доброе, что у меня было внутри. Но случилось так, что с этим человеком в конце концов пришлось расстаться. То есть мы в какой-то период времени встречались, какой-то период времени общались, как бы дружили, но пришел момент такой довольно неприятный в жизни, и нам пришлось расстаться, разойтись.
2: А вы дружили как кто? Как парень с девушкой или как друзья были?
1: Как парень с девушкой. Ну, сначала как друзья, а потом уже как парень с девушкой. Вот. И когда, вот это произошло, когда она ушла, в моей жизни началась довольно такая очень тяжелая и сильная депрессия. То есть я чувствовал себя каждый день очень плохо, я не хотел ничего. То есть у меня, мало вещей, что радовало меня, допустим, как сейчас. Вот.
0: Андрей, вот смотри, вот говоришь, что ты был в депрессии, все сложно. Ну, друзья, наверное, родственники, как-то ты им выговаривался.

0: Была какая-то поддержка, может быть?
1: Нет, я, ну, родителям я не привык что-то рассказывать из своей жизни.
0: Ну, они, может быть, видели, что все-таки сын, подросток, вот вообще сам не свой.
1: Ну, они, понимаешь, они как бы это видели краем, но не хотели. Они типа думали, ну, знаешь, как бывает у подросткового, ну, у подростка такая депрессия.
0: Ну, переживет там, да, потом на рельсы встанет, все нормально. Ага.
1: Но проблема в том, что эта депрессия, она со временем как бы набирала обороты. То есть неделя за неделей она становилась все сильнее. Я поначалу как бы думал, что она как-то закончится, как и обычно бывает, но она не заканчивалась. И, собственно, как это обычно, наверное, бывает, апогеем вот такой сильного отчаяния, сильной депрессии, ну, была попытка самоубийства.
0: То есть, расскажи, что случилось.
1: Ну, я поднялся на крышу большого заброшенного здания.
0: То есть тебе было настолько плохо, что ты вообще не видел никаких жизненных перспектив?
1: Нет. Ну, я тогда еще был, наверное, нетрезвый. То есть даже до такого доходил.
0: А вообще была у тебя, может, какая-то мечта, какие-то жизненные цели, чтобы вот...
1: Нет, у меня была цель, и она пропала. Ну, то есть такое... То есть я вот этого человека поставил как целью, ну, как...
2: Выше всего.
1: Выше всего в своей жизни. Вот, то есть... Естественно, когда этот человек пропал, у меня пропала цель. Вот. Угу. То есть произошло такое.
0: Ну да, наверное, такая типичная ситуация у подростков. Вот, Оль, ты как считаешь? Я очень часто слышу, что когда подростки, парень, мальчик и девочка, так скажем, дружат, они очень часто ставят друг друга в центре всей вселенной. И если этот центр, вот если именно этот человек от тебя уходит, то получается, что этой вселенной нет. И жить больше нет того, ради кого стоит жить.
2: Ну, это, скорее всего, только лишь у тех, у кого... Я даже не сталкивалась с таким, честно говоря, вот впервые, на самом деле,
0: Ну, я имею в виду, так происходит у подростков. Вот ты сейчас, как считаешь? Вот...
2: Ну, не знаю, такое встречается не только у подростков. На самом деле, есть такие взрослые люди, которые тоже ставят во внимание, ну, вот, делают себе объект обожания, любви, и все. И они вот только за ним следуют, и после этого, как там некоторые женятся, вот это вот их объект обожания, они потом расходятся, и все, и там человек совсем уходит. Тоже в депрессивное состояние, и до самоубийства это не только у подростков бывает, это у всех бывает. Найди
0: свой путь. Андрей, вот поподробнее можешь рассказать прямо вот вообще о том дне, когда ты, как ты говорил, хотел покончить с собой? Вообще, вот как вот ты из дома выходил, может, учеба у тебя была, ты куда-то пошел?
1: Ну, на учебу я тогда ходил, ну, чисто потому что понимал, что, ну, как бы это надо, вот, но я не понимал, зачем. То есть меня просто к этому приучили. Я, когда закончилась учеба, я пошел, ну, просто вышел вот из учебного заведения, пошел по покре, знаешь, перешел через мост, перешел по Кру, перешел в Ванеево. И там, ну, там на Ванеево, в общем, есть такое здание заброшенное. То есть я не ехал на автобусе. Я шел после учебы где-то часа 3-4.
2: Ну, ты понимал, куда ты идешь, прям, да, куда ты следуешь? Понимал. То есть у тебя была конкретная цель прийти вот к этому зданию?
1: Ну...
2: Или ты просто уже шел от того, что... Ну, просто я знаю, когда бывает депрессивное состояние...
1: Я сначала зашел в магазин.
2: А.
1: Вот. И там уже, ну, как бы не в трезвом состоянии, можно сказать, шел туда, и мне было как бы все равно, то есть что со мной случится, что со мной будет.
0: То есть ты решил пойти к этому зданию, чтобы вот подняться на самый верх, именно под... так скажем, в состоянии вот твоего опьянения? То есть, а до этого, в начале дня, ты не планировал? То есть, ты не думал, что сейчас я пойду на учебу, потом я пойду туда, и все?
1: В начале дня мне было так же все равно. То есть, может быть, просто, ну, как бы, внутри было очень больно, и я, как бы, больше свою, ну, как концентрацию внимания сложил на боль. То есть, а потом, когда, как бы, уже выпил, там уже было все равно, то есть, даже не больно.
0: Так, хорошо, так, дальше что было? Вот подходишь ты к зданию.
1: Я поднялся наверх на самый последний этаж.
0: А что это за здание было, где ты мог взять, подняться на самый верх?
1: Какой я говорю, заброшенное, недостройка.
0: А, заброшенное.
1: Да, на Ванеево. Там 25 этажей.
0: Так.
1: Я поднялся по лестнице на 25 этаж. Там открытая площадка для крыши. Вот. Я просто вышел, стоял и смотрел вниз и думал, как бы, что случится, если я сейчас, как бы, покончу жизнь, и что случится, если я не покончу. И в этот момент, не знаю, это, наверное, первый раз, когда я...

0: я по-настоящему прислушался к тому, что Бог, наверное, пытался донести мне. Это был тот момент, когда я реально прислушался к тому, что у меня есть внутри. Я понял, что если я сейчас покончу с собой, я всего лишь как бы отниму у себя шанс что-то изменить в своей жизни. То есть я, ну, да, боль уйдет, но уйдет и еще и как бы твой шанс, твоя возможность что-то изменить в своей жизни. Угу. И это, я думаю, было первым шагом, первые, наверное, нормальные, хорошие мысли за всю депрессию, вот, весь период.
1: А какая у него была продолжительность?
0: 2,5 где-то, может, даже больше.
1: Года?
0: 2,5 месяца.
1: А, месяц.
2: Смотри, Андрей, вот мне просто интересно стало, не часто поговоришь с человеком, который стоял, так скажем, на краю пропасти и размышлял над тем, прыгнуть или не прыгнуть. А вот еще были какие-то мысли? Вот что-то тебя останавливало?
0: Да, это мысль о родных. То есть, когда ты думаешь, каково будет, ну, твоим родителям, твоей маме, папе, бабушке, дедушке, что они подумают, когда ты, ну, как бы это сделаешь. Ну, то есть, ты еще и думаешь о том, чтобы не причинить им боль. То есть они же, наверное, не виноваты в том, что с тобой случилось.
2: Угу. Вот смотри, Андрей, у тебя вот столько мыслей положительных было во время того, когда ты размышлял, прыгнуть или не прыгнуть. А были ли такие мысли, которые, наоборот, тебе говорили о том, что да нужно прыгнуть? Да зачем вообще жить-то?
0: Это были скорее не мысли, это были эмоции. То есть я просто чувствовал, что мне уже не хочется ничего. Но это просто эмоции были. То есть это не какие-то трезвые мысли.
2: Вот. Так, вот, так и что же дальше было? Вот ты постоял, подумал, вот какие-то мысли к тебе пришли.
0: Ну, потом я просто вернулся домой, как бы, и подумал, что теперь, что же мне...
2: А, прости, перебью, а сколько ты вообще находился на крыше? Вот сколько ты думал там по времени?
0: Где-то стоял? Часа два, может.
2: Два часа?
0: Ну, да. Ну, долго было. Угу. Подумать реально. Понимаешь,
2: ребята. Сойти.
0: Потом я вернулся домой и задался себе таким вопросом, что делать дальше, что мне поможет навести порядок внутри, то есть, и логичным, ну, был ответ, что я как бы с детства меня этому учили, что Бог может все исправить, все наладить в моей жизни. И так как я раньше не прислушивался к этому, я не прислушивался вообще к этим учениям. Ну, я просто подумал, ну ладно, вернусь я в церковь сейчас, посмотрим, что выйдет. И в тот же день, ну, в ту же субботу, когда я вернулся в церковь, я думаю, Бог послал мне того человека, который, ну, сразу же увидел во мне беспорядок и помог убрать там все внутри, то есть помог наладить правильное понимание того, как, ну, правда обстоит ситуация, и как, ну, я должен себя сейчас чувствовать.
2: А о каком беспорядке ты говоришь? Ты как-то вел себя как-то вспыльчиво, как-то недовольно, как-то разочарованно во всем.
0: Ты видел человека в депрессии, вот в реальной депрессии?
1: Ему обычно на все равно.
0: Вот.
1: Вообще все равно. На все.
0: На все. Абсолютно.
1: Все, что происходит вокруг тебя, родные, близкие, друзья, не друзья, знакомые, ты можешь... Может, при тебе может что-то случиться такое трагичное, и ты можешь пройти мимо, потому что тебе все равно, ты замкнут на себе, это полностью находишься uh-huh. внутри. Это такое тяжелое состояние. А ты на время депрессии вообще не ходил, да, в церковь?
0: Ну, почти не ходил. Иногда просто приходил, чтобы посидеть, и, ну, я даже не слышал, что там происходит.
1: Ну, то есть ты не прислушался, да?
0: Нет. Ну, я просто сидел и потом уходил. Можно сказать, это было как на автомате.
1: Uh-huh. Ну, да, депрессия, оно и так все происходит. Ты делаешь обычные дела, потом перестаешь даже обычные дела делать.
3: Найди свой путь.
2: Андрей, вот продолжение твоей истории. Смотри, вот что у нас получается. Ты хотел покончить с собой, в итоге, стоя на краю, так скажем, гибели, ты передумал, затем пришел в церковь. И, то есть, я так понял дальше, что церковь как-то помогла тебе?
0: Ну... Я же говорю, в первый же день, когда я вернулся, этот человек, ну, помог мне наладить все, у меня внутри объяснил. Он, главное, помог, не знаю, то ли у него такая мудрость была внутри, от рождения, либо Бог ему дал на этот момент, он помог открыться, ну, как бы мне, открыть себя, и также сам открылся мне, то есть это было... Ну,

0: не в одностороннем порядке.
1: Это был взрослый человек?
0: Да, это был взрослый человек. Вот. И потом в дальнем периоде, когда я уже ходил в церковь, я начинал все больше и больше обретать, как так сказать, вещей в моей жизни, которые мне приносят больше радости. То есть я понимаю некоторые теперь моменты, которые до этого я не понимал, зачем они вообще в церкви и вообще в жизни. То есть теперь я начал находить в Слове Божьем то, что как бы раньше я там не видел. То есть я просто открывал, я видел книгу, буквы, как бы начинал их читать. Я видел там просто истории. Просто такие истории, какие-то поучающие, которые,
1: Истины для себя не видел.
0: Истины для себя я не видел. Но после того, как я вернулся, пришел, я начал, наконец, обретать это для себя и применять это в жизни.
1: Андрей, в тот момент не было никакого случайно там стиха или что-то, что прям запомнилось в тот момент?
2: Ну да, какая-то вдохновляющая строчка, которая вот именно описывала твое состояние и выводила тебя.
1: Да, вот со стороны поддержки Бога, Библии нет.
2: Смотри, Андрей, вот такой вот у меня к тебе вопрос, мне интересно стало. Вот очень многие люди становятся верующими после того, как испытывают какие-то очень серьезные потрясения в своей жизни. Можешь ли ты сказать, что ты стал верующим, именно вот глубоко верующим человеком, вот именно потому, что вот пережил вот именно вот, так скажем, такой вот коллапс? Если бы этого не было, как считаешь, вот был бы ты сейчас?
0: По поводу вопроса, если бы этого не было, скорее да, потому что до этого, как я рассказывал, я же просто ходил в церковь, и если бы этого не было, то я бы просто продолжал.
2: То есть ты бы и дальше бы так же смотрел бы серым взглядом, да, что они там вообще в своей церкви делают?
0: Да, так бы было.
2: Смотрите, друзья, времени у нас еще совсем немного, и поэтому я хотел бы вот такой вот, даже не вопрос, а вот свое мнение сказать. Когда у меня в жизни бывают какие-то сложные ситуации, я не говорю о депрессии, а вообще что-то вот, какие-то запары, что-то сложное, все, казалось бы, это все. Я всегда, знаете, как думаю? А как бы я на все это посмотрел спустя 5 лет? Вот произошло это, вот что-то неизбежное. И вот что бы я об этом думал спустя 5 лет? И мне кажется, да ничего бы я об этом не думал, наверное. Вот вы как считаете? Вот, Оля, у тебя как?
1: Не знаю, когда у меня что-то в жизни плохое происходит, я обычно стараюсь в этом плохом найти что-то положительное. Это очень помогает. Ты прям ищешь, допустим, скажем так, история, да, есть... Даже книга об этом целом написана, про девочку. Вот. И там я расскажу маленькую историю из нее, что когда ей на Новый год пришел подарок за место куклы, ей пришли костыли. И что, для маленького ребенка это трагедия, она ждала куклу, а увидела все-таки такие костыли. И поэтому ей отец ее помог. Что-то можешь найти в этом положительного? И положительное было в том, что ей они не нужны были, и она могла бегать, быть радостной, счастливой, дальше ходить, и хоть куклы у нее не было, но было счастье, то есть, что она может играть, ходить, и они не пригодятся, они могут лежать спокойно в стороне и отдать их.
2: Немножко я не понял, а в чем история-то?
1: В том, что положительное во всем отрицательном находить.
2: Понятно, и Андрей у нас тоже так получается, нашел и положительное, вот в этом очень негативном и отрицательном промежутке своей жизни. Спасибо тебе, Андрей, за эту историю. Подытожить наш разговор можно как? У нас у всех в жизни бывают какие-то сложные депрессивные ситуации, из которых, как нам кажется, выхода и нету. Но Бог хочет нам всегда помочь, и мы все можем очень сильно удивиться о том, насколько сильно и предана Его любовь каждому из нас. Это была программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля, и в гостях у нас был Андрей. Hey!

В современном мире музыка окружает нас повсюду. Радио, телевидение, в торговых центрах и развлекательных заведениях, специальные приложения. Жанры современной музыки совершенно разные, на любой вкус. От рока и рэпа до шансона и популярной музыки. Ведь это одна из тем, которая объединяет людей. Через посещение концертов, участие в фан-клубах. И каждый выбирает слушать ту музыку, которая ему нравится. Но так ли это безобидно? И как христианину относиться к музыке? Давайте разберемся.

0: Сегодня в нашей студии прекрасные гости Вика, Таня, Оля, Маша. Я вас приветствую. И для начала хочу сразу спросить, а вы любите музыку и есть ли у вас какие-то собственные любимые жанры музыкальные?
1: Да, обожаю музыку, жить без нее не могу.
0: Ага, супер.
1: Но жанры абсолютно разные. Это действительно может быть и классика, а может быть уже там какая-то электронщина, прям, ага. Жесткая.
0: То есть меломанка?
1: Ну, типа, да.
0: Здорово, спасибо.
2: Ты меломан?
1: Ну, мне кажется, это очень сильное название. Это, скорее всего, какая-то куча всего. Да.
3: Ну, я тоже слушаю разную музыку, вот, но я не люблю тяжелую музыку, такую, mm-hmm. там, где басы, рок, рэп, нет, да, рок, рэп тоже не люблю.
0: Поняла тебя, вот. Спасибо. Ну, я тоже музыку люблю, именно больше музыку, наверное, чем песни. Mm-hmm. Интересно.
2: Ну, вообще хочется сказать о том, что лично про себя я обожаю музыку. В моей семье, ну, как бы это передалось генетически, да, то есть мои родители, да, занимались музыкой, не все они профессионально, вот, а бабушка с дедушкой занимались профессионально, mm-hmm. профессиональными музыкантами, да, пели с известными певцами, вот, поэтому я ее очень люблю, она была в моей жизни, наверное, с детства.
0: Кстати, здорово, да, я заметила, что, наверное, вот прям совсем равнодушных к музыке людей не так много. Но вот сегодня я хотела бы с вами поговорить о том, как музыка влияет на нашу духовную жизнь и есть ли вообще это влияние. Вот как вы считаете, может ли музыка повлиять на то, как вы воспринимаете Бога?
1: Вот насчет Бога не знаю, угу. не замечала, но вот

0: Насчет психики есть даже учеными доказано, что, например, вот бодрая музыка, да, она какая-то там движовая такая, она стимулирует какие-то клетки мозга, нейронные связи, и ты как бы тоже бодришься и становишься таким, оу, класс. То есть если тебе нужно взбодриться, ты должен послушать вот что-то такое веселенькое, а если тебе нужно успокоиться, то это что-то такое вот меланхоличное, спокойное и так далее. А вот про Бога, не знаю, может быть, какие-то песни с посылом негативным.
1: Например, это что значит негативный посыл?
0: Ну, какие-нибудь сатанистские песни, что-нибудь такое, или рок, или, ну, я не знаю.
2: Что ты к ним относишь?
0: Что-то, ну, что-то такое негативное прям совсем.
3: Ну, или про плохое что-то, когда поется.
0: Угу. Или в рэпе, вот, например, часто бывает такое, что как бы осуждают, да, верующих там, или, ну, как-то высказывания такие смешные по поводу Бога.
3: Или когда песня, вот, да, как это, грубо говоря, с богохульством, наверное. Сейчас же очень много таких песен, где Иисус, Бог, что-то такое произносится не в очень позитивном контексте. Вот.
1: Да. Вот, Маш, а ты как специалист, как ты думаешь, вообще музыка действительно так сильно влияет на эмоциональное, психологическое состояние?
4: Ну вот как Вика правильно подметила, да, если мы говорим об исследованиях, да, то мы знаем о том, что музыка влияет на нейронные связи, да, на наше когнитивное восприятие левого-правого полушария, а также на префронтальную кору, которая отвечает у нас за контроль и принятие решений. И, соответственно, музыку, которую мы слушаем, да, она на нас, конечно же, имеет прямое воздействие, да, соответственно, она влияет, ну, это мы говорим про мозг, на психику она оказывает тоже достаточно большое влияние, и действительно то, что нас бодрит, да, такая музыка активная, живая, и наше настроение, соответственно, тоже начинает меняться. Вот, поэтому, да, конечно, музыка на самом деле оказывает огромное влияние, и очень много исследований было по этому поводу. Также здесь хочется заметить о том, что поэтому в каких-то там реабилитационных центрах, да, связанных с работой, к примеру, нашей нервной там системы психики, очень часто используют классическую музыку.
1: Угу. Да, спасибо. А вот девчонки обратили внимание на тексты, да, которые есть в песнях. А вот ты, Оль, говоришь, что ты больше любишь слушать именно музыку. А почему вот у тебя именно любовь слушать музыку без текста?
5: Это... Не знаю. Это, может быть, с возрастом просто пришло. Раньше песни больше любила, сейчас больше музыку люблю.
4: Оля, к примеру, любит слушать музыку больше, чем песни. Потому что песни и слова на нас тоже оказывают влияние. И, к примеру, если мы слушаем текст какой-то там песни, то это для нас звучит как аут-тренинг. То есть мы впитываем все слова, которые там произносятся. Соответственно, если мы начинаем слушать песни с каким-то грустным подтекстом, да, или с каким-то депрессивным подтекстом, это иногда человеку помогает немножко как бы, ну, побыть вот в этом состоянии грустинки, если он грустит. Но если это на постоянной основе, то уже музыка формирует настроение человека. Вот. Поэтому очень часто слова, которые мы слышим, мы себя тем самым программируем.
1: Спасибо. Я вот как раз хотела и вот эту вот тему немножко раскрыть именно в ключе христианской музыки. То есть предположение, что если ты в тексте говоришь о каких-то ценностях христианских, говоришь о Боге, поешь об Иисусе, то не так важно, какое музыкальное направление при этом звучит, потому что как будто бы для каждой целевой аудитории нужно донести эти идеи. Вот вы согласны с тем, что не важно, какого направления музыка, главное, чтобы текст был направляющий к Богу?
0: Ну, есть такие жанры музыки, которые просто не все могут выдержать. Ну, вот мне, например, тяжело слушать что-то такое, прям какой-то рок жесткий. Или, ну, ты просто обращаешь внимание именно на музыку, и ты сконцентрирован на том, что тебе некомфортно слушать это. И ты уже на слова уже думаешь, какой, что там, что ты там поешь, переключите, пожалуйста, уже просто невозможно. Ну, не знаю, для меня вот музыка влияет на восприятие текста.
3: Для меня тоже. Ну, вот поэтому я люблю такие обычные песни. Не тяжелый рок, не электронную музыку. Хотя есть такие христианские. Я парочку раз слышала, и мне не понравилось. Поэтому я люблю живые песни, где чувствуется жизнь, где ты... Где, не вот, вы знаете, раньше была такая

0: как бы мода или тренд, что вот спокойное такое все, вы знаете, мелодичное, даже грустное, вот это вот, и ты поешь такой, ну, как-то, пусть там и слова прославления Бога, но душа не раскрывается, она закрыта. Ну, как бы хочется живой какой-то музыки.
1: Спасибо большое, девочки, за то, что вот вы сказали свое личное мнение. А вот как вы считаете, есть определенные христианские группы, да, каждая из которых в своем музыкальном ключе исполняет ту или иную музыку. И есть определенные, знаете, даже фан-клубы этих христианских групп. Вот как вы считаете, нормально ли то, что среди христиан есть группы людей, которые объединяются вокруг какой-то команды музыкальной, ходят там специально на их концерты, слушают только их записи. Как вы считаете, именно вот в ключе, наверное, знаете, второй заповеди, может быть, даже, да, не сотвори себе кумира, все-таки есть среди христиан вот такие вот люди. Что вы думаете о таком?
2: Мне кажется, что здесь очень важно вспомнить главного псалмопевца, наверное, Библии, это Давида, о том, какие он писал псалмы. Вот как девочки говорили в предыдущей теме про то, что есть какая-то очень грустная, да, там грустные песни, и здесь, наверное, тоже хочется сочетать с тем, что, опять же, про настроение и уже немножко сказать про темпераменты людей. У нас у всех разные темпераменты, да, кто-то из нас более так меланхоличен, да, ему более свойственная такая мелодичная какая-то такая мелодия, или флегматичен, не обязательно должна быть грустная песня, да, а для кого-то больше нужно что-то такое бодрящее, ну, само по себе, кто-то больше такое любит. И вот если мы вспомним, да, псалмопевец Давид, он, когда... У него же разные есть, да, псалмы? И вспомните тот момент, когда Саулу было как-то плохо, был унылый такой дух, да, он кого приглашал? Он приглашал Давида, да, для того, чтобы именно вот этот унылый дух, он ушел. И здесь хочется, наверное, отметить то, что мы... подвластны, так скажем, да, вот этой вот музыке, подвластны мелодии, и поэтому нам стоит, наверное, обращать внимание на то, что мы больше играем, да, потому что когда мы обращаем внимание на фан-группу, да, ой, на группу, получается здесь у нас нарушение второй заповеди, вот как ты сказала, да, когда мы больше делаем акцент на человеке. И еще хочется обратить ваше внимание на то, что вот заметьте, есть песни с историей. Сейчас есть, я знаю несколько таких песен, когда текст песни был написан из жизни самого человека, из его христианского опыта, как он это пережил, прожил. И эта песня, она даже поется более искренне и более чувственно. Да, то есть, мне кажется, первое, на что мы должны обращать внимание, что я здесь прославляю, то есть о чем моя песня, да, на что она повлияет. А второй момент, а есть ли в этом действительно жизнь, в этой песне? Да, то есть как-то вот жизнь, которая связана вот с Богом, вот этот опыт.
0: Ну тут момент такой, есть ведь люди, которые абсолютно не верят в Бога, но им нравятся вот песни там определенной группы, да? И, ну, мне кажется, это на подсознательном уровне может такое произойти, что вот он ходит на концерты ради группы, но при этом он же заучивает слова, да, как бы понравившейся песни, как бы не специально, но, может быть, как-то, да. И вот у него на повторе все вот эти вот слова проговариваются, и, может быть, однажды именно он приходит через... Ну, он приходит посмотреть на группу, но потом он может и прийти в церковь также. Он подумает над этим смыслом, над смыслом текста. И такой...
2: А может быть, и не прийти.
0: Может и не прийти.
2: Потому что очень часто такое бывает. Вот смотрите, мы обращаем внимание, кто-то обращает внимание на текст, кто-то обращает внимание на музыку. Но по большей части, если человек приходит на сцену прославить себя, да, он поет весь такой вот... И, к примеру, если это мужчина, да, то противоположный пол такой... Какая красота! Потому что мы помним, что музыка оказывает огромное влияние на человека, да, то есть... И вот эта вот божественная красота, да, которая есть в человеке, да, когда вот он очень так ярко как-то выглядит, да, почему мы сейчас говорим в основном про христианскую, если как бы говорить музыку, да, то если человек очень ярко выглядит, или, к примеру, у него яркий какой-то образ, да, то или он поет какие-то очень такие яркие, да, песни, да, с яркими акцентами на, может быть, на него как на личность, да, то человек здесь уже, его фокус внимания смещается с песни, со слов, со смысла на самого этого человека. То есть получается, что в этот момент человек возводит в культ вот того, кто, соответственно, поет. То есть он акцентирует внимание на нем.
1: Но тут вот еще один момент хочу заметить. Вот ты сказала про то, что человек может слушать текст и как-то увлекаться, повторять. Но я по себе знаю, ну и потому, что в Библии написано, что Господь, Он все-таки ищет не чувственных с нами отношений, а отношений разумных, отношений таких полноценных. Вообще музыка, она вот в первую очередь влияет на чувственную, эмоциональную сферу человека. И, в принципе, все в музыке, оно построено на то, чтобы увлечь, захватить эмоции. И эти эмоции, они, если не работать дальше над наполнением, они ни к чему не приводят, они остаются. Почему так много людей, вот есть слово «меломан», ты от него открестилась, да, на самом деле я понимаю, почему. Потому что меломан – это зависимый от музыки человек. Да. Он уже не получает наполнения, он просто находится на этой волне, и ему важно снова и снова подхлёстывать свои эмоции. Уже, ну, возможно, и даже тексты, они тоже могут носить какой-то чувственный смысл. То есть мешая разуму погружаться в смыслы текстов, в значение и идти на какой-то уровень анализа. И вот по этому поводу тоже снова вопрос. Есть огромное количество христианских групп, да, которые все-таки строят свою музыку вот именно на этих принципах захватывания чувств. Вот как вы считаете, увлечение прослушиванием таких групп может ли быть проблемой для церкви, для каждого лично христианина? Такой серьезный вопрос.
3: Да, может быть, все что угодно, наверное, стать проблемой. Любое увлечение, когда оно чрезмерное, оно чревато, во-первых, тем, что ты уже начинаешь все другое, но даже не отрицать, а обесценивать. А второе, ты это начинаешь уже и другим навязывать. То есть
1: да,
3: все что угодно интересно. Может стать проблемой. Даже любовь к суши или пицце. Не то, что
2: мы... Вообще, вот здесь вот, если мы заговорили, да, на более такую серьезную как бы тему, мы говорим про прослушивание музыки, и когда она уже входит в наш такой постоянный, что мы постоянно слушаем, слушаем, слушаем. Это говорит про то, что... Про зависимость. Зависимость — это про что всегда? Про то, что мы уход из реальности. Из реальности, неважно, какая порой музыка бывает, ой, в смысле, какой смысл там песни, да, нас цепляет вот эта какая-то такая харизматичная музыка, и тем самым она помогает, вот, как ты правильно сказала, да, нашему эмоциональному фону, то есть она нас возбуждает, мы подстраиваемся под нее, то есть она, опять же, создает нам настроение, да, а это уже получается не мы, не я сам с собой руковожу, да, а мной руководит музыка. Соответственно, она вызывает вот эту вот эмоциональную зависимость, что мне постоянно хочется этой подпитки, постоянно хочется вот этого такого эмоционального возбуждения, да, это как со всякими прикольными видосиками, да, это такая интересная дофаминовая яма, да, про которую сейчас очень, ну, стали говорить. И это точно так же. То есть получается такая классная дофаминовая зависимость, когда мы начинаем постоянно, блин, все плохо в жизни, мне нужно срочно что-то такое классное послушать, да, и здесь вот это появляется зависимость от того, что мне хочется слушать что-то яркое, интересное. И
4: можно я скажу? Вот я не слушаю музыку на постоянке, вот то, что вот я очень часто в последнее время езжу вообще в тишине там в машине или наушники не надеваю, вот, но вот когда мне грустно, у меня есть альбомчик с христианскими песнями, там разные песни. Там есть и спокойные, и такие немножко зажигательные, что ли, вот. И когда мне грустно, ты, может, говоришь грустно, там это, я просто включаю, и у меня нет вот этой зависимости и что-то такого. Мне просто, я как будто духовно наполняюсь, я слушаю слова, я пою их, и мне прям, ну, очень спокойно и комфортно на душе становится. Я как будто связь с Богом какую-то там обретаю в эти моменты. Ну, я и избираю песни, ну, типа... Они хорошие, реально, и там смысл классный, и этот смысл меня наполняет, вот. Так что, возможно, ну вот если это, мне кажется, не про христианские песни, которые... Может, христианские тоже для кого-то могут быть зависимости, но если правильно к этому подходить, то можно это сделать такой связью с Богом, молитвой, общением.
2: Ну, вообще, в песне, да, как мы и говорили, вот у Давида, это же было именно моментом прославления. Он псалмами прославлял Бога. Угу. И, ну, это играет и обратную связь. Мы же говорим на воздействие нашей как бы, психики и мозга про то, что это нас может поддерживать, да, в какие-то сложные моменты. То есть Бог тоже через песни может говорить с нами.

0: нами. Да, поддерживаем, находим.
1: И вот как раз я еще хотела один момент затронуть. Про группы прославления как бренд. То есть есть вот специальные, да, группы христианские, которые именно продвигаются как бренды, которые работают над тем, чтобы захватывать аудиторию, проводить какие-то крупные мероприятия. Вот как вы считаете, насколько... Знаете, есть такое слово, оно библейское, хотя звучит странно. Насколько прилично христианской группе развиваться именно как какой-то товарный знак, привлекая к себе максимум аудитории? Стоит ли оно того?
2: Ничего плохого в этом не вижу. Можете меня осуждать смело.
1: Почему осуждать?
2: Ну, просто многие люди считают, что... Ну, опять же, вот мы же об этом говорили, что люди к себе внимание притягивают, да? Но ведь не все люди приходят послушать только вот из-за конкретного человека в группе песню. Если есть возможность делать деньги на том, что ты любишь, на прославлении Бога, ведь песни в основном, ну, наверное... Ну, вот те песни, что я слушаю, они как бы с призывом прийти в церковь и с призывом прийти к Христу.
1: Ага.
2: Если есть возможность сделать на этом деньги, почему нет? Ты совмещаешь приятное с полезным.
1: Так, а вот интересный момент ты сказала. А есть ведь еще и группы, которые выступают не только с призывом прийти ко Христу, но с призывом прийти конкретно в нашу церковь, в нашу конфессию или конкретно на выступление нашей группы. Вот. Как ты считаешь, это нормально?
2: Ну хорошо, он придет вот в эту церковь, послушает, посмотрит, не понравится ему.
1: Уйдет.
2: Уйдет в другую церковь, если ему важно строить отношения со Христом. Он уйдет. У меня много таких знакомых, которые пришли в одну церковь, там посидели, им не понравились их там правила, устои церкви. Они пришли в другую, посидели, там им тоже не понравилось. В итоге они пришли там в другую церковь, вот там им понравилось, все отлично. Но все зависит от человека, опять же. Если он ищет Христа, он его найдет через песни или нет.
1: Угу. Спасибо, да, интересное мнение. Вот. А еще по поводу момента, да, мы говорим христианская музыка, как вы считаете, христианину можно слушать только христианскую музыку или есть возможность как бы немножко выйти за эти жесткие рамки? Вот, Оль, ты как считаешь?
3: Я слушаю.
1: Совесть не мучает, да?
3: Нет, я не слушаю какие-то, как уже девчонки сказали, плохие песни.
1: Ну, да.
3: Не нравится песня?
1: А вот а как понять, какая песня хорошая, какая плохая? На что ориентироваться?
3: На свой здравый смысл, наверное.
1: Да.
2: Ну, если в песне прям оскорбление идет, там, чувство верующих или вообще оскорбление женщин или других детей, ой, других людей, то... Ну, мне кажется, не стоит.
1: А вот Маша рассказывала, да, о том, что разные ритмы влияют на сердечный ритм. В том числе, знаете, влияет не только на сердце, но и на... У нас есть волны в мозгу, да, которые тоже имеют определенную ритмичность. То есть, например, есть хороший текст, но есть музыка, которая там с синкопированием, которая с жесткими ритмами, с рифами жесткими. Как определить вообще, где вот эта вот граница между тем, что послушать, а что нет? Что вот точно сразу выключить? Ну, если там мата нету, если там оскорблений нету, богохульства нету. Нет. Или, может, вообще это не имеет значения?
4: Ну, если у человека есть личное отношение с Богом, я думаю, он сам поймет, как Оля сказала, здравый смысл поможет. Вот. Но у меня вот была одна такая песня, не буду говорить название, но как бы в целом я сначала ее добавила, она мне нравилась, а потом я поняла, когда я ее слушаю, как будто что-то не то вокруг происходит. Во-первых, реально, как будто там что-то внутри, какие-то ритмы или что было, в общем, не очень, и я ее просто удалила. И когда она где-то попадается, я прям не слушаю, закрываю уши, потому что как будто с нечистой силой, что ли, какую-то песню пели. И как бы, не знаю, в общем, у меня прям... Ну, я почувствовала это, поняла и сразу избавилась от него.
2: Вот. Это тоже табу на такие песни, где вот вообще, в принципе, что-то употребляется, что типа она там, например, да, чертовски хороша. Не знаю, у меня все равно тоже есть такое немножечко.
1: Я сразу, да?
2: Да, хоть песня и классная, но все равно как-то думаешь.
5: Ну, вообще здесь, опять же, хочется обратить внимание на то, что вот... Как отличить, да, хорошая и плохая? Если мы слышим в песне, что кого-то унижают, если мы слышим, что кого-то оскорбляют, неважно, да, может, она там, если, допустим, она не христианская, или, к примеру, действительно, есть какие-то в ней жесткие басы, да, или, к примеру, в ней просто куча мата, или, к примеру, просто что-то непонятно вообще поется, да, то мне кажется, что почему, кстати, очень часто еще песни переводят? Потому что иногда человек не знает перевода

0: песни и слушает эту песню, да, ну, как бы подсознательно, бессознательно на него все равно эта песня оказывает влияние. Поэтому здесь очень важный такой момент.
1: Он же не знает перевода, как на него может повлиять. Он не знает этих слов. Ну, вот слушает веселенькая песенка, а там...
0: Смотри, когда ты узнаешь перевод этой песни, ты знаешь, о, классная была песня, классный перевод, ну, как бы, ты узнаешь это слово, и для тебя оно уже бессознательно, когда ты его слышишь в обычной жизни, оно уже для тебя подразумевается как норма. Пусть, ну, как бы бессознательно это происходит.
1: Но это когда ты узнаешь перевод. А пока ты не знаешь перевод, ты можешь слушать эту песню сколько угодно, она на тебя не повлияет, пока ты не знаешь ничего.
0: Пока ты не знаешь перевода. Ну да, так скажем. А потом вдруг нечаянно ты его узнаешь. Это то есть бессознательно.
1: Ну все, перестанешь слушать, да и все.
0: Это слово у тебя уже идет как норма. То есть для нас, у нас стирается вот эта граница, когда особенно на постоянке мы что-то слышим или постоянно, если мы постоянно слушаем, что я плохой, у нас, соответственно, потом стирается эта граница, что сначала мы думали, что я хороший, да, и тебе, а тебе говорили, ты плохой, ты плохой, ты плохой, ты плохой, ты плохой, ты потом это будешь воспринимать как за норму.
1: Так, и вот есть люди, которые любят тюремный шансон, что это значит, что они в тюрьму попадут, и они туда стремятся, на зону, что ли, или как?
0: Нет, для них, может быть, такой образ жизни считается нормальным.
2: Ну, то есть, ну, тут еще вот такой момент, если, например, иностранную музыку слушаешь, и ты не знаешь перевода, все равно же ты же там своим плейлистом делишься, или кто-то тоже слушает вместе с тобой. Ты-то не знаешь, а другой человек, например, знает и удивляется.
1: Как она это слушает?
2: Ну, а значит, наверное, это нормально. То есть ты можешь таким образом и другого человека маленько сбить. С толку или с пути истинного, как хочешь так называй.
3: Тут еще есть такой момент, я тебе кратко отвечу о том, что такого, если ты не знаешь перевод. Дело в том, что песня — это не только слова и музыка, это еще определенный посыл. Посыл, связанный с образом мышления, посыл, связанный с отношением к жизни. И та же самая тюремная музыка, даже если не знать ее перевода, да, те же самые иностранные слова, в них все равно кроется определенный дух, как его называют, да, тот, который влияет на твои ценности, и они могут смещаться в ту или иную сторону в зависимости от того, что выбираешь. Я предлагаю нам заканчивать, я понимаю, что эта тема очень животрепещущая. Друзья мои, как показывает этот разговор, музыка — это вещь, которая затрагивает все сферы нашей жизни, и эмоциональную, и интеллектуальную, и в том числе и духовную. И каждый из нас имеет право делать выбор самостоятельно. Но в то же время мы понимаем, что за каждым нашим выбором кроются какие-то последствия. Пусть Господь даст вам мудрости и глубокого внимания к тому, что вы слушаете, чтобы каждый ваш день все больше приближал вас к небесам. Спасибо, друзья.
4: Хочу начать с такое начало сделать и поговорить о таком определении или значении этого слова «красота». И знаете, первое, что хочется сказать, когда мы говорим о красоте или смотрим на красоту, или она где-то рядом, то мы люди, мы очень интересные по своей натуре, и мы можем не видеть очевидных вещей. Это происходит в детстве, когда ребенок не понимает, что, допустим, родители, они воспитывают и хотят лучшего для ребенка, да? Но ребенок этого очевидного не видит. Он видит то, что перед его глазами, что-то вот прям вблизи. Допустим, родитель не дает там много шоколада кушать или еще что-то. Ребенок воспринимает это как что-то против него или что-то ему не дают, чего он очень хочет. Но он не видит дальше, что у него там будет кариес, еще что-то у него будет, возможно, не будут хорошие зубы когда-то позже, когда он уже вырастет, да. И мы также с вами, когда взрослеем, мы тоже очень много их очевидных вещей не видим. И мы часто смотрим небрежно или не совсем пристально. Знаете, когда я вот помню, первый раз съездил и увидел горы, да, я так подумал, я все восхищался, ходил, смотрел и как бы естественным образом как-то молился, потому что вот я вижу что-то, что меня сильно восхищает, природа, она создана Богом, и я молюсь и говорю, Господь, ну, славлю Его и так далее. И потом у меня была такая мысль, почему так получается, что мы с вами часто смотрим на природу, на какие-то красивые вещи в этом мире, на горы, на реки, не знаю, на леса, и мы это так восхищаемся, но не смотрим также на людей. Хотя это самое невероятное творение Божие. Самое невероятное творение Божие — это мы

даже в самых, возможно, нами неприметных. Почему? Потому что мы с вами видим по-другому и смотрим по-другому. И также Слово нам говорит, что Господь, Он не смотрит на лицо, Он смотрит на сердце, на душу. И знаете, когда человек, когда Бог смотрит на сердце, Он видит другие вещи. А мы с вами часто смотрим на какие-то вещи, которые бросаются нам в глаза. Как выглядит, как говорит, как себя ведет, что делает. Но порой это не говорит о его душе, что внутри. А Бог, Он видит это. И почему я захотел вообще начать с этого? Я посмотрел, интересно, одно интервью, и там пастор выразился так, он так, они обсуждали духовные вещи, и он говорит, там какая-то была тема, неважно какая, но он так выразился, что вот если это Слово Божие не соблюдается, не реализуется в жизнях людей или в церкви, то теряется вот эта красота. И знаете, что Слово Божие говорит? Оно говорит такие вещи, смотрите. «Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих Онные. Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными содел Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь, вечно помнит завет Свой». Но смотрите, как написано, «дело Его – слава и красота». И действительно, если Бог творит, Он творит красиво. И когда Он создал землю, когда Он сказал «хорошо», да, он не сказал «ну, пойдет», Он сказал «хорошо». И действительно, когда Божий плод есть в жизни человека, когда человек исполняет Слово, когда это реально работает в его жизни, это красиво. И знаете, я сам на себе, помню, наблюдал, и, ну, будучи как бы молодым, я приходил, помню, сюда, там, в 9-10 классе, и я такое ощущение поймал, и мысли такие у меня были, что я вроде людей не знаю, но я как будто их уже люблю. И думаешь, как это работает? Почему это так происходит? От чего это происходит? И если бы я там что-то сделал или вот так вот отношусь к людям, это же все-таки, это же Божий плод. Это же Божье, это Божье чувствование. Это то, чему Бог нас учит. И знаете, можно много разных таких примеров приводить, но мы можем их не замечать. Я тут недавно такую историю читал, смотрел. И там была, знаете, такая ситуация, что человек, ну, ребенок, подросток в 15-16 лет, он уже, у него очень такое суровое детство было. Это нереальная история, это, может быть, даже вымышленная, но неважно. И человек, это был парень, 15-16 лет, сложная семья, отец выпивал, и отца как бы запретили приближаться к семье. И в какой-то момент он вернулся, выпивший, и он убил всю семью. А этот ребенок, он убил его. И он сбежал из дома. Он, знаете, такой вот, когда тебе он 15-летний, он еще жизни видел, и он в таких суровых, просто пережил такой суровый опыт. Он был как дикий такой. И он оказался на одном из такой ферм, ранчо, и там вот один мужчина, один главный, заведующий, он его приютил. И этот человек служил ему всю жизнь, а у этого владельца, этого ранчо, у него были дети, которым хотел передать свое, сыновья, которым он хотел передать свое владение, все это, чтобы они защищали, заботились. Но сыновья, они то хотели, то не хотели, не знали, чего они хотят в жизни и так далее. И он потом, спустя там 30-40 лет, он пишет такое, что «я долго переживал об этом и думал, почему Господь дал мне мало сыновей, потому что они то хотят, непонятно, а я должен отдать это им. Но я вдруг понял, что у меня достаточно сыновей». Он говорил именно об этом человеке, который всю ему жизнь служил, был в его доме. И смотрите, это чудесно, это красиво. Это действие преданности, верности. И это действительно красиво, когда Божья такое истина, Божьи законы, они воплощаются в жизни человека. И даже если этот человек, там, возможно, не жил такой праведной жизнью, возможно, он такой уже грех совершил, убийство в самом раннем возрасте, не знаю, еще какие-то разные вещи. Но смотрите, когда мы смотрим на эту историю, нас будет восхищать то, что он сделал, как он был верен,
когда вся семья там вот этого человека неверна, дети

сыновья неверны, да, уходят. Это, знаете, как притча о блудном сыне. А тут человек, который не сын, но который с детства вместе с ним, и который был во многих ситуациях вместе с ним прошел, и ничего не ждал взамен, он не ждал, что он станет владельцем. Никогда не было на это намека. Он всегда там к этому человеку обращался как сэр, то есть даже по имени когда-то. Ну, то есть, понимаете, да? И когда ты это видишь, ты понимаешь, что, возможно, человек где-то неправ, много согрешает, может быть, даже где-то, может быть, Бога не знает. Даже если он не христианин. Но вот эта вот истина, которую Бог сказал, повелел нам исполнять, делать, она в нем где-то работает. И мы уже видим красоту. Хотя человек, возможно, не знает Бога, не следует за ним Богом. Ну, поняли, да? И я начал думать о том, что чудесно, когда мы с вами в воле Божией исполняем Его Слово, потому что это та книга, то Слово, которое действительно будет совершать в нашей жизни красоту. Другие будут это видеть. Будут видеть и будут видеть славу Божию. Это не будет, знаете, почему я вообще выбрал слово «красота», потому что я услышал это от проповедника, и я услышал то, что обычно как-то не говорится так. Красота, красота действия. Или когда... Я так и подумал, интересно, он говорит, да, и действительно, когда Слово Божие реализуется в жизни человека, мы видим этот плод, он прекрасен, он... но мы должны его увидеть. Поэтому я говорю о том, что мы не видим часто. И мы не видим часто того, что потенциала, который есть в людях, а Бог, Он видит. Бог, Он знает, что может этот человек. Бог, Он знает, что ты можешь в своей жизни, к чему ты, как ты можешь ее прожить, и что ты можешь сделать для своих близких, для окружения, для церкви, для Бога. Все Он это знает и видит. И знаете, сегодня я не хотел бы говорить о красоте. Я хотел говорить о другой теме, очень важной. Я хотел бы говорить об ответственности. И знаете, когда мы с вами слышим слово «ответственность», почему-то часто люди воспринимают это слово, это значение, как что-то негативное. И это легко объяснить. Почему? Потому что они воспринимают это как на бытовом уровне. Они воспринимают ответственность как что-то, что ты должен сделать. Мы сразу слышим или помним какие-то такие выражения, когда человек не взял на себя ответственность. Человек безответственный, или человек пострадал, или понес ответственность, и потом его наказали, потому что он там что-то не сделал. Да? Мы все об этом слышим, и в нас, как бы естественным образом, внутри, нам кажется, что это что-то негативное, что-то, что мы не хотим как бы сильно, о чем мы не хотим сильно заботиться или брать на себя, потому что будут последствия, если ты не выполнишь. Будет какое-то наказание, возможно. И мы на каком-то бытовом уровне не понимаем. Но я сегодня хотел бы поговорить на самом деле, что такое ответственность. И знаете, я говорю это не потому, что я тут что-то там научился чему-то в этом смысле. Я учусь этому. Я понимаю, что очень много мне нужно. Я сейчас размышляю об этом. Но то, о чем я хочу говорить, я вижу в Писании, и мы будем с вами об этом читать. Почему я сказал про красоту? Потому что, когда на самом деле вот, мы будем понимать, что такое ответственность, то тогда вот эта красота, которую Бог вкладывает в это понятие, в то, когда мы следуем или берем ответственность, тогда вот эта красота, она будет также в нашей жизни. Потом мы к этому вернемся. Смотрите, мы, люди, мы часто даже пытаемся избежать ответственности. Мы говорим, что вот это, за это был ответственен кто-то другой. Мы говорим, что он брал на себя ответственность. Или ты должен взять на себя ответственность. Да? Есть что-то такое в человеческом характере, избежать вот этого ответственности. Но давайте просто поразмышляем. Значение ответственности сильно недооценивается. Смотрите, что я хотел бы вот выразить и сказать. Смотрите, ответственность – это, я бы так сказал, и это, знаете, не мои слова. Я их прочитал в определенной в книге и потом начал сверять со Словом Божьим. Ответственность – это характерная черта, жизненная позиция,
желание отвечать за свои

поступки и их результаты, невзирая на обстоятельства. И знаете, когда мы действительно подумаем об ответственности, мы поймем, что это реально ответственность – это последствия. То есть тебя ждут, тебя ждет что-то, если ты что-то не сделаешь. Да? Но по факту, чтобы быть ответственными или правильно понимать ответственность, мы должны понять, что это действие определенное. То есть ответить за слово, сделать так, как ты пообещал. И в действительности это не какое-то действие, которое ты должен сделать. На самом деле это ты свободен выбирать, отвечать за поступки или не отвечать за поступки. И это как бы получается, что если мы будем с вами так именно понимать это, то у нас совсем будет все по-другому. Если мы будем понимать, что это жизненная наша позиция, то нам намного даже будет проще исполнить Слово Божие. Почему? Потому что оно очень много нам говорит, что нам нужно сделать. А мы с вами можем подумать, что вот эта ответственность я должен сделать. Но знаете, должен и хочу – это разные вещи. Желаю исполнить Слово или должен исполнить Слово – это разные понятия. И в нашем сердце, в нашем душе оно будет разный отклик иметь. Когда нам говорит, что мы должны, мы сразу чувствуем эту обязанность. Мы не понимаем, что это может быть наша жизненная позиция, наше желание быть ответственными. Да? И смотрите, сама природа ответственности заключается в понимании того, что у нас есть свобода выбора. По факту мы можем выбирать, быть ответственными или не быть, исполнять слово или не исполнять, отвечать за него или не отвечать. И смотрите, Слово Божие нам много раз говорит о разных вещах, о том, что Бог хочет, чтобы мы делали. Да? Во-первых, Слово говорит, что мы к свободе призваны. То есть, знаете, если мы представляем благочестивого человека, мы не представляем его таким, который боится и говорит, что я должен сделать то, должен делать это. Слово Божие нам говорит часто о том, что когда мы видим, или человек, он действительно следует и хочет исполнить слово, он хочет это исполнить. Он не, как бы, не говорит, что он должен, он хочет просто даже исполнить. Понимаете, да? Это чуть-чуть разные взгляды. И когда мы хотим действительно исполнять Слово Божие, мы будем иметь намного больше успех в этом, нежели когда мы будем говорить, что ты должен, я должен. И когда мы так это воспринимаем, мы всегда будем в сложности. Как же это сделать? Но когда мы действительно хотеть это будем делать, это будет совсем другой эффект. Слово Божие говорит, что мы к свободе призваны. Это не значит, что вот Бог сказал, да, мы должны это исполнить, сделать, да, но мы действительно должны хотеть это исполнить. Поэтому мы к свободе призваны. Если бы Бог сказал бы, что мы должны исполнить Слово, то как будто здесь нету свободы, понимаете, да, но каждый из нас свободен выбирать. Да, мы знаем, что Божья истина, она неизменна. В конце нашей жизни нас будет ждать то, что Бог утвердил быть, да. Библия говорит, что без Него ничего не начало быть, что начало быть, да. То есть Божья истина, она неотменна. Но человеку дан выбор даже сказать, что Бога нету. И очень много на этой земле говорят, что Бога нету. Библия говорит, что они глупцы. Так и есть. Но у человека есть этот выбор, как бы. И поэтому Слово Божие, оно говорит и о других вещах, о том, что мы к свободе призваны, что мы с вами будем чувствовать свободу. Мы даже будем делать, исполнять Слово Божие не потому, что должны, а потому, что хотим. Наш внутренний человек, он будет изменен, да, Словом Божиим, Духом Святым, что мы будем хотеть этого. Смотрите. Когда мы читаем такие слова, когда «говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут ответ в день суда», мы видим здесь, что мы ответственны за то, что мы говорим. Знаете, я думаю, что если бы к нам просто диктофон положить в карман, и все время, чтобы он нас записывал, и мы просто когда-нибудь слушали бы это, мы бы очень много, комментарии бы делали, наверное, негативных, да, почему я так выразился, да я вообще не это имел в виду, да здесь я, может быть, спылил, здесь я, может, погорячился, здесь я слишком был откровенен или еще что-то. Но мы будем точно

Точно такой будет момент, что мы будем сожалеть, что мы вот так сказали. И это, знаете, это легко проверить. И если мы так сделаем 2-3 дня, мы очень много, ну, мы увидим слова, которые как бы нам бы и не хотелось. Зачем они были сказаны вообще? А представьте, Слово Божие говорит за каждое праздное слово. То есть мы несем ответственность за слово. И если мы тут будем говорить, я должен, или точнее, ну, вот так воспринимать это, нам будет сразу проблема. Мы как будто бы в рамках, нас как будто бы поместили в коробку. Я должен, но не хочу. Мы же должны по-другому размышлять. Я хочу так делать. Я хочу не говорить праздного слова. Я хочу, чтобы у меня была такая жизненная позиция. Я хочу так жить. Я хочу так говорить с людьми. Я хочу говорить так с врагами, наверное, с близкими мне людьми, которые, возможно, легко простят мне, если я скажу что-то не так. Если у нас будет позиция «я должен», нам будет всегда сложно это сделать. Тогда мы говорим, почему это очень здорово вот так относиться или так понимать слово «ответственность». Потому что, когда мы поймем, что это в нашей духовной жизни, оно будет преображать нас. Смотрите, есть такое слово, да? Мы должны проповедовать. Мы хотим, или Бог хочет, чтобы мы с вами говорили, чтобы приносить спасение в жизнь людей, для того, чтобы люди спасались, узнавали Слово Божие. И Библия говорит, что наши ноги мы должны обувать в готовность благовествовать. Да? И мы всегда вот принимаем это, говорим, дай аминь, мы все будем на это говорить. Но как только случается испытание, как только тебе надо говорить, как только тебя попросили послужить или сказать что-то, у нас сразу сложности, мы чувствуем ответственность, мы чувствуем вот эту вот ответственность на тебе. Да? И если один раз попросили, то еще раз попросят. Если попросили за кого-то, сначала ты такой, дай аминь, молиться нужно всегда за всех ближних, за друг друга, а потом где-то на служении или где-то в молитвенной группе или еще где-то помолись за брата, а ты такой, ой, ну, как бы, давай кто-нибудь другой. И мы часто можем здесь проигрывать нашей духовной жизни, потому что мы будем относиться к этому, что вот на нас сейчас возложат ответственность. Вот эта ответственность, мы потом будем за нее отвечать. Когда ты чувствуешь, что ты должен сказать где-то у своих коллег, которые Слово Божие не знают, или где-то на улице, ты потом, у тебя будут такие мысли, что ты, а как ты ответишь на этот вопрос? А я не так хорошо Слово Божие знаю, а я не проповедник, а я к этому не призван. Мы много себе отговорок делаем, да, чтобы что-то такое не сделать. Но легко всегда говорим «дай аминь», когда кто-то об этом говорит. И как только это приходит, мы сразу чувствуем или воспринимаем, как будто на тебя возлагают ответственность. Все, теперь ты должен, теперь ты так, на мушке, ты теперь будешь вот это и то делать. У тебя не будет свободного времени, не знаю, тебя заберут это и это. Но если мы с вами будем по-другому относиться к этому, что это моя жизненная, это мой жизненный такой подход. Я хочу исполнить Слово Божие. И мы же все последуем за Богом, мы все следуем за Христом, мы уверовали в Него. И поэтому, когда мы слышим такое слово, мы должны как бы воспринимать, или хочется, чтобы мы воспринимали, как я хочу это делать. И когда мы будем молиться, Господь, я хочу, чтобы мои ноги были одеты в готовность благовествовать, не потому, что я хочу кем-то там стать, я хочу там быть проповедником или пастором. Господь, я просто хочу исполнить Твое слово. Не для какой-то позиции, не для каких-то выгод. Я просто говорю о том, что как мы относимся даже к слову. Да? Если мы будем воспринимать как должен, ответственность на тебя возложили, если ты не исполнишь, будет последствия, то здесь будет совсем другая история. Тогда, наверное, поэтому так много жизненных людей, что люди не исполняют волю Божию. Избегают, боятся. Почему? Потому что думают об вот этой ответственности, которая как гора на тебя возложится, и ты всю свою жизнь ты будешь как бы в сложностях, в трудностях пройти, сделать, потому что ты должен. Но на самом деле, если мы будем воспринимать, как я хочу, будет совсем по-другому. Я хочу отвечать за слово свое, хочу быть ответственным, и если я говорю «дай аминь» на слово Божие, которое кто-то говорит, то, наверное, я должен хотеть тоже это сделать. И по-человечески, конечно, мы часто и легко говорим «да».
Но когда только мы сталкиваемся с этим обстоятельством, ситуацией, сразу

тоже как-то и вот не так уж легко сказать на это «да». Библия говорит еще такие слова, что «все, чего не попросите, молитвы с верою получите». Мы считаем об этом, говорим «да и аминь», но как только мы какая-то ситуация, мы понимаем, что мы к этому слову мы должны, как бы, мы должны поверить в это слово, мы должны захотеть, чтобы действительно это было в моей жизни. Если мы будем говорить «Господь должен», знаете, часто даже так люди говорят «Господь должен», или вот это кто-то должен, или я должен. Да, мы можем по-разному относиться к этому слову и по-разному трактовать, да, но я хотел бы сказать именно то, что мы хотим, должны хотеть желать как бы этого. Также, когда мы говорим об ответственности, мы говорим про исполнение слова, которое мы даем, которое мы имеем, да, которое мы, когда мы говорим с людьми, когда мы договариваемся о чем-то. И Библия четко и конкретно нам говорит, что мы не должны лгать, мы не должны преувеличивать, мы не должны как бы... И Библия говорит так, что верный свидетель не лжет, а ложный или свидетель ложный наговорит много лжи. И когда мы это слышим и понимаем, лгать нельзя, значит, это мы должны хотеть делать как бы. Мы не хотим пред Богом быть вот этими ложными свидетелями, так ведь? А значит, мы хотеть должны этого. И когда это будет реализовываться, тогда действительно вот эта ответственность, которую мы хотим, чтобы в нашей жизни была, для того, чтобы была Божья красота, для того, чтобы исполнить Божье Слово, для того, чтобы действительно быть успешными в нашей жизни. Потому что если, знаете, я в какой-то момент в своей жизни понял, что если человек не берет ответственность, как бы, то он лишается многих благословений, и он лишается успеха. Потому что он боится взять или пойти, или захотеть этого. И он лишается всех тех плодов и того успеха, который следует за этим, когда человек действительно решается что-то делать. Это может быть твоя работа, это может быть слово, которое ты подвязаешься, да. Если я подвязаюсь и говорю, что хочу, чтобы мои ноги были готовы благовествовать, да, значит, и Бог как бы даст мне на вооружение что-то. Бог, Он видит твое сердце, видит твое желание, и оно начинает работать в твоей жизни. Если мы будем относиться как должен, ответственность сложно, избежать, не хочу, то тогда ты не получишь эту награду, которая будет следовать за тем, что ты исполнил, сделал, пошел, решился. Библия также говорит: «Повелением твоим я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». И когда мы это все слышим, это же все об ответственности, ответственность за слово, ответственность, как ты говоришь, что ты из себя в этом смысле представляешь, это все об ответственности. Знаете, это вот ответственность – это не совсем то, что мы на себя берем, или то, что на нас возложат. Это на самом деле собственный добровольный выбор. И это, на самом деле, на практике пока реализуется. Смотрите, если человек, на человека водрузили, да, сказали, ты должен это делать, он взял на себя ответственность, и он не хочет этого по факту, то он будет где-то в этом буксовать, он будет где-то не исполнять, он будет где-то проигрывать, потому что он как бы не хочет, его заставили. Ему сказали, он может и долго будет делать, как сказали, да, потому что вот возложили, вот должен, все. Но он все равно будет буксовать, потому что это будет ему в напряг, это будет сложно. Но когда он действительно захочет, поймет, что это собственный выбор, тебя и меня. И тогда это совсем по-другому. Я хочу, и тогда все по-другому совсем. И на нашей работе, и мы это сразу видим на работе, когда кто-то на себя берет ответственность просто для того, чтобы получить какую-то награду, но он как бы не хочет этого. И он буксует, и видно, что ему сложно. Но этот человек хочет научиться, хочет, чтобы там, допустим, на работе, чтобы там предприятие развивалось, или он развивался как руководитель, или еще что-то. И он добровольно хочет, желает,

вот это берет на себя, подвязается, да, что-то делать, то тогда это и имеет успех, он получает награду. Он не настолько в сложности, в трудности, потому что он каждый раз, он знает, он вспоминает, что он хочет этого, а не должен. Вот. Что бы мне хотелось дополнить к этому? Нам всем необходимо Божье откровение. Знаете, этим и удивительно Слово Божие, что когда мы познаем Его, оно нескончаемо дает нам откровение. Почему? Потому что Божье Слово, оно богодухновенное. И мы никогда с вами до конца на этой жизни не познаем Бога, не будем настолько совершенными, что нам уже просто некуда Слово читать. В этом и прекрасность Слова Божьего. Почему? Потому что мы каждый раз выносим для себя уроки, и если ты их будешь исполнять, эти уроки, исполнять будешь Слово, то это будет иметь эффект на твою жизнь. Ты будешь лучше, ты будешь более совершеннее. И поэтому нам нужно, необходимо Божье откровение. Смотрите, что Слово Божие об этом говорит. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Смотрите, опять, возвращаясь к ответственности, если мы с вами не понимаем, что мы к свободе призваны, мы как бы свободны, мы в Боге не в заточении, мы свободы действительно. И мы должны хотеть исполнить Божью волю, но не думать об этом как о какой-то... Потому что иногда бывает так, что Божья воля, она не совсем с нашим желанием пересекается. Где-то бывает так, что мы не понимаем, почему Бог хочет, чтобы мы это делали, пока мы не увидим полной картины. И это очень часто происходит. Мы не понимаем какой-то момент, когда нам сложно, допустим, угождать людям, или есть люди, которые нас не любят, а Слово Божие говорит, что мы должны любить наших врагов, и мы не понимаем, мы думаем, что мы должны, а как было бы здорово, если мы рассуждали, как мы хотим. И для этого нам нужно откровение. Мы порой с вами можем читать одно и то же слово, но один получает откровение. Это преобразует его сердце, преобразует душу, да, преобразует его путь, жизнь, а иногда ничего не происходит. То же самое слово мы услышим там или в проповеди, на слове, когда кто-то что-то скажет. Но где-то это, у кого-то это работать будет, а у кого-то нет. И нам с вами нужно откровение. Почему? Потому что слово говорит, что мы без откровения необузданный народ. И знаете, когда сейчас мы будем с вами смотреть, сколько в мире всего придумано человеком, какой-то мудрости в разных народах, племенах, те, кто не ссылается на Слово Божие, мы увидим, насколько много вот этих мудрости, которые Бог потом посрамит. И об этом Слово Божие говорит. Но мы можем это не понимать, и нам нужно Божье откровение, чтобы понять, распознать. «Блаженны, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его». Смотрите, тут не только нужно искать их, да? Тут еще и хранить их надо. Когда ты от слова получил от Бога слово определенное, которое тебя чему-то научило, ты должен его оберегать и хранить. Пройдет время, ты можешь далеко от этого уйти, если ты не будешь об этом вспоминать и помнить. Если это... Поэтому псалмопевец пишет, что блаженны хранящие откровение его. Если мы храним, да, вспоминаем, молимся, размышляем, решаем действительно, что мы поменяем что-то в своей жизни. Не потому, что мы должны, а потому, что мы хотим. Хотим, чтобы вот быть такими людьми, которые хранят откровение. Не потому, что, опять же, да, так написано, я должен сделать, просто по определению, как закон, но чтобы это было действительно наше желание, внутреннее желание. Знаете, очень много еще разных путей, как нам научиться откровению. Я сам только размышляю, познаю это. Хотелось бы именно сказать именно больше об откровении, но если, я точно знаю, что если у нас оно будет, об ответственности, да, я в частности имею в виду, то наша жизнь, она будет меняться.
нам будет действительно не так,